0: Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Повредились люди и говорят: «Что дает нам Господь?» Господь дает жизнь всякой плоти. Господь дает лик всякой твари. Как дитя милостив Господь, и самости не ведает он, как и тьмы. Господь каждому дает то, что ищет от него. Вечность свою наполняет он даянием. А вы говорите, что дает нам Господь? Разве спросили бы вы об этом, если бы Господь не дал вам сил вопрошать? Господь собирает слезы скорбящих в ладони свои. Господь посещает узников. Господь сидит на постели болящих. Господь бдит над путями опасными, хранит над пучинами морскими. А вы говорите, что делает нам Господь? Что вы ищете от Господа, то и дает вам. Но от того, что от мира более взыщете, нежели от Господа, чувствуете себя обманутыми в упованиях своих, говоря, что делает нам Господь. Словно добрый хозяин собрал Господь трапезу и ждет гостей. Чуток Господь к стуку каждому и скор открыть любому гостю. На трапезе его теснятся угощения невиданные, просторно за столом его. Кто найдет врата его и постучит, тому отверзится. А вы говорите: почему не отворил нам Господь, когда стучали мы? Потому что стучали в дверь Господню сомнением, а верою в двери мира. При дверях души вашей стоит Господь с метлой, готовый, если позовете его, вымести из нее нечистоты обильные и очищенную облагоухать кадилами и благовониями, и красотою девства украсить ее. Стоит Господь и ждет приглашения вашего. И при входе в сердце ваше стоит Господь со свечою, горящую без дыма и копоти. Стоит и ждет приглашения внести свечу в сердце вам и осветить его, и выжечь все страхи, страсти и желания постыдные, изгнать из него дым и зловоние. И на пороге ума вашего стоит Господь с мудростью Своею и глаголом Своим, готовый войти на зов ваш и разогнать все мысли безумные, все воспоминания лютые, все заблуждения, и сгладить все образы призрачные. Стоит Господь и ждет внести разум свой, свои печати и свои слова. А вы говорите: где Господь? На обочине жизни вашей, оттого и жизнь ваша уродлива. Будь Господь в центре ее, где ему надлежит быть, и жизнь ваша бы выпрямилась, и видели бы вы Господа, и не страдали бы в его поисках, вопрошая, где Господь. Повредились вы, потому и спрашиваете, где Господь. Предобр Господь, потому недобрым неведом он. Пречист Господь, потому нечистым не виден он. Пресвят Господь, потому не святые его не чувствуют. Если не найдется исповедников среди людей, через предметы и природу Господь явится. Если звезды небесные забудут имя Господне, не забудет его войско несметное небесных ангелов. Если слабеет исповедание имени Божия в одном царстве, в другом крепнет. Невозможно ни усилить, ни ослабить звук имени Божия. Ибо если один ручей иссякнет, другой наполнится и держит море на одном уровне.

0: Радио «Вера». Александра Блохова. Литературные эскизы. Читает Ксения Алферова.
1: Букетик ландышей. В тот день я не могла усидеть дома и отправилась просто побродить по Москве. Поразмыслить, помечтать. Жизнь представлялась мне светлым праздником, таким радостным, как теплый солнечный весенний день, утопающий в цветах уютных московских скверов. Мое приподнятое настроение настойчиво потребовало украсть его букетиком ландышей, которые в изобилии продавались у каждой станции метро. Я купила и спустилась в метро, и вошла в полупустой вагон, и выбрала место рядом с обаятельной женщиной лет 70 или больше, московской дамой в элегантной шляпке. Она приветливо мне улыбнулась, с упоением вдохнув нежный запах ландышей. Я неожиданно и для себя, и для нее протянула букетик. «Это вам». Дама слегка смутилась, но приняла мой скромный дар, поблагодарив меня сердечно. «Спасибо, деточка». А я, попрощавшись с ней, выбежала из вагона на следующей остановке, почувствовав необходимость убежать, иначе может исчезнуть обоюдная радость краткого мига общения.

Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из бесед иеромонаха Феодора Санаксарского с послушницами Алексеевской общины. Вторая половина XVIII века. Мордовский край. Читали мы, что надо искать драгоценный камень. Какой же это? То есть Христа Спасителя. Чем и как искать? Добрую жизнью. Писано: «Все продай, а един многоценный бисер, камень, купи». То есть оставь все страсти, а паче свою волю, и сыщешь этот камень. Господь сказал: «Да просветится свет ваш пред человеки, яко да видят ваши добрые дела, и прославят Отца вашего, иже на небесех». И это слово относится к вам, чтоб жизнь ваша была светом, а не тьмою. Чтоб быть светом, имейте любовь друг к другу, покорность, смирение. Затем к вам я приезжаю, беспокоюсь, беседую с вами по званию учительства моего, чтоб научить вас спасенному пути. А всякое из вас пусть рассматривает свою совесть, помнит и исполняет то, чему учу. Голос.

молитвою, пред Твоим образом, ярким сиянием, не о спасении, не перед битвою, не с благодарностью или покаянием, не за свою молю душу пустынную, за душу странника в свете безродного, но я вручить хочу деву невинную, теплой заступнице мира холодного. Окружи счастьем душу достойную, дай ей сопутников полных внимания, молодость светлую, старость покойную, сердцу незлобному мир упования. Срок ли приблизится часу прощальному, в утро ли шумное, в ночь ли безгласную, ты восприять пошли к ложу печальному лучшего ангела.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: В Греции шла гражданская война. Молодого Арсения призвали в армию и назначили радистом. В одном из боев он получил от командира приказ оставить рацию, чтобы вместе с другими солдатами подносить ящики с боеприпасами. Бой был неравным. Силы противника во много раз превосходили численность батальона, в котором служил Арсений. Однако бросить рацию означало остаться без связи со штабом, которое во время тяжелого боя особенно необходимо. Арсений все же присоединился к другим солдатам и стал носить ящики с боеприпасами. Но в каждую свободную минуту он бежал к рации, пытаясь соединиться с главным штабом. Наконец, связь удалось установить, и Арсений сообщил об опасном положении, в котором находится батальон. И вот когда враги приблизились настолько, что было слышно, как их солдаты переругиваются между собой, прилетела штурмовая авиация армии и разбила противника в пух и прах. Впоследствии Арсений часто приводил этот случай в качестве примера тем, кто спрашивал его, какую пользу приносят монахи, сидящие в пустыне и не желающие выйти в мир. Монахи «Это радисты церкви», – начинал свой рассказ Арсений, который к тому времени уже принял монашеский постриг на Афоне и стал известен как старец Паисий Святогорец. И продолжал так. «Если своей молитвой они устанавливают связь с Богом, то Он спешит на помощь и помогает более действенно. Лишний одиночный выстрел погоды не сделал, а вот когда прилетела авиация – это решило судьбу сражения.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Владимир Быстрый.
1: В студенческие годы, когда я пришел к вере, духовной литературы было не достать. Но мой духовный отец давал мне книги святых отцов. Хочу поделиться с вами некоторыми поучениями, которые помогли мне в понимании жизни. Блаженный Августин, люби и делай, что хочешь. Если молчишь, молчи из любви. Если говоришь, говори из любви. Если порицаешь, порицай из любви. Если щадишь, щади из любви.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Марины Шторх, дочери философа Густава Шпета. 20 век. Украина. В юности папа мечтал стать математиком и поступил на физико-математический факультет Киевского университета Святого Владимира. Но к этому времени он несколько увлекся марксизмом. И к весне второго курса был уличен в посещении вольных революционных кружков и арестован. Это был 1900 год и первый обыск в его жизни. Так для папы начался 20 век. Он рассказывал, что при обыске его больше всего поразила бесцеремонность и то, как они обращались с книжками. А папа к тому времени уже начал собирать свою библиотеку. Он считал, что у него библиотека примерно из 35 тысяч книг. Папа нас с детства приучал, что нельзя даже журнал изогнуть, не то что книгу. Охранка с книжками вовсе не церемонилась. В общем, папа был пойман с поличным, какие-то прокламации у него нашли. Его исключили из университета без права поступления и сослали на 6 месяцев в Херсонскую губернию. Всего-то на 6 месяцев, но без права поступления. Он подавал несколько прошений в Министерство просвещения, чтобы его восстановили. Одно у меня сохранилось с резолюцией. В просьбе отказано. Но тут вышло какое-то послабление для политических, и он смог вернуться в Киевский университет. Но перевелся на историко-филологический факультет. Пока он находился в ссылке в Херсоне, он много читал философской литературы, изучал марксизм с тем, чтобы во веки вечные, до конца дней своих, с ним распрощаться. Папа считал, что это вовсе не учение, а так только.
0: Голоса

0: Вы слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Одна из станций железной дороги, построенной по маршруту Екатеринбург-Тюмень, называется Поклевской. Ей дали это имя в честь Альфонса Фомича Поклевского Козел. Он был настолько знаковой фигурой своего времени, что стал прототипом для некоторых героев произведений писателя «Мамина сибиряка», в частности, романа «Приваловские миллионы». Миллионы самого Альфонса Фомича давно канули в лету, а память о нем все живет. Польский дворянин Альфонс Поклевский Козел приехал в Россию в 30-х годах 19-го столетия. Небогатый чиновник без особенных перспектив сумел сделать головокружительную карьеру. Сегодня его назвали бы олигархом. Альфонс Фомич владел пароходами, фабриками, приисками, рудниками. Одних только металлургических заводов у него было 9. Особняки имелись в Петербурге, Екатеринбурге и Талице. Талица, город на Урале, стала местом жительства Альфонса Фомича. Здесь до сих пор вспоминают, как он помогал людям, давал деньги в долг и никогда не требовал их обратно, устраивал детей на учебу, решал проблемы с жильем. Щедрая рука Поклевского Козел одаривала не только Талицу, но весь Урал и Сибирь. Предприниматель жертвовал деньги на строительство и содержание церквей, больниц, гимназий, училищ, библиотек. Помогал прокладывать первую железную дорогу в Сибирь. Отсюда и станция, названная в честь благотворителя. Все проекты Поклевского Козел утверждались чиновниками без промедления. Он еще в молодости заслужил доверие властей, совершив настоящий подвиг. Во время войны в Средней Азии Альфонсу Фомичу поручили доставку продовольствия для русской армии. На один из караванов напали киргизы. Они разграбили провиант, убили нескольких проводников, а 8 человек взяли в плен. Солдатам, оставшимся без еды и воды, грозила неминуемая смерть в степи. Допустить этого ответственный Поклевский Козел не мог. Он раздобыл новую партию провизии, доставил ее в армию, за свой счет выкупил пленных и вернул их на родину. Альфонс Фомич нисколько не изменился, став миллионером. Рабочие и служащие его предприятий могли не беспокоиться о своем будущем и будущем своих семей. Поклевский Козел был для них настоящим отцом. И не только для них. Крестьяне самых отдаленных уральских и сибирских деревень могли рассчитывать на помощь благотворителя в случае пожара или неурожая. На деньги Альфонса Фомича и дома возводились заново, и поля засеивались. При всех своих предприятиях Поклевский Козел строил жилье для рабочих, больницы и аптеки, открывал мужские и женские школы. По их окончании самые способные ученики отправлялись получать высшее образование. Учебу им оплачивал Альфонс Фомич. Во многих школах Сибири он учредил специальные стипендии. В Омске основал детский приют, а в Тобольске – бесплатную столовую, в которой каждый день кормили 100 человек. Раз в месяц эти столовники получали от Поклевского Козел денежное пособие. Возможно, секрет такого великодушного отношения к людям крылся в детстве Альфонса Фомича. Тогда с ним произошел случай, который благотворитель навсегда запомнил. Ему, мальчику из небогатой семьи, один купец неожиданно сделал подарок. Спустя 60 лет Поклевский Козел узнал, что сын того купца сильно нуждается, и тут же отправил ему крупную сумму. Люди не забыли об Альфонсе Поклевском Козел. Слова, написанные в некрологе о благотворителе, оказались пророчными.

0: человеческими. Богатство и состояние гибнут без следа. Память о добрых делах живет вечно.
1: Имена, имена милосердия.

безумное люблю. При имени его душа моя трепещет, тоска по-прежнему сжимает грудь мою, и взор горячую слезой невольно блещет. Я все еще его безумное люблю. Отрада тихая мне душу проникает, и радость ясная на сердце низлетает, когда я за него Создателя молю. Юлия Жадовская.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. На заре человеческой истории Бог открылся только одному народу – еврейскому. На протяжении веков Господь защищал евреев, руководил ими. Свою волю Он возвещал через пророков, особых посланников, которым открывал тайны божественного бытия. Так пророк Исаия однажды увидел множество ангелов, которые все вместе воспевали «Свят, свят, свят Господь Саваоф», то есть Вседержитель. Об ангельской песне через Исаию узнали сначала иудеи, а затем гимн небесных сил в несколько измененном виде стал частью христианского богослужения. Произошло это, правда, не сразу и при необычных обстоятельствах. О них рассказывает священник Антоний Борисов.
2: В V веке в Константинополе случилось сильное землетрясение. Жители города вместе с патриархом стали просить Бога, чтобы бедствие прекратилось. Вдруг какой-то мальчик из толпы силой Божией вознесся на воздух и услышал пение ангелов «Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный». Когда мальчик также чудесно спустился на землю и рассказал о видении, сразу же все люди вместе с патриархом начали петь ангельский гимн, прибавив к нему фразу «Помилуй нас». Землетрясение прекратилось. Неожиданно появившееся песнопение получило название «Тресвятое», потому что в нем три раза повторяется слово «святый». Молитва обращена к каждому из лиц Святой Троицы. «Святый Божий» – так в ней именуется Бог Отец. «Святый Крепкий» – эти слова относятся к Сыну Божию Иисусу Христу. Он называется «Крепким», потому что много претерпел страданий из-за нас. «Святый Бессмертный» – это именование Святого Духа. Слова, услышанные мальчиком из Константинополя, очень похожи на те, что были открыты когда-то пророку Исаии, когда он в видении созерцал славу Божию. Древние иудеи считали, что троекратное повторение слова «свят» является выражением такого особого поклонения ангелов Господу. Однако чудо в Константинополе показало, троекратное повторение слова «святой» в отношении Бога указывает на его тайну, тайну Бога Троицы – Отца, Сына и Святого Духа.
1: В настоящее время молитва «Тресвятое» звучит в начале почти каждого богослужения. С особой торжественностью она поется в составе литургии. «Тресвятое» предваряет собой чтение отрывков из апостольских посланий и Евангелия. Такое место молитва заняла в V веке по Рождестве Христовом по указанию императора Феодосия-младшего и согласно решению IV Вселенского собора. А теперь давайте послушаем молитву «Тресвятое» в исполнении хора Санкт-Петербургского подворья Оптиной пустыни.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О смирении и гордости. Как-то один старец изрек, что лошадь, вращающая колесо мельницы, съела бы зерно, которое туда кладут, если ей не завязывать глаза. Так же и Господь нередко скрывает от нас по своему милосердию то добро, которое мы делаем. Иначе мы, видя свои добрые дела, стали бы считать себя лучшими, чем мы есть на самом деле, и наше самолюбие уничтожило бы цену всех добрых дел.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Зеленеет кипарис летом и зимой. Базилик благоухает летом и зимой. Забивают ягнят летом и зимой. Таковы и вы, праведные. Берегитесь волков, нападающих на вас, один спереди, другой сзади. Но паче берегитесь двух грехов: страха перед грешниками и презрения к грешникам. Ибо тогда увянут побеги вашей праведности, словно зелень вербы, и благоухание притворится в зловоние, и смирение станет гордыней. И грешники назовут вас своими. Праведные, грех есть немощь, и боязнь грешников – страх перед немощными. Грешник страшится в себе и мертвого праведника, а вдвойне праведника живого рядом с собой. Не страшитесь того, кто вас вдвойне страшится. Не в Господе ли храбрость праведного? Не Господь ли всемогущий, предводитель войска праведных? Воистину, невелика правда стоящих близ всемогущего и боящихся всенемогущих. Если правда ваша, правда Божия, то и сила ваша, сила божественная. Вначале сила божественная кажется грешным слабостью, ибо слишком мягка, милосердна и многотерпелива. Но в конце, когда придет победа, грешные видят с ужасом, что основание дома их размыто водами подземными и рушится непоправимо. Словно трава неслышно и незаметно растет победа Божия, но когда вырастет, не выкосить и не вытоптать ее. Грешные – стадо без пастыря, вы – нет. И когда пастырь покидает вас, не для того покидает, чтобы оставить, но чтобы просеять через сито мелкое. Вскоре вернется пастырь ваш, и будете умирать от стыда за предательство. Праведные, грех – это болезнь, и грешным презрение – презрение к больным. Кто от своего здравия больным подает, умножает свое здравие. Презрение к больным подрывает здравие здравого. Грех делит трапезу с тем, кто грешников гнушается. Грех входит в дом боящихся войти в дом грешников. Кто вернется назад, чтобы не встретить в пути грешника, тот вернется в дом свой с грузом греха. У каждого входа в душу свою поставьте стражника, да не внидет гордыня в храм ваш. Ибо если внидет, разом погасят свечи всех ваших добродетелей и будут словно мех, вином наполненный, когда иглой проткнут его. Краток сей день жизни, но истинная жизнь ночи не знает. Кто умрет от греха в день сей, умрет смертью дня не знающий. Праведные, учите неустанно один урок за другим. Закончившего одну школу правды, Господь посылает высшую и сложнейшую. Грешный страдает от невежества, праведный – от научения. Но воистину мука праведного слаще муки грешного, как возвращение на родину слаще пребывания на чужбине. Мати Божия милосердная, сохрани идущих дорогой истины, да не устрашатся грешников и не презреют их, да не станут от страха богоотступниками и от презрений к грешным человекоубийцами, да не станет полуправда тем возвышением, с которого еще глубже падут в пропасть.

0: вера. Александра Блохова. Литературные эскизы. Читает Ксения Алферова.
1: Зимний вечер. Зимний вечер. В доме протоплена изразцовая печь. Душно. Меня готовят к прогулке перед сном. Одевают во сто одежек и закутывают в плед. На улице мороз. Папа выносит меня во двор. Морозный свежий воздух перехватывает дыхание после домашнего тепла. Фонарь у парадного подъезда освещает деревянные санки, покрытые желтым лаком, с высокой спинкой, почему-то называемые шведскими. Папа меня укладывает в санки. Мы выходим со двора. Ночь, тишина, ни души. Только полная луна освещает нашу заснеженную улицу. Хрум, хрум, хрум – это папины шаги. Монотонно шуршит снег под полозьями санок. И тут я замечаю, что светлая круглая луна движется вместе с нами, слева от нас. Она живая! «Папа, папа!» – кричу я. А папа велит молчать, чтобы я не наглоталась холодного воздуха. Завороженно слежу за луной. Она плывет, папа идет, а я еду. Выходим на освещенную фонарями Сокольническую площадь. Перед нами темный силуэт храма. Возвращаемся той же дорогой. Только теперь луна плывет в темном небе с правой стороны. Ночь, тишина, только хрум, хрум, хрум, подошвы папиных ботинок и ш-ш-ш, полозье моих санок. Вот наш двор, освещенный лунным светом. Вот парадный подъезд. А луна? Луна лукаво улыбнулась мне вслед. Ты никогда не забудешь эту прогулку.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний актрисы Ольги Книпер-Чеховой, супруги писателя Антона Чехова. Чехов в своих произведениях дал право на жизнь простому, внешне незаметному человеку с его страданиями и радостями, с его неудовлетворенностью и мечтой о будущем, об иной, невообразимо прекрасной жизни. И в жизни Чехов относился с необыкновенной любовью и вниманием к каждому так называемому незаметному человеку и находил в нем душевную красоту. Люди любили его нежно и шли к нему, не зная его, чтобы повидать, послушать. А он иногда и не знал, что сказать, когда ему задавали вопрос, как надо жить. Учить он не умел и не любил. «Я спрашивала этих людей, почему они ходят к Антону Палычу, ведь он не проповедник, говорить не умеет». А они отвечали с кроткой и нежной улыбкой, что когда посидишь только около Чехова, хоть молча, и то уйдешь обновленным человеком.
0: Голоса.

Светлое радио. Безмолвное море, лазурное море. Стою очарован над бездной твоей. Ты живо, ты дышишь сметенной любовью. Тревожную думой наполнена ты. Безмолвное море, лазурное море, открой мне глубокую тайну твою. Что движет твое необъятное лоно, чем дышит твоя напряженная грудь? Иль тянет тебя из земные неволи далекое светлое небо к себе? Таинственный, сладостный, полная жизни, ты чисто в присутствии чистом его. Василий Жуковский.

0: для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Молодой Арсений служил в армии в те годы, когда в Греции шла гражданская война. В одном из боев Арсений вырыл небольшой окоп, где установил рацию и разместился сам. Прошло немного времени, и к нему подполз солдат, который умолял скрыть его от огня противника. Хотя для двоих окоп был маловат, Арсений потеснился. Однако вскоре еще один солдат попросился в окоп к Арсению. Троим в нем было уже не уместиться. И тогда Арсений выбрался из окопа и дал второму солдату возможность укрыться. И тут же Арсений почувствовал, что осколок от снаряда чиркнул его по голове. Юноша был без каски, в одном капюшоне. Однако, ощупав голову, Арсений крови не обнаружил. Не поверив своим глазам, он решил пощупать еще раз. Снова ничего. Осколок сбрил на голове волосы, но на коже не было даже царапины. Несмотря на то, что Арсений совершил самый настоящий подвиг ради товарища, сам он считал такой поступок на поле боя делом само собой разумеющимся. Через много лет, когда Арсений ушел на Афон, постригся в монахи и стал известен как старец Паисий Святогорец, он часто говорил: «Бог очень помогает тому, кто жертвует собой ради других. Если бы такое же рвение я проявлял в своих монашеских обязанностях, то стал бы святым».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает актер театра и кино Владимир Халтурин.
1: Каждый человек, когда приходит к вере и не имеет возможности обратиться к духовному отцу по каждому возникающему у него вопросу, ищет ответы у духоносных святых отцов. Так было и со мной. Хочу с вами поделиться наставлениями святых отцов, которые были мне полезны. Надеюсь, они будут полезны и вам. Святитель Иоанн Златоуст. Нет блага, которое не происходило бы от любви. Будем же укреплять любовь друг к другу, ибо любовь есть исполнение закона. Не нужно нам ни трудов, ни подвигов, если мы любим друг друга. Это путь, который сам собою ведет к добродетели. Как на большой дороге, кто найдет ее начало, тот идет по ней, не нуждаясь в проводнике. Так и в любви улови только ее начало, и тогда она поведет и направит тебя.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний княгини Натальи Урусовой. 1926 год. Ейск. Андрюша мой в то время учился в 7-летней школе. Ему было 12 лет. Преподаватель русского языка объявил, что будет диктант с заголовком «Суд над Богом». Андрюша положил перо и отодвинул тетрадь. Учитель увидел и спрашивает его: «Ты почему не пишешь?» «Я не могу и не буду писать такого диктанта». «Ну как ты смеешь отказываться? Садись и пиши». «Не буду». «Я тебя поведу к директору». «Как хотите, исключайте меня, но суда над Богом я писать не буду». Учитель продиктовал и ушел. Вызывают Андрюшу к директору. Тот с удивлением на него смотрит. Небывалое явление. 12-летний мальчик и так тверд и непоколебим, и при этом спокоен в своих ответах. Директор, видно, имел еще где-то в глубине души искру Божию и не решился ни о нем, ни обо мне, как о матери, заявить, кому следует. И сказал: «Ну и храбрый же ты. Иди». Что я могла сказать своему дорогому мальчику? Я обняла его и поблагодарила. Все это нанизывалось ему, и в 1933 году он был сослан в первую ссылку. Впоследствии он принял мученическую кончину.
0: Голоса

0: Светлое радио. Имена, имена милосердия.
1: Самара второй половины XIX века была богатым купеческим городом. Здесь процветала благотворительность. Меценаты строили храмы, музеи, школы. Одним из тех, кто вкладывал силы и средства в благоустройство губернской столицы, стал Альфред фон Вакано, австрийский самарец, как его называли в России. В Поволжский город он перебрался из родной Австрии в 34 года. Дворянин, выпускник Венской коммерческой академии, решил построить в Самаре пивоваренный завод. Вакано сильно рисковал. В то время деловые люди предпочитали вкладывать средства в мукомольное производство. Но Альфред Филиппович счел, что именно в Самаре, где у него не будет конкурентов, его проект станет успешным. Вакано взял в аренду участок земли и возвел на нем Жигулевский пивоваренный завод. Его первая продукция появилась в 1881 году, и скоро предприятие вошло в тройку крупнейших пивзаводов России. А с точки зрения условий труда и быта рабочих, предприятие было одним из самых передовых в стране. Альфред Филиппович возвел рядом со своим заводом большой жилой корпус, где имелись квартиры для технических специалистов и благоустроенное общежитие для рабочих. Здесь впервые в Самаре установили систему парового отопления. Первую городскую электростанцию тоже построил Вакано. Причем электрическое освещение появилось не только в цехах и в доме для служащих, но и в Самарском драматическом театре. К слову, еще до этого события многие присутственные места Самары, например, городской сад, освещались газовыми фонарями, установленными в Вакано. А газ поступал с небольшого заводика, принадлежащего Альфреду Филипповичу. На деньги предпринимателя в Самаре построили канализацию, в которой город остро нуждался. Это была настоящая коммунальная революция. Вакано считал Самару своей второй родиной и, не скупясь, тратил деньги на ее благоустройство. В 1898 году в городскую управу пришло такое письмо от Альфреда Филипповича. «Одушевлен желанием принять участие в украшении нашего города. Я уверен, что приведу в лучший вид площадь вокруг театра, устрою пологий спуск с улицы Дворянской и обустрою детскую игровую площадку сзади драмтеатра». Слова Вакано с делом не расходились. И Дворянская улица, и Театральная площадь, и детская площадка

0: стали излюбленными местами для прогулок горожан. Вакано постоянно расширял сферу своей благотворительной деятельности. Он подарил детскому приюту земельный участок, стал главой ремесленного приюта училища для беспризорных, опекал женскую гимназию. Собрал коллекцию картин для Самарского художественного музея, открыл в своем доме народную библиотеку-читальню. 1899 год оказался для губернии неурожайным, и Вакано взял на себя обязательство каждый месяц кормить 1000 человек. Для этого он открыл несколько столовых. Кроме того, Альфред Филиппович нанял врачей и сестер милосердия, которые следили за санитарной обстановкой в пострадавших от голода районах, за что получил высочайшую благодарность императрицы Марии Федоровны. Вакано щедро финансировал Российский Красный Крест, помогал инвалидам русско-японской войны. Когда разразилась Первая мировая война, Альфред Филиппович был в Берлине. Он мог остаться за границей, но предпочел вернуться в Россию. Пожертвовал 36 тысяч рублей на нужды русской армии и построил для раненых воинов лазарет в Самаре. В стране тогда были сильны антигерманские настроения, и власти сочли Вакано неблагонадежным. 70-летнего старика, сделавшего столько хорошего для Самары и ее жителей, объявили немецким шпионом и выслали в Бузулук под надзор полиции. А после революции 1917 года семью Вакано оставили ни с чем, национализировав все ее имущество. Альфред Филиппович уехал в Австрию, покинув Самару, в которой прожил 40 лет, став настоящим патриотом этого города.
1: Имена милосердия.

Бежит, бежит, и зыблется трава, и клонится предсмертным ураганом. Еще кричат ненужные слова, уже лежат, прижав ладони к ранам. О гибели вопит живая плоть, а ты молчи и восклоняйся духом. И в шуме бурь лови отверстым слухом, что говорит над бурями Господь.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: боимся, любим. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Саше Журавлеву из Белгородской области 8 лет. Он растет активным и дружелюбным ребенком. Любит читать книги, играть в компьютерные игры, легко собирает пазлы и решает примеры по математике. У Саши есть проблемы с движением. Это последствия кровоизлияния, которое случилось у мальчика при рождении. Его мышцы словно скованы и вызывают постоянные боли. Родители поддерживают Сашу и регулярно занимаются его восстановлением. Недавно мальчику сделали операцию, которая уменьшила напряжение в ногах. После нее Саше пришлось заново учиться сидеть, стоять и ходить. Сейчас он передвигается с поддержкой, за руку или при помощи трости и может сделать несколько шагов самостоятельно. Но без регулярной реабилитации достигнутые навыки могут быть утрачены. А из-за слабости мышц главная угроза для Саши – вывих тазобедренного сустава. Если вовремя не укрепить мышцы, потребуется новая операция и длительное пребывание в гипсе. Чтобы научиться ходить самостоятельно, Саше необходим курс реабилитации в центре «Адели Пенза». Своими силами оплатить дорогостоящее восстановление родители Саши не могут. Поддерживает семью фонд «Мои друзья». С 2009 года он помогает детям и взрослым с нарушениями здоровья. Проект открыл сбор на реабилитацию Саши Журавлева. Если вы хотите внести свою лепту в доброе дело, переходите на сайт фонда «моидрузья.орг» и сделайте любое посильное пожертвование. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Пресвятая Богородица, земляна мачеха, и как мачеха на нас смотрит. Смотрит на нас, как на пасынков, как на пришельцев и подкидышей, пока не сделает нас рабами своими. День и ночь на нее гнем спины свои. Она же платит нам своим худым имением, грехами, болезнями и смертью. Кто лишь ее хлебом питается, не узнать тому сытости. И чем больше ест, тем больше алчит. И чем усерднее пляшет под дудку ее, печаль все больше давит сердце его. Словно зверь в яму угодивший, роет землю все глубже, спастись пытается, и, удаляясь от спасения, думает, что все ближе к нему. Таковы воистину и чада земные, излишне уповающие на труды земные и по трудам своим судящие о близости спасения. К чему все глубже в прах себя зарываете? Чады человеческие, спасение ваше осталось за спинами вашими. Говорите, вот немного еще осталось нам копать, и выйдем к свету. Меня послушайте. Насколько углубитесь в землю, настолько дальше от света будете. Говорите, вот еще завтра, еще один день. Закончим мы некоторые дела свои, и царство добра будет построено. Меня послушайте. Все здания ваши из праха земного падут на головы вам. А завтра и вновь мучительно руины копать будете, чтобы спасти свои головы. Отцы ваши тем же себя утешали и умерли среди развалин и дел незаконченных. Лествица нужна вам, ничто иное, как лествица, чтобы подняться из ямы, в которую упали, чтобы бежать из холодных объятий мачехи. Дева есть лествица. Держит она свечу небесную, чтобы указать вам путь из тьмы. Прозорлива она и знает то, что вами забыто. Отверглась она земли и сдружилась с небом. Не имеющая в себе тьмы, облечена она во свет. Сквозь нее небо смотрит на вас. Сквозь нее вы небо увидеть можете. Осторожна она к советам вашим. В ее разуме правда, в ее утробе мудрость небесная, огонь священный в сердце ее. Из нее исходит лекарь и лекарство, от ее чресел исходит и путь, и указующий. Она мать, а не мачеха, и не обещает сыну своему больше того, чем может дать. Ее обещание – даяние ее, даяние же мачехи в одних обещаниях. Мачеха нам земля, о Богородица, и смотрит на нас, как мачеха. Вуалью черной сокрыла тебя от глаз наших, чтобы невидимы тебя думали, что ты мертва. Потому род человеческий веками жмется к мачехе и целует руку ее жесткую. Мати Божия, блесни ликом своим, и бежит мачеха, и рабы станут чадами».

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Петр Лабузнов. Литературные эскизы. Читает Олег Нестеров.
1: Вдовец. Прошло уже более 3 месяцев, как этот мир навсегда покинула его ласточка. Он не находил себе места в квартире. Все валилось из рук, все напоминало о ней. В один из дней он взялся за цветы, полил, пересадил некоторые из них в более крупные горшки, как она хотела, да не успела сделать. На минутку забежал сын, в нескольких словах поинтересовался, как дела, и, убедившись, что все в порядке, отметил, уходя: «Вот этого цветка надо бы протереть листья. Запылилось все». «Обойдется», — ответил уставший от необычной для себя работы отец. «Я его и так сбрызну». Он поставил цветок на большой широкий подоконник, какие делали в добрые времена в старинных домах с высокими потолками, и, подперев голову руками, задумался. За окном срывался редкий, робкий апрельский снежок, который снегом-то назвать язык не поворачивался. Потом пошел все крупнее и крупнее, и, наконец, повалил крупными хлопьями, ложась на мокрую землю, лужи и первую, еще остренькую, зеленую травку. «Эх, солнышко бы чуть-чуть», — проговорил вдовец. «Как надоело это серое слякоть». Он подошел к фотографиям, с которых на него смотрела улыбающаяся, жизнерадостная внучка, и воскликнул: «Вот оно, мое солнышко». Повернулся к цветам и неожиданно для самого себя сказал им: «Надо жить. Будем жить дальше».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Татьяны Куприяновой, духовной дочери протоиерея Сергия Мечева. 20-е годы 19 века. Москва. Храм святителя Николая в Клёниках. Мечевская община. Первый этап, по которому повел меня отец Сергий, деятельная работа над собой в тесном соприкосновении с людьми, в служении им. Отец Сергий знал, как опасно для души, когда без внутреннего делания возгорается интерес к творениям святых отцов. Как легко, увлекшись поражающей ум правдой, их мыслей, красотой и стройностью их душ, принять читаемое и понимаемое как свое собственное, сделать все это предметом ума, предметом эстетического чувства. Он часто напоминал нам, что творения отцов деяниями читают. То есть без собственного делания нельзя ни читать, ни понимать их.
0: Голоса

Радио «Вера». Только в мире и есть, что тенистый, дремлющих кленов шатер. Только в мире и есть, что лучистый, детский задумчивый взор. Только в мире и есть, что душистый, милой головки убор. Только в мире и есть этот чистый, влево бегущий пробор. Афанасий Фет.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: В 1945 году Арсения призвали на воинскую службу. В Греции в это время полыхала партизанская война, и новобранцев отправляли прямиком на фронт. Арсения назначили радистом, чему он был очень рад. Обязанности радиста освобождали его от вооруженного участия в боевых действиях, а значит и от необходимости убивать людей. Среди солдат такое назначение считалось престижным. Получить его без соответствующих знакомств было крайне сложно. Какие у тебя должно быть высокие связи, раз ты получил такую хорошую воинскую специальность? «С кем из командиров ты знаком?» — выпытывали у Арсения сослуживцы. «Да нет у меня никаких связей», — отнекивался юноша. Солдаты не верили, и однажды, когда они особенно сильно стали донимать его, Арсений ответил: «Ну ладно, так и быть, я вам скажу. Я знаком с Богом. Это Он мне помог. По милости Божьей меня не послали в расстрельную команду. Конечно, убивать я бы не смог», — признавался он через много лет, уже став монахом Паисием. Такое имя Арсений получил в постриге, когда поселился на святой горе Афон. Сейчас он известен во всем мире как великий христианский подвижник 20 века, старец Паисий Святогорец.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает актер театра и кино Владимир Халтурин.
1: Каждый человек, когда приходит к вере и не имеет возможности обратиться к духовному отцу по каждому возникающему у него вопросу, ищет ответы у духоносных святых отцов. Так было и со мной. Хочу с вами поделиться наставлениями святых отцов, которые были мне полезны. Надеюсь, они будут полезны и вам. Святитель Иоанн Златоуст. Пусть каждый помыслит самим собою, как он поступает в отношении к самому себе. Также пусть поступает и в отношении к ближнему. Никто не завидует себе, желает себе всех благ, предпочитает себя всему, старается делать все в свою пользу. Если таким же образом мы будем относиться и к другим, то прекратятся все бедствия. Не будет ни вражды, ни любостяжания.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из детских воспоминаний Мироновой Юлии, духовной дочери архиепископа Луки Воина Ясенецкого. Первая половина 20 века. Россия. Происхожу я из семьи этнических немцев. Мой прадед, Карл Августович, до революции был главным аптекарем в Петрограде. Семья у него была большая, можете себе представить, 15 душ детей. Но после революции жена, 7 сыновей и 2 дочери уехали в Германию, а он остался. Ему все равно было, белые перед ним или красные. Он ко всем старался относиться по-человечески и честно исполнять свой долг. Но когда прадед отказался отдать свой трехэтажный особняк под уплотнение, Ленин сделал ему подарок. Отправил в Сибирь. По дороге в ссылку от потрясений и переживаний, а может, и заболел чем, я уж точно не знаю. Словом, прадедушка мой умер где-то под Барнаулом. Из уважения к нему какие-то простые люди сохранили его тело в подвале на льду, сообщив в Петроград его младшей дочери, моей бабушке, где он. А бабушка только что родила мою мать. Но, тем не менее, вместе с дедушкой они собрались и уехали из Петрограда, чтобы похоронить прадедушку, как подобает. Потом из Барнаула они уехали в Новосибирск. Да там и остались. В этом городе я и родилась 20 августа 1935 года. Голоса.

0: радио. Имена, имена милосердия.
1: Во второй половине XIX века российское общество всерьез задумалось о помощи незрячим людям. Государство занималось их проблемами, но заботы были направлены на то, чтобы инвалиды по зрению лишь сносно существовали, а вот учиться, работать и чувствовать себя полезными обществу они не могли. В 1874 году в Москве открыли попечительное общество, которое решило создать школу для слепых детей. Всю подготовительную работу взяла на себя благотворительница Анна Адлер. О том, как живется инвалидам, Анна знала на собственном опыте. В 7 лет она заболела и на всю жизнь осталась хромой. Серьезная и вдумчивая Аня отлично училась. После гимназии поступила на педагогические курсы, а окончив их, занялась благотворительностью. Помогала коллегам, работала в попечительстве императрицы Марии Александровны о слепых.

0: арифметики, истории, географии и стала одним из первых в России тифлопедагогом, учителем, занимающимся обучением детей с нарушением зрения. Но в историю Анна Александровна вошла как первопечатник книг, изданных для слепых на русском языке по системе Брайля, то есть рельефно-точечным шрифтом. Выпуклые буквы и цифры незрячие люди считывали пальцами. Русский алфавит, основанный на системе Брайля, уже был разработан, а вот созданием нот на осязание занялась Анна Адлер. И воспитанники ее школы смогли обучаться игре на фортепиано, скрипке и виолончели. В России тогда не было типографии, работающих с рельефно-точечным шрифтом. Анна Александровна взвалила на свои плечи это совсем не женское занятие. За специальным оборудованием она отправилась в Германию и заказала его на свои деньги. В Москве добилась разрешения властей на открытие типографии. Преодолевая невероятные трудности, Анна Александровна сама набирала тексты, сама корректировала их, наконец, сама печатала. «Никогда не видав этого дела, я не могла себе представить, что оно может быть настолько мучительно», – писала Адлер. Накануне 1886 года в России тиражом 100 экземпляров вышла первая книга, напечатанная шрифтом Брайля. Сборник статей для детского чтения, изданный и посвященный слепым детям Анною Адлер. А спустя год Анна Александровна выпустила второй сборник биографических статей для слепых детей среднего возраста. Эти учебники разлетелись по школам Украины, Белоруссии, Эстонии, Латвии, Грузии. О них писали в заграничных журналах. Анну Александровну называли «наборщицей Божьей милостью» и «героиней книгопечатного дела». А героиня тем временем продолжала работать. Она создала в Москве при Румянцевском музее читальный зал для слепых. В Политехническом музее организовала выставку, посвященную труду, быту и просвещению незрячих людей. И работала там экскурсоводом. Но началась Первая мировая война, и Адлер бросилась на помощь русской армии. Благотворительница вступила в Никольскую общину сестер милосердия, помещала раненых в лазареты, добывала медикаменты, продукты, теплые вещи, возглавила дамский кружок, который собирал пожертвования, наводила справки о русских военных, попавших в плен. После революции Адлер предложили работу по созданию Всероссийского общества слепых. Увы, до его первого съезда Анна Александровна не дожила всего нескольких месяцев. Она умерла летом 1924 года. Почти 45 лет своей жизни Анна Адлер посвятила делу слепых. Работала честно и бескорыстно, открывая незрячим людям окно в мир.
1: Имена милосердия.

0: Вера.
1: Колокольчики мои, цветики степные, что глядите на меня темно-голубые? И о чем звените вы в день веселый мая, средь некошенной травы, головой качая? Конь несет меня стрелой на поле открытом, он вас топчет под собой, бьет своим копытом. Колокольчики мои, цветики степные, не кляните вы меня, темно-голубые. Я бы рад вас не топтать, рад промчаться мимо, но уздой не удержать, бег неукротимый. Я лечу, лечу стрелой, только пыль взметаю. Конь несет меня лихой, а куда? Не знаю. Алексей Толстой.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Православное богослужение складывалось веками и имеет к настоящему времени довольно сложную структуру. Песнопения, звучащие в православных храмах, делятся на несколько типов. Один из них называется «стихира». Данный вид песнопений назван так из-за особенности своего исполнения на богослужении. Пение любой стихиры всегда предваряет стих из текста Библии. Отсюда и название «стихира». Стихиры бывают разные. В одних говорится о смысле церковного праздника, в других прославляются святые, память которых совершается в этот день. В начале каждого вечернего богослужения поются стихиры на «Господи воззвах». Об особенностях этого вида песнопений рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Стихиры на «Господи воззвах» как элемент богослужения состоят из двух частей. Первая часть – четыре особых псалма. Номера, под которыми они значатся в Библии – 140-й, 141-й, 129-й и 116-й. Если служба праздничная, то хор поет стихи из всех четырех псалмов. А вот если служба простая, то обычно поются только первые два стиха 140-го псалма, в честь которых, в общем-то, и названы стихиры. «Господи, воззвах к Тебе, услыши мя, Господи». Переводятся они на русский язык так: «Господи, я воззвал к Тебе, услыши меня, Господи». Псалмы 140-й, 141-й, 129-й и 116-й были написаны пророком Давидом во время его скитаний. Давид был гоним жестоким царем Саулом, видевшим в пророке не избранника Божия, а политического конкурента. Четыре упомянутых псалма представляют собой молитву находящегося в смертельной опасности человека, который просит Господа уберечь его от опасностей и лютой кончины. А еще в этих псалмах содержится молитва, чтобы опасная ситуация, в которой находится человек, не привела его к совершению греховного поступка.
1: Вторая часть «Господи воззвах» – собственно стихиры. Их количество может быть разным, но обязательно четным. Количество стихир зависит от того, праздничная служба или нет, в какой день недели она совершается. Самое большое число стихир на «Господи воззвах» – 10, полагается только на богослужение в субботу вечером. Во время пения «Господи воззвах» диакон или священник, если служит без диакона, обязательно совершает полное каждение храма. Оно является обязательным, потому что служит иллюстрацией для слов псалма 140-го. «Да исправится молитва моя, яко кадила пред тобою». Давайте послушаем исполнение стихир на «Господи воззвах» хором Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О смирении и гордости. Пригласили однажды святого старца на совет, чтобы решить, как наказать согрешившего монаха. Но старец отказался идти на совет. Спорили братья, но так и не придумав достойного наказания, решили сами пойти к старцу. Провидел это старец, взвалил на плечо дырявый мешок с песком и вышел им навстречу. «Куда ты идешь?» – спрашивает старца братья. «К вам иду на совет». «А мешок с песком зачем с собой взял?» «Откуда вы знаете, что в мешке песок?» «Так погляди назад. У тебя мешок прохудился, и из него песок сыплется». «Это не песок. Это грехи мои сыплются позади меня», — сказал им старец. «Но я на них даже не оглядываюсь. Зато иду судить чужие грехи». Поняли монахи, что имел в виду старец, и простили своего брата.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера» для тех, кто хочет верить.
8: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Почему Господь не дает спокойной жизни тем, кто Его ищет и кто изо всех сил старается быть Его верным учеником? Почему хотя бы для этих людей не создать комфортные условия существования? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 14 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
9: «И объе понуди Иисус ученики Своя влезти в корабль».
10: «И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ. И отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный». В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев Его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это Я, не бойтесь». Петр сказал Ему в ответ: «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» И Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно ты, Сын Божий!» И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую.
9: И пришедший, придоши в землю Генесарецкую.
8: В только что прозвучавшем отрывке рассказывается о том, как апостолы несколько часов боролись с разбушевавшимся морем. И вдруг, видимо, в тот момент, когда их силы были уже на исходе, они увидели фигуру, которая идет по воде. Евангелие говорит, что от этого видения они встревожились. Греческое слово, которое использует здесь евангелист Матфей, можно перевести как «пришли в смятение», «в ужас». То есть это был не просто испуг, это было состояние полной потери ориентации на грани с паникой. Апостолы решили, что видят призрак, то есть дух умершего человека. В иудейской традиции это считалось зловещим предзнаменованием. В античном мире моряки часто принимали призраков за предвестников гибели. Однако внезапно призрак обращается к апостолам со словами: «Ободритесь, это Я, не бойтесь». Из этого ученики понимают, что перед ними Господь. Некоторые христианские толкователи указывают на то, что в разговорном арамейском языке, на котором говорили Христос и апостолы, слова «это Я» отождествлялись с именем Творца. Именно их услышал Моисей на горе Синай, когда задал Богу вопрос: «Как твое имя?» И вот теперь это священное именование звучит из уст Спасителя, что повергает учеников в благоговейный трепет и восторг. Именно подобным состоянием и можно объяснить поступок Петра, который приходит в такое воодушевление, что, несмотря на бушующую стихию, просит у Господа разрешения прийти к нему по воде. Только представьте, в каком состоянии находились апостолы, когда вокруг них волновалось море. Возможно, мысленно они уже прощались с жизнью. Однозначно, что каждый про себя молился Богу о спасении. И вот спасение приходит к ним. Но приходит совершенно неожиданным образом. Явление Спасителя, который идет по воде, настолько нарушает их привычные представления, что они цепенеют от ужаса. Сразу же активизируются те предрассудки о духовной жизни, которые формировались в них с детства и поддерживались той религиозной средой, в которой они жили. И если бы не голос самого Христа, ужас мог бы перерасти в панику. Не так ли происходит зачастую и с нами? Ведь все мы выросли и живем в определенной культурной среде. И нередко именно она подсказывает нам, где, когда и при каких условиях нам может явиться Бог. В благодатных переживаниях, в благолепии размеренного церковного богослужения, в уютном семейном кругу, в благополучных обстоятельствах жизни. Одним словом, тогда, когда вокруг штиль, тишина и покой. Сегодня Евангелие напоминает нам о том, что Бог не обязан соответствовать нашим ожиданиям. Он может посетить нас посреди житейской бури, причем в таком образе, в котором мы его не узнаем, и который может вызвать у нас первобытный страх. И в свое время каждый неизбежно сталкивается с этим опытом. Ведь только так мы можем освободиться от наших ложных представлений и предрассудков о том, кто такой Господь. Только так мы сможем лицом к лицу встретиться с той великой и таинственной реальностью, которая говорит о себе лишь одно – «Я есть». Только так, подобно Петру, мы сможем откинуть всякий страх, ободриться и, не обращая внимания на обстоятельства, сделать шаг к ней навстречу.

0: тот, кто освободился от греха, приобретает чувство, что его все любят, жалеют, всех он ощущает как родных, ему хочется всех обнять. Архимандрит Эмилиан Вафидис. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алексей Гиммельрейх. Екатерина Миловидова. Литературные эскизы. Пирожное. Зашел после воскресной службы в трапезную. Горячий чай со свежим пирожком. Что может быть вкуснее на завтрак? Пока напиток остывает, рассматриваю пространство чайной. Картину с видом на храм, витрину со снедью, людей. Взгляд упал на столик у окна. За ним многодетная семья. Родители заняты малышом, стараются его покормить. Перед остальными детьми стоят лакомства. Две девочки лет 4-5 в сарафанах и цветных косынках и мальчик постарше в белой рубашке тоже дуют на свои стаканчики. Рядом с ними бумажные тарелки с пирожными, картошка. За соседним с ними столом сидит пожилая женщина. Перед ней прозрачный стакан с водой. Изредка она подвигает к себе сахарницу и аккуратно берет кусочек рафинада. Оказалось, заметил это не только я. Когда она отошла к кулеру с водой, мальчик взял свою тарелочку с пирожным и поставил ее на стол, где сидела женщина. Когда она вернулась, я заметил, насколько сильно она тронута неожиданным подарком. Как много было в этом простом поступке ребенка, его искреннем порыве.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 2 августа, день памяти пророка Илии. О разнице между пророческим служением и прорицательством наместник Свято-Введенского Макарьевского Жабынского монастыря в Тульской области игумен Назарий Рыпин.
2: Все пророки Божии имели помазание Духа Святого. Дух Божий действовал через них. А прорицатели действуют через Духа Нечистого. То есть через них Дух Нечистый действует. И все их пророчества, лжепророчества чаще всего являются такими способами угадывания, потому что враг рода человеческого не знает будущего. Поэтому он лишь может как-то предугадывать интуитивно на основе какого-то логического размышления, какой-то аналитики внешней. Хотя бывали случаи, когда, допустим, пророк Валаам говорил пророчество истинное, но, тем не менее, это исключение из правила, когда Господь повелевает и ложному пророку иногда сказать какие-то истины божественные. Илия пророк был Божьим пророком, и ревность исполняла его той решительности, которую пророк явил в своем служении израильскому народу.
0: Актуальная тема. В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас.
3: Сегодня священник Александр Насибуллин, психолог, многодетная мама Ирина Гловацкая и филолог, педагог Ольга Цой будут размышлять о том, какую роль играют эмоции в духовной жизни.
4: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник» ежедневно в нашем эфире.
0: Живут такие люди.
5: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Эта удивительная история произошла в американском городе Хьюстон, штата Техас, а благодаря средствам массовой информации стало известно во всем мире. Старшеклассник Арчер Колдер живет с родителями и младшей сестрой Деллой. Девочка страдает редким генетическим заболеванием, которое ограничивает ее возможности есть, ходить и говорить. Она вынуждена объясняться при помощи звуков и жестов, и до недавнего времени ее понимали только члены семьи. «Я всегда мечтал общаться с Деллой так, как делаю это с другими людьми», — вспоминает Арчер. В 2020 году он в очередной раз пытался найти во всемирной сети специальные гаджеты для людей с проблемами речи. Ведь больной девочке не удалось освоить ни одного из ранее приобретенных дорогостоящих устройств. Его поиски не увенчались успехом, и тогда брат, неплохо разбираясь в программировании, решил помочь сестре другим способом. Он задумал создать собственное приложение, отличное от других, простое в использовании, доступное и бесплатное для всех. Так и получилось. Арчер Колдер разработал компьютерную программу, способную озвучивать слова, которые выбирает пользователь, и таким образом подарил сестре голос. Подросток назвал свое изобретение «free speech», что в переводе с английского языка означает «свободная речь». И Делла быстро научилась им пользоваться. Теперь она может делиться мыслями и чувствами не только с родственниками, но и с другими людьми, и общение приносит ей удовольствие. «Даже если мой проект улучшит жизнь только одного человека, моей сестры, я буду считать потраченные усилия не напрасными», — говорит юный изобретатель. Он снял видео об итогах своей работы и выложил его в открытом сетевом доступе. Постепенно о программе «Свободная речь» узнали сотни тысяч человек, в том числе и опытные программисты, которые по просьбе автора помогли улучшить приложение. Вслед за ними открытием заинтересовались и медики. Отличная работа. Я думаю, новый инструмент для коммуникации будет полезен моим пациентам, лишенным возможности говорить, написал врач-невролог Томми Робинсон, заведующий отделением слуха и речи детской национальной больницы в Вашингтоне. Арчер надеется, что его изобретение облегчит жизнь многим людям с расстройствами речи, поэтому планирует сделать программу еще более доступной, не требующей подключения к интернету. И я верю, что у него все получится. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. Радио «Вера».
6: Сегодня, 2 августа, церковь вспоминает пророка Илию, преподобного Авраамия Галичского, священномученика Иоанна Стеблина-Каменского, преподобномученика архимандрита Тихона Кричкова. Святой пророк Илия родился за 900 лет до нашей эры. Еще в юности он избрал путь служения Богу. Илия поселился в пустыне и проводил жизнь в строгом посте и молитве. Он был призван к пророческому служению при израильском царе Ахаве. В то время израильский народ оставил веру своих отцов и стал поклоняться языческим богам. Самый жестокий культ был у Ваала, которому приносили человеческие жертвы. Царя поддерживала его жена, жестокая Иезавель. Илия призывал царя покаяться. Ахав не послушал его. Тогда Илия предрек засуху для всего Израиля. 3 года в стране не было дождя. Народ голодал и страдал от зноя, но Ахав не желал признать своей неправоты. Тогда пророк велел установить на горе Кармил 2 жертвенника – Ваалу и истинному Богу. На который сойдет огонь с неба, тот и будет указанием, чей Бог истинен, сказал он. К горе собрался весь Израиль. Первыми к Ваалу взывали его жрецы, но небо молчало. Когда стал молиться пророк Илия, с неба сошел огонь. Запылала даже вода во рву, которым был окружен алтарь. Народ пал на землю, взывая: «Воистину Господь есть Бог един, и нет другого Бога, кроме Него». По молитве Илии тут же выпал обильный дождь. По преданию, за свою пламенную веру пророк Илия был взят на небо живым в огненной колеснице. Русская православная церковь свято чтит пророка Илию. Первая церковь, построенная в Киеве еще до крещения Руси, была во имя пророка Илии.
7: В современном русском языке имя Илия обычно произносится как Илья. И сегодня свои именины празднуют все, названные крещенные в честь Илии пророка. Святой молится перед Богом о всех, кто почитает его. Поздравляем именинников с праздником и вместе с ними просим: «Пророк Божий Илия, моли Бога о нас».

0: концу 70-х композитор Алексей Рыбников увлекся православными песнопениями. В 1978 году он показал свои импровизации на эту тему режиссеру Марку Захарову и предложил сделать музыкальный спектакль. Поразмыслив, Захаров решил, что лучшим сюжетом для такой постановки будет «Слово о полку Игореве». Именно с этим предложением режиссер и пришел к поэту Андрею Вознесенскому. Тот категорически отказался и в ответ предложил свою поэму под названием «Авось». Речь в ней шла о том, как 42-летний русский дипломат и предприниматель Николай Петрович Рязанов, будучи по государственным делам в Калифорнии, полюбил 16-летнюю Кончиту, дочь коменданта Сан-Франциско. Они обручились, но Рязанову нужно было вернуться в Россию, чтобы выхлопотать разрешение на брак. По пути он скоропостижно скончался в Красноярске. Кончита ждала его возвращения 35 лет. Получив достоверные сведения о смерти жениха, она дала обет молчания, приняла постриг и еще через 20 лет скончалась. Марку Захарову понравилась необычная история о любви, и к лету 1981 года в театре имени Ленинского комсомола был поставлен спектакль «Юнона и Авось». Предыдущую постановку, рок-оперу «Звезда и смерть» Хоакина Мурьеты, комиссия Министерства культуры отклоняла 11 раз. Именно поэтому Марк Анатольевич в этот раз заявил жанр как «современная опера». Накануне прихода комиссии Вознесенский посадил Захарова в такси и отвез в Елоховский собор. Они поставили свечи перед иконой Казанской Божьей Матери, которая упоминается в спектакле. А также привезли в театр иконки и установили их в гримерках Николая Караченцева, Елены Шаниной и Людмилы Поргиной. Спектакль «Юнона и Авось» был принят с первого раза. А прозвучавший в нем впервые романс «Я тебя никогда не забуду» до сих пор является своеобразным гимном любви.
1: Ты меня на рассвете разбудишь, проводить не будто я выйдешь. Ты меня никогда не забудешь. Никогда не увидишь. Не мигают, слезятся от ветра безнадежные карие вишни. Возвращаться плохая примета. Я тебя

я тебя никогда не забуду.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. В Древнем Коринфе, в который апостол Павел направил два своих послания, возникали сложности, которые всем нам хорошо знакомы по опыту собственной жизни. В церковном собрании люди мало обращали внимания на других. Они были заняты лишь самими собой, а церковная жизнь воспринималась ими как их частное дело. Апостол Павел был вынужден через различные образы объяснять те вещи, которые, как кажется, должны быть очевидными для всех христиан, но почему-то таковыми не являются. Слышим мы апостольское объяснение и сегодня во время литургии в православных храмах, когда звучит отрывок из 3 главы 1 послания апостола Павла Коринфянам. Давайте послушаем эти апостольские слова.
2: «Бог боюсь мы поспешницы, Божие тяжание, Божие здание есте.
3: Ибо мы соработники у Бога, а вы Божия нива, Божье строение. Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог». Ибо храм Божий свят, а этот храм – вы.
2: Храм Божий свят есть, и же есть и вы.
1: Апостол Павел назвал своих адресатов Божьей нивой и Божьим строением. Нива, как мы все прекрасно понимаем, это засеянное поле со множеством колосьев. И ни при каких обстоятельствах нивой мы не назовем одиноко растущий колосок. Важно заметить, что Бог насадил именно ниву, и каждый христианин – ее составная часть. На этой аналогии апостол не стал останавливаться. Он сразу же перешел к осуждениям о христианах как о Божьем строении. Дом, даже самый простой, всегда представляет собой сооружение из множества элементов. Конструктивная ошибка в одном из них способна уничтожить все здание – или, как минимум, сделать пребывание в нем некомфортным и опасным. И, конечно же, любой дом начинается с фундамента. Апостол Павел написал, что таковым фундаментом для христиан должен быть Христос. Здесь у апостола мы видим сразу две в высшей степени важных и актуальных мысли. Во-первых, если мы все в совокупности представляем собой строение Божие, то это делает нас составными элементами, без которых строение не будет полноценным. Церковь не может ощущать себя законченной и исполнившей замысел Божий о ней до той поры, пока строение не совершенно. А совершенным оно станет лишь в том случае, если каждый человек станет его частью. Если кому-то кажется, что он лишний, никчемный и ненужный, то это означает лишь одно – такой человек еще не стал частью церкви, не стал одним из кирпичиков ее составляющих. Вторая же мысль, которая вытекает из прозвучавших сегодня слов святого апостола, предостерегает нас против чрезмерного увлечения кем бы то ни было или же чем бы то ни было. Христос – наш Спаситель и Бог. Следовательно, все, что хоть как-то затмевает собой Христа, не может быть основанием нашей жизни. Нам свойственно увлекаться, а потому постоянно возникает нечто такое, что поглощает наше внимание, то, без чего мы перестаем мыслить свою жизнь. И иногда это бывают совсем уж странные вещи или идеи. От любимого котика до здорового образа жизни. И котики, и здоровье прекрасны, но лишь до той поры, пока Христос наш глава, пока ради Него мы готовы отказаться от всего, в том числе и от собственной души. Ведь сам Господь сказал, что кто потеряет душу свою ради Него, тот обретет ее. Конечно, такая готовность не может быть лишь декларацией намерений. Она должна исполняться на деле. В том числе и через то, чтобы, победив свой индивидуализм, стать пусть и маленьким, но неотъемлемым элементом Божьего строения, о котором мы сегодня слышали от святого апостола Христова Павла.
0: Апостольские чтения.

0: Тебе помолюсь я, Господи, поутру услышь голос мой. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Трехлетний Федя Бурков любит прогулки, катание на качелях и игры со сверстниками. Но сейчас для него это редкие радости. Большую часть времени Федя проводит в больнице с мамой Дианой, а дома его ждут папа и старшая сестра. Все началось весной прошлого года,

0: снизит риск осложнений после процедуры. Купить дорогостоящее лекарство семья Феди не может. Она обратилась за поддержкой в фонд «Свет Дети». Вот уже 17 лет он помогает юным онкопациентам со всей России и стран СНГ. Оплачивает лечение и диагностику, помогает купить билеты и содействует в предоставлении жилья в Санкт-Петербурге для семей, которые приехали на лечение из регионов. Поддержать Федю и других подопечных фонда «Свет Дети» можно на сайте благотворительной организации. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня. Радио «Вера».

0: Сегодня, 2 августа, слушайте фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться?» и фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Воскресное чтение на радио «Вера» с 11 вечера до полуночи.
1: Мнения могут быть разными, правильными или неправильными, объективными или субъективными, радикальными и противоположными. Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение», с которым можно и согласиться. Ежедневно по утрам на радио «Вера».

Сегодня, 2 августа, Церковь вспоминает пророка Илию, преподобного Авраамия Галичского, священномученика Иоанна Стеблина-Каменского, преподобномученика архимандрита Тихона Кричкова. Преподобный Авраамий Галичский жил в XIV веке. Он входил в монашескую общину обители преподобного Сергия Радонежского. Стремясь к уединению и безмолвию, он испросил благословения и удалился в пустынные места Костромского края. Там Авраамий стал свидетелем чудесного явления иконы Божией Матери. Икона стояла на высокой горе и источала неземной свет. Об этом стало известно галичскому князю Димитрию. Тот пригласил отшельника принести ее в город. Авраамия встречали князь, дружина, духовенство и все горожане. От иконы совершились многочисленные исцеления. Князь помог построить храм и монастырь на месте явления иконы близ Чехломского озера. Когда обитель укрепилась, Авраамий удалился в поисках уединения. Но и в новом месте отшельника находили ученики, к подвижнику стекались люди за советом и наставлением. Всего Авраамий основал в Костромском крае 4 монастыря. Все обители были посвящены Богородице, которая явила ему свою икону в самом начале его молитвенных подвигов. Преподобный Авраамий Галичский входит в сон монахов и священников, которых Церковь прославила за личную праведность и молитвенный подвиг. Мы просим преподобного, святой праведный Авраамий, моли Бога о нас –

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Семейные истории Стутте Ларсен.
1: Зоя Ильенкова прожила долгую и трудную жизнь. Много лет женщину считали дочерью врага народа. Своего отца, священника Александра Ильенкова, Зоя Александровна в последний раз видела еще школьницей, но образ его хранила в памяти до последнего часа и говорила, что всегда ощущала папину незримую поддержку и заступничество. Александр Ильенков родился в семье священника. По окончании Таврической духовной семинарии приехал в украинское село Черниговка, где и познакомился со своей будущей женой. В семье родилось трое детей. Мужем и отцом Ильенков оказался прекрасным, умел все делать по хозяйству. Руки у него были золотые, хорошо разбирался в медицине, знал иностранные языки. Он нежно любил дочерей и сына и воспитывал их по Божьим заповедям. Учил прощать и просить прощения. В семье порой случались обиды и ссоры, но любовь неизменно побеждала. В 1924 году Ильенков принял сан священника. Жена умоляла его не делать этого. Времена были лихие, и она боялась за семью. Но супруг, обычно сговорчивый, не уступил. Гонения на религию он воспринимал как величайшее зло и чувствовал, что именно сейчас должен стать священником. После рукоположения отец Александр вместе с семьей переехал в село Новопавловка. Местные жители полюбили батюшку, а власти мешали ему как могли. Однажды на его дом напали пьяные комсомольцы. Глава семьи кинулся прятать детей, и не напрасно. Пуля, влетев в окно, по счастью, попала в самовар. Односельчане, разбуженные шумом, прогнали комсомольцев, но спасти от ареста отца Александра они не могли. Батюшку выпустили из тюрьмы через неделю. Сельский храм за это время успели разгромить. Ильенковы переехали в Бердянск. Отец Александр служил в Покровской церкви, а чтобы прокормить семью, работал чернорабочим. В 1937-м его снова арестовали, обвинив в контрреволюционной деятельности. Дочь Зоя, в надежде увидеть папу, однажды прибежала к тюрьме. Но когда вывели арестованных, с трудом узнала отца, а узнав, испугалась. «Всегда добродушный папа на меня не посмотрел. У него был разбит весь лоб, и он еле передвигал ноги». Как потом узнали, пытки проводили самым изощренным методом, вспоминала Зоя Александровна. Больше она отца не видела. Его осудили на 5 лет и сослали в лагерь. Но даже там отец Александр оставался главой своей семьи. Писал родным письма, просил, чтобы дети учились. Советовал Зое закончить 10-летку и поступать в институт. Поздравлял с православными праздниками. В одном из писем были такие слова. «Родные мои, спасибо вам огромное за посылку. Не надо так сильно стараться. Чем проще, тем лучше. Сильно не переживайте. Спасибо вам огромное, что ждете». Он находил в себе силы шутить и надеялся, что ему удастся вернуться к семье. «Если увидимся, все расскажу. А главное, чтобы уцелеть, что всего труднее. Питание недостаточное, а задание не по силам», – писал отец Александр в 1941 году. Надежды эти не сбылись. В 1942-м батюшка скончался. Ему было всего 46 лет. Зоя ничего не знала о его судьбе. Шла война. 18-летнюю девушку немцы угнали в Германию. Дочь думала об отце постоянно. И однажды увидела сон. На небе распустился бутон, и из него появился лик Спасителя. А рядом на коленях стоял отец в ярких одеждах и молился. Позже, когда Зоя вернулась на родину, она узнала, что этот сон приснился ей в ту ночь, когда папа умер. Зоя Александровна выполнила его завет, получила высшее образование, стала преподавателем. Однажды к ней в дом пришли профсоюзные деятели. Увидев иконы, потребовали их снять. Ильенкова категорически отказалась. Она всю жизнь хранила 18 писем, открытки и записки, присланные из ссылки отцом. И часто видела его во сне. Рана от потери оказалась незаживающей. На душе дочери стало легче только в 2000 году, когда новомученик Александр Ильенков был причислен к лику святых.
0: Семейные истории.

0: сюжеты.
1: Протоиерей Михаил Самохин.
2: У нас сменился в храме настоятель, и произошло это накануне Великого Поста. И в первое воскресенье Великого Поста, как вы знаете, торжество православия, а в первую субботу Великого Поста освящается Колево. Федора Дирана празднуем мы светло. Впервые в нашем храме появились красиво украшенные большие такие тазы с Колевом на афонский манер. И вместо обычных наших подсвечников также на столах появились тазы с песком для свечей. Совершилось богослужение, почитали канон Федору Дирану, помолились, освятили Колево, и духовенство ушло в алтарь. И тут я наблюдаю удивительную картину. Оставили тазы на столе, чтобы люди могли набирать самостоятельно себе каждый по необходимости Колева. Раба Божия берет, значит, в свою баночку аккуратненько одного вида Колева, рисового, потом берет пшеницу вареную, смотрит внимательно на таз с песком и посыпает все, что только что набрала, песочком. И я сказал Пономарю, быстро, говорю, пойди и песочек аккуратненько, бережно унеси. Вы знаете, бабушки протестовали против того, чтобы этот песок унесли, но тем не менее его все же унесли. Это еще один момент, который напоминает нам о том, что если мы чего-то не понимаем, то нужно никогда не стесняться спросить. Нужно никогда не стесняться уточнить, а правильно ли мы делаем. Лучше показаться невеждой 5 минут, чем оказаться им до конца собственной жизни. Еще раз призываю всех, давайте учиться тому, во что мы верим, потому что вера бывает от слышания.
0: Сюжеты.

0: Вера. Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Почему Господь не дает спокойной жизни тем, кто Его ищет и кто изо всех сил старается быть Его верным учеником? Почему хотя бы для этих людей не создать комфортные условия существования? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 14 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «И объе понуди Иисус ученики Своя влезти в корабль».
3: «И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ. И отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев Его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это Я, не бойтесь». Петр сказал Ему в ответ: «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» И Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно ты Сын Божий!» И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую.
2: «И пришедши, придоши в землю Генесарецкую...»
1: В только что прозвучавшем отрывке рассказывается о том, как апостолы несколько часов боролись с разбушевавшимся морем. И вдруг, видимо, в тот момент, когда их силы были уже на исходе, они увидели фигуру, которая идет по воде. Евангелие говорит, что от этого видения они встревожились. Греческое слово, которое использует здесь евангелист Матфей, можно перевести как «пришли в смятение», «в ужас». То есть это был не просто испуг, это было состояние полной потери ориентации на грани с паникой. Апостолы решили, что видят призрак, то есть дух умершего человека. В иудейской традиции это считалось зловещим предзнаменованием. В античном мире моряки часто принимали призраков за предвестников гибели. Однако внезапно призрак обращается к апостолам со словами: «Ободритесь, это Я, не бойтесь». Из этого ученики понимают, что перед ними Господь. Некоторые христианские толкователи указывают на то, что в разговорном арамейском языке, на котором говорили Христос и апостолы, слова «это Я» отождествлялись с именем Творца. Именно их услышал Моисей на горе Синай, когда задал Богу вопрос: «Как твое имя?» И вот теперь это священное именование звучит из уст Спасителя, что повергает учеников в благоговейный трепет и восторг. Именно подобным состоянием и можно объяснить поступок Петра, который приходит в такое воодушевление, что, несмотря на бушующую стихию, просит у Господа разрешения прийти к нему по воде. Только представьте, в каком состоянии находились апостолы, когда вокруг них волновалось море. Возможно, мысленно они уже прощались с жизнью. Однозначно, что каждый про себя молился Богу о спасении. И вот спасение приходит к ним. Но приходит совершенно неожиданным образом. Явление Спасителя, который идет по воде, настолько нарушает их привычные представления, что они цепенеют от ужаса. Сразу же активизируются те предрассудки о духовной жизни, которые формировались в них с детства и поддерживались той религиозной средой, в которой они жили. И если бы не голос самого Христа, ужас мог бы перерасти в панику. Не так ли происходит зачастую и с нами? Ведь все мы выросли и живем в определенной культурной среде. И нередко именно она подсказывает нам, где, когда и при каких условиях нам может явиться Бог. В благодатных переживаниях, в благолепии размеренного церковного богослужения, в уютном семейном кругу, в благополучных обстоятельствах жизни. Одним словом, тогда, когда вокруг штиль, тишина и покой. Сегодня Евангелие напоминает нам о том, что Бог не обязан соответствовать нашим ожиданиям. Он может посетить нас посреди житейской бури, причем в таком образе, в котором мы его не узнаем, и который может вызвать у нас первобытный страх. И в свое время каждый неизбежно сталкивается с этим опытом. Ведь только так мы можем освободиться от наших ложных представлений и предрассудков о том, кто такой Господь. Только так мы сможем лицом к лицу встретиться с той великой и таинственной реальностью, которая говорит о себе лишь одно – «Я есть». Только так, подобно Петру, мы сможем откинуть всякий страх, ободриться и, не обращая внимания на обстоятельства, сделать шаг к ней навстречу.

0: Читая Евангелие, мы даем Богу возможность вновь и вновь беседовать с нами. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Замечательно, что на языке Священного Писания горой именуется в ветхозаветных пророчествах и псалмах сама Пречистая Дева Мария Богородица, горой преосененную, как стяжавшая благодать, усыренную, то есть питательную, как исполненная многополезных даров Духа Святого, увенчанной камнем многоценным, который был отсечен от нее, как породивший Спасителя мира. Пребывая под сенью этой горы, то есть находясь под покровом Пресвятой Богородицы, мы бываем хранимы от всех стрел вражьих и удобно достигаем ее ходатайством благодатного спасения во Христе Иисусе, Господе нашему.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О значении ревности, о Боге, руководитель просветительских проектов издательского совета Русской Православной Церкви, священник Захарий Савельев.
2: Ревность как явление характерна для человека. Бывает греховная ревность, бывает ревность о каком-то деле, добром или плохом. И вот есть ревность о Боге. И вот как раз к этой правильной ревности призван каждый человек. Наверное, сама ревность – это черта характера. Если мы вспомним апостола Павла, он был очень ревностным учеником школы Гамалиила, человека, который готовил будущих раввинов, будущих проповедников веры, будущих учителей народа израильского. И эта ревность была в душе апостола Павла на самом деле созидательной, потому что когда он ехал в Дамаск, Господь встретился ему на пути. И эта встреча не только еще больше не озлобила сердце апостола Павла, но наоборот, это явление перевернуло всю жизнь будущего первоверховного проповедника. Апостол Павел покаялся от всех своих прежних дел, полностью изменил свою жизнь и стал одним из самых ревностных и ревнивых проповедников Слова Божия в мире. И действительно, апостол Павел является таким примером для подражания ревности о Боге. Но кроме того, каждый святой – это ревнивец о Боге. И каждому мы должны подражать и заражаться этим добрым примером и реализовывать этот образ святого в нашей жизни.
0: Актуальная тема.
3: Не надо никогда насиловать течение событий, а надо смотреть внимательно, как они текут, и пользоваться тем во спасение свое. Святитель Феофан Затворник.
4: Радио «Вера» – это радио о любви.
5: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
4: Становитесь попечителем «Светлого радио».
5: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
4: Радио Вера. Вместе творим добро.
0: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями – главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на Радио «Вера».

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает медсестра Вероника Думанше.
2: Однажды моя подруга переходила дорогу вместе со своей маленькой дочкой. Около пешеходного перехода остановилась Ауди, и они смело шагнули на пешеходный переход. Дочка моей подруги очень плохо ходит, поэтому ходит очень медленно. Подруга заметила, что по второй полосе несется машина. Неожиданно Ауди резко заняла правую сторону, таким образом создав живой щит между моей подругой с дочкой и второй машиной. Та вторая машина смогла кое-как затормозить, хотя скорость была бешеная. Ауди смогла спасти жизнь моей подруге и ее дочке. Я не знаю, как зовут водителя Ауди, но мы все ему очень благодарны. Я очень рада, что есть такие люди.
0: Добрые истории. В эфире радио «Вера».
3: Сегодня, 2 августа, церковь вспоминает пророка Илию, преподобного Авраамия Галичского, священномученика Иоанна Стеблина-Каменского, преподобномученика архимандрита Тихона Кричкова. Священномученик Иоанн Стеблин-Каменский родился в 1887 году в Санкт-Петербурге в дворянской семье. Иван выбрал карьеру морского офицера. Он служил на флоте до лета 17-го года, а позже не раз участвовал в научных морских экспедициях. С 19-го года жизнь Стеблин-Каменского была связана с церковью. Сначала он служил псаломщиком, а потом стал священником. В 24-м году в Петрограде активизировалась приходская жизнь и деятельность православных братств. Чтобы положить этому конец, ОГПУ арестовало около 40 человек, духовенство и мирян. Отца Иоанна обвинили в том, что он объединил вокруг себя верующих, организовывал встречи на квартирах. Его приговорили к 3 годам заключения в Соловецком концлагере. Затем он был сослан в Воронеж. Там отец Иоанн организовал сбор помощи заключенному духовенству и их семьям. Священника снова арестовали в 29-м году. Его обвинили в занятии деятельностью, подрывающей авторитет и мощь советской власти. Последовал новый срок на Соловках. В 30-м году против Стеблин-Каменского в Воронеже было заведено новое дело. Его с группой духовенства обвинили в участии в монархической организации. Протоиерей Стеблин-Каменский был расстрелян. В стенограмме допроса священномученика Иоанна Стеблина-Каменского сохранились его последние слова следователям. «Для меня нет сомнения, что вера в распятого Христа непобедима. Боевой офицер, патриот, пастырь, преданный Богу, он исповедал Христа в минуты смерти. Церковь молится священномученику Иоанну и просит его: «Святой мученик Иоанн, моли Бога о нас».

0: В эфире программа «Добрые вести». В Ставрополе прошел обучающий семинар, посвященный противодействию распространения неоязычества. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла он состоялся в храме великомученика и целителя Пантелеимона краевой столицы. Мероприятие было организовано епархиальным отделом по взаимодействию с казачеством Ставропольской и Невинномысской епархии совместно со штабом Терского войскового казачьего общества. Перед началом пленарного заседания были совершены божественная литургия и молебен на начало всякого доброго дела. Также была показана видеолекция руководителя миссионерского отдела Ставропольской епархии иерея Антония Скрынникова. В работе семинара приняли участие духовенство Ставропольской митрополии, атаманы, казаки и казачки, а также прихожане храма. О задачах семинара, посвященного противодействию распространению неоязычества, рассказал ректор Ставропольской духовной семинарии, руководитель комитета по взаимодействию с казачеством Ставропольской епархии, священник Терского войскового казачьего общества, протоиерей Павел Самойленко.
1: Задача сегодняшнего семинара – дать для собравшихся на этот семинар пастырей, духовников и братьев-казаков исчерпывающую информацию о том, что из себя на самом деле представляют родноверные язычники и другие деструктивные проявления жизни нашего общества.
0: Почетным гостем семинара стал заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета профессор Роман Силантьев.
2: Язычники действительно представляют угрозу. Далеко не все неправославные вероисповедания угрозу представляют. Большинство из них вполне миролюбивы. Как, например, там баптисты. Но неоязычество – это религия ненависти, и очень часто последователи вот этого движения не только теоретическую агрессию проявляют в отношении православных, но и агрессию практическую. Взрывают храмы, уничтожают поклонные кресты, нападают с оружием на прихожан, разжигают ненависть. Поэтому церковь на это отвечает, и отвечает в том числе и просветительскими мероприятиями.
0: В ходе пленарного заседания были заслушаны приветствия и доклады участников. Завершился обучающий семинар принятием проекта итоговой резолюции. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Реестровая запись СМИ
3: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
4: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
0: В эфире программа «Добрые вести». В Ставрополе прошел обучающий семинар, посвященный противодействию распространению неоязычества. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла он состоялся в храме великомученика и целителя Пантелеимона краевой столицы. Мероприятие было организовано епархиальным отделом по взаимодействию с казачеством Ставропольской и Невинномысской епархии совместно со штабом Терского войскового казачьего общества. Перед началом пленарного заседания были совершены божественная литургия и молебен на начало всякого доброго дела. Также была показана видеолекция руководителя миссионерского отдела Ставропольской епархии иерея Антония Скрынникова. В работе семинара приняли участие духовенство Ставропольской митрополии, атаманы, казаки и казачки, а также прихожане храма. о задачах семинара, посвященного противодействию распространению неоязычества, рассказал ректор Ставропольской духовной семинарии, руководитель комитета по взаимодействию с казачеством Ставропольской епархии, священник Терского войскового казачьего общества протоиерей Павел Самойленко.
1: Задача сегодняшнего семинара – дать для собравшихся на этот семинар пастырей, духовников и братьев казаков исчерпывающую информацию о том, что из себя на самом деле представляют родноверные язычники и другие деструктивные проявления жизни нашего общества.
0: Почетным гостем семинара стал заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета профессор Роман Силантьев.
2: Язычники действительно представляют угрозу. Далеко не все неправославные вероисповедания угрозу представляют. Большинство из них вполне миролюбивы, ну, как, например, там, баптисты. Но неоязычество – это религия ненависти, и очень часто последователи вот этого движения не только теоретическую агрессию проявляют в отношении православных, но и агрессию практическую. Взрывают храмы, уничтожают поклонные кресты, нападают с оружием на прихожан, разжигают ненависть. Поэтому церковь на это отвечает, в том числе и просветительскими мероприятиями.
0: В ходе пленарного заседания были заслушаны приветствия и доклады участников. Завершился обучающий семинар принятием проекта итоговой резолюции. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
3: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Не являются. Слышим мы апостольское объяснение сегодня во время литургии в православных храмах, когда звучит отрывок из 3 главы первого послания апостола Павла Коринфянам. Давайте послушаем эти апостольские слова.
6: «Бог боюсь мы поспешницы, Божие тяжание, Божие здание есте».
7: «Ибо мы соработники у Бога, а вы Божия нива, Божье строение. Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дело обнаружится». Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог». «Ибо храм Божий свят, а этот храм – вы».
6: «Храм Божий свят есть, и же есть и вы».
5: Апостол Павел назвал своих адресатов «Божьей нивой» и «Божьим строением». Нива, как мы все прекрасно понимаем, это засеянное поле со множеством колосьев. И ни при каких обстоятельствах нивой мы не назовем одиноко растущий колосок. Важно заметить, что Бог насадил именно ниву, и каждый христианин – ее составная часть. На этой аналогии апостол не стал останавливаться. Он сразу же перешел к осуждениям о христианах как о Божьем строении. Дом, даже самый простой, всегда представляет собой сооружение из множества элементов. Конструктивная ошибка в одном из них способна уничтожить все здание – или, как минимум, сделать пребывание в нем некомфортным и опасным. И, конечно же, любой дом начинается с фундамента. Апостол Павел написал, что таковым фундаментом для христиан должен быть Христос. Здесь у апостола мы видим сразу две в высшей степени важных и актуальных мысли. Во-первых, если мы все в совокупности представляем собой строение Божие, то это делает нас составными элементами, без которых строение не будет полноценным. Церковь не может ощущать себя законченной и исполнившей замысел Божий о ней до той поры, пока строение не совершенно. А совершенным оно станет лишь в том случае, если каждый человек станет его частью. Если кому-то кажется, что он лишний, никчемный и ненужный, то это означает лишь одно – такой человек еще не стал частью церкви, не стал одним из кирпичиков ее составляющих. Вторая же мысль, которая вытекает из прозвучавших сегодня слов святого апостола, предостерегает нас против чрезмерного увлечения кем бы то ни было или же чем бы то ни было. Христос – наш Спаситель и Бог. Следовательно, все, что хоть как-то затмевает собой Христа, не может быть основанием нашей жизни. Нам свойственно увлекаться, а потому постоянно возникает нечто такое, что поглощает наше внимание, то, без чего мы перестаем мыслить свою жизнь. И иногда это бывают совсем уж странные вещи или идеи. От любимого котика до здорового образа жизни. И котики, и здоровье прекрасны, но лишь до той поры, пока Христос – наш глава. Пока ради Него мы готовы отказаться от всего, в том числе и от собственной души. Ведь сам Господь сказал, что кто потеряет душу свою ради Него, тот обретет ее. Конечно, такая готовность не может быть лишь декларацией намерений. Она должна исполняться на деле. В том числе и через то, чтобы, победив свой индивидуализм, стать пусть и маленьким, но неотъемлемым элементом Божьего строения, о котором мы сегодня услышали от святого апостола Христова Павла.
8: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Когда-то давно я очень любила ходить по православным ярмаркам. Что я там искала, даже не знаю. Проще рассказать о том, что я там находила. А находила я там и интересную литературу, и старинные иконы, и всевозможные народные промыслы, и вкуснейшие монастырские продукты. Но никогда не думала, что на православной ярмарке смогу найти ответ на личный вопрос и даже утешение. В тот день, а точнее вечер, я пошла на очередную ярмарку, потому что знакомая травница велела идти туда за свежим травяным сбором. Сбор стоил недешево, но он был необходим для лечения супруга. Всю дорогу я думала о том, как же дорого нам обходятся лечебные травы, а еще о том, как же мало у меня денег, ведь есть хочется всегда. Да-да, чем меньше денег, тем больше хочется есть. Проверено на себе. С таким грустным и тревожным настроем я пришла на ярмарку. Нашла сбор, скрипя сердце, выложила за него внушительную сумму денег и уже собралась уходить, когда ко мне подошел человек с бородой и в подряснике. Я до сих пор не смогла понять, кем он был – священником или простым монахом. Но помню, как он преградил мне дорогу и негромким, но решительным голосом велел «задержись». Я даже не успела ничего подумать, как вдруг решительный бородач протянул мне книгу, раскрыл ее и ткнул пальцем в текст. «Читай здесь, про себя». Я начала читать. Это была книга о старце Николае Гурьянове, а на предложенной мне странице рассказывалось о рыбаках, которые жили от рыбалки до рыбалки, практически каждый день рискуя жизнью, но твердо уповая на Бога. Процитирую. «У нас на Талапских островах говаривали, кто в море не бывал, тот Богу не маливался. Наши рыбаки по-всякому жили, не было ни гроша, да вдруг алтын. Бывало, сегодня нечего и на стол положить, а завтра вышел в море, закинул сеть и всю деревню на пир позвал. Я погрузилась в чтение, но меня прервал тот же решительный голос. Ну что, нашла ответ на свой вопрос? Я не знала, что и сказать, ведь всю дорогу на ярмарку я думала о том, что вот-вот деньги закончатся и станет нечего есть. А тут еще этот травяной сбор. И вдруг талабинские рыбаки. Отважные и боголюбивые. Бедные вчера, богатые сегодня, но не унывающие никогда. Может быть, и я тоже не буду унывать. Нашла ответ. Вот и хорошо, сказал мой новый знакомый. Книга тебе в подарок. А вечерком попей чаю с метком. И муж твой пусть чаю попьет с клюквой. Он протянул мне пакет, где лежал мед и клюква. С книгой, подарком и травяным сбором я отправилась домой. Самое интересное, что та же самая травница, что послала меня на ярмарку за сбором, велела моему мужу есть северные горькие ягоды, особенно калину и клюкву. И я подумала, что денег-то, может быть, у нас и немного, зато чудесных совпадений предостаточно. Ведь пока мы искренне веруем, чудесные совпадения не заканчиваются. Таким образом, Господь посылает утешение своим любящим детям.
0: Частное мнение.

0: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».
1: Возьмите радио с собой. Скачайте мобильное приложение «Радио Вера», и ваши любимые программы всегда будут с вами. Прямой эфир и информация о звучащей композиции, православный календарь и Евангелие дня теперь доступны в бесплатном приложении для Android, iOS и Windows Phone. «Радио Вера» всегда рядом.
2: Подробности на сайте radiovera.ru.

0: Сегодня, 2 августа, церковь вспоминает пророка Илию, преподобного Авраамия Галичского, священномученика Иоанна Стеблина-Каменского, преподобномученика архимандрита Тихона Кричкова. Преподобномученик Тихон, в миру Тимофей Кричков, родился в 1862 году в Воронежской губернии в крестьянской семье. Он поступил послушником в Алексеевский Акатов монастырь, принял там постриг и много лет исполнял послушание казначею. На некоторых иконах монастыря долгое время сохранялась надпись «Сооружена иждивением иеромонаха Тихона». В 27-м году он был возведен в сан архимандрита. В 30-м году власти Воронежа организовали кампанию арестов и расстрелов местного духовенства. Заново заводились дела на тех, кто уже был приговорен к ссылке или лагерям. Заключались под стражу те, кто был на свободе. Арестовали и всю братию Алексеевского монастыря. Архимандрита Тихона обвинили в антисоветской агитации. Вины своей он не признал. Священника приговорили к расстрелу. Вечером 2 августа ему объявили приговор. Священномученика Тихона расстреляли в окрестностях Воронежа вместе с протоиереем Иоанном Стеблин-Каменским, 5 другими священниками и 2 мирянами.
1: Преподобномученик Тихон разделил судьбу тысяч христиан, пострадавших за веру в 20 веке. Подвигом и молитвами новомучеников стоит Русская Православная Церковь. Мы чтим их память, и в этот день обращаемся к святому мученику Тихону Кричкову. Преподобный мученик Тихон, моли Бога о нас. –

0: Господь услышит меня, когда воззову к Нему. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: На юге России, между реками Доном и Волгой, протекает стратегически важный Волго-Донской судоходный канал. Он появился на карте нашей страны в 1954 году, а мог бы, оказывается, почти на 400 лет раньше. В 1559-м, во время Первой русско-турецкой войны, военного противостояния между Османской империей и Русским царством. О том, чтобы соединить Волгу и Дон с судоходным каналом, который позволил бы кораблям заходить из Черного моря в Каспийское, впервые задумался султан Сулейман Великолепный. Вместе со своими визирями он даже разработал подробный строительный план. Наиболее удобным местом для соединения двух рек оказалась Астрахань. Астраханское ханство было тогда союзником Османской империи, но в 1554 году войска Ивана Грозного взяли Астрахань. Жители ханства присягнули на верность московскому царю. В 1566 году Сулейман Великолепный скончался. Правителем Османской империи стал его сын Селим II. Нового султана сильно беспокоила возрастающая мощь нашего государства. Не только Астраханское, но и Казанское ханство, прежние союзники Турции, теперь входили в Русское царство. Его дальнейшее расширение грозило могущественной Османской империи потерей влияния в Крыму и на Кавказе. Селим II решил отвоевать Астрахань у Москвы, а заодно и воплотить грандиозный план отца – прорыть стратегически значимый канал между Волгой и Доном. Весной 1569 года османская армия под командованием военачальника Касима Паши двинулась в поход. Вместе с солдатами шли 3000 рабочих для рытья канала. К началу лета османские войска подошли к Астрахани. Касим Паша был уверен, что братья по вере, астраханские мусульмане, добровольно отопрут ворота, и крепость сдастся без боя. Но ошибся. «Мы русскому царю присягали», — заявили астраханцы турецкому военачальнику, и отказались сдавать город. Османская армия оказалась не готовой к длительной осаде. У турок не было с собой ни тяжелых орудий, ни запасов провизии, ни теплой одежды. Началось массовое дезертирство. Зрело недовольство. Касиму Паше с трудом удалось усмирить недовольных и предотвратить бунт. Кроме того, рабочие, которые начали копать канал, не успели завершить работы до осени. Холмистая местность и размокший от дождей грунт не давали им продвигаться вперед. В связи с этим османы не смогли перетащить галеры с тяжелой артиллерией на Волгу и не осмелились начать штурм крепости. Турецкому войску противостоял небольшой пограничный отряд под командованием воеводы князя Петра Семеновича Серебряного-Оболенского, участника казанских походов и Ливонской войны. У князя было всего 5000 бойцов против многократно превосходящей османской армии. Тем не менее, в конце сентября 1569 года осада крепости была снята. Астрахань не сдалась. Весной 1570 года послы Ивана Грозного подписали в Стамбуле договор о ненападении. Конечно, это была временная передышка. В дальнейшем Турция еще не раз воевала с Россией. А Волго-Донской канал все-таки был построен. Пусть и почти 4 столетия спустя советскими строителями. Он соединил 5 морей: Балтийское, Белое, Азовское, Черное и Каспийское. Благодаря каналу живительную влагу сегодня получают поля Волгоградской и Ростовской областей. Что ж, как говорится, всему свое время и на все воля Божья.
1: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Почему Господь не дает спокойной жизни тем, кто Его ищет и кто изо всех сил старается быть Его верным учеником? Почему хотя бы для этих людей не создать комфортные условия существования? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 14 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «И объе понуди Иисус ученики своя влезти в корабль».
3: «И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» И Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно ты Сын Божий!» И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую.
2: «И пришедши, придоши в землю Генесарецкую...»
1: В только что прозвучавшем отрывке рассказывается о том, как апостолы несколько часов боролись с разбушевавшимся морем. И вдруг, видимо, в тот момент, когда их силы были уже на исходе, они увидели фигуру, которая идет по воде. Евангелие говорит, что от этого видения они встревожились. Греческое слово, которое использует здесь евангелист Матфей, можно перевести как «пришли в смятение», «в ужас». То есть это был не просто испуг, это было состояние полной потери ориентации на грани с паникой. Апостолы решили, что видят призрак, то есть дух умершего человека. В иудейской традиции это считалось зловещим предзнаменованием. В античном мире моряки часто принимали призраков за предвестников гибели. Однако внезапно призрак обращается к апостолам со словами: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Из этого ученики понимают, что перед ними Господь. Некоторые христианские толкователи указывают на то, что в разговорном арамейском языке, на котором говорили Христос и апостолы, слова «это я» отождествлялись с именем Творца. Именно их услышал Моисей на горе Синай, когда задал Богу вопрос: «Как твое имя?» И вот теперь это священное именование звучит из уст Спасителя, что повергает учеников в благоговейный трепет и восторг. Именно подобным состоянием и можно объяснить поступок Петра, который приходит в такое воодушевление, что, несмотря на бушующую стихию, просит у Господа разрешения прийти к нему по воде. Только представьте, в каком состоянии находились апостолы, когда вокруг них волновалось море. Возможно, мысленно они уже прощались с жизнью. Однозначно, что каждый про себя молился Богу о спасении. И вот спасение приходит к ним. Но приходит совершенно неожиданным образом. Явление Спасителя, который идет по воде, настолько нарушает их привычные представления, что они цепенеют от ужаса. Сразу же активизируются те предрассудки о духовной жизни, которые формировались в них с детства и поддерживались той религиозной средой, в которой они жили. И если бы не голос самого Христа, ужас мог бы перерасти в панику. Не так ли происходит зачастую и с нами? Ведь все мы выросли и живем в определенной культурной среде. И нередко именно она подсказывает нам, где, когда и при каких условиях нам может явиться Бог. В благодатных переживаниях, в благолепии размеренного церковного богослужения, в уютном семейном кругу, в благополучных обстоятельствах жизни. Одним словом, тогда, когда вокруг штиль, тишина и покой. Сегодня Евангелие напоминает нам о том, что Бог не обязан соответствовать нашим ожиданиям. Он может посетить нас посреди житейской бури, причем в таком образе, в котором мы его не узнаем, и который может вызвать у нас первобытный страх. И в свое время каждый неизбежно сталкивается с этим опытом. Ведь только так мы можем освободиться от наших ложных представлений и предрассудков о том, кто такой Господь. Только так мы сможем лицом к лицу встретиться с той великой и таинственной реальностью, которая говорит о себе лишь одно – «Я есть». Только так, подобно Петру, мы сможем откинуть всякий страх, ободриться и, не обращая внимания на обстоятельства, сделать шаг к ней навстречу.
4: Замечайте хорошие моменты в своей жизни и благодарите за них Бога. Светлое утро на радио «Вера».

0: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Звуки, которые мы издаем, зависят от строения нашего голосового аппарата. Умеем ли вытягивать губы, прикасаться кончиком языка к зубам, резко выдувать воздух сквозь преграду? А поскольку именно из звуков строится наша речь, давайте и поговорим, а сколько их вообще нужно в языке. Наш современник, профессор Владимир Плунгян, утверждает, что минимальное количество звуков – 15. Пример такого языка – гавайский, где мало гласных и согласных, однако сами слова довольно длинные. Средний набор звуков составляет примерно 40 единиц, а богатые фонетические языки имеют в арсенале около 100 звуков. Например, языком с самым большим комплектом согласных является южно-кайсанский, существующий на юге Африки, в котором 122 согласных звука. На втором месте убыхский или абхазо-адыгейский язык, в котором около 80 согласных. Подчеркну, что мы рассуждаем не о буквах, то есть графических знаках, а о звуках. Например, мягкий «т» и твердый «т». Это разные звуки, но обозначаются одной буквой. Так русский алфавит включает 33 буквы, а звуков мы используем 42, 36 согласных и 6 гласных. Некоторые африканские языки содержат щелкающие звуки. Арабские и некоторые кавказские – гортанные. Если задаться целью и посчитать, сколько вообще звуков во всех языках существует, а к тому же использовать при подсчете тоны, то есть высоту звучания, то теоретически можно получить язык, в котором будет до 122 согласных, 22 гласных и 9 тонов. Однако дело в том, что для осмысленной речи важно то количество звуков, которое мы можем различить. Каждая языковая система складывается на протяжении веков и основана на физиологии носителей, удобстве произношения для конкретной группы людей. Не правда ли? Какое интересное открытие! Оказывается, наш язык выбрал для нас звуки и их количество, чтобы мы могли понимать друг друга. Давайте же ценить этот прекрасный дар – нашу русскую речь. С вами, используя все 42 звука, была Нина Резник.
1: Сила слова. Радио «Вера». Актуальная тема.
2: Сегодня 2 августа, день памяти пророка Илии. О разнице между пророческим служением и прорицательством наместник Свято-Введенского Макарьевского Жабынского монастыря в Тульской области игумен Назарий Рыпин.
3: Все пророки Божии имели помазание Духа Святаго. Дух Божий действовал через них, а прорицатели действуют через Духа Нечистого, то есть через них Дух Нечистый действует. И все их пророчества, лжепророчества чаще всего являются такими способами угадывания, потому что враг рода человеческого не знает будущего. Поэтому он лишь может как-то предугадывать интуитивно на основе какого-то логического размышления, какой-то аналитики внешней. Хотя бывали случаи, когда, допустим, пророк Валаам говорил пророчество истинное, но, тем не менее, это исключение из правила, когда Господь повелевает ложному пророку иногда сказать какие-то истины божественные. Илия пророк был Божьим пророком, и ревность исполняла его той решительности, которую пророк явил в своем служении израильскому народу.
1: Актуальная тема.
4: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит «игра». А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь – как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальное и часто удивительное. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера».

0: Над окошком месяц, под окошком ветер.
1: Радио. Живут такие люди.
2: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Я восхищаюсь людьми, которые обладают невероятной твердостью духа и жизнелюбием. Как, например, Сергей Ковальчук из Костромы. Его историю я узнала от сотрудников фонда «География добра». Сергей с детства очень любит природу и восхищается ее красотой. Он рос в семье художника и всегда с интересом наблюдал, как папа пишет свои картины. Но больше всего на свете ему нравилось проводить время на природе, наблюдать за животным миром, изучать растения. Однажды ранней весной 14-летний Сергей отправился на прогулку в лес. Он ушел так далеко, что не смог найти обратной дороги и заблудился. Мальчика искали 21 день. Чудом он остался жив, но, к сожалению, потерял обе ноги. Сергею потребовалось немало времени, чтобы восстановиться. С тех пор прошло уже много лет. Сейчас у Сергея есть семья, жена и две дочери. И он по-прежнему восхищается природой, выражая восторг в своем любимом деле. Сергей – ювелир и старается привносить красоту окружающего мира в работу с драгоценными камнями. А еще герой истории, как и его отец, пишет картины. Мужчина приобщает к творчеству и дочерей. Трудно ли ему приходится? Думаю, да. У Сергея много хлопот, связанных со своим здоровьем. Помимо этого, им с супругой нужно заниматься лечением детей. Девочки больны сахарным диабетом. И для меня удивительно то, что, несмотря на все обстоятельства, Сергей Ковальчук по-прежнему любит жизнь, получает удовольствие от того, что делает, и вдохновляет своим примером других. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
1: Живут такие люди. Вера. Светлое радио.
3: Сегодня, 2 августа, Церковь вспоминает пророка Илию, преподобного Авраамия Галичского, священномученика Иоанна Стеблина-Каменского, преподобномученика архимандрита Тихона Кричкова. Святой пророк Илия родился за 900 лет до нашей эры. Еще в юности он избрал путь служения Богу. Илия поселился в пустыне и проводил жизнь в строгом посте и молитве. Он был призван к пророческому служению при израильском царе Ахаве. В то время израильский народ оставил веру своих отцов и стал поклоняться языческим богам. Самый жестокий культ был у Ваала, которому приносили человеческие жертвы. Царя поддерживала его жена, жестокая Иезавель. Илия призывал царя покаяться. Ахав не послушал его. Тогда Илия предрек засуху для всего Израиля. 3 года в стране не было дождя. Народ голодал и страдал от зноя, но Ахав не желал признать своей неправоты. Тогда пророк велел установить на горе Кармил 2 жертвенника – Ваалу и истинному Богу. На который сойдет огонь с неба, тот и будет указанием, чей Бог истинен, сказал он. К горе собрался весь Израиль. Первыми к Ваалу взывали его жрецы, но небо молчало. Когда стал молиться пророк Илия, с неба сошел огонь. Запылала даже вода во рву, которым был окружен алтарь. Народ пал на землю, взывая: «Воистину Господь есть Бог един, и нет другого Бога, кроме Него». По молитве Илии тут же выпал обильный дождь. По преданию, за свою пламенную веру пророк Илия был взят на небо живым в огненной колеснице. Русская православная церковь свято чтит пророка Илию. Первая церковь, построенная в Киеве еще до крещения Руси, была во имя пророка Илии.
4: В современном русском языке имя Илия обычно произносится как Илья. И сегодня свои именины празднуют все, названные крещенные в честь Илии пророка. Святой молится перед Богом о всех, кто почитает его. поздравляем именинников с праздником и вместе с ними просим: «Пророк Божий Илия, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Богословие в красках.
2: В эфире программа «Богословие в красках», в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина.
3: Это программа «Богословие в красках», в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Отец Сергий, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Меня зовут Анастасия Ильина. 21 июля Православная Церковь празднует явление чудотворной Казанской иконы Божьей Матери. Именно этой иконе посвящен наш сегодняшний разговор. Отец Сергий, вот почему Казанская икона Божьей Матери одна из самых любимых и почитаемых икон в нашей стране?
4: Ну, наверное, потому что она вплетена в историю нашей страны, в трудные страницы нашей истории. Поэтому она настолько известна, настолько почитаема. В частности, там война с поляками, да, то есть как бы смутное время. Вот это все, это основное событие, когда икона Божьей Матери была направлена в войска Минина и Пожарского и, в общем-то, была в этих войсках. То есть, наверное, самое главное то, что когда уже не было надежды ни на что, да, то есть потому что регулярное войско не было, царя не было. То есть все институты государственной власти, они, в общем-то, пришли в упадок полный, да, и, собственно говоря, надеяться было не на что. И вот осталась единственная надежда, это на покров Пресвятой Богородицы, и вот тут она явила, как обычно, свою милость, предстательство. Вот, и священномученик Ермоген, находящийся в заточении, вот он благословил, чтобы эту икону доставили в ополчение. Ополчение – это не регулярное войско, это такое, ну, собрали всех, кто мог, кто хоть когда-то, может быть, держал оружие в руках, да. Вот, и тут действительно явлено было чудо Божие, то есть благодаря вот предстательству Пресвятой Богородицы освобожден был Китай-город, Москва и дальше вся Русь, матушка.
2: Ну, давайте поговорим непосредственно об иконе. Отец Сергий, а чем Казанская икона Божьей Матери отличается от других образов Богородицы? Вот в чем особенность ее иконографии?
4: Да, ну вот иконография Казанской иконы, она, ну, относится к типу одигитрия, да, это очевидно, потому что, ну, умиление – это когда щека к щеке Божья Матерь и Богомладенец Христос. Оранта – это когда она с воздетыми руками, молящаяся. А третий тип – это вот как раз-таки одигитрия, путеводительница, в переводе с греческого. Это когда Христос стоит лицом к молящимся, да, и Божья Матерь указывает своей рукой, что вот Он есть истина, путь и жизнь. Но особенность Казанской иконы заключается в том, что Божья Матерь не указывает на Богомладенца Христа, вот, хотя сами позы Божья Матерь, склонившаяся к младенцу Христу, и Он, смотрящий на молящегося, иконография все равно прослеживается, да, но вот такого элемента нету. С точки зрения языка канона, она как бы немножко не канонична, эта икона, да, но тем не менее все равно иконография угадывается, и можно сказать, что да, это относится к типу одигитрия Божьей Матери. Ну, собственно говоря, это и все. Ну, опять еще один элемент там есть такой, да, где у Богомладенца Христа одна рука не видна, да, это тоже, опять же, с точки зрения канона не совсем правильно. Ну, как бы на это внимание особо никто не обращает, потому что сложившаяся иконография, она позволяет, скажем так, угадывать этот тип иконы и, по сути дела, относить ее к путеводительнице, к одигитрии.
2: Ну, на этой иконе кажется, что Богородица не держит на руках Иисуса Христа, а Он стоит, да?
4: Да, да, Он стоит. При этом Божья Матерь, она выполнена, есть типы иконографии, поясное, в рост и оплечное. Божья Матерь здесь относится к оплечному типу. А при этом Богомладенец Христос, есть иконы, где действительно и Христос оплечный, не видно там ни ног, ни рук, да, и Божья Матерь. А здесь вот как бы смешанный такой момент. То есть получается, что Христос почти в полный рост, но только ног не видно. А Божья Матерь – оплечное изображение. Опять же говорю, с точки зрения канона, да, вот, ну, не совсем правильно так изображать. Ну, так изобразили, а потом она явилась как чудотворная. То есть, как бы тут, понимаете, для Божьей милости не существует канонов каких-то определенных. То есть Господь, Дух дышит где хочет, да, и в данном случае иконография вот Казанской иконы Божьей Матери, она вот такова, что язык не совсем канонический, но тем не менее, вот она явлена народу русскому как заступница, чудотворная икона, да, хотя каждая икона, по сути дела, чудотворная, потому что перед любой иконой мы обращаемся к кому? К Божьей Матери. А она, слыша наши молитвы, наше воззвание, оказывает нам свое предстательство, милость, чудеса творит.
2: Благодарю вас, отец Сергий. Всем хорошего дня и до новых встреч.
4: До свидания.
1: Богословие в красках. Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Апостольские чтения.
5: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, углический феоктист. В древнем Коринфе, в который апостол Павел направил два своих послания, возникали сложности, которые всем нам хорошо знакомы по опыту собственной жизни. В церковном собрании люди мало обращали внимания на других. Они были заняты лишь самими собой, а церковная жизнь воспринималась ими как их частное дело. Апостол Павел был вынужден через различные образы объяснять те вещи, которые, как кажется, должны быть очевидными для всех христиан, но почему-то таковыми не являются. Слышим мы апостольское объяснение и сегодня во время литургии в православных храмах, когда звучит отрывок из 3 главы первого послания апостола Павла Коринфянам. Давайте послушаем эти апостольские слова.
6: «Богу боюсь мы поспешницы, Божие тяжание, Божие здание есте.
7: Ибо мы соработники у Бога, а вы Божия нива, Божье строение. Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог». Ибо храм Божий свят, а этот храм – вы.
6: Храм Божий свят есть, и же есть и вы.
5: Апостол Павел назвал своих адресатов Божьей нивой и Божьим строением. Нива, как мы все прекрасно понимаем, это засеянное поле со множеством колосьев. И ни при каких обстоятельствах нивой мы не назовем одиноко растущий колосок. Важно заметить, что Бог насадил именно ниву, и каждый христианин – ее составная часть. На этой аналогии апостол не стал останавливаться. Он сразу же перешел к осуждениям о христианах как о Божьем строении. Дом, даже самый простой, всегда представляет собой сооружение из множества элементов. Конструктивная ошибка в одном из них способна уничтожить все здание – или, как минимум, сделать пребывание в нем некомфортным и опасным. И, конечно же, любой дом начинается с фундамента. Апостол Павел написал, что таковым фундаментом для христиан должен быть Христос. Здесь у апостола мы видим сразу две в высшей степени важных и актуальных мысли. Во-первых, если мы все в совокупности представляем собой строение Божие, то это делает нас составными элементами, без которых строение не будет полноценным. Церковь не может ощущать себя законченной и исполнившей замысел Божий о ней до той поры, пока строение не совершенно. А совершенным оно станет лишь в том случае, если каждый человек станет его частью. Если кому-то кажется, что он лишний, никчемный и ненужный, то это означает лишь одно – такой человек еще не стал частью церкви, не стал одним из кирпичиков ее составляющих. Вторая же мысль, которая вытекает из прозвучавших сегодня слов святого апостола, предостерегает нас против чрезмерного увлечения кем бы то ни было или же чем бы то ни было. Христос – наш Спаситель и Бог. Следовательно, все, что хоть как-то затмевает собой Христа, не может быть основанием нашей жизни. Нам свойственно увлекаться, а потому постоянно возникает нечто такое, что поглощает наше внимание, то, без чего мы перестаем мыслить свою жизнь. И иногда это бывают совсем уж странные вещи или идеи. От любимого котика до здорового образа жизни. И котики, и здоровье прекрасны, но лишь до той поры, пока Христос – наш глава. Пока ради Него мы готовы отказаться от всего, в том числе и от собственной души. Ведь сам Господь сказал, что кто потеряет душу свою ради Него, тот обретет ее. Конечно, такая готовность не может быть лишь декларацией намерений. Она должна исполняться на деле. В том числе и через то, чтобы, победив свой индивидуализм, стать пусть и маленьким, но неотъемлемым элементом Божьего строения, о котором мы сегодня слышали от святого апостола Христова Павла.
1: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Светлана Бакулина. Специалист по связям с общественностью, экскурсовод. Читает и поет на клиросе.
0: Частное мнение.
2: Наверняка вы когда-либо слышали такую шутливую фразу от упрямых людей. Мол, существует только два мнения – мое и неправильное. Вот именно такой цитатой можно было бы охарактеризовать меня до прихода в церковь. Уверенность в собственном видении мира и жизни – все это про меня. Первые 5 лет моей жизни в лоне церкви я регулярно спорила с батюшками и считала, что их пастырские наставления, конечно, хорошие, но мои методы выстраивания духовной жизни тоже неплохие. И вот одна обычная бытовая история меня впервые заставила задуматься. А могу ли я быть всегда права? Пару лет назад я собирала вещи в дальнюю поездку. Время уже

0: Но что за бессовестная кошка? 8 лет пальма росла. А она взяла, за одну секунду все испортила. Не приживется ведь теперь после травмы, и совсем зачахнет мое растение. Когда я вернулась домой, к своему удивлению обнаружила, что растение не только не погибло, но и оторванная его часть, стоявшая в воде, дала корни. Через пару месяцев на голом стволе пальмы появились 2 почки. Да так, что теперь вместо одной у него образовались сразу 2 верхушки с листьями. Но каково было мое изумление, когда еще через месяц от этого ствола прямо с земли вырос еще один огромный красивый росток. Итого, вместо одной макушки у моего дерева их стало 4. Из обычной тонкой пальмы оно превратилось в небывалой красоты роскошное комнатное растение, тянущееся и вширь, и ввысь. Эта история стала для меня символичной в период моего упрямства в жизни духовной. Тогда я впервые поняла, о чем последние годы пытался мне сказать знакомый батюшка. Столько лет мне казалось, что если что-то выйдет из-под моего контроля, то это обязательно закончится плохо. А сейчас я смотрю на эту пальму и понимаю, не я контролирую мир, Господь. Мне нужно укрощать свою самость и взращивать доверие Отцу Небесному. И благодарить Его за такой простой, трогательный урок. Как же Он с любовью показал мне, что может все обернуть к лучшему.
1: Частное мнение.

гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно – у них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».

Сегодня, 2 августа, церковь вспоминает пророка Илию, преподобного Авраамия Галичского, священномученика Иоанна Стеблина-Каменского, преподобномученика архимандрита Тихона Кричкова. Преподобный Авраамий Галичский жил в XIV веке. Он входил в монашескую общину обители преподобного Сергия Радонежского. Стремясь к уединению и безмолвию, он испросил благословения и удалился в пустынные места Костромского края. Там Авраамий стал свидетелем чудесного явления иконы Божией Матери. Икона стояла на высокой горе и источала неземной свет. Об этом стало известно галичскому князю Димитрию. Тот пригласил отшельника принести ее в город. Авраамия встречали князь, дружина, духовенство и все горожане. От иконы совершились многочисленные исцеления. Князь помог построить храм и монастырь на месте явления иконы близ Чехломского озера. Когда обитель укрепилась, Авраамий удалился в поисках уединения. Но и в новом месте отшельника находили ученики, к подвижнику стекались люди за советом и наставлением. Всего Авраамий основал в Костромском крае 4 монастыря. Все обители были посвящены Богородице, которая явила ему свою икону в самом начале его молитвенных подвигов. Преподобный Авраамий Галичский входит в сон монахов и священников, которых Церковь прославила за личную праведность и молитвенный подвиг. Мы просим преподобного, святой праведный Авраамий, моли Бога о нас. –

0: Время добрых дел. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Русский театр, такой, каким мы знаем его сегодня, начался с Михаила Семеновича Щепкина. Современные театроведы называют его основоположником отечественной актерской школы. Им восхищался Гоголь. Критик Белинский называл его игру образцом непревзойденного сценического искусства, которое заставляет зрителей трепетать. А драматург Квитка Основьяненко писал: «Таланта, подобного Щепкину, нельзя произвести. Он сам родится». Этим своим талантом самородка Михаил Семенович всю жизнь щедро делился с людьми. Когда Щепкину исполнилось 8 лет, в 1796 году, он впервые посмотрел представление любительского театра. Михаил родился крепостным и оставался им до 34 лет. Его хозяином был граф Валькенштейн. В имении графа он и увидел свой первый в жизни спектакль. Позже в мемуарах Щепкин писал: «В тот вечер решилась вся будущая судьба моя». В 11 лет он сам впервые вышел на сцену. Это был ученический спектакль. Ставили комедию Сумарокова «Вздорщица». Мише досталась роль слуги по имени Розмарин. А в 1805-м 17-летний Михаил дебютировал уже на большой сцене в Курском драматическом театре. В составе его труппы Щепкин прослужил 10 лет. Благодаря незаурядному таланту Михаил быстро стал ведущим актером театра. Но при этом нисколько не заносился, а называл себя смиренным слугою артистов. Для своих коллег он переписывал тексты ролей. Нередко выручал, выходя вместо них на сцену, если они забывали текст. Бывало, даже подменял суфлера, когда тот болел. В 1822 году Щепкина пригласили в труппу Малого театра. На его сцене он оставался до конца жизни. Городничий в «Гоголевском ревизоре» и Подколесин в «Женитьбе», барон в «Пушкинском скупом рыцаре». Михаил Семенович блистал в современных пьесах того времени. Многие драматурги создавали произведения специально под Щепкина, желая только его видеть в образе главных персонажей. Для своего времени Щепкин стал настоящим новатором. Он максимально приблизил актерскую игру к жизни. В театре середины XIX века актеры лицедействовали. Произносили реплики неестественными, громкими голосами. Слова сопровождались вычурными жестами. Михаил Семенович играл по-другому. Свое правило он формулировал так: на сцене не представляться, а влезть в шкуру действующего лица так, чтобы между ним и тобой нельзя было иголки просунуть. Впоследствии этот постулат положил в основу своей знаменитой системы Константин Станиславский. Михаил Семенович служил людям не только своим актерским талантом. Он и в жизни был отзывчивым и сострадательным человеком. Литературовед Александр Афанасьев говорил о Щепкине: «Великие слова Христовой заповеди о любви к ближнему он перевел прямо в жизнь. Михаил Семенович с готовностью помогал знакомым и незнакомым людям. Однажды во время гастролей актер проезжал на пароме через реку и увидел двух тонущих мужчин. Щепкин прыгнул в воду и с большим трудом, сам едва не утонув, вытащил обоих на берег. Дошла до нас и история о том, как Михаил Семенович помог своему знакомому, Пантелею Ивановичу. Как-то раз Щепкин встретил его на улице и не узнал. Оборванный, словно нищий, Пантелей Иванович шел в сопровождении полицейского. Оказалось, что он влез в большие долги. Выплатить не смог. У него конфисковали имущество и теперь вели в долговую тюрьму. Щепкин погасил долги знакомого, устроил его в своем доме и определил на работу в театр с хорошим жалованием. Щепкин признавался, что вдохновлялся образом Пантелея Ивановича, играя любима Торцова в пьесе Островского «Бедность не порок». Человека, хотя и оступившегося, но в котором теплится святая искра, и который поэтому способен подняться и выйти на прямой путь. Щепкин нес свое актерское служение до последнего вздоха. В 1863 году в Ялте на приеме у князя Воронцова он читал перед гостями «Мертвые души» Гоголя. Внезапно Михаилу Семеновичу стало плохо. Его отвезли в гостиницу, а через 3 дня он скончался. Отпевали актера в Ялтинском соборе святителя Иоанна Златоуста. Щепкин любил повторять: надо играть так, чтобы был виден человек. В нем самом люди всегда видели человека. Чуткого, милосердного, доброго.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Почему Господь не дает спокойной жизни тем, кто Его ищет и кто изо всех сил старается быть Его верным учеником? Почему хотя бы для этих людей не создать комфортные условия существования? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 14 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «И объе понуди Иисус ученики Своя влезти в корабль».
3: «И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ. И отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев Его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это Я, не бойтесь». Петр сказал Ему в ответ: «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» И Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно ты Сын Божий!» И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую.
2: «И пришедши, придоши в землю Генесарецкую».
1: В только что прозвучавшем отрывке рассказывается о том, как апостолы несколько часов боролись с разбушевавшимся морем. И вдруг, видимо, в тот момент, когда их силы были уже на исходе, они увидели фигуру, которая идет по воде. Евангелие говорит, что от этого видения они встревожились. Греческое слово, которое использует здесь евангелист Матфей, можно перевести как «пришли в смятение», «в ужас». То есть это был не просто испуг, это было состояние полной потери ориентации на грани с паникой. Апостолы решили, что видят призрак, то есть дух умершего человека. В иудейской традиции это считалось зловещим предзнаменованием. В античном мире моряки часто принимали призраков за предвестников гибели. Однако внезапно призрак обращается к апостолам со словами: «Ободритесь, это Я, не бойтесь». Из этого ученики понимают, что перед ними Господь. Некоторые христианские толкователи указывают на то, что в разговорном арамейском языке, на котором говорили Христос и апостолы, слова «это Я» отождествлялись с именем Творца. Именно их услышал Моисей на горе Синай, когда задал Богу вопрос: «Как твое имя?» И вот теперь это священное именование звучит из уст Спасителя, что повергает учеников в благоговейный трепет и восторг. Именно подобным состоянием и можно объяснить поступок Петра, который приходит в такое воодушевление, что, несмотря на бушующую стихию, просит у Господа разрешения прийти к нему по воде. Только представьте, в каком состоянии находились апостолы, когда вокруг них волновалось море. Возможно, мысленно они уже прощались с жизнью. Однозначно, что каждый про себя молился Богу о спасении. И вот спасение приходит к ним. Но приходит совершенно неожиданным образом. Явление Спасителя, который идет по воде, настолько нарушает их привычные представления, что они цепенеют от ужаса. Сразу же активизируются те предрассудки о духовной жизни, которые формировались в них с детства и поддерживались той религиозной средой, в которой они жили. И если бы не голос самого Христа, ужас мог бы перерасти в панику. Не так ли происходит зачастую и с нами? Ведь все мы выросли и живем в определенной культурной среде. И нередко именно она подсказывает нам, где, когда и при каких условиях нам может явиться Бог. В благодатных переживаниях, в благолепии размеренного церковного богослужения, в уютном семейном кругу, в благополучных обстоятельствах жизни. Одним словом, тогда, когда вокруг штиль, тишина и покой. Сегодня Евангелие напоминает нам о том, что Бог не обязан соответствовать нашим ожиданиям. Он может посетить нас посреди житейской бури, причем в таком образе, в котором мы его не узнаем, и который может вызвать у нас первобытный страх. И в свое время каждый неизбежно сталкивается с этим опытом. Ведь только так мы можем освободиться от наших ложных представлений и предрассудков о том, кто такой Господь. Только так мы сможем лицом к лицу встретиться с той великой и таинственной реальностью, которая говорит о себе лишь одно – «Я есть». Только так, подобно Петру, мы сможем откинуть всякий страх, ободриться и, не обращая внимания на обстоятельства, сделать шаг к ней навстречу.

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Дарья Никольская. Литературные эскизы. Дивны дела твои, Господи. Как хорошо ранним утром в лесу. Всегда, когда приезжаю в деревню, стараюсь выбраться на такую прогулку. Вот и сегодня тоже. Закинула в рюкзак бутылку воды, пару бутербродов и с первыми лучами солнца, пока все близкие спали, отправилась в путь. На краю леса повстречала собаку. Это местный бродячий пес, Уголек. Подошла к нему и ласково потрепала его за ухо. Потом достала из сумки один бутерброд и протянула собаке угощение. «Пусть у нее будет доброе утро», — подумала я и двинулась дальше. Уголек какое-то время шел за мной и затем потерялся из виду. Я неспешно петляла по лесным тропинкам, любовалась красотой пробуждающейся природы. И так увлеклась прогулкой, что не заметила, насколько далеко забрела. Вдоволь нагулявшись, я решила, что пора поворачивать обратно к дому. Близкие наверняка уже проснулись и ждут меня к завтраку. Но вернуться оказалось не так-то просто. Вроде бы знакомые с виду дорожки вели совсем не туда, куда нужно. Я занервничала. Полезла в рюкзак за телефоном, только его там не оказалось. Забыла. В какой-то момент моих блужданий, почувствовав собственное бессилие, я стала молиться Богу. Слова сами собой лились из моего сердца. А тем временем я все продолжала искать знакомую тропинку. Иду и вижу, что-то непонятное мелькает впереди. Присмотрелась. Так это же наш пес, Уголек. Нашел меня, дружочек. Он-то и стал моим провожатым. Вместе мы благополучно выбрались из леса. Дивны дела твои, Господи.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О значении ревности, о Боге, руководитель просветительских проектов издательского совета Русской Православной Церкви, священник Захарий Савельев.
2: Ревность как явление характерна для человека. Бывает греховная ревность, бывает ревность о каком-то деле, добром или плохом. И вот есть ревность о Боге. И вот как раз к этой правильной ревности призван каждый человек. Наверное, сама ревность – это черта характера. Если мы вспомним апостола Павла, он был очень ревностным учеником школы Гамалиила, человека, который готовил будущих раввинов, будущих проповедников веры, будущих учителей народа израильского. И эта ревность была в душе апостола Павла на самом деле созидательной, потому что когда он ехал в Дамаск, Господь встретился ему на пути. И эта встреча не только еще больше не озлобила сердце апостола Павла, но наоборот, это явление перевернуло всю жизнь будущего первоверховного проповедника. Апостол Павел покаялся от всех своих прежних дел, полностью изменил свою жизнь и стал одним из самых ревностных и ревнивых проповедников Слова Божия в мире. И действительно, апостол Павел является таким примером для подражания ревности о Боге. Но кроме того, каждый святой – это ревнивец о Боге. И каждому мы должны подражать и заражаться этим добрым примером и реализовывать этот образ святого в нашей жизни.
0: Актуальная тема. Главным единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас.
3: Сегодня священник Александр Насибуллин, психолог, многодетная мама Ирина Гловацкая и филолог, педагог Ольга Цой будут размышлять о том, какую роль играют эмоции в духовной жизни.
4: Спешите делать добро. Программа «Дело дня» о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на Радио «Вера».

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает предприниматель, автор книги «Знакомство в поезде» Дмитрий Дорышев.
2: У нас в храме всегда очень красиво украшают цветами на праздник. И вот меня познакомили с этой женщиной, и она рассказала свою историю. У нее есть свой магазинчик, она торгует цветами, и вот на праздник, на 8 марта, как-то пришла бабушка. Торгующих было очень много, она стояла кротко в сторонке, ну и просила несколько цветочков. Она подумала, что, ну, может, кого-то хочет поздравить, оказывается, эта бабушка брала цветы в храм. Она в этой суете, когда очень много покупателей, как бы, ну, не то, что отказала, просто не дала ей цветы, не заметила. Прошло время, и у женщины начались трудности определенные, и она решила зайти в храм. Пришла в храм, и первую икону, которую она увидела, это икона Матроны Московской. Она помолилась, начала плакать и увидела, что под иконой стоят красивые цветочки. И вот она отошла и увидит, что и эта бабушка, которая приходила тогда и просила цветы, тоже стоит рядышком. Она подошла: «Доченька, что ты плачешь? Что у тебя случилось?» Она говорит: «Да вот у меня неприятности». Пришла попросить Матрону. «Конечно, попроси, ведь она все слышит. А помните меня? Я вам цветы когда-то не дала, отказала вам. Вы у меня просили для храма. Я так теперь об этом жалею». Она говорит: «Доченька, ничего страшного. А еще принесешь. Матронушка всегда ждет, поэтому всегда успеешь принести цветочки». И после этого женщина стала жертвовать на храм и стала украшать цветами. И всегда всем говорит, что старец вот Иоанн Крестьянкин говорил, что жертвуя на храм, ты не теряешь, а приобретаешь. Господь видит твое усердие и воздаст тебе не только в вечности, но и в этой жизни.

0: В эфире «Радио Вера».
1: Сегодня, 2 августа, Церковь вспоминает пророка Илию, преподобного Авраамия Галичского, священномученика Иоанна Стеблина-Каменского, преподобномученика архимандрита Тихона Кричкова. Священномученик Иоанн Стеблин-Каменский родился в 1887 году в Санкт-Петербурге в дворянской семье. Иван выбрал карьеру морского офицера. Он служил на флоте до лета 17 года, а позже не раз участвовал в научных морских экспедициях. С 19 года жизнь Стеблин-Каменского была связана с церковью. Сначала он служил псаломщиком, а потом стал священником. В 24 году в Петрограде активизировалась приходская жизнь и деятельность православных братств. Чтобы положить этому конец, ОГПУ арестовало около 40 человек, духовенство и мирян. Отца Иоанна обвинили в том, что он объединил вокруг себя верующих, организовывал встречи на квартирах. Его приговорили к 3 годам заключения в Соловецком концлагере. Затем он был сослан в Воронеж. Там отец Иоанн организовал сбор помощи заключенному духовенству и их семьям. Священника снова арестовали в 29 году. Его обвинили в занятии деятельностью, подрывающей авторитет и мощь советской власти. Последовал новый срок на Соловках. В 30 году против Стеблин-Каменского в Воронеже было заведено новое дело. Его с группой духовенства обвинили в участии в монархической организации. Протоиерей Стеблин-Каменский был расстрелян. В стенограмме допроса священномученика Иоанна Стеблина-Каменского сохранились его последние слова следователям. «Для меня нет сомнения, что вера в распятого Христа непобедима. Боевой офицер, патриот, пастырь, преданный Богу, он исповедал Христа в минуты смерти. Церковь молится священномученику Иоанну и просит его: «Святой мученик Иоанн, моли Бога о нас».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня я с вами поделюсь классическим рецептом блинов, заваренных кипятком. Для этого нам понадобится 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 треть чайной ложки соды, 200 грамм муки, 250 миллилитров молока, 250 миллилитров кипятка и 3 столовые ложки растительного масла. В глубокой миске соединяем яйца. Сахар. Соль. Соду. Перемешиваем. В нашу яичную смесь добавляем просеянную муку и снова перемешиваем. Добавляем молоко. Завариваем наше тесто кипятком и будем взбивать до растворения комочков. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. Наше тесто готово. Жарим наши блины на разогретой сковородке с двух сторон до золотистого цвета. Вот такие румяные блины у нас получились. Попробуйте приготовить их вместе с близкими. Пусть сырная неделя принесет вам мир, радость и духовное укрепление. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: И дым Отечества нам сладок и приятен. Счастливые часов не наблюдают. Эти и многие другие крылатые выражения из комедии Александра Грибоедова «Горе от ума» уже 2 века живут в нашей речи. Однако Грибоедов был не только выдающимся драматургом, но и дипломатом. А еще он обладал ярким музыкальным талантом, прекрасно играл на фортепиано, импровизировал и даже сочинял музыку. До нас дошли 2 его фортепианных вальса – грациозных, лиричных, очень изящных. Особенно известен вальс «Ми-минор», который считается одним из первых русских вальсов, сохранившихся до наших дней. Создание вальсов связывают с именем супруги Грибоедова – Нино Чевчавадзе. Началась эта история в 1822 году. Находясь в Тифлисе на дипломатической службе, Александр Сергеевич часто бывал в доме князя Александра Чевчавадзе и давал уроки игры на фортепиано его дочери, Нино, тогда еще совсем юной. Спустя 6 лет они встретились вновь. Нино выросла, и между ними зародилась любовь. Грибоедов неоднократно играл для своей невесты. Девушка очень любила его музицирование. А мелодии сочиненных им вальсов словно стали музыкальным признанием в любви. Послушаем один из них. Вальс «Ми-минор» Александра Грибоедова исполняет Татьяна Старченко –

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, углический феоктист. В Древнем Коринфе, в который апостол Павел направил два своих послания, возникали сложности, которые всем нам хорошо знакомы по опыту собственной жизни. В церковном собрании люди мало обращали внимания на других. Они были заняты лишь самими собой, а церковная жизнь воспринималась ими как их частное дело. Апостол Павел был вынужден через различные образы объяснять те вещи, которые, как кажется, должны быть очевидными для всех христиан, но почему-то таковыми не являются. Слышим мы апостольское объяснение сегодня во время литургии в православных храмах, когда звучит отрывок из 3 главы 1 послания апостола Павла Коринфянам. Давайте послушаем эти апостольские слова.
2: «Бог боюсь мы поспешницы, Божие тяжание, Божие здание есте.
3: Ибо мы соработники у Бога, а вы Божия нива, Божье строение. Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог». Ибо храм Божий свят, а этот храм – вы.
2: Храм Божий свят есть, и же есть и вы.
1: Апостол Павел назвал своих адресатов Божьей нивой и Божьим строением. Нива, как мы все прекрасно понимаем, это засеянное поле со множеством колосьев. И ни при каких обстоятельствах нивой мы не назовем одиноко растущий колосок. Важно заметить, что Бог насадил именно ниву, и каждый христианин – ее составная часть. На этой аналогии апостол не стал останавливаться. Он сразу же перешел к осуждениям о христианах как о Божьем строении. Дом, даже самый простой, всегда представляет собой сооружение из множества элементов. Конструктивная ошибка в одном из них способна уничтожить все здание – или, как минимум, сделать пребывание в нем некомфортным и опасным. И, конечно же, любой дом начинается с фундамента. Апостол Павел написал, что таковым фундаментом для христиан должен быть Христос. Здесь у апостола мы видим сразу две в высшей степени важных и актуальных мысли. Во-первых, если мы все в совокупности представляем собой строение Божие, то это делает нас составными элементами, без которых строение не будет полноценным. Церковь не может ощущать себя законченной и исполнившей замысел Божий о ней до той поры, пока строение не совершенно. А совершенным оно станет лишь в том случае, если каждый человек станет его частью. Если кому-то кажется, что он лишний, никчемный и ненужный, то это означает лишь одно – такой человек еще не стал частью церкви, не стал одним из кирпичиков ее составляющих. Вторая же мысль, которая вытекает из прозвучавших сегодня слов святого апостола, предостерегает нас против чрезмерного увлечения кем бы то ни было или же чем бы то ни было. Христос – наш Спаситель и Бог. Следовательно, все, что хоть как-то затмевает собой Христа, не может быть основанием нашей жизни. Нам свойственно увлекаться, а потому постоянно возникает нечто такое, что поглощает наше внимание, то, без чего мы перестаем мыслить свою жизнь. И иногда это бывают совсем уж странные вещи или идеи. От любимого котика до здорового образа жизни. И котики, и здоровье прекрасны, но лишь до той поры, пока Христос – наш глава, пока ради Него мы готовы отказаться от всего, в том числе и от собственной души. Ведь сам Господь сказал, что кто потеряет душу свою ради Него, тот обретет ее. Конечно, такая готовность не может быть лишь декларацией намерений. Она должна исполняться на деле. В том числе и через то, чтобы, победив свой индивидуализм, стать пусть и маленьким, но неотъемлемым элементом Божьего строения, о котором мы сегодня услышали от святого апостола Христова Павла.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Яна Зотова. Певица, музыкант, ведет клуб трезвости.
0: Частное мнение.
2: Конечно, после трудной рабочей недели хочется отдохнуть. Хочется не думать о делах, выспаться в выходные, побыть с семьей. Говорят, понедельник день тяжелый. Ну да, после выходных трудно возвращаться в рабочий режим, это ясно. А что дальше? Рабочая неделя. И к воскресенью ты уже так устаешь, что порой думаешь, может, и в храм в этот раз не пойти, пропустить разок воскресную службу. Но, как правило, если в воскресенье не прийти в храм, предстоящая неделя будет очень трудной. Это подмечено многими. Получается, что приоритеты расставляются неверно в этом случае. Бог оказывается на последнем месте после наших земных дел, работ, отдыха и так далее. А Бог должен быть на первом месте. Тогда все остальное будет на своем. Когда начнешь воскресный день с храма, с благодарностью,

0: с главного дня недели, а не с понедельника, дня тяжелого. Как хорошо сделать в первую очередь самое важное – начать неделю с Господа, прийти помолиться в храм, исповедаться, причаститься, поблагодарить Бога за все, а потом уже сам Господь благословит тебя, твои земные дела и труды на предстоящую неделю.
1: Частное мнение.

0: Книга – великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться. Александр Блок. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 2 августа, слушайте произведение Павла Владимировича Тужилкина «Пламенный» и рассказ протоиерея Леонида Каркадинова «Карантин». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

Мама, ты знаешь, все точно в порядке. Мышцы окрепли, спасибо зарядке. Даже сердечное крепче и тверже. Нас уже многое

0: Сегодня, 2 августа, церковь вспоминает пророка Илию, преподобного Авраамия Галичского, священномученика Иоанна Стеблина-Каменского, преподобномученика архимандрита Тихона Кричкова. Преподобномученик Тихон, в миру Тимофей Кричков, родился в 1862 году в Воронежской губернии в крестьянской семье. Он поступил послушником в Алексеевский Акатов монастырь, принял там постриг и много лет исполнял послушание казначея. На некоторых иконах монастыря долгое время сохранялась надпись «Сооружена иждивением иеромонаха Тихона». В 27-м году он был возведен в сан архимандрита. В 30-м году власти Воронежа организовали кампанию арестов и расстрелов местного духовенства. Заново заводились дела на тех, кто уже был приговорен к ссылке или лагерям. Заключались под стражу те, кто был на свободе. Арестовали и всю братию Алексеевского монастыря. Архимандрита Тихона обвинили в антисоветской агитации. Вины своей он не признал. Священника приговорили к расстрелу. Вечером 2 августа ему объявили приговор. Священномученика Тихона расстреляли в окрестностях Воронежа вместе с протоиереем Иоанном Стеблин-Каменским, 5 другими священниками и 2 мирянами.
1: Преподобномученик Тихон разделил судьбу тысяч христиан, пострадавших за веру в 20 веке. Подвигом и молитвами новомучеников стоит Русская Православная Церковь. Мы чтим их память и в этот день обращаемся к святому мученику Тихону Кричкову. Преподобный мученик Тихон, моли Бога о нас. –

0: Будь сколько возможно искренен, добр и ласков к своим домашним, тогда все неприятности с их стороны уничтожатся сами собою. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: По волнам Эгейского моря от берегов Турции в сторону греческого порта Пирей шло небольшое судно, переполненное людьми. Это были беженцы-греки, коренные жители Анатолии, которых турки вынудили бежать с родной земли. Шел 1922 год. На деревянной скамье возле кормы молодая женщина кутала в одеяло двухлетнего сына. Мальчик плакал от холода и страха. Женщина гладила его по голове и приговаривала: «Ничего, Иаков, Господь нас не оставит». Такими были одни из первых детских воспоминаний преподобного старца Иакова, Цаликиса, архимандрита и настоятеля монастыря преподобного Давида на греческом острове Эвбея. Будущий старец появился на свет в ноябре 1920 года в небольшом прибрежном анатолийском селении Левисия. Иаковом его нарекли в честь деда-монаха. Родители мальчика, греки Ставрос Цаликис и его супруга Феодора, были благочестивыми, верующими людьми. Жизнь их протекала тихо и мирно, пока не начались гонения турок на коренное греческое население. Оставаться на родине стало опасно. Цаликисы, как и тысячи их соотечественников, были вынуждены бежать. Тогда, в 1922 году, в суматохе, Феодора с сыном и ее супруг оказались на разных судах. Феодора и двухлетний Иаков прибыли в Пирей. И 2 года прожили в пригороде на территории одного из торговых складов, не имея возможности найти другую крышу над головой. Где оказался Ставрос, куда причалил его корабль, Феодора с сыном не знали. Они даже смирились с мыслью, что он, возможно, погиб. Между тем, Ставрос тоже прибыл в Грецию. Он пытался разыскать жену и сына, но не смог обнаружить их следов. Но однажды Господь привел его в ту местность, где нашли приют Феодора и Иаков. Ставрос работал строителем и получил там заказ. Они встретились случайно. Какая это была радость! Воссоединившись после долгой разлуки, цаликисы перебрались на остров Эвбея, в небольшое селение Фаракала. Чтобы обустроить жизнь семьи на новом месте, Ставросу приходилось много работать. Он постоянно был в разъездах, работал строителем. Феодора занималась домом и воспитанием сына. Иаков рос болезненным мальчиком. «Цыпленок мой», – ласково называла его мать. Старец вспоминал, как однажды в детстве долго не мог подняться с кровати из-за кашля и боли в груди. Мать несколько ночей без сна, с поклонами, молилась перед семейной святыней, иконой святого мученика и чудотворца Харалампия. Вскоре Иаков выздоровел. Мальчик любил молиться вместе с матерью, а еще помогать ей по хозяйству. Старец вспоминал, что очень жалел матушку, на плечи которой легли многочисленные заботы по дому, и старался облегчить ее труд. Иаков выучился шить, вязать, готовить, ухаживать за домашней птицей. «Все это мне пригодилось потом в монашеской жизни», – говорил преподобный. У матери он научился и делам милосердия. Феодора помогала нуждающимся продуктами и одеждой. Старец вспоминал: «Матушка моя была украшена добродетелями милосердия и трудолюбия, которые с терпением и кротостью передавала и мне». Когда Иаков подрос, он стал ездить вместе с отцом на стройки. Зимой работы становилось меньше, и семья часто собиралась вместе у жарко растопленной печи. «Смиренная, благословенная, простая жизнь. Все было мирно в нашем домике», – говорил об этом времени преподобный. Иакову исполнилось 22 года, когда матушки не стало. Перед кончиной она благословила сына на путь служения Богу. Иаков давно хотел принять монашество, но не мог оставить овдовевшего отца. Только через несколько лет, когда Ставрос Цаликис отошел ко Господу, Иаков смог исполнить материнское благословение и свое давнее желание. В ноябре 1952 года он принял монашеский постриг в обители святого Давида Эвбейского. Впоследствии он стал настоятелем этого монастыря. К старцу Иакову приходили за утешением и духовной поддержкой не только монахи, но и миряне со всей Греции и даже из-за ее пределов. В беседах с людьми преподобный Иаков часто вспоминал свою семью и дорогую матушку, о которой говорил: «Душа у нее была монашеская, добрая, кроткая и любящая».
1: Семейные истории. Радио «Вера». Сюжеты.
3: Протоиерей Михаил Самохин.
4: У нас сменился в храме настоятель, и произошло это накануне Великого Поста. И в первое воскресенье Великого Поста, как вы знаете, торжество православия, а в первую субботу Великого Поста освящается Колево. Федора Тирана празднуем мы светло. Впервые в нашем храме появились красиво украшенные большие такие тазы с Колевом на афонский манер. И вместо обычных наших подсвечников также на столах появились тазы с песком для свечей. Совершилось богослужение, почитали канон Федору Тирану, помолились, осветили Колево, и духовенство ушло в алтарь. И тут я наблюдаю удивительную картину. Оставили тазы на столе, чтобы люди могли набирать самостоятельно себе каждый по необходимости колева. Раба Божия берет, значит, в свою баночку аккуратненько одного вида колева, рисового, потом берет пшеницу вареную, потом смотрит внимательно на таз с песком и посыпает все, что только что набрала, песочком. И я сказал Пономарю: быстро, говорю, пойди и песочек аккуратненько, бережно унеси. Вы знаете, бабушки протестовали против того, чтобы этот песок унесли, но тем не менее его все же унесли. Это еще один момент, который напоминает нам о том, что если мы чего-то не понимаем, то не нужно никогда не стесняться спросить. Нужно никогда не стесняться уточнить, а правильно ли мы делаем. Лучше показаться невеждой 5 минут, чем оказаться им до конца собственной жизни. Еще раз призываю всех, давайте учиться тому, во что мы верим, потому что вера бывает от слышания.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Почему Господь не дает спокойной жизни тем, кто Его ищет и кто изо всех сил старается быть Его верным учеником? Почему хотя бы для этих людей не создать комфортные условия существования? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 14 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «И объе понуди Иисус ученики Своя влезти в корабль».
3: «И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ. И отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев Его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это Я, не бойтесь». Петр сказал Ему в ответ: «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» И Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно ты Сын Божий!» И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую.
2: «И пришедши, придоши в землю Генесарецкую...»
1: В только что прозвучавшем отрывке рассказывается о том, как апостолы несколько часов боролись с разбушевавшимся морем. И вдруг, видимо, в тот момент, когда их силы были уже на исходе, они увидели фигуру, которая идет по воде. Евангелие говорит, что от этого видения они встревожились. Греческое слово, которое использует здесь евангелист Матфей, можно перевести как «пришли в смятение», «в ужас». То есть это был не просто испуг, это было состояние полной потери ориентации на грани с паникой. Апостолы решили, что видят призрак, то есть дух умершего человека. В иудейской традиции это считалось зловещим предзнаменованием. В античном мире моряки часто принимали призраков за предвестников гибели. Однако внезапно призрак обращается к апостолам со словами: «Ободритесь, это Я, не бойтесь». Из этого ученики понимают, что перед ними Господь. Некоторые христианские толкователи указывают на то, что в разговорном арамейском языке, на котором говорили Христос и апостолы, слова «это Я» отождествлялись с именем Творца. Именно их услышал Моисей на горе Синай, когда задал Богу вопрос: «Как твое имя?» И вот теперь это священное именование звучит из уст Спасителя, что повергает учеников в благоговейный трепет и восторг. Именно подобным состоянием и можно объяснить поступок Петра, который приходит в такое воодушевление, что, несмотря на бушующую стихию, просит у Господа разрешения прийти к нему по воде. Только представьте, в каком состоянии находились апостолы, когда вокруг них волновалось море. Возможно, мысленно они уже прощались с жизнью. Однозначно, что каждый про себя молился Богу о спасении. И вот спасение приходит к ним. Но приходит совершенно неожиданным образом. Явление Спасителя, который идет по воде, настолько нарушает их привычные представления, что они цепенеют от ужаса. Сразу же активизируются те предрассудки о духовной жизни, которые формировались в них с детства и поддерживались той религиозной средой, в которой они жили. И если бы не голос самого Христа, ужас мог бы перерасти в панику. Не так ли происходит зачастую и с нами? Ведь все мы выросли и живем в определенной культурной среде. И нередко именно она подсказывает нам, где, когда и при каких условиях нам может явиться Бог. В благодатных переживаниях, в благолепии размеренного церковного богослужения, в уютном семейном кругу, в благополучных обстоятельствах жизни. Одним словом, тогда, когда вокруг штиль, тишина и покой. Сегодня Евангелие напоминает нам о том, что Бог не обязан соответствовать нашим ожиданиям. Он может посетить нас посреди житейской бури, причем в таком образе, в котором мы его не узнаем, и который может вызвать у нас первобытный страх. И в свое время каждый неизбежно сталкивается с этим опытом. Ведь только так мы можем освободиться от наших ложных представлений и предрассудков о том, кто такой Господь. Только так мы сможем лицом к лицу встретиться с той великой и таинственной реальностью, которая говорит о себе лишь одно – «Я есть». Только так, подобно Петру, мы сможем откинуть всякий страх, ободриться и, не обращая внимания на обстоятельства, сделать шаг к ней навстречу.
0: Евангелие

0: Новый день, новый дар от Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Замечательно, что на языке Священного Писания горой именуется в ветхозаветных пророчествах и псалмах сама Пречистая Дева Мария Богородица, горой преосененную, как стяжавшая благодать, усыренную, то есть питательную, как исполненная многополезных даров Духа Святого, увенчанной камнем многоценным, который был отсечен от нее, как породивший Спасителя мира. Пребывая под сенью этой горы, то есть находясь под покровом Пресвятой Богородицы, мы бываем хранимы от всех стрел вражьих и удобно достигаем ее ходатайством благодатного спасения во Христе Иисусе, Господе нашему.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения» и ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. На примере бесноватого отрока раскроем состояние человека при нравственном падении в грех. Когда Господь повелел духу выйти из отрока, дух от злобы и лютости движения, при которых он вышел, возопил сильно и продолжительно потрясал отрока, отчего отрок сделался как бы мертвым. Сила сатаны, пребывающая в человеке при его рассеянной жизни, непримечаемой и непонимаемой, когда услышит имя Господа Иисуса, призываемое молящимся, приходит в смятение. Она воздвигает все страсти в человеке, посредством их приводит всего человека в страшные колебания, производит в теле различные странные болезни. В этом смысле сказал преподобный Иоанн Пророк: «Нам, немощным, остается только прибегать к имени Иисуса, потому что страсти, как сказано, суть демоны и исходят от призывания имени Христа». Это значит, действие страстей и демонов совокупное. Демоны действуют посредством страстей. Когда увидим при упражнении Иисусовой молитвы особенное волнение и вскипание страстей, не придем от этого в уныние и недоумение. Напротив того, ободримся и приготовимся к подвигу, к тщательному молению именем Господа Иисуса, как получившее явственное знамение, что молитва Иисусова начала производить в нас свойственное ей действие. Говорит святой Иоанн Златоуст: «Памятование имени Господа нашего Иисуса Христа раздражает на брань врага, потому что стремящаяся и понуждаемая к молитве Иисусовой душа все может обрести этой молитвой, и злое, и благое. Во-первых, она может усмотреть зло во внутренности сердца своего, а потом добро. Молитва эта может привести в движение змея, и молитва эта может смирить его. Молитва эта может обличить живущий в нас грех, и молитва эта может истребить этот грех. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Хочу поделиться с вами замечательной историей, которую я нашла в интернете. Написал о ней в своем блоге москвич Михаил Фатахов. Когда я прочитала его рассказ, то от души расплакалась. Как же хорошо, что Бог наполняет нашу жизнь такими светлыми моментами. Случай, описанный Михаилом, произошел на его глазах в подмосковной электричке. Он сидел среди других пассажиров, когда в вагон вошел бездомный и громко обратился ко всем присутствующим. Он сказал, что очень хочет есть, а денег взять просто неоткуда. Людей явно тронуло его честное признание, и они ему охотно подавали. Бездомный прошел через весь вагон, остановился, повернулся к пассажирам и сделал земной поклон. «Спасибо, граждане господа! Дай вам всем Бог!» сказал он и хотел уже уходить. Как вдруг сидевший у окна мужчина в очках начал его громко и злобно ругать. «Побираешься, денег просишь, а мне, может, семью нечем кормить, но я вот не прошу, как ты!» – кричал пассажир. В ответ бездомный тут же достал из кармана все свои деньги, какие успел собрать, и сунул их в руки опешившему от такого поступка человеку. «Возьми, тебе нужнее, а мне еще дадут, люди же добрые!» – сказал он и пошел дальше. Мужчина побежал за бездомным. Они несколько минут стояли в тамбуре. Было слышно, как пассажир в отчаянии кричал, что люди плохие, а бездомный его уверял, что они добры и прекрасны. Потом они разошлись. Мужчина так и не смог заставить бездомного забрать свои деньги. Он вернулся в вагон, сел на прежнее место у окна и заплакал. Вот так неожиданное проявление милосердия со стороны бездомного вернуло человеку веру в других людей, которую он чуть было не потерял. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
0: Живут такие люди. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
2: Сегодня, 2 августа, Церковь вспоминает пророка Илию, преподобного Авраамия Галичского, священномученика Иоанна Стеблина-Каменского, преподобномученика архимандрита Тихона Кричкова. Святой пророк Илия родился за 900 лет до нашей эры. Еще в юности он избрал путь служения Богу. Илия поселился в пустыне и проводил жизнь в строгом посте и молитве. Он был призван к пророческому служению при израильском царе Ахаве. В то время израильский народ оставил веру своих отцов и стал поклоняться языческим богам. Самый жестокий культ был у Ваала, которому приносили человеческие жертвы. Царя поддерживала его жена, жестокая Иезавель. Илия призывал царя покаяться. Ахав не послушал его. Тогда Илия предрек засуху для всего Израиля. 3 года в стране не было дождя. Народ голодал и страдал от зноя, но Ахав не желал признать своей неправоты. Тогда пророк велел установить на горе Кармил 2 жертвенника – Ваалу и истинному Богу. На который сойдет огонь с неба, тот и будет указанием, чей Бог истинен, сказал он. К горе собрался весь Израиль. Первыми к Ваалу взывали его жрецы, но небо молчало. Когда стал молиться пророк Илия, с неба сошел огонь. Запылала даже вода во рву, которым был окружен алтарь. Народ пал на землю, взывая: «Воистину Господь есть Бог един, и нет другого Бога, кроме Него». По молитве Илии тут же выпал обильный дождь. По преданию, за свою пламенную веру пророк Илия был взят на небо живым в огненной колеснице. Русская православная церковь свято чтит пророка Илию. Первая церковь, построенная в Киеве еще до крещения Руси, была во имя пророка Илии. В современном русском языке имя Илия обычно произносится как Илья. И сегодня свои именины празднуют все, названные крещенные в честь Илии пророка. Святой молится перед Богом о всех, кто почитает его. поздравляем именинников с праздником и вместе с ними просим: «Пророк Божий Илия, моли Бога о нас».

0: В 30-х годах 20 века Исаак Дунаевский написал музыку к 16 фильмам. Отечественные режиссеры в то время создавали по американским шаблонам новый кинематографический жанр – советскую музыкальную комедию. И молодой композитор принял участие в этом творческом процессе. «Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга», «Светлый путь» были схожи бравурной веселостью и нарочитым оптимизмом, часто диссонирующим с действительностью. Соответствовали заказной стилистике и песни, звучавшие с экрана. Но в 1936 году на экраны страны вышла комедия, не похожая на другие. Экранизация романа французского писателя Жюля Верна «Дети капитана Гранта» переносила советских зрителей в мир путешествий и приключений. Исаак Дунаевский написал для картины Владимира Вайнштока несколько произведений. Главное из них – симфоническая увертюра, которую и сегодня называют одним из лучших сочинений композитора. Порывистый, взволнованный, романтический характер мелодии передавал атмосферу подвигов и преданности благородному делу. Естественным продолжением центральной музыкальной темы стала песня «Жил отважный капитан» на стихи Василия Лебедева-Кумача. В ней воспевалось умение при любых обстоятельствах сохранять радостное расположение духа. В фильме песня прозвучала в исполнении актера Николая Черкасова. Он играл Жака Паганелли, добродушного чудака-ученого. А через 30 лет про капитана спел популярный исполнитель Муслим Магомаев, и произведение получило вторую жизнь.
1: Жил отважный капитан, он объездил много стран, и не раз он бороздил океан. Раз 15

Однажды капитан был в одной из дальних стран и влюбился, как простой мальчуган. Раз 15 он краснел, заикался и бледнел, но ни разу улыбнуться не посмел.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. В Древнем Коринфе, в который апостол Павел направил два своих послания, возникали сложности, которые всем нам хорошо знакомы по опыту собственной жизни. В церковном собрании люди мало обращали внимания на других. Они были заняты лишь самими собой, а церковная жизнь воспринималась ими как их частное дело. Апостол Павел был вынужден через различные образы объяснять те вещи, которые, как кажется, должны быть очевидными для всех христиан, но почему-то таковыми не являются. Слышим мы апостольское объяснение и сегодня, во время литургии в православных храмах, когда звучит отрывок из 3 главы 1 послания апостола Павла Коринфянам. Давайте послушаем эти апостольские слова.
2: «Богу боюсь мы поспешницы, Божие тяжание, Божие здание есте.
3: Ибо мы соработники у Бога, а вы Божия нива, Божье строение. Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм – вы».
2: «Храм Божий свят есть, и же есть и вы».
1: Апостол Павел назвал своих адресатов Божьей нивой и Божьим строением. Нива, как мы все прекрасно понимаем, это засеянное поле со множеством колосьев. И ни при каких обстоятельствах нивой мы не назовем одиноко растущий колосок. Важно заметить, что Бог насадил именно ниву, и каждый христианин – ее составная часть. На этой аналогии апостол не стал останавливаться. Он сразу же перешел к осуждениям о христианах как о Божьем строении. Дом, даже самый простой, всегда представляет собой сооружение из множества элементов. Конструктивная ошибка в одном из них способна уничтожить все здание – или, как минимум, сделать пребывание в нем некомфортным и опасным. И, конечно же, любой дом начинается с фундамента. Апостол Павел написал, что таковым фундаментом для христиан должен быть Христос. Здесь у апостола мы видим сразу две в высшей степени важных и актуальных мысли. Во-первых, если мы все в совокупности представляем собой строение Божие, то это делает нас составными элементами, без которых строение не будет полноценным. Церковь не может ощущать себя законченной и исполнившей замысел Божий о ней до той поры, пока строение не совершенно. А совершенным оно станет лишь в том случае, если каждый человек станет его частью. Если кому-то кажется, что он лишний, никчемный и ненужный, то это означает лишь одно – такой человек еще не стал частью церкви, не стал одним из кирпичиков ее составляющих. Вторая же мысль, которая вытекает из прозвучавших сегодня слов святого апостола, предостерегает нас против чрезмерного увлечения кем бы то ни было или же чем бы то ни было. Христос – наш Спаситель и Бог. Следовательно, все, что хоть как-то затмевает собой Христа, не может быть основанием нашей жизни. Нам свойственно увлекаться, а потому постоянно возникает нечто такое, что поглощает наше внимание, то, без чего мы перестаем мыслить свою жизнь. И иногда это бывают совсем уж странные вещи или идеи. От любимого котика до здорового образа жизни. И котики, и здоровье прекрасны, но лишь до той поры, пока Христос – наш глава, пока ради Него мы готовы отказаться от всего, в том числе и от собственной души. Ведь сам Господь сказал, что кто потеряет душу свою ради Него, тот обретет ее. Конечно, такая готовность не может быть лишь декларацией намерений. Она должна исполняться на деле. В том числе и через то, чтобы, победив свой индивидуализм, стать пусть и маленьким, но неотъемлемым элементом Божьего строения, о котором мы сегодня услышали от святого апостола Христова Павла.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Елизавета Бернас. Певчая, регент, блогер.
0: Частное мнение.
2: Был в моей жизни период, когда я заранее составляла о человеке мнение, еще и не познакомившись с ним. Кого-то заочно могла считать хорошим, а кого-то плохим. Хорошо, что Господь показал мне, насколько это ошибочный путь – судить, да еще и заочно о людях. Эта история произошла около 7 лет назад в деревне, где жила моя бабушка. Был там некий Василий, человек с уголовным прошлым. Непростой человек с очень непростой судьбой. Он работал пастухом на ферме у наших соседей. И как-то раз, когда гнал стадо в поля, по пути в канаве увидел выброшенные иконы. Василий в храм не ходил, от церкви был далек, но пройти мимо не смог. Взял иконы и принес нашим соседям, у которых работал. «Отнеси иконы бабушке из дома в конце улицы», — ответили ему. «Она богомольная, спроси у нее, что с иконами делать». Бабушка с трепетом приняла сверток, который ей вручил Василий. Иконы были очень ветхие, но некоторые удалось спасти. Одна из них – это икона Вознесения Господня. На иконе надпись, свидетельствующая о том, что она сделана в Петербурге в 1890 году. Теперь этот образ занимает почетное место в нашем красном углу. Представляете, такая реликвия лежала в канаве. Эта история для меня не просто рассказ об обретении икон. Это свидетельство о том, что всякая душа – христианка. Человек, который односельчанам казался заблудшим, не смог пройти мимо лежащих в канаве святынь. Сейчас, когда молюсь перед иконой Вознесения Господня, вновь и вновь вспоминаю историю ее появления в нашем доме. Вспоминаю пастуха Василия и думаю, как же неправильно навешивать на людей ярлыки. Господь любит всех одинаково, умеет достучаться до сердца каждого человека. И это таинственный диалог человеческой души и Бога, сокрытый от всех внешних.
0: Частное мнение.

0: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

Сегодня, 2 августа, Церковь вспоминает пророка Илию, преподобного Авраамия Галичского, священномученика Иоанна Стеблина-Каменского, преподобномученика архимандрита Тихона Кричкова. Преподобный Авраамий Галичский жил в XIV веке. Он входил в монашескую общину обители преподобного Сергия Радонежского. Стремясь к уединению и безмолвию, он испросил благословения и удалился в пустынные места Костромского края. Там Авраамий стал свидетелем чудесного явления иконы Божией Матери. Икона стояла на высокой горе и источала неземной свет. Об этом стало известно галичскому князю Димитрию. Тот пригласил отшельника принести ее в город. Авраамия встречали князь, дружина, духовенство и все горожане. От иконы совершились многочисленные исцеления. Князь помог построить храм и монастырь на месте явления иконы близ Чехломского озера. Когда обитель укрепилась, Авраамий удалился в поисках уединения. Но и в новом месте отшельника находили ученики, к подвижнику стекались люди за советом и наставлением. Всего Авраамий основал в Костромском крае 4 монастыря. Все обители были посвящены Богородице, которая явила ему свою икону в самом начале его молитвенных подвигов. Преподобный Авраамий Галичский входит в сон монахов и священников, которых Церковь прославила за личную праведность и молитвенный подвиг. Мы просим преподобного, святой праведный Авраамий, моли Бога о нас. –

0: Молись сколько можешь, а потом предавай все в руки Божии и успокаивайся. Преподобный Паисий Святогорец. Светлое утро на радио Вера.
1: Открываем историю.
2: В 1940 году две трети Франции, включая Париж, были оккупированы фашистской Германией. Под натиском немецких захватчиков Франция сопротивлялась недолго. Всего 43 дня понадобилось гитлеровцам, чтобы захватить ее. На юге страны появилось новое французское государство со столицей в курортном городе Виши. Эта территория считалась так называемой «свободной зоной», однако ее власти были марионетками Гитлера. Увы, большинство французов смирились с поражением и новыми порядками. Однако были и те, кто не побоялись бросить нацистам вызов – подпольщики и партизаны из движения сопротивления. Видную роль в нем сыграли русские эмигранты. В годы Второй мировой войны во Франции проживало несколько десятков тысяч выходцев из России, тех, кто бежал сюда от революции и гражданской войны. Дочерью русских эмигрантов была Анна Бетулинская, композитор, поэт и певица, среди предков которой знаменитый казачий атаман Платов. Она выступала под псевдонимом Анна Марли. Однажды в газете Анна прочитала статью о русских партизанах и посвятила им песню на русском языке. А писатель Морис Дрюон и журналист Жозеф Кессель написали на мелодию Анны Марли французский текст. Так появилась песня «Партизан», которая стала гимном движения сопротивления во Франции. Настоящей героиней французского сопротивления была княгиня Вера Оболенская. Ее семья эмигрировала из России в 1920-м. Когда немцы вторглись во Францию, Вере было 29 лет. Ее знакомый, князь Кирилл Макинский, вспоминал. Она не могла допустить мысли, что оккупация водворится надолго. Вера Оболенская стала подпольщицей. Она вошла в организацию, которая занималась сбором разведывательных сведений, подготовкой вооруженного восстания, разработкой плана послевоенного устройства Франции. Княгиня обладала феноменальной памятью. Это позволяло ей не записывать, а держать в голове имена, адреса и пароли. В 1943 году Веру арестовали. Ее жестоко допрашивали, но женщина не выдала товарищей по борьбе. За упорство и твердость немцы прозвали ее «Княгиня ничего не знаю». Они пытались склонить Оболенскую к сотрудничеству, но Вера твердо заявила о том, что для нее это невозможно. «Я русская, но выросла во Франции и здесь провела свою жизнь. Я не предам ни своей родины, ни страны, меня приютившей. Я христианка и поэтому не могу быть расисткой». Княгиню Веру Оболенскую казнили в 1944-м. Подвиг ее, несмотря на белоэмигрантское происхождение, признали и в Советском Союзе. В 1965 году Оболенскую посмертно наградили орденом Отечественной войны первой степени. Французы хранят память о единственном женском партизанском отряде сопротивления, который состоял из советских девушек. Они бежали из концлагеря в Эрувиле, совсем молодые, 23-24 года, а самой младшей из них не исполнилось и 16. Под руководством Надежды Лисовец девушки объединились в женский отряд «Родина», ходили в разведку, участвовали в захвате оружия, боеприпасов и продовольствия. Анна Марли, Вера Оболенская, советские девушки из отряда «Родина». Их судьбы были не похожи. Но они делали одно общее великое дело. Единодушно боролись с нацизмом во имя свободы России и Франции.
1: Открываем историю.

0: радио. Евангелие, день за днем.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Почему Господь не дает спокойной жизни тем, кто Его ищет и кто изо всех сил старается быть Его верным учеником? Почему хотя бы для этих людей не создать комфортные условия существования? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 14 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «И объе понуди Иисус ученики своя влезти в корабль».
3: «И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» И Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно ты Сын Божий!» И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую.
2: «И пришедшие, придоши в землю Генесарецкую...»
1: В только что прозвучавшем отрывке рассказывается о том, как апостолы несколько часов боролись с разбушевавшимся морем. И вдруг, видимо, в тот момент, когда их силы были уже на исходе, они увидели фигуру, которая идет по воде. Евангелие говорит, что от этого видения они встревожились. Греческое слово, которое использует здесь евангелист Матфей, можно перевести как «пришли в смятение», «в ужас». То есть это был не просто испуг, это было состояние полной потери ориентации на грани с паникой. Апостолы решили, что видят призрак, то есть дух умершего человека. В иудейской традиции это считалось зловещим предзнаменованием. В античном мире моряки часто принимали призраков за предвестников гибели. Однако внезапно призрак обращается к апостолам со словами: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Из этого ученики понимают, что перед ними Господь. Некоторые христианские толкователи указывают на то, что в разговорном арамейском языке, на котором говорили Христос и апостолы, слова «это я» отождествлялись с именем Творца. Именно их услышал Моисей на горе Синай, когда задал Богу вопрос: «Как твое имя?» И вот теперь это священное именование звучит из уст Спасителя, что повергает учеников в благоговейный трепет и восторг. Именно подобным состоянием и можно объяснить поступок Петра, который приходит в такое воодушевление, что, несмотря на бушующую стихию, просит у Господа разрешения прийти к нему по воде. Только представьте, в каком состоянии находились апостолы, когда вокруг них волновалось море. Возможно, мысленно они уже прощались с жизнью. Однозначно, что каждый про себя молился Богу о спасении. И вот спасение приходит к ним. Но приходит совершенно неожиданным образом. Явление Спасителя, который идет по воде, настолько нарушает их привычные представления, что они цепенеют от ужаса. Сразу же активизируются те предрассудки о духовной жизни, которые формировались в них с детства и поддерживались той религиозной средой, в которой они жили. И если бы не голос самого Христа, ужас мог бы перерасти в панику. Не так ли происходит зачастую и с нами? Ведь все мы выросли и живем в определенной культурной среде. И нередко именно она подсказывает нам, где, когда и при каких условиях нам может явиться Бог. В благодатных переживаниях, в благолепии размеренного церковного богослужения, в уютном семейном кругу, в благополучных обстоятельствах жизни. Одним словом, тогда, когда вокруг штиль, тишина и покой. Сегодня Евангелие напоминает нам о том, что Бог не обязан соответствовать нашим ожиданиям. Он может посетить нас посреди житейской бури, причем в таком образе, в котором мы его не узнаем, и который может вызвать у нас первобытный страх. И в свое время каждый неизбежно сталкивается с этим опытом. Ведь только так мы можем освободиться от наших ложных представлений и предрассудков о том, кто такой Господь. Только так мы сможем лицом к лицу встретиться с той великой и таинственной реальностью, которая говорит о себе лишь одно – «Я есть». Только так, подобно Петру, мы сможем откинуть всякий страх, ободриться и, не обращая внимания на обстоятельства, сделать шаг к ней навстречу.

0: Светлое утро. Начало дня с радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. До революции 1917 года обращения «господин» и «госпожа» были сословными. Они употреблялись в среде образованных людей, студентов и служащих, в кругах дворянства и купечества, в деловой переписке и в устном общении. В советское время сословие отменили. Появилось уравнивающее всех слово «товарищ». А «господин» стало неуместным и даже чуждым. Помните, персонаж пьесы Михаила Булгакова «Собачье сердце» Шариков грубо отвечает на подобное обращение «Господа в Париже». Но вот Советского Союза нет уже давно, обращение «товарищ» ушло из обихода, а слово «господин» так и не вернулось, хотя о его возрождении ведутся дискуссии как в СМИ, так и в официальных кругах. Почему же оно неудобно языку и никак не хочет встроиться в наш обиход? Прежде всего потому, что принять обращение или, как говорят лингвисты, адресив, можно только через согласие общества. Но именно мы сами и не хотим никак ввести в обиход господина и госпожу. Давайте поговорим о причинах этого явления. Во-первых, для многих данное обращение все еще сохраняет намек на сословную принадлежность. Российский житель среднего и старшего поколения помнит времена декларируемого равенства и братства. Поэтому в обращении «господин» и «госпожа» многим видится высокомерие. Вторая причина заключается в том, что у нас в обществе такое обращение считается слишком официальным. Оно как бы устанавливает дистанцию между людьми. Для нас более приемлемым кажется обращение «девушка» и даже «дама», чем «госпожа». А дети и вовсе могут сказать незнакомому взрослому «тетя» или «дяденька», что, конечно, не совсем уместно. Обращение «господин» сегодня используется в узком диапазоне. В официально-деловой сфере «господин посол». В обычном общении эти адресивы имеют слегка ироничный, шутливый оттенок. А для действительно вежливого обращения мы чаще всего используем имя и отчество. Как же быть, если нужно обратиться к незнакомцу, например, стоящему к нам спиной? Придется добиться зрительного контакта, попросить извинения и использовать местоимение «вы». Да, многим хотелось бы, чтобы у нас была универсальная форма вежливого обращения. Но для того, чтобы она прижилась, нужен не один десяток лет. С другой стороны, если до сих пор мы обходились без нее, значит, пока нашему обществу данный адресив не очень-то и актуален. Будем ждать. С вами, господа, была Нина Резник.

0: В эфире программа «Добрые вести». В Ставрополе прошел обучающий семинар, посвященный противодействию распространения неоязычества. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла он состоялся в храме великомученика и целителя Пантелеимона краевой столицы. Мероприятие было организовано епархиальным отделом по взаимодействию с казачеством Ставропольской и Невинномысской епархии совместно со штабом Терского войскового казачьего общества. Перед началом пленарного заседания были совершены божественная литургия и молебен на начало всякого доброго дела. Также была показана видеолекция руководителя миссионерского отдела Ставропольской епархии иерея Антония Скрынникова. В работе семинара приняли участие духовенство Ставропольской митрополии, атаманы, казаки и казачки, а также прихожане храма. О задачах семинара, посвященного противодействию распространению неоязычества, рассказал ректор Ставропольской духовной семинарии, руководитель комитета по взаимодействию с казачеством Ставропольской епархии, священник Терского войскового казачьего общества протоиерей Павел Самойленко.
1: Задача сегодняшнего семинара – дать для собравшихся на этот семинар пастырей, духовников и братьев-казаков исчерпывающую информацию о том, что из себя на самом деле представляют родноверы, неязычники и другие деструктивные проявления жизни нашего общества.
0: Почетным гостем семинара стал заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета профессор Роман Силантьев.
2: Неоязычники действительно представляют угрозу. Далеко не все неправославные вероисповедания угрозу представляют. Большинство из них вполне миролюбивы. Ну, как, например, там, баптисты. Но неоязычество – это религия ненависти, и очень часто последователи вот этого движения не только теоретическую агрессию проявляют в отношении православных, но и агрессию практическую. Взрывают храмы, уничтожают поклонные кресты, нападают с оружием на прихожан, разжигают ненависть. Поэтому церковь на это отвечает, и отвечает в том числе и просветительскими мероприятиями.
0: В ходе пленарного заседания были заслушаны приветствия и доклады участников. Завершился обучающий семинар принятием проекта итоговой резолюции. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Реестровая запись СМИ ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
4: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
0: В эфире программа «Добрые вести». В Ставрополе прошел обучающий семинар, посвященный противодействию распространению неоязычества. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла он состоялся в храме великомученика и целителя Пантелеимона краевой столицы. Мероприятие было организовано епархиальным отделом по взаимодействию с казачеством Ставропольской и Невинномысской епархии совместно со штабом Терского войскового казачьего общества. Перед началом пленарного заседания были совершены божественная литургия и молебен на начало всякого доброго дела. Также была показана видеолекция руководителя миссионерского отдела Ставропольской епархии иерея Антония Скрынникова. В работе семинара приняли участие духовенство Ставропольской митрополии, атаманы, казаки и казачки, а также прихожане храма. о задачах семинара, посвященного противодействию распространению неоязычества, рассказал ректор Ставропольской духовной семинарии, руководитель комитета по взаимодействию с казачеством Ставропольской епархии, священник Терского войскового казачьего общества протоиерей Павел Самойленко.
1: Задача сегодняшнего семинара – дать для собравшихся на этот семинар пастырей, духовников и братьев-казаков исчерпывающую информацию о том, что из себя на самом деле представляют родноверные, язычники и другие деструктивные проявления жизни нашего общества.
0: Почетным гостем семинара стал заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета профессор Роман Силантьев.
2: Неоязычники действительно представляют угрозу. Далеко не все неправославные вероисповедания угрозу представляют. Большинство из них вполне миролюбивы, ну, как, например, там, баптисты. Но неоязычество – это религия ненависти, и очень часто последователи вот этого движения не только теоретическую агрессию проявляют в отношении православных, но и агрессию практическую. Взрывают храмы, уничтожают поклонные кресты, нападают с оружием на прихожан, разжигают ненависть. Поэтому церковь на это отвечает, в том числе и просветительскими мероприятиями.
0: В ходе пленарного заседания были заслушаны приветствия и доклады участников. Завершился обучающий семинар принятием проекта итоговой резолюции. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
5: Радио Вера. Добрые истории.
6: Рассказывает педагог и переводчик Мария Юшина.
7: Мой старший брат, когда еще был студентом, устроился как-то летом на небольшую подработку. Деньги обещали небольшие, но их как раз бы хватило для того, чтобы купить новый телефон. И вот он получает заветные деньги, идет по дороге и видит у светофора пожилого мужчину в темных очках и с тросточкой. Брат подошел к нему и спросил: «Вам помочь?» Мужчина сказал: «Да, пожалуйста, переведите меня через дорогу, я совсем ничего не вижу». Брат взял его под руку, и пока они шли, его новый знакомый рассказал ему, что несколько лет назад он попал в аварию, в которой потерял зрение, и теперь привыкает к новой жизни. Когда они оказались на безопасном участке дороги, мужчина поблагодарил брата и сказал: «Эх, вот если бы у меня была собака-поводырь, как это было бы хорошо!» В этот же момент мой брат достал все деньги, которые он заработал, и аккуратно вложил в карман этому мужчине. «Возьмите! Конечно, вам не хватит на собаку, но пусть это будет первым вложением». Мужчина сперва не поверил и сказал: «А они настоящие?» Брат ответил: «Конечно, самые что ни на есть, честно заработанные». Облокотившись на брата, мужчина расплакался. И кажется, что в этот момент мир на секунду замер и озарился светом.
5: Добрые истории. Радио Вера.
8: Сегодня, 2 августа, церковь вспоминает пророка Илию, преподобного Авраамия Галичского, священномученика Иоанна Стеблина-Каменского, преподобномученика архимандрита Тихона Кричкова. Священномученик Иоанн Стеблин-Каменский родился в 1887 году в Санкт-Петербурге в дворянской семье. Иван выбрал карьеру морского офицера. Он служил на флоте до лета 17 года, а позже не раз участвовал в научных морских экспедициях. С 19 года жизнь Стеблин-Каменского была связана с церковью. Сначала он служил псаломщиком, а потом стал священником. В 24-м году в Петрограде активизировалась приходская жизнь и деятельность православных братств. Чтобы положить этому конец, ОГПУ арестовало около 40 человек, духовенство и мирян. Отца Иоанна обвинили в том, что он объединил вокруг себя верующих, организовывал встречи на квартирах. Его приговорили к 3 годам заключения в Соловецком концлагере. Затем он был сослан в Воронеж. Там отец Иоанн организовал сбор помощи заключенному духовенству и их семьям. Священника снова арестовали в 29-м году. Его обвинили в занятии деятельностью, подрывающей авторитет и мощь советской власти. Последовал новый срок на Соловках. В 30-м году против Стеблин-Каменского в Воронеже было заведено новое дело. Его с группой духовенства обвинили в участии в монархической организации. Протоиерей Стеблин-Каменский был расстрелян. В стенограмме допроса священномученика Иоанна Стеблина-Каменского сохранились его последние слова следователям. «Для меня нет сомнения, что вера в распятого Христа непобедима. Боевой офицер, патриот, пастырь, преданный Богу, он исповедал Христа в минуты смерти. Церковь молится священномученику Иоанну и просит его: «Святой мученик Иоанн, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Имя советского композитора Георгия Васильевича Свиридова известно прежде всего благодаря его вокальным и оркестровым сочинениям. А вот его фортепианное творчество находится в тени. Между тем, оно довольно разнообразно. Еще в студенческие годы Свиридов написал ряд фортепианных пьес. Позже из-под его пера появились концерт для фортепиано с оркестром, соната и другие сочинения. В этом фортепианном разнообразии особое место занимает альбом пьес для детей. Так назван цикл из 17 небольших произведений, различных по характеру, масштабу, исполнительским трудностям. Пьесы расположены таким образом, что их техническая сложность постепенно возрастает к концу альбома. Обращаясь к детской музыке, Свиридов следовал традиции, берущей начало в творчестве Шумана, Чайковского и других композиторов. Однако его альбом пьес существенно отличается по стилю. В этой музыке переплетаются традиции, инноваторство, естественность и оригинальность. В качестве заглавий для фортепианных миниатюр Свиридов избрал знакомые каждому ребенку сюжеты. Есть здесь и картины природы в пьесах «Зима» и «Дождик». Есть портреты самих детей в композициях «Упрямец», «Попрыгунья». Есть образ родной страны в произведении «Звонили звоны». А еще здесь, конечно, представлены игрушки. Так пьеса «Музыкальный ящик» изображает музыкальную шкатулку с ее тонким звенящим напевом, дарящим радость как детям, так и взрослым. «Музыкальный ящик» из цикла «Альбом пьес для детей» Георгия Васильевича Свиридова прозвучит в исполнении Никиты Фитенко.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, Угличский феоктист. В Древнем Коринфе, в который апостол Павел направил два своих послания, возникали сложности, которые всем нам хорошо знакомы по опыту собственной жизни. В церковном собрании люди мало обращали внимания на других. Они были заняты лишь самими собой, а церковная жизнь воспринималась ими как их частное дело. Апостол Павел был вынужден через различные образы объяснять те вещи, которые, как кажется, должны быть очевидными для всех христиан, но почему-то таковыми не являются. Слышим мы апостольское объяснение сегодня во время литургии в православных храмах, когда звучит отрывок из 3 главы 1 послания апостола Павла Коринфянам. Давайте послушаем эти апостольские слова.
2: «Бога боюсь мы, поспешницы, Божие тяжание, Божие здание есте.
3: Ибо мы соработники у Бога, а вы Божия нива, Божье строение. Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог». Ибо храм Божий свят, а этот храм – вы.
2: Храм Божий свят есть, и же есть и вы.
1: Апостол Павел назвал своих адресатов Божьей нивой и Божьим строением. Нива, как мы все прекрасно понимаем, это засеянное поле со множеством колосьев. И ни при каких обстоятельствах нивой мы не назовем одиноко растущий колосок. Важно заметить, что Бог насадил именно ниву, и каждый христианин – ее составная часть. На этой аналогии апостол не стал останавливаться. Он сразу же перешел к осуждениям о христианах как о Божьем строении. Дом, даже самый простой, всегда представляет собой сооружение из множества элементов. Конструктивная ошибка в одном из них способна уничтожить все здание – или, как минимум, сделать пребывание в нем некомфортным и опасным. И, конечно же, любой дом начинается с фундамента. Апостол Павел написал, что таковым фундаментом для христиан должен быть Христос. Здесь у апостола мы видим сразу две в высшей степени важных и актуальных мысли. Во-первых, если мы все в совокупности представляем собой строение Божие, то это делает нас составными элементами, без которых строение не будет полноценным. Церковь не может ощущать себя законченной и исполнившей замысел Божий о ней до той поры, пока строение не совершенно. А совершенным оно станет лишь в том случае, если каждый человек станет его частью. Если кому-то кажется, что он лишний, никчемный и ненужный, то это означает лишь одно – такой человек еще не стал частью церкви, не стал одним из кирпичиков ее составляющих. Вторая же мысль, которая вытекает из прозвучавших сегодня слов святого апостола, предостерегает нас против чрезмерного увлечения кем бы то ни было или же чем бы то ни было. Христос – наш Спаситель и Бог. Следовательно, все, что хоть как-то затмевает собой Христа, не может быть основанием нашей жизни. Нам свойственно увлекаться, а потому постоянно возникает нечто такое, что поглощает наше внимание, то, без чего мы перестаем мыслить свою жизнь. И иногда это бывают совсем уж странные вещи или идеи. От любимого котика до здорового образа жизни. И котики, и здоровье прекрасны, но лишь до той поры, пока Христос наш глава, пока ради Него мы готовы отказаться от всего, в том числе и от собственной души. Ведь сам Господь сказал, что кто потеряет душу свою ради Него, тот обретет ее. Конечно, такая готовность не может быть лишь декларацией намерений. Она должна исполняться на деле. В том числе и через то, чтобы, победив свой индивидуализм, стать пусть и маленьким, но неотъемлемым элементом Божьего строения, о котором мы сегодня слышали от святого апостола Христова Павла.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Сергей Комаров. Публицист, религиовед, музыкант.
0: Частное мнение.
2: Зашел к знакомому иеромонаху на чай. Рассказал о том, как мы с друзьями провели вечер памяти старца Ипполита Халина в Сретенском монастыре. Отец Ипполит – это замечательный подвижник русской церкви, жил совсем недавно, был игуменом Свято-Николаевского мужского монастыря в Рыльске. Особенность служения архимандрита Ипполита в том, что он был скуп на слова, говорил мало и редко, но самим образом своего жития он благотворно, по-евангельски действовал на тысячу людей вокруг себя, приводя их к Богу. «Я поделился с другом-монахом. Посмотри, — говорю, — как интересно, человек привел к Богу тысячи людей и даже в личных беседах не говорил ничего необычного. Так, общие слова назидания. Потому что дело было не в словах, а в молитве и личной святости. А иеромонах, друг мой, по этому поводу вспомнил один случай из своей жизни. Было время, — рассказывал он, — когда получалось с Божьей помощью вести действительно монашескую молитвенную жизнь. Послушание, молитва, чтение Священного Писания, изучение святоотеческих творений ничего больше не знал, только этим занимался. Физически был всегда изможден и как бы навык говорить утратил без бесед с людьми. Еле связывал слова, да и говорить особо не хотелось». И вот подошла к нему с вопросами одна сотрудница монастыря, у которой были какие-то колебания в вере. Он ей ответил, но настолько нескладно, несуразно, что сам постыдился своего ответа. Через несколько дней она подошла к нему, сияющая, и призналась, что проплакала все это время от его слов, и что он как будто вдохнул в нее веру, обновил ее религиозное чувство. Снова начала ходить в храм, встала на путь спасения». Иеромонах недоумевал тогда, что такого он ей сказал. А сейчас, спустя годы, понял, что дело не в словах было, а в том, что жил он так, что Бог был близко. И Господь как-то подействовал на эту женщину через убогое и нескладное слово иеромонаха. Да, потому что ищущий Бога человек слышит сердцем, а не ушами. И слышит только то слово, которое приправлено благодатью. А благодать живет лишь там, где идет брань со страстями. И если этого нет, слово наше будет иметь мало цены. Потому церковный народ так любит слушать не очень-то искусных в красноречии, но святых проповедников. Например, старец Кирилл Павлов. Если читать его проповеди в печатном виде, они могут показаться самыми обычными. Но когда люди вживую слышали этого титана духа, видели его лицо, воздействие простых слов,

Сегодня, 2 августа, слушайте фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться?» и фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Воскресное чтение на радио «Вера» с 11 вечера до полуночи.

0: брат, жить, чтобы мир внутри себя стяжать.
1: Сегодня, 2 августа, церковь вспоминает пророка Илию, преподобного Авраамия Галичского, священномученика Иоанна Стеблина-Каменского, преподобномученика архимандрита Тихона Кричкова. Преподобномученик Тихон, в миру Тимофей Кричков, родился в 1862 году в Воронежской губернии в крестьянской семье. Он поступил послушником в Алексеевский Акатов монастырь, принял там постриг и много лет исполнял послушание казначея. На некоторых иконах монастыря долгое время сохранялась надпись «Сооружена иждивением иеромонаха Тихона». В 27-м году он был возведен в сан архимандрита. В 30-м году власти Воронежа организовали кампанию арестов и расстрелов местного духовенства. Заново заводились дела на тех, кто уже был приговорен к ссылке или лагерям. Заключались под стражу те, кто был на свободе. Арестовали и всю братию Алексеевского монастыря. Архимандрита Тихона обвинили в антисоветской агитации. Вины своей он не признал. Священника приговорили к расстрелу. Вечером 2 августа ему объявили приговор. Священномученика Тихона расстреляли в окрестностях Воронежа вместе с протоиереем Иоанном Стеблин-Каменским, 5 другими священниками и 2 мирянами.
2: Преподобномученик Тихон разделил судьбу тысяч христиан, пострадавших за веру в 20 веке. Подвигом и молитвами новомучеников стоит Русская Православная Церковь. Мы чтим их память, и в этот день обращаемся к святому мученику Тихону Кричкову. Преподобный мученик Тихон, моли Бога о нас. –

0: Отними у любви терпение, и она, как разоренная, перестанет существовать. Священномученик Киприан Карфагенский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: В его руках был ключ к человеческому сердцу, говорили коллеги про Александра Николаевича Бакулева, талантливого врача, основоположника отечественной сердечно-сосудистой хирургии. В середине 20 века Бакулев проводил сложнейшие операции на сердце. Его уникальные хирургические методы и сегодня продолжают спасать жизни. Добиться этого Бакулеву помогли знания, практика, усердие. А главное – любовь к ближнему, желание облегчить его боль. Пациентов нужно не только лечить, но и любить, был уверен Александр Николаевич. Будущий хирург родился в 1890 году в деревне Бакули, Вятской губернии, по которой его предки когда-то и получили фамилию. В многодетной крестьянской семье Александр был старшим ребенком. С 8-летнего возраста помогал отцу по хозяйству, успевал при этом и учиться. Окончил церковно-приходскую школу, потом народное училище, которое находилось в соседнем селе. Казалось бы, для крестьянина вполне достаточно. Но Саша хотел стать врачом, поэтому поступил в первую Вятскую гимназию, а после нее, в 1911-м, на медицинский факультет Саратовского университета. Бакулев перешел на четвертый курс, когда началась Первая мировая война. Лекции, семинары и экзамены молодой человек стал совмещать с работой в эвакуационном хирургическом госпитале. В 1915-м Александра мобилизовали в качестве фронтового врача ударного батальона 80-го Кабардинского полка. Он с честью нес службу. За храбрость и самоотверженность Бакулева наградили боевым орденом Святого Станислава Третьей степени. После демобилизации в 1917-м Александр продолжил образование в университете. Однако ненадолго. Началась гражданская война. Бакулева призвали в Красную армию. И снова фронт. Снова госпитали. В Саратове и Сызрани. Защитить диплом удалось лишь в 1922-м. К этому моменту за плечами Бакулева уже был внушительный опыт военно-полевой хирургии. По рекомендации университетского преподавателя, академика Сергея Ивановича Спаса-Кукотского, Александра приняли на работу во Второй Московский медицинский институт имени Пирогова на кафедру хирургии. Здесь Бакулев вел научные исследования и в 1935-м защитил кандидатскую диссертацию, а еще через 4 года – докторскую. Много оперировал, внедрял новые методы в черепно-мозговую, легочную и пищеварительную хирургию. Вскоре Бакулев возглавил хирургическую кафедру Второго медицинского института. А буквально через несколько месяцев началась Великая Отечественная война. В военные годы Бакулев работал консультантом по хирургии главного управления эвакуационных госпиталей столицы. Во время битвы за Москву Бакулев был главным хирургом резервного фронта. Лично оперировал раненых, брал самые тяжелые случаи. Много раз доводилось проводить операции на сердце. Именно на кардиохирургии Бакулев сосредоточился после окончания войны. В 1948 году Александр Николаевич, первым в стране, успешно провел сложные операции при врожденном пороке сердца и аневризме аорты. Методику эту впоследствии во всем мире стали называть «операцией Бакулева». Трудами Александра Николаевича в 1955 году в Москве появилось специализированное медицинское учреждение по лечению сердечно-сосудистых заболеваний – Институт грудной хирургии. Супруга доктора Мария Федоровна вспоминала, что Александр Николаевич в выходной день или поздним вечером мог уехать из дома в клинику, проведать пациентов. Со многими из них Бакулев всю жизнь поддерживал связь, переписывался и приглашал в гости. Ключ к человеческому сердцу был не только в умелых руках хирурга, но и в его душе, всегда открытой людям. Однажды во время встречи с молодыми специалистами Бакулеву спросили, как стать хорошим хирургом. И он ответил: «Не посчитайся со своими удобствами, с хорошим сном, теплой квартирой, когда в ливень и пургу к тебе постучали, прося помощи. Поезжай, скачи на лошади, лети самолетом, пробирайся пешком, когда тебя позовут к больному. Поволнуйся на каждой операции и после нее, пока не убедишься, что ты спас человека. Почувствуй радость, когда он пожмет тебе руку и от всей души скажет скромное: «Спасибо, доктор».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера,
7: надежда,
6: любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников императрицы Александры Федоровны Романовой. 1899 год. Каждая преданная сестра может оказать такое сильное влияние на своего брата, которое будет вести его, как перст Господа, по верной жизненной дороге. В своем собственном доме, на собственном примере покажите всю возвышенную красоту истинной благородной женственности. Стремясь ко всему нежному, чистому, святому в божественном идеале женщины, будьте воплощением добродетели и сделайте добродетель для всех настолько привлекательной, чтобы порок всегда вызывал только отвращение. Пусть видят в вас такую чистоту души, такое благородство духа, такую божественную святость, чтобы ваше сияние всегда охраняло ваших братьев, куда бы они ни пошли, как защитная оболочка или как ангел, парящий над их головами в вечном благословении».

0: радио. На струнах псалтыри.
1: Добрый день, Андрей Борисович.
2: Здрасте, Маргарита Константиновна. Давненько мы не виделись. Как самочувствие ваше, как дети?
1: Здоровье получше, спасибо. Насколько это возможно в моем возрасте. И дети, ничего, как будто... Ой, Андрей Борисович, за сына я очень переживаю. Какой-то он стал замкнутый, напряженный, необщительный.
2: Случилось у него что-нибудь?
1: Да вроде в общем и целом все благополучно. Просто он уже не тот, что был прежде. Как будто радости лишился. Его гнетет бесконечная череда неприятностей. Жена работу потеряла, денег вечно не хватает, кредиты, проценты. И сердце у него ожесточилось.
2: Когда человек постоянно под гнетом проблем, трудно оставаться счастливым и приветливым. Хотя... В 94-м псалме звучит предостережение: «Не ожесточайте сердец ваших, подобно тем, кто вызывал гнев Бога в одни испытания в пустыне».
1: А о ком это здесь идет речь, Андрей Борисович?
2: О еврейском народе, 40 лет блуждавшем в пустыне на пути к земле обетованной.
1: И что, у этих странников были ожесточены сердца?
2: Да, люди были раздражены. Им приходилось терпеть усталость, жажду и голод. Они роптали не только на пророка, на Моисея, который вывел их из египетского плена, но и на самого Бога. В своем недовольстве иудеи забывали о том, что земля, текущая молоком и медом, была им завещана Богом еще во времена праотца Авраама, и что Моисей не по своей прихоти возглавил путешествие в Палестину, а по велению Всевышнего. Нелегкое странствие казалось им бессмысленным. Не раз они грозились повернуть назад, в неволю, где, по их выражению, можно было досыта есть мясо и рыбу, а лук и чеснок был бесплатным. В иные моменты в стане звучали даже такие страшные сомнения. А существует ли Бог вообще?
1: Это все от трудностей. Ведь обеты Аврааму и Моисею, наверное, были для многих лишь теорией. А невзгоды они остро чувствовали на себе.
2: Вовсе не теорией было присутствие Бога во время исхода еврейского народа из Египта. Чудеса сопровождали путников. Случались почти так же часто, как восход и закат. Днем странников вело облако, а ночью огненный столб. От жажды их спас поток воды, высеченный Моисеем из камня. Голод утолила манна, падающая с неба. Но люди упрямо не замечали сверхъестественной природы этих удивительных явлений и продолжали настаивать на исполнении своих прихотей.
1: Да, в таких случаях говорят, все у них не слава Богу.
2: Очень меткая поговорка. Творец пытался научить богоизбранный народ ставить служение высшим целям над земными потребностями. Но люди, погрязшие в сиюминутных заботах, находили все новые причины для недовольства, испытывали терпение Бога. Псалмопевец приводит в 94-й песне горькие слова Создателя. «Искушали меня отцы ваши, искушали меня и видели деяния мои. 40 лет негодовал я на этот народ и сказал, непрестанно заблуждаются они сердцем и не познали путей моих. Посему поклялся я в гневе моем, что не войдут они в покой мой».
1: Но, Андрей Борисович, а разве вменяется в грех человеку, что он ропщет, когда у него действительно есть причины для ропота?
2: Грех – это шаг в сторону от Бога. И ропот, недовольство – это, как в детской игре говорится, 100 великанских шагов.
1: Но как можно славить Бога, если у тебя все плохо в жизни?
2: Человек, подлинно верующий, при любых обстоятельствах имеет детскую, бескорыстную, сыновнюю радость о Боге. Радость того, что все в надежных руках. Это своеобразный индикатор доверия Творцу, а заодно и гарантия счастья. И часто бывает, что человек, находящийся в стесненных обстоятельствах, чувствует себя счастливее того, у кого все благополучно. Вот представьте, что бредущие в Палестину израильтяне не страшились бы поминутно, что пропадут в пустыне от голода и жажды, а доверились бы Создателю и благодарно принимали чудеса, которыми он осыпал их. Насколько легче и светлее был бы тогда их путь.
1: Значит, и сын мой сам виноват, что стал таким безрадостным, да?
2: Ожесточение сердца – это не только и не столько вина, сколько беда, Маргарита Константиновна. Недовольство жизнью – это же как тюрьма, в которую мы добровольно себя заключаем. И пребывать в ней горько и больно.
1: И как же из этой тюрьмы можно выйти на свет Божий?
2: Да рецепт-то простой. Вспомнить про этот свет и обрадоваться ему.
1: Но как же не думать о неприятностях?
2: Почему не думать? Просто относиться к ним не как к бессмысленному наваждению, а как к поручению от Бога. У Творца о каждом человеке свой промысел. Одного он, как отец, учит милосердию, другого – терпению. И все обстоятельства жизни могут служить некой благой цели.
1: Сделать бы зарубку на память об этом, что не унывать в трудную минуту.
2: Зарубок, напоминающих о Боге, вокруг нас сколько угодно. Вся природа свидетельствует о всемогущем и милосердном Создателе, окружившем нас отеческой заботой. Послушайте, Маргарита Константиновна, как псалмопевец призывает нас разделить радость об этом. «Придите, в радости воспоем Господа, воззовем к Богу Спасителю нашему, предстанем пред лицом Его со славословием и в псалмах воззовем к Нему. Ибо велик Бог наш, Господь, Царь великий на всей земле, ибо в руках Его пределы земли и вершины гор подвластны Ему, ибо Ему подвластно море, и Он сотворил его, и сушу руки Его создали. Придите, поклонимся и припадем к Нему, и восплачем перед Господом, сотворившим нас, ибо Он Бог наш, и мы, как овцы на пастбище Его, овцы, которых пасет Он».
1: А ведь утешительно. Попробую наш разговор сыну пересказать. Не знаю только, получится ли у меня.
2: А вы ему 94-й псалом прочитаете. И будем надеяться, что это яркая песнь о гневе Божьем и радости человеческой поможет ему вырваться из плена ожесточения.
3: «Придите, воспоем Господу, воскликнем твердыне спасения нашего, предстанем лицу Его со славословием, в песнях воскликнем Ему, ибо Господь есть Бог великий и Царь великий над всеми богами. В Его руке глубины земли и вершины гор Его же, Его море, и Он создал его, и сушу образовали руки Его. Придите, поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицом Господа, Творца нашего, ибо Он есть Бог наш, и мы народ паствы Его, и овцы –

0: Сегодня, 2 августа, церковь вспоминает пророка Илию, преподобного Авраамия Галичского, священномученика Иоанна Стеблина-Каменского, преподобномученика архимандрита Тихона Кричкова. Святой пророк Илия родился за 900 лет до нашей эры. Еще в юности он избрал путь служения Богу. Илия поселился в пустыне и проводил жизнь в строгом посте и молитве. Он был призван к пророческому служению при израильском царе Ахаве. В то время израильский народ оставил веру своих отцов и стал поклоняться языческим богам. Самый жестокий культ был у Ваала, которому приносили человеческие жертвы. Царя поддерживала его жена, жестокая Иезавель. Илия призывал царя покаяться. Ахав не послушал его. Тогда Илия предрек засуху для всего Израиля. 3 года в стране не было дождя. Народ голодал и страдал от зноя, но Ахав не желал признать своей неправоты. Тогда пророк велел установить на горе Кармил 2 жертвенника – Ваалу и истинному Богу, на который сойдет огонь с неба, тот и будет указанием, чей Бог истинен, сказал он. К горе собрался весь Израиль. Первыми к Ваалу взывали его жрецы, но небо молчало. Когда стал молиться пророк Илия, с неба сошел огонь. Запылала даже вода во рву, которым был окружен алтарь. Народ пал на землю, взывая: «Воистину Господь есть Бог един, и нет другого Бога, кроме Него». По молитве Илии тут же выпал обильный дождь. По преданию, за свою пламенную веру пророк Илия был взят на небо живым в огненной колеснице. Русская православная церковь свято чтит пророка Илию. Первая церковь, построенная в Киеве еще до крещения Руси, была во имя пророка Илии. В современном русском языке имя Илия обычно произносится как Илья. И сегодня свои именины празднуют все, названные крещенные в честь Илии пророка. Святой молится перед Богом о всех, кто почитает его. Поздравляем именинников с праздником и вместе с ними просим: «Пророк Божий Илия, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Вера устами детей.
3: Рассуждаем о самом важном.
4: Такие апостолы.
5: Апостолов было 12. Они учились добру, исцелять людей. Их этому учил Иисус Христос. Добру, верности, любви. Я знаю таких апостолов: Петр, Иаков, Андрей, Матвей, Филипп, Иоанн, Павел. Иисусу Христу нужны были апостолы, чтобы их учить добру, верности, любви. Самое главное – это любовь, потому что Бог сам есть любовь. Иисус Христос хотел, чтобы апостолы дальше молились, всегда любили Господа, чтобы они рассказывали об этом людям, о вере и любви.
6: Апостолы – это были ученики Иисуса Христа. Они проповедовали Евангелие и направляли людей к добрым делам, а не к злым.
7: Я знаю апостола Варфоломея, я знаю апостола Андрея, я знаю апостола Петра.
8: Апостолы в основном были рыбаками и простыми людьми.
9: К примеру, Андрей Первозванный. Почему именно Первозванный? Потому что он был первым призван Иисусом Христом.
10: Иисуса Христа предал апостол Иуда.
11: А что я знаю про Иуду? Некоторые люди, цари, ненавидели Иисуса Христа. И поэтому они Иуде сказали то, что «приведи к нам Иисуса Христа, а мы тебе дадим серебро». И так Иуда предал Иисуса Христа.
12: апостолы, они проповедовали Христа и веру в Него. Они говорили: мы проповедуем Евангелие, хотите узнать, что такое вера в Бога? Ну, правда, некоторые люди как бы отстранивались от этого, но большинство людей познавали благодаря апостолам, что такое вера, и начинали потихонечку верить в Господа. Апостолы, они были обычными простыми людьми, но когда я созвал Господь, изменились гораздо. А так они до этого были просто обычными людьми, как мы, например.
13: Я знаю Петра, Варфоломея, Филиппа, Иакова, Иуда, Андрея и Павла.
14: Я бы могла рассказать про апостола Андрея. Они вместе с апостолом Петром рыбачили, и к ним пришел Господь и сказал: «Здравствуйте, люди мои, пойдемте со мной, я вам сейчас все покажу». И потом они начали в него верить, проповедовать веру в Бога. Ну и, конечно же, проповедовать Евангелие.
15: Апостолы переводятся с греческого «посланники». Сначала было 12 апостолов, потом их становилось все больше и больше. Апостолы проповедовали Евангелие. Они были простыми людьми, христианами.
16: Апостолы – это ближайшие ученики Иисуса Христа. Они проповедовали учение Господа и учили уважать и любить друг друга. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог – это есть любовь. Всего было 12 апостолов. Иисус дал им власть исцелять болезни и изгонять бесов.
17: 12 апостолов – это самые первые, кого избрал Господь. И после того, как Господь вознесся, стали появляться другие ученики. Когда Иисус Христос воскрес, на апостолов пустился Святой Дух. У них стали разные языки, они пошли проповедовать учение Христа.
4: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
18: И пейзаж «Утро в сосновом лесу» не стал исключением. В 1889 году художник посетил остров Городомля на озере Селигер в Тверской губернии. И его поразила нетронутая природа этого уединенного местечка. Иван Иванович хотел отразить красоту заповедного леса на рассвете. Он рисовал по утрам, забравшись с этюдником в самую чащу. Но диких зверей, конечно же, так близко не видел. И это хорошо. Ведь встреча с медведицей могла закончиться для художника печально.
19: Но если Шишкин был таким правдивым, зачем он мишек нарисовал, которых не видел?
18: Медвежье семейство, Настенька, изобразил не автор картины, а его товарищ, живописец Константин Савицкий. Он предложил разнообразить лесной пейзаж фигурами зверей, а Шишкин согласился на это. Видимо, счел, что так работа будет выглядеть эффектней.
19: Почему же Шишкин позволил другому художнику рисовать на своей картине?
18: Вероятнее всего, хотел поддержать друга материально, сделав его соавтором. Шишкин был успешным художником, его картины стоили дорого. «Утро в сосновом лесу» купил Павел Третьяков за 4000 рублей, а четверть этой суммы получил Савицкий.
19: Хорошо, что Савицкий нарисовал мишек. Они сделали картину интересней.
18: Интересней, может быть. Но художественные достоинства этому полотну все-таки придала кисть Ивана Шишкина. Это понимал и покупатель Павел Третьяков, и другие современники художника. Например, публицист Василий Михеев писал, что фигуры медведей мешают целостному восприятию картины, отвлекают от главного.
19: А что здесь главное?
18: Сам пейзаж. Он выглядит реалистично, но при этом кажется сказочным. Вглядись в него внимательней. Бледный изумруд хвои, темная охра стволов, молочный туман создает таинственность, а лучи солнца, льющиеся сверху, наполняют чащу радостным светом. Мы видим вековой лес глазами Ивана Шишкина, и в этих глазах восторг и любовь к родному краю.
19: На конфетной обертке этого, конечно, не разглядишь.
18: И не нужно. У нас есть прекрасная возможность прийти в Третьяковскую галерею и увидеть шедевр в подлиннике. А конфеты созданы вовсе не для любования. Пойдем-ка мы с тобой, дружочек, чаю попьем.
20: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Евангелие, как ночное небо. Чем больше смотришь, тем больше звезд.
1: Так поэтично отозвался о Евангелии писатель и поэт Дмитрий Сергеевич Мережковский. Это цитата из его богословско-философской книги «Иисус неизвестный». В ней есть строки о карманном Новом Завете Мережковского. «Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа» в русском переводе «Санкт-Петербург, 1890 год». Маленькая, в черном кожаном переплете книжечка. Судя по надписи на предзаглавном листке, 1902 год, она у меня 30 лет. Я ее читаю каждый день и буду читать, пока видят глаза. В самые яркие дни и в самые темные ночи. В юности писателя в 1880 году его отец Сергей Иванович привел 14-летнего Дмитрия в дом Достоевского, попросил классика оценить литературные таланты сына. Позже в автобиографии Мережковский опишет реакцию Достоевского на его первые стихи. «Слабо. Никуда не годится. Чтобы хорошо писать, страдать надо». На долю Дмитрия Мережковского выпало много трудностей. Внутренние искания, неприятие критиков, потеря родины и эмиграция. Он стал классиком мировой литературы, а главной книгой для самого Мережковского, как и для Достоевского, который дал ему бескомпромиссное напутствие, было Евангелие.
0: Цитата

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шепелева. «Кто ищет, как угодить Богу, не будет Богом оставлен», писал одному из своих духовных чад игумен Никон Воробьев, подвижник 20 века, монах и священнослужитель. К отцу Никону за советом и поддержкой обращались в письмах самые разные люди – и миряне, и священники, и монашествующие. Батюшка отвечал каждому и признавался, что делает это с большой радостью. Письма игумена Никона Воробьева стали утешением не только для тех, кому были адресованы, но и для многих других людей. Сегодня почти все они опубликованы, а значит, возможность прочесть советы и наставления батюшки есть у каждого из нас. Один из таких сборников называется «Письма о духовной жизни». В посланиях, которые туда вошли, отец Никон размышляет об основах христианской жизни, о вере, о предназначении человека и его взаимоотношениях с Богом. О том, почему в жизни нам порой приходится терпеть скорби, как их преодолевать и о том, что может принести человеку истинное счастье. Его духовные наставления просты и вместе с тем наполнены мудростью. Они дышат радостью и любовью. Чувствуется, что отец Никон стремится утешить тех, к кому обращается. Тон его писем мягкий и обнадеживающий. Так, например, одного из своих адресатов он призывает не роптать на скорби и говорит: «Не во гневе, не для наказания посылает нам Господь скорби и болезни, а из любви к нам, чтобы через малые скорби земной жизни привести к вечному блаженству. Будем же благодарить от всего сердца Господа за все, что угодно будет Ему послать нам». Письма о духовной жизни игумена Никона Воробьева написаны ярким, выразительным языком, хорошо понятным современному человеку. Свои советы и рекомендации батюшка высказывает деликатно, подкрепляя свои слова цитатами из Священного Писания и святоотеческого наследия. В каждом его письме звучит призыв положиться во всем на Бога. «Открывай свое сердце Господу со всеми немощами своими, не теряй надежды на милосердие Божие, и обретешь отраду, и мир, и спасение», – пишет отец Никон. И чувствуется, что его письма о духовной жизни адресованы каждому из нас. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Деревянный храм в честь иконы Пресвятой Богородицы Адигитрия в селе Зоркальцево Томской области устоял в советские годы гонений на церковь, но сгорел в наши дни. В 2020 году в него ударила молния. Во время пожара настоятель, отец Максим и несколько прихожан успели забежать в пылающее здание и спасти некоторые святыни. Сам храм сгорел дотла. Чудом на пепелище прихожане нашли сохранившуюся бумажную икону Смоленской Божией Матери, покровительницы храма. Несмотря на то, что стены церкви сгорели, община в селе продолжает собираться на молитву. Сейчас верующие ходят в часовню, которую огонь не тронул. Но на богослужениях в ней помещаются не все. Некоторым сельчанам приходится молиться под открытым небом, либо в небольшом вагончике, куда транслируется звук. Прихожан в Зоркальцево по сельским меркам много. К чаше на воскресной божественной литургии подходит около 100 человек. Приход во главе с отцом Максимом старается возродить храм. Что-то им удается восстановить после пожара. Тогда в огне расплавились колокола церкви, но верующие вручную перебрали, промыли и просеяли угли, пепел и грунт с колокольным металлом. Им удалось собрать около тонны бронзы. Из нее отлили новые колокола. Их установили на временную звонницу, и храм снова обрел голос. Но формирование колокольного ансамбля имеет свои законы. Колокола должны гармонировать между собой по тону. Поэтому необходимо приобрести еще 3 колокола. На один из них, 150-килограммовый, собирает средства фонд Архангела Михаила. Вы тоже можете помочь храму Смоленской иконы Божьей Матери Адигитрия в селе Зоркальцево на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Сегодня церковь Казанской иконы Божьей Матери, основанная в 1955 году, старейшая в Тольятти, хотя город ведет свою историю с 18 века. В то далекое время на Волжском берегу стояло несколько храмов, но все они оказались под водой при строительстве Куйбышевского водохранилища в середине 20-го столетия. Отстраивая город на новом месте, власти выделили небольшой участок земли православным. Верующие собрали молитвенный дом из срубов, перенесенных из затопляемой зоны, и освятили его в честь Казанской иконы Божьей Матери. В 1968 году над входом в здание возвели колокольню, и оно стало похоже на церковь. В праздники сюда съезжались верующие не только со всех концов Тольятти, но и из пригородных поселков. Небольшое здание не вмещало всех желающих участвовать в богослужении. В 1985 году на месте скромного деревянного строения православные возвели каменный храм. С тех пор в Тольятти построили десятки церквей, но Казанская по-прежнему особо любима горожанами.
1: Радио «Вера» в Тольятти можно слушать на частоте 94.9 FM.
2: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас.
1: Сегодня священник Александр Насибуллин, психолог, многодетная мама Ирина Гловацкая и филолог, педагог Ольга Цой будут размышлять о том, какую роль играют эмоции в духовной жизни –

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, Угличский феоктист. В Древнем Коринфе, в который апостол Павел направил два своих послания, возникали сложности, которые всем нам хорошо знакомы по опыту собственной жизни. В церковном собрании люди мало обращали внимания на других. Они были заняты лишь самими собой, а церковная жизнь воспринималась ими как их частное дело. Апостол Павел был вынужден через различные образы объяснять те вещи, которые, как кажется, должны быть очевидными для всех христиан, но почему-то таковыми не являются. Слышим мы апостольское объяснение и сегодня во время литургии в православных храмах, когда звучит отрывок из 3 главы первого послания апостола Павла Коринфянам. Давайте послушаем эти апостольские слова.
2: «Бога боюсь мы поспешницы, Божие тяжание, Божие здание есте.
3: Ибо мы соработники у Бога, а вы Божия нива, Божье строение. Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм – вы».
2: «Храм Божий свят есть, и же есть и вы».
1: Апостол Павел назвал своих адресатов «Божьей нивой» и «Божьим строением». Нива, как мы все прекрасно понимаем, это засеянное поле со множеством колосьев. И ни при каких обстоятельствах нивой мы не назовем одиноко растущий колосок. Важно заметить, что Бог насадил именно ниву, и каждый христианин – ее составная часть. На этой аналогии апостол не стал останавливаться. Он сразу же перешел к осуждениям о христианах как о Божьем строении. Дом, даже самый простой, всегда представляет собой сооружение из множества элементов. Конструктивная ошибка в одном из них способна уничтожить все здание или, как минимум, сделать пребывание в нем некомфортным и опасным. И, конечно же, любой дом начинается с фундамента. Апостол Павел написал, что таковым фундаментом для христиан должен быть Христос. Здесь у апостола мы видим сразу две в высшей степени важных и актуальных мысли. Во-первых, если мы все в совокупности представляем собой строение Божие, то это делает нас составными элементами, без которых строение не будет полноценным. Церковь не может ощущать себя законченной и исполнившей замысел Божий о ней до той поры, пока строение не совершенно. А совершенным оно станет лишь в том случае, если каждый человек станет его частью. Если кому-то кажется, что он лишний, никчемный и ненужный, то это означает лишь одно – такой человек еще не стал частью церкви, не стал одним из кирпичиков ее составляющих. Вторая же мысль, которая вытекает из прозвучавших сегодня слов святого апостола, предостерегает нас против чрезмерного увлечения кем бы то ни было или же чем бы то ни было. Христос – наш Спаситель и Бог. Следовательно, все, что хоть как-то затмевает собой Христа, не может быть основанием нашей жизни. Нам свойственно увлекаться, а потому постоянно возникает нечто такое, что поглощает наше внимание, то, без чего мы перестаем мыслить свою жизнь. И иногда это бывают совсем уж странные вещи или идеи. От любимого котика до здорового образа жизни. И котики, и здоровье прекрасны, но лишь до той поры, пока Христос – наш глава, пока ради Него мы готовы отказаться от всего, в том числе и от собственной души. Ведь сам Господь сказал, что кто потеряет душу свою ради Него, тот обретет ее. Конечно, такая готовность не может быть лишь декларацией намерений. Она должна исполняться на деле. В том числе и через то, чтобы, победив свой индивидуализм, стать пусть и маленьким, но неотъемлемым элементом Божьего строения, о котором мы сегодня услышали от святого апостола Христова Павла.
0: Апостольские чтения.

Радио «Вера». Светлое радио. Радость, делая человека чувствительнее к каждому биению жизни, укрепляет тело. Иван Павлов.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги писателя Льюиса Кэрролла «Дневник путешествия в Россию в 1867 году» или «Русский дневник». 2 августа 1867 года. Москва. 5 или 6 часов мы бродили по этому удивительному городу. Городу белых и зеленых кровель, конических башен, выдвигающихся одна из другой словно в подзорной трубе. Городу золоченых куполов, где словно в кривом зеркале отражаются картины городской жизни. Городу церквей, которые снаружи похожи на кактусы с разноцветными отростками. Одни венчают зеленые почки, другие — голубые, третьи — красные с белым. А внутри все увешано иконами и лампадами, и до самого потолка расписано красочными фресками. После обеда мы поехали на Воробьевы горы, откуда открывается величественная панорама на целый лес церковных колоколен и куполов с излученной Москвы реки на переднем плане. С этих холмов армия Наполеона впервые увидела город.
0: Голоса

уже поняли все, что смогли бы понять. Мир рушится, но продолжает нас удивлять.

0: православие.
1: Здравствуйте, в студии священник Антоний Борисов. Святой пророк Илья почитается не только в России, но и в других православных странах, например, в Болгарии. Здесь Ильин день празднуется даже с большим размахом, чем в России. Ильин день приходится в Болгарии на 20 июля, а не на 2 августа, как в России. Разница вызвана тем, что русская и болгарские церкви живут по разным календарям. Болгары по-новому, а мы по-старому. Традиционно православные болгары стремятся на Ильин день утром посетить богослужение, в ходе которого обязательно возносятся особые прошения о доброй погоде и хорошем урожае. Ведь в Болгарии пророк Илья почитается как святой, покровитель земледельцев и крестьян. В Болгарии до сих пор принято убирать пшеницу с полей именно к Ильину дню. Она как раз успевает созреть к этому времени. До Ильина дня хозяева виноградников стараются подвязать лозы, готовя их к первому в году сбору урожая винограда. Ильин день в Болгарии – это не только торжественное богослужение, но и время народных гуляний, которые начинаются после сытного праздничного обеда. Обед традиционно готовится так. Прямо во дворе храма разводится костер, на котором жарится туша барана. Из-за того, что Болгария несколько веков находилась под турецким владычеством, приготовленный на огне баран называется здесь турецким словом «курбан» или «чеверме». Когда зажаренный на огне баран доходит до степени готовности, его внутренности вынимаются, и на их основе затем готовится традиционный для Ильина дня суп – курбан-чорба. Кроме бараньих потрохов, сюда добавляются рис, макароны, свежая зелень, а также большое количество специй. Курбан-чорба и сам курбан перед употреблением обязательно освящаются священником. Традиционно часть праздничных угощений отдается нищим. В Болгарии даже есть поговорка, что в Ильин день никто голодным не останется. По окончании обеда в сельской местности начинается, собственно, гуляние. Повсюду звучат песни, люди танцуют, играют в подвижные игры. В городах Ильин день проходит, конечно, скромнее. Тем не менее, и там люди стараются собраться вместе и отметить праздник святого Ильи хотя бы в кругу семьи. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о традициях празднования Дня церковной памяти пророка Ильи в Болгарии.

0: Сегодня, 2 августа, Церковь вспоминает пророка Илию, преподобного Авраамия Галичского, священномученика Иоанна Стеблина-Каменского, преподобномученика архимандрита Тихона Кричкова. Преподобный Авраамий Галичский жил в XIV веке. Он входил в монашескую общину обители преподобного Сергия Радонежского. Стремясь к уединению и безмолвию, он испросил благословения и удалился в пустынные места Костромского края. Там Авраамий стал свидетелем чудесного явления иконы Божией Матери. Икона стояла на высокой горе и источала неземной свет. Об этом стало известно галичскому князю Димитрию. Тот пригласил отшельника принести ее в город. Авраамия встречали князь, дружина, духовенство и все горожане. От иконы совершились многочисленные исцеления. Князь помог построить храм и монастырь на месте явления иконы близ Чехломского озера. Когда обитель укрепилась, Авраамий удалился в поисках уединения. Но и в новом месте отшельника находили ученики, к подвижнику стекались люди за советом и наставлением. Всего Авраамий основал в Костромском крае 4 монастыря. Все обители были посвящены Богородице, которая явила ему свою икону в самом начале его молитвенных подвигов. Преподобный Авраамий Галичский входит в сон монахов и священников, которых Церковь прославила за личную праведность и молитвенный подвиг. Мы просим преподобного, святой праведный Авраамий, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу». Я и ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк, настоятель храма Святой Троицы, станицы Новотроицкой. В 5 главе послания к римлянам апостол Павел предлагает нашему вниманию такую непростую на первый взгляд тему, как соотношение веры и знания. Что есть вера? На чем она основана? Имеет ли она какие-нибудь разумные основания? Часто приходится слышать утверждение «верую, ибо абсурдно», то есть нелепо. Этот броский афоризм Тертуллиана часто воспринимают чуть ли не как христианский догмат и призыв борьбы с рациональностью. Но истинно ли утверждение, будто вера противоположна человеческому разуму? Судя по посланию к римлянам, апостол Павел так отнюдь не считал. Вера для него вовсе не была неким мощным, заряженным и эмоциональным порывом. Напротив, апостол Павел знал, что вера постоянно требует опытного и разумного подтверждения в искушениях и в опасности ее утраты. Подобно Аврааму, мы имеем обетование Божие, обещание спасения и вечной жизни. Мы верим Ему, но реальность, в которой последнее слово всегда остается за смертью, постоянно ставит под вопрос обещание жизни. Кто из нас скажет о себе, что он абсолютно свободен от сомнений? Да никто. Апостол Павел в послании к римлянам серьезно размышляет над этой проблемой, ибо он мыслит как человек-реалист. На это указывает уже и само слово «употребление». Ведь когда он говорит «спасаться», «быть спасенным» или «спасение», то при этом он подразумевает спасение как преодоление смерти, которое произойдет только в конце времен, и при этом произойдет телесным, вполне реальным, видимым образом. А до того времени наше спасение постоянно остается под вопросом. Действительность и смерть видимы, а спасение невидимо, внешне никак не проявлено. О нем можно говорить только в образе надежды. Иногда такое расхождение между данностью и ожидаемым снимается мистическим энтузиазмом, восторгом, неким эмоциональным всплеском, который принимается за состояние спасения. Но для апостола Павла такой иррациональный самообман был совершенно недопустим и невозможен. Что же тогда может придать основательность и основание нашей вере в спасение? Сначала апостол Павел говорит о нашем живом христианском опыте в настоящем. И на вопрос, почему мы абсолютно уверены в нашем спасительном будущем, он отвечает: «Потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Так, именно любовь Божия есть основание нашей надежды на спасение. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго, и да хранит вас Господь.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Порой поэзия рождается из любви и искренности. И тогда даже начинающий поэт может создать замечательные стихотворные строки. Здравствуйте! С вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о святителе Серафиме Дмитровском и стихотворении Анны Патрикеевой «Лазурное небо склонилось над нами». Место действия – Москва, Таганская тюрьма. Время действия – 1923 год. Анна Патрикеева, в будущем схимонахиня Иоанна, родилась в Москве в начале XX века в благочестивой купеческой семье. С раннего детства родители водили ее на воскресные службы в Чудов монастырь, где самвона звучали проповеди иеромонаха Серафима Звездинского. Когда Аня подросла, отец Серафим стал ее духовным отцом. После революции патриарх Тихон поставил Серафима Звездинского дмитровским епископом. Анна Патрикеева, в то время гимназистка, стала приезжать к своему духовному отцу для исповеди и причащения в город Дмитров. В ноябре 1922 года владыка Серафим был арестован и приговорен к 2-летней ссылке. Аня Патрикеева была среди тех, кто в апрельский день 1923 года стоял возле ворот Таганской тюрьмы, откуда выводили заключенных для отправки по этапу. В стихотворении «Лазурное небо склонилось над нами» она вспоминает, как увидела после долгой разлуки в колонии арестантов своего духовного отца.
5: «В рядах заключенных был он, наш святитель, в молитву сердечную весь погружен. Высокого сана достойный носитель, приветлив и светел, как ангел был он. Он вышел и твердую бодрой стопою прошел величаво спокойно вперед. Живою его окружая стеною, потоком широким стремился народ. Смотрите, вот пастырь-изгнанник пред нами, святой панагией украшена грудь. Сияя любовью, как будто лучами, готов он в далекий отправиться путь».
4: В тот апрельский день 19-летняя Анна Патрикеева отправлялась вместе с владыкой Серафимом в неведомый Зырянский край, на поселение в Усть-Сысольск. Сейчас это город Сыктывкар, столица республики Коми. Для Ани Патрикеевой, в то время послушницы Серафима Знаменского скита, это было первое большое послушание. Владыка был серьезно болен, и Анна, только что окончившая фельдшерскую школу, по благословению игуменьи, как сестра милосердия, сопровождала в ссылку невинного страдальца за веру. За свою жизнь епископ Серафим Дмитровский 6 раз был арестован, 3 раза состоял под следствием. В течение 15 лет Анна Патрикеева была верной спутницей и помощницей своего духовного отца, епископа Серафима в ссылках и изгнании, в Зырянском крае, затем в Казахстане, в Сибири. Для нее это были уроки мужества и непоколебимой веры в Бога.
5: «Пред вами не злобный преступник-мятежник, не страшный разбойник, убийца и вор. Смотрите, как часто с мольбою прилежной он к небу возводит свой праведный взор. Он Господа молит за паству родную, он молит за всех, за врагов, за друзей. Стремится он каждую душу больную согреть и утешить любовью своей».
4: Летом 1937 года владыка Серафим был арестован в последний раз и приговорен к расстрелу. В материалах следствия есть и такое обвинение: «Слыл среди верующих за святого человека». Приговор был приведен в исполнение 26 августа 1937 года в городе Омске. Анна Патрикеева сохранила письма, записи бесед священномученика 20 века Серафима Дмитровского. В 1942 году она приняла монашество с именем Иоанна. Мать Иоанна Патрикеева вела духовный дневник, писала иконы и картины, оставила воспоминания о своем духовном отце, святителе Серафиме Дмитровском. В 2000 году юбилейным архиерейским собором Русской Православной Церкви епископ Серафим Звездинский был причислен к лику священномучеников. Матушка Иоанна не дожила до этого времени, но она знала, что подвиг невинного страдальца за веру не забудут.
5: «Иди же, невинный святитель-изгнанник, твой путь незнакомый тернист и далек, но Бога слуга и достойный избранник не будешь ты с ним никогда одинок. Да будет всегда он с тобою незримо. Иди же, Христу уловляя людей, и чудное имя нося Серафима небесной любовью, как он пламеней. Будь яркой звездою в далеком изгнании. Как здесь ты светил, так свети же и там. Но верим, настанет конец испытанию, и снова во славе вернешься ты к нам.
4: С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: Прообразы. Святые в литературе.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Все то чистое, все светлое, доброе и правдивое, что видим в детях, мы должны ставить примером для самих себя. Святитель Лука Войно-Ясенецкий.

0: Вы слушаете радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Святой апостол Павел в одном из своих посланий оставил нам заповедь «Непрестанно молитесь». Что это означает? И как на практике последовать этим словам тем, кто окружен делами, заботами, житейскими проблемами? Неужели это возможно только для монахов, оставивших мир, или и мирянин может так жить? Поиску ответа на эти вопросы посвящен один из эпизодов романа «Кассандра» или «Путешествие с макаронами» Юлии Вознесенской. Действие романа происходит в условном будущем. Власть практически во всем мире захвачена Антихристом, люди, отказавшиеся от его печати, вне закона. Юная Кассандра, несмотря на то, что очень любит свою бабушку-христианку, тоже носит печать. Но однажды по просьбе бабушки Кассандра отвозит макароны в тайный монастырь. Макароны нужны для выпечки просфор. Там героиня знакомится с монахиней Анной и замечает: Анна очень любит играть на скрипке. Удивленная Кассандра спрашивает: а музыка не отвлекает от молитвы? И слышит в ответ: смотря какая музыка. В музыке, как и во всем, Бог либо присутствует, либо отсутствует. Все может стать частью вашей личной молитвы. И работа в саду, и простая прогулка на природе, и уход за больными, и игра на скрипке. Да все на свете. Любое занятие может быть так пронизано сознанием Божьего присутствия, настолько посвящено Богу, что само становится молитвой, завершает монахиня Анна. Не ограничивайте свою молитву словами. Сделайте всю свою жизнь молитвой. Эти слова принадлежат одному из самых известных святых XX века, Паисию Святогорцу. Слова преподобного Паисия – это та же мысль, которую монахиня Анна доносит до Кассандры, но в иной формулировке. Память о Боге, внимание к Нему, теплое внутреннее устремление – вот основа молитвы, которая призвана пронизывать всю жизнь, не обязательно облекаясь в конкретные молитвенные слова. Кассандра в финале романа становится христианкой, участвует в таинствах, выходит счастливо замуж. Вся ее жизнь протекает словно перед глазами Бога, в памяти о Его присутствии. Ведь это и есть та самая непрестанная молитва, о которой писал апостол Павел.
0: Чтение. Размышления о литературе. Радио «Вера».

0: Хорошая книга – это дверь, которая раскрывается перед тобой. Лев Кассиль. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 2 августа, слушайте произведение Павла Владимировича Тужилкина «Пламенный» и рассказ протоиерея Леонида Каркадинова «Карантин». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Почему Господь не дает спокойной жизни тем, кто Его ищет и кто изо всех сил старается быть Его верным учеником? Почему хотя бы для этих людей не создать комфортные условия существования? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 14 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
3: «И объе понуди Иисус ученики Своя влезти в корабль».
4: «И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ. И отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев Его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это Я, не бойтесь». Петр сказал Ему в ответ: «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» И Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали:

можно перевести как «пришли в смятение», «в ужас». То есть это был не просто испуг, это было состояние полной потери ориентации на грани с паникой. Апостолы решили, что видят призрак, то есть дух умершего человека. В иудейской традиции это считалось зловещим предзнаменованием. В античном мире моряки часто принимали призраков за предвестников гибели. Однако внезапно призрак обращается к апостолам со словами: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Из этого ученики понимают, что перед ними Господь. Некоторые христианские толкователи указывают на то, что в разговорном арамейском языке, на котором говорили Христос и апостолы, слова «это я» отождествлялись с именем Творца. Именно их услышал Моисей на горе Синай, когда задал Богу вопрос: «Как твое имя?». И вот теперь это священное именование звучит из уст Спасителя, что повергает учеников в благоговейный трепет и восторг. Именно подобным состоянием и можно объяснить поступок Петра, который приходит в такое воодушевление, что, несмотря на бушующую стихию, просит у Господа разрешения прийти к нему по воде. Только представьте, в каком состоянии находились апостолы, когда вокруг них волновалось море. Возможно, мысленно они уже прощались с жизнью. Однозначно, что каждый про себя молился Богу о спасении. И вот спасение приходит к ним. Но приходит совершенно неожиданным образом. Явление Спасителя, который идет по воде, настолько нарушает их привычные представления, что они цепенеют от ужаса. Сразу же активизируются те предрассудки о духовной жизни, которые формировались в них с детства и поддерживались той религиозной средой, в которой они жили. И если бы не голос самого Христа, ужас мог бы перерасти в панику. Не так ли происходит зачастую и с нами? Ведь все мы выросли и живем в определенной культурной среде. И нередко именно она подсказывает нам, где, когда и при каких условиях нам может явиться Бог. В благодатных переживаниях, в благолепии размеренного церковного богослужения, в уютном семейном кругу, в благополучных обстоятельствах жизни. Одним словом, тогда, когда вокруг штиль, тишина и покой. Сегодня Евангелие напоминает нам о том, что Бог не обязан соответствовать нашим ожиданиям. Он может посетить нас посреди житейской бури, причем в таком образе, в котором мы его не узнаем, и который может вызвать у нас первобытный страх. И в свое время каждый неизбежно сталкивается с этим опытом. Ведь только так мы можем освободиться от наших ложных представлений и предрассудков о том, кто такой Господь. Только так мы сможем лицом к лицу встретиться с той великой и таинственной реальностью, которая говорит о себе лишь одно – «Я есть». Только так, подобно Петру, мы сможем откинуть всякий страх, ободриться и, не обращая внимания на обстоятельства, сделать шаг к ней навстречу.

0: для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Арсений Афонский.
1: На Афоне стояла поздняя осень. Солнце все еще золотило своими лучами изумрудную морскую гладь, но уже не согревало ни ее, ни землю. Чувствовалась близость зимы. Пожилой монах Арсений, надев поверх подрясника старый, залатанный, но теплый кафтан, во дворе своей кельи складывал в аккуратную поленницу дрова. Разогнув спину после долгой работы, отец Арсений увидел, как мимо по тропинке идет отец Феоклит, знакомый монах, живший неподалеку. Вид у него был крайне удрученный. «Отец Феоклит, да ты мрачнее тучи! Что с тобой стряслось?» — окликнул его отец Арсений. Монах остановился, поздоровался и поведал отцу Арсению причину своего уныния. Шел он из Кореи, столицы Святой Горы, куда еще с утра отправился, чтобы купить себе теплого сукна на новое зимнее пальто. Но вот беда. Где-то по дороге выронил кошелек с деньгами. Так и пришлось возвращаться ни с чем. Отец Арсений внимательно посмотрел на отца Феоклита. На монахе было вполне добротное, еще совсем не старое пальто. В сравнении с видавшим вида кафтаном отца Арсения, оно казалось шикарным. Но отец Арсений размышлял не об этом. Он думал, как помочь. Монах вспомнил, что у него осталось немного денег от продажи рукоделия, деревянных ложек и резных иконок. Он побежал в келью, взял их и с поклоном протянул отцу Феоклиту. «Вот, отче, возьми. Не знаю, хватит ли тут на хорошее сукно, но это все, что у меня есть». Отец Феоклит обрадовался, взял деньги, поблагодарил отца Арсения и радостно пошел в направлении Кореи. Отец Арсений снова принялся за дрова. Но буквально через несколько минут отец Феоклит снова возник перед его калиткой. Вид у него был еще более удрученный, чем прежде. «Отче, неужто снова деньги потерял?» — удивленно воскликнул отец Арсений. Но монах вдруг упал перед ним на колени и со слезами на глазах проговорил: «Нет, отец, деньги твои здесь, вот они. Прими их ради Христа обратно. Я молод, могу работать, а ты стар и немощен, но отдал мне последнее. Ты надеешься на Бога, а я, маловер, только о земном и помышляю». Долго отец Арсений отнекивался, но после слезных уговоров монаха все же взял деньги назад. «Не будешь ли скорбеть о них?» – спросил он отца Феоклита. Но тот улыбался. Лицо его просветлело. «Нет, отче, теперь мне радостно. Господь через твое милосердие меня вразумил». Милосердного, мудрого отца Арсения на Святой Горе Афон почтительно называли старцем. «Все, что необходимо, Господь нам подает», — говорил старец Арсений Афонский. «А когда и попускает и потери, то только того ради, чтобы посмотрели мы на себя и поняли, что и так богаты и не оставлены Его благою и щедрою милостью».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Арсений Афонский.

0: Радио «Вера».
1: В чужбине свято наблюдаю родной обычай старины. На волю птичку выпускаю при светлом празднике весны. Я стал доступен утешенью. За что на Бога мне роптать, когда хоть одному творенью я мог свободу даровать? Александр Сергеевич Пушкин.

Радио «Вера». Светлое радио. Люби всякого человека, несмотря на его грехопадение. Грехи грехами, а основа в человеке одна – образ Божий. Уважай в нем величественный, бесценный образ Божий и долготерпи погрешностям и заблуждениям человека падшего. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника писателя Леонида Пантелеева. 1956 год. Ленинград. У нас родилась девочка. И еще до того, как она появилась на свет, еще не зная, кто у нас будет, Ваня или Маша, мы дали друг другу обещание сделать все, что от нас зависит, чтобы воспитать хорошего человека. Конечно, мы уже и тогда видели многие трудности, стоявшие на нашем пути. Родители мы не молодые, опыта нет. Ребенок единственный. Материальный достаток выше среднего. Трудность эту можно, конечно, взять в кавычки, но в неопытных руках материальный достаток и в самом деле может очень быстро превратиться в недостаток, так как с его помощью еще легче избаловать и испортить ребенка.
0: Голоса.

0: Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Я из рода военных. Мои прадеды и дед – военные. Папа защищал Москву в войсках противовоздушной обороны. Среди моих родных – профессиональные военнослужащие спецназа, военные летчики и воздушный десант. Поэтому один из почитаемых святых в нашей семье – пророк Илия, небесный покровитель воздушно-десантных и воздушно-космических войск России. Память пророка Илии празднуют 2 августа. В этот день, в 1930 году, на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые была десантирована группа из 12 военных для выполнения учебной задачи. Поэтому 2 августа стало днем рождения «голубых беретов», как называют десантников, а святой пророк Илия – небесным покровителем русского десанта. Святой ветхозаветный пророк жил в Палестине за 900 лет до рождения Христа. Он ревностно боролся за истинную веру и грозно обличал идолопоклонство, исцелял страждущих и, по слову Божьему, совершал чудеса. Однажды воскресил умершего отрока, сына бедной вдовы. По велению Господа Илия выбрал себе последователя, святого Елисея, и, как написано в житии пророка, передал ему свою пророческую благодать. В Ветхом Завете сказано, что за пламенную ревность о славе Божией пророк Илия был взят на небо живым, и что он станет предвестником второго пришествия Христа. В день памяти пророка в храмах поют тропарь, то есть прославляющий гимн. Давайте попробуем разобраться, о чем это песнопение, и послушаем его в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. По-русски тропарь звучит так. «Ангел во плоти, оплот пророков и второй предтеча пришествия Христова, Илия славный, свыше пославший Елисею, благодать недуги отгонять и прокаженных очищать, потому и почитающим его источает исцеление». Вот как звучит церковнославянский текст тропаря. «Во плоти ангел пророков основания, вторый предтеча пришествия Христова, Илия славный, свыше пославы Елисееве благодать, недуги отгоняти и прокаженное очищати, тем же и почитающим его точит исцеление». Давайте послушаем это песнопение.

Святому Илии молятся о воинах, находящихся на службе. Существует свидетельство о том, что по его молитвам в ситуациях, казавшихся безнадежными, спасались солдаты и офицеры. Один опытный командир рассказывал, как он чудом остался жив, когда вместе со своим взводом десантников возвращался на базу после выполнения учебного задания. Их вертолет закрутило на подлете к земле. Стало понятно, сейчас разобьются. Офицер изо всех сил начал молиться Богу и пророку Илии. В нескольких метрах от поверхности земли вертолет чудом удалось выправить и благополучно посадить. Так, по молитвам святому, весь взвод спасся от гибели. Давайте еще раз вместе послушаем тропарь Илия Пророку в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

Голоса и гласы. О чем поют в храме? Радио «Вера».

0: Сегодня, 2 августа, церковь вспоминает пророка Илию, преподобного Авраамия Галичского, священномученика Иоанна Стеблина-Каменского, преподобномученика архимандрита Тихона Кричкова. Священномученик Иоанн Стеблин-Каменский родился в 1887 году в Санкт-Петербурге в дворянской семье. Иван выбрал карьеру морского офицера. Он служил на флоте до лета 17-го года, а позже не раз участвовал в научных морских экспедициях. С 19-го года жизнь Стеблин-Каменского была связана с церковью. Сначала он служил псаломщиком, а потом стал священником. В 24-м году в Петрограде активизировалась приходская жизнь и деятельность православных братств. Чтобы положить этому конец, ОГПУ арестовало около 40 человек, духовенство и мирян. Отца Иоанна обвинили в том, что он объединил вокруг себя верующих, организовывал встречи на квартирах. Его приговорили к 3 годам заключения в Соловецком концлагере. Затем он был сослан в Воронеж. Там отец Иоанн организовал сбор помощи заключенному духовенству и их семьям. Священника снова арестовали в 29-м году. Его обвинили в занятии деятельностью, подрывающей авторитет и мощь советской власти. Последовал новый срок на Соловках. В 30-м году против Стеблин-Каменского в Воронеже было заведено новое дело. Его с группой духовенства обвинили в участии в монархической организации. Протоиерей Стеблин-Каменский был расстрелян. В стенограмме допроса священномученика Иоанна Стеблина-Каменского сохранились его последние слова следователям. «Для меня нет сомнения, что вера в распятого Христа непобедима. Боевой офицер, патриот, пастырь, преданный Богу, он исповедал Христа в минуты смерти. Церковь молится священномученику Иоанну и просит его: «Святой мученик Иоанн, моли Бога о нас».
1: В эфире программа «Добрые вести». В Ставрополе прошел обучающий семинар, посвященный противодействию распространения неоязычества. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла он состоялся в храме великомученика и целителя Пантелеимона краевой столицы. Мероприятие было организовано епархиальным отделом по взаимодействию с казачеством Ставропольской и Невинномысской епархии совместно со штабом Терского войскового казачьего общества. Перед началом пленарного заседания были совершены божественная литургия и молебен на начало всякого доброго дела. Также была показана видеолекция руководителя миссионерского отдела Ставропольской епархии иерея Антония Скрынникова. В работе семинара приняли участие духовенство Ставропольской митрополии, атаманы, казаки и казачки, а также прихожане храма. О задачах семинара, посвященного противодействию распространению неоязычества, рассказал ректор Ставропольской духовной семинарии, руководитель комитета по взаимодействию с казачеством Ставропольской епархии, священник Терского войскового казачьего общества протоиерей Павел Самойленко.
2: Задача сегодняшнего семинара – дать для собравшихся на этот семинар пастырей, духовников и братьев-казаков исчерпывающую информацию о том, что из себя на самом деле представляют родноверные, язычники и другие деструктивные проявления жизни нашего общества.
1: Почетным гостем семинара стал заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета профессор Роман Силантьев.
3: Неоязычники действительно представляют угрозу. Далеко не все неправославные вероисповедания угрозу представляют. Большинство из них вполне миролюбивы. Ну, как, например, там, баптисты. Но неоязычество – это религия ненависти, и очень часто последователи вот этого движения не только теоретическую агрессию проявляют в отношении православных, но и агрессию практическую. Взрывают храмы, уничтожают поклонные кресты, нападают с оружием на прихожан, разжигают ненависть. Поэтому церковь на это отвечает и отвечает том числе и просветительскими мероприятиями.
1: В ходе пленарного заседания были заслушаны приветствия и доклады участников. Завершился обучающий семинар принятием проекта итоговой резолюции. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Реестровая запись СМИ ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
5: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
1: В эфире программа «Добрые вести». В Ставрополе прошел обучающий семинар, посвященный противодействию распространению неоязычества. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла он состоялся в храме великомученика и целителя Пантелеимона краевой столицы. Мероприятие было организовано епархиальным отделом по взаимодействию с казачеством Ставропольской и Невинномысской епархии совместно со штабом Терского войскового казачьего общества. Перед началом пленарного заседания были совершены божественная литургия и молебен на начало всякого доброго дела. Также была показана видеолекция руководителя миссионерского отдела Ставропольской епархии иерея Антония Скрынникова. В работе семинара приняли участие духовенство Ставропольской митрополии, атаманы, казаки и казачки, а также прихожане храма. О задачах семинара, посвященного противодействию распространению неоязычества, рассказал ректор Ставропольской духовной семинарии, руководитель комитета по взаимодействию с казачеством Ставропольской епархии, священник Терского войскового казачьего общества протоиерей Павел Самойленко.
2: Задача сегодняшнего семинара – дать для собравшихся на этот семинар пастырей духовников и братьев-казаков исчерпывающую информацию о том, что из себя на самом деле представляют родноверные язычники и другие деструктивные проявления жизни нашего общества.
1: Почетным гостем семинара стал заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета профессор Роман Силантьев.
3: Язычники действительно представляют угрозу. Далеко не все неправославные вероисповедания угрозу представляют. Большинство из них вполне миролюбивы. Ну, как, например, там, баптисты. Но неоязычество – это религия ненависти. И очень часто последователи вот этого движения не только теоретическую агрессию проявляют в отношении православных, но и агрессию практическую. Взрывают храмы, уничтожают поклонные кресты, нападают с оружием на прихожан, разжигают ненависть. Поэтому церковь на это отвечает, и отвечает в том числе и просветительскими мероприятиями.
1: В ходе пленарного заседания были заслушаны приветствия и доклады участников. Завершился обучающий семинар принятием проекта итоговой резолюции. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Где жил Иаков, наступил голод. Его сыновья отправились за продовольствием в процветающий Египет и предстали перед Иосифом просителями, не узнав его.
7: А он их узнал?
6: Узнал и простил, и спас свою семью от голода. Иаков переселился в Египет, и руки старца, которые мы видим горестно воздетыми, опустились на плечи любимому сыну.
7: Так вот о чем рассказывает картина Александра Новоскольцева «Иаков узнает одежды Иосифа». о милосердии и прощении.
6: О том, чему учит христианство, недаром Иосифа Прекрасного называют прообразом Христа.
8: Картину Александра Новоскольцева «Иаков узнает одежды Иосифа» можно увидеть в Нижегородском государственном художественном музее.
9: Краски России. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает иеромонах Аверкий Белов.
1: Когда мы читаем жития святых мучеников, нам кажется, что их подвиги так велики, что мы не сможем не только их повторить, но даже и приблизиться к ним в своей духовной жизни. Несмотря на нашу немощь, мы все равно должны стремиться к Богу, прилагая все силы к борьбе со страстями. Ведь Господь сказал, что со времен Иоанна Крестителя Царство Божие силой берется, и употребляющие усилия наследуют его. Хочу поделиться с вами словами святителя Иннокентия Херсонского. Не имея способности подражать некоторым подвигам святых во всей их полноте и, можно сказать, беспредельности, мы должны приближаться к ним, насколько для нас возможно, в их любви к Богу и презрении благ мирских.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шепелева. Говорят, чудес не бывает. И порой мы, кажется, сами убеждаем себя в том, что с нами не может случиться ничего необыкновенного. Но я точно знаю, по крайней мере, одного человека, который на все 100 уверен, что чудеса все-таки происходят. Это писатель Александр Горшков. Уверенность свою он выразил в свойственной писателю манере – повестью, которую назвал «Самарянка». Главная героиня по имени Ольга только что освободилась из заключения и едет прямиком в маленький монастырь, затерянный в заволжских лесах. По пути Ольга узнает от местных легенду о молодой монахине Аннушке, якобы когда-то давно жившей в том монастыре. Рассказывали, что иногда эта Аннушка является людям. Нашлись очевидцы. Одним из них стал Михаил, молодой парень, бывший спецназовец, воевавший в Чечне. В повествовании он появляется сначала как бы мимоходом, хотя впоследствии станет наряду с Ольгой одним из главных героев книги. И почти сразу же явилась Аннушка самой Ольге. Странная босоногая монахиня, словно бы парящая над землей, помогла девушке перебраться через бурную реку, разделяющую лесную опушку и монастырь, куда Ольга устремилась после всех своих злоключений. На этом чудеса только начинаются. В книге Александра Горшкова «Самарянка» их будет еще много, больших и не очень. Например, вожак волчьей стаи, прирученный живущим в лесной глуши юродивым монахом Варфоломеем. Разве не чудо? Этот домашний волк по кличке Борзик спасет жизнь спецназовцу Михаилу. А бандитская пуля, прошившая на вылет тело Ольги, этакий смертельный привет из ее опасного и непутевого прошлого, не причинит девушке вреда. И миллионер-мусульманин привезет спасать умирающую дочь в православный монастырь. Но главное чудо свершилось, конечно, в душах Ольги и Михаила. Оба они сумели таки сбросить с плеч груз прошлого. Ольга – память об опасной жизни финансовой аферистки и годах, проведенных в тюрьме. Михаил – терзающие воспоминания об ужасах Чеченской войны. Каждый из них, в конце концов, обрел свою тихую гавань, свой настоящий дом. Ольга в монастыре, Михаил в маленьком лесном скиту. В наше время чудеса происходят незаметно, потому что за будничными трудами и заботами мы почти утратили способность их видеть и чувствовать. Но искренняя вера и упование на Бога способны вернуть нам зрение, как вернули его героям книги Александра Горшкова «Самарянка». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный навигатор.

0: радио. Часть речи.
1: Владимир Крупин. Отрывок из книги «Ввысь к небесам. История России в рассказах о святых». Быть может, главным политическим и духовным документом эпохи княжения Игоря является договор с греками 944 года. Главное в нем то, что к тому времени в Киеве было много христиан, сторонников Византии. В документе русские люди делятся на Русь крещеную и Русь некрещеную. Первые приводились к присяге в храме Ильи Пророка.
2: Пророк Илья, или точнее Илия, один из самых почитаемых святых Ветхого Завета, праведник, который жил в IX веке до Рождества Христова. В 3 и 4 библейских книгах царств рассказывается, что Илия был горячим ревнителем веры в единого Бога и грозным обличителем идолопоклонства и порочности. Его пророческое служение пришлось на время правления нечестивого израильского царя Ахава, который под влиянием жены Иезавели принял язычество и стал культивировать в стране поклонение идолу Ваалу. Для вразумления монарха и развращенного им народа пророк поразил израильскую землю трехлетней засухой, по слову Священного Писания, заключив молитвы небеса. Илия совершил

0: Радио «Вера». География Веры. Ульяновск – областной центр в Поволжье. Город больше 3,5 веков стоит в том месте, где встречаются реки Волга и Свияга. Здесь, на Синбирской горе, русский воевода Богдан Хитрово основал в 1648 году укрепление по указу царя Алексея Романова. Оно предназначалось для защиты восточных границ русского царства от кочевников. Крепость получила название Синбирск. Защитники форта оборонялись не только оружием, но и соборной молитвой. В центре укрепления с момента основания стоял Троицкий собор, а к западной стене примыкал Спасский монастырь. В 1670 году бастион выдержал осаду разбойничьего отряда Степана Разина. За это государь Алексей Михайлович пожаловал Симбирску герб с изображением льва, увенчанного короной. Царскую милость получил город и от Петра I. Следуя в 1722 году по Волге в Астрахань, император остановился в Симбирске из-за шторма и пожаловал жителям икону Божьей Матери «Умягчение злых сердец». При Екатерине II в 1780 году в названии букву «Н» поменяли на «М», и оно стало звучать мягче «Симбирск». С этим именем город стал центром губернии и православной епархии. В советское время его нарекли Ульяновском. А вот православная митрополия сохранила прежнее название «Симбирское».
1: Радио «Вера» в Ульяновске можно слушать на частоте 93,6 FM.
2: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит «игра», а многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
3: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на «Радио Вера».
4: Основа любой семьи – это любовь. Она заставляет нас верить в то, что любые трудности преодолимы, и надеяться, что семейное счастье будет долгим. О людях, сумевших не только обрести любовь, но и сохранить ее, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории» ежедневно, утром, на «Радио Вера».

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. В древнем Коринфе, в который апостол Павел направил два своих послания, возникали сложности, которые всем нам хорошо знакомы по опыту собственной жизни. В церковном собрании люди мало обращали внимания на других. Они были заняты лишь самими собой, а церковная жизнь воспринималась ими как их частное дело. Апостол Павел был вынужден через различные образы объяснять те вещи, которые, как кажется, должны быть очевидными для всех христиан, но почему-то таковыми не являются. Слышим мы апостольское объяснение сегодня во время литургии в православных храмах, когда звучит отрывок из 3 главы первого послания апостола Павла Коринфянам. Давайте послушаем эти апостольские слова.
2: «Богу боюсь мы поспешницы, Божие тяжание, Божие здание есте.
3: Ибо мы соработники у Бога, а вы Божия нива, Божье строение. Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дело обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм – вы».
2: Храм Божий свят есть, и же есть и вы.
1: Апостол Павел назвал своих адресатов Божьей нивой и Божьим строением. Нива, как мы все прекрасно понимаем, это засеянное поле со множеством колосьев. И ни при каких обстоятельствах нивой мы не назовем одиноко растущий колосок. Важно заметить, что Бог насадил именно ниву, и каждый христианин – ее составная часть. На этой аналогии апостол не стал останавливаться. Он сразу же перешел к осуждениям о христианах как о Божьем строении. Дом, даже самый простой, всегда представляет собой сооружение из множества элементов. Конструктивная ошибка в одном из них способна уничтожить все здание или, как минимум, сделать пребывание в нем некомфортным и опасным. И, конечно же, любой дом начинается с фундамента. Апостол Павел написал, что таковым фундаментом для христиан должен быть Христос. Здесь у апостола мы видим сразу две в высшей степени важных и актуальных мысли. Во-первых, если мы все в совокупности представляем собой строение Божие, то это делает нас составными элементами, без которых строение не будет полноценным. Церковь не может ощущать себя законченной и исполнившей замысел Божий о ней до той поры, пока строение не совершенно. А совершенным оно станет лишь в том случае, если каждый человек станет его частью. Если кому-то кажется, что он лишний, никчемный и ненужный, то это означает лишь одно – такой человек еще не стал частью церкви, не стал одним из кирпичиков ее составляющих. Вторая же мысль, которая вытекает из прозвучавших сегодня слов святого апостола, предостерегает нас против чрезмерного увлечения кем бы то ни было или же чем бы то ни было. Христос – наш Спаситель и Бог. Следовательно, все, что хоть как-то затмевает собой Христа, не может быть основанием нашей жизни. Нам свойственно увлекаться – а потому постоянно возникает нечто такое, что поглощает наше внимание, то, без чего мы перестаем мыслить свою жизнь. И иногда это бывают совсем уж странные вещи или идеи. От любимого котика до здорового образа жизни. И котики, и здоровье прекрасны, но лишь до той поры, пока Христос – наш глава. Пока ради Него мы готовы отказаться от всего, в том числе и от собственной души. Ведь сам Господь сказал – что кто потеряет душу свою ради него, тот обретет ее. Конечно, такая готовность не может быть лишь декларацией намерений. Она должна исполняться на деле. В том числе и через то, чтобы, победив свой индивидуализм, стать пусть и маленьким, но неотъемлемым элементом Божьего строения, о котором мы сегодня слышали от святого апостола Христова Павла.
0: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Тихвинская икона Богородицы в судьбах России.
1: Чудотворная Тихвинская икона Божией Матери отождествляется с древним образом Богородицы Адигитрия, что означает «путеводительница». Согласно преданию, икону написал евангелист Лука во время земной жизни Пресвятой Богородицы. В V веке святыню доставили из Иерусалима в Константинополь, где поместили во Влахернском храме. В 1383 году, за 70 лет до взятия Константинополя турками, икона таинственно исчезла из церкви. В том же 1383 году в России люди наблюдали необъяснимое явление. Образ Божией Матери Адигитрия чудесно перемещался по воздуху над городами и весями. Его видели жители самых разных областей. Парящую икону заметили неподалеку от Смоленска, в 30 верстах от Ладожского озера, над погостом на реке Аять под Вологдой. Очевидцы отмечали, что образ Богородицы шествовал по воздуху светозарно, то есть был окружен сиянием. Эти факты сохранились в древних рукописных сказаниях о Тихвинской иконе Богоматери. Проделав немалый путь, икона остановилась над горой близ Великого Новгорода у селения Тихвина, названного так по имени речки Тихвинки. Как сообщает новгородская летопись, образ парил в воздухе над толпой собравшихся людей. Православные стали служить молебен Божией Матери, прося ее о нисхождении святыни. Во время богослужения чудотворная икона спустилась прямо в руки священника. В тот же день началось строительство церкви на берегу реки Тихвинки. Деревянный храм освятили в честь праздника Успения Божией Матери. Явленную икону поместили под его сводами. Впоследствии Успенская церковь трижды горела при пожарах. Но находившаяся в ней Тихвинская икона Пресвятой Богородицы каждый раз оставалась невредимой.
0: Небесная заступница. Тихвинская икона Богородицы в судьбах России.

Радио «Вера». Светлое радио. Дружба подобна сокровищнице. Из нее невозможно почерпнуть больше, чем ты в нее вложил. Осип Мандельштам.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников Анны Тютчевой, фрейлины императорского двора, Николая I и Александра II. 2 августа 1853 года. Санкт-Петербург. Вчера имел место обряд водоосвящения. Обставлено чрезвычайно торжественно. По этому случаю, как по всем вообще выдающимся и парадным случаям, мы выставляем на показ наши плечи. Но не права ли я, когда говорю, что все мои придворные впечатления сводятся к слову «туалет»? И действительно, как только я попадаю в это море движущихся лиц, цветов, драгоценных камней, газа, кисеи и кружев, я сама превращаюсь в тряпку. Становлюсь куклой, наряженной в платье и прическу. Мною овладевает чувство совершеннейшей пустоты. Вчерашняя церемония отличалась большой торжественностью. Духовенство, за которым следовала вся императорская семья и весь двор, спустилось в сад, наполненный военными. В момент освящения воды раздались пушечные залпы, святой водой окропили знамена. Вслед за водоосвящением состоялся парад, затем завтрак. Мы наряжаемся для Господа Бога, устраиваем парады для Господа Бога, кушаем для Господа Бога, а в остальном обращаемся с Ним, как с хозяевами дома, которые дают бал. К ним приезжают, но о них не думают, и даже считается признаком хорошего тона не замечать их и не здороваться с ними.
0: Голоса

0: радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. Начало 20 века. Немецкая археологическая экспедиция ведет раскопки в городе Пергаме. Среди развалин руководитель экспедиции Вильгельм Дёрпфельд обнаруживает артефакт, который помогает понять некоторые исторические детали, связанные с пребыванием и проповедью апостола Павла в Афинах. В 51 году апостол прибыл в этот город для проповеди о Христе. Увлекающиеся всем новым, греки пригласили его в Ареопаг, место собрания философов. Павел начал свою речь так: «Осматривая ваши святыни, я нашел жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Сего-то, которого вы не зная, чтите, я проповедую вам». Наличие алтарей Зевса, Афродиты было вполне понятным, но чтобы существовал алтарь неведомому Богу, даже несмотря на то, что у древнегреческого поэта Эпименида, жившего в VI веке до Рождества Христова, есть упоминание о жертвоприношениях неведомому Богу в Афинах, скептики говорили о вероятности выдумки и указывали на отсутствие материальных памятников. Экспедиция Дёрпфельда эту ситуацию изменила.
1: Прямых археологических доказательств существования культа неведомого бога до начала 20 века не было. Только в 1908 году в античном городе Пергаме при раскопках гражданских построек и храмов удалось обнаружить небольшой каменный алтарь для жертвоприношений. На нем были высечены слова «Неведомому богу Капитон приносит дары».
0: С благодарностью за благодеяние или с просьбой о помощи обращался человек по имени Капитон к неведомому богу, неизвестно. Однако известно, что находящийся сегодня на территории Турции в нескольких десятках километров от Эгейского моря древнегреческий город Пергам знал культ неизвестного бога. Но можно ли предположить, что алтарь ему был и в Афинах? По мнению Вильгельма Дёрпфельда, можно.
1: Несмотря на то, что жертвенник в Афинах так и не был обнаружен, мы утверждаем, что он существовал, поскольку в разных регионах Греции чтили одних и тех же богов. Апостол Павел мог его встретить среди святынь Ареопага. В том, что алтарь не сохранился до наших дней, нет ничего удивительного. Священный холм часто перестраивался и разрушался.
0: Находка пергамского камня подтвердила и рассказ Эпименида о жертвоприношениях неведомому богу, которые совершались греками в Афинах, и то, что проповедь апостола Павла в Ареопаге – исторический факт. Тайны Библии. Вы слушаете

0: Сегодня, 2 августа, церковь вспоминает пророка Илию, преподобного Авраамия Галичского, священномученика Иоанна Стеблина-Каменского, преподобномученика архимандрита Тихона Кричкова. Преподобномученик Тихон, в миру Тимофей Кричков, родился в 1862 году в Воронежской губернии в крестьянской семье. Он поступил послушником в Алексеевский Акатов монастырь, принял там постриг и много лет исполнял послушание казначею. На некоторых иконах монастыря долгое время сохранялась надпись «Сооружена иждивением иеромонаха Тихона». В 27-м году он был возведен в сан архимандрита. В 30-м году власти Воронежа организовали кампанию арестов и расстрелов местного духовенства. Заново заводились дела на тех, кто уже был приговорен к ссылке или лагерям. Заключались под стражу те, кто был на свободе. Арестовали и всю братию Алексеевского монастыря. Архимандрита Тихона обвинили в антисоветской агитации. Вины своей он не признал. Священника приговорили к расстрелу. Вечером 2 августа ему объявили приговор. Священномученика Тихона расстреляли в окрестностях Воронежа вместе с протоиереем Иоанном Стеблин-Каменским, 5 другими священниками и 2 мирянами.
1: Преподобномученик Тихон разделил судьбу тысяч христиан, пострадавших за веру в 20 веке. Подвигом и молитвами новомучеников стоит Русская Православная Церковь. Мы чтим их память и в этот день обращаемся к святому мученику Тихону Кричкову. Преподобный мученик Тихон, моли Бога о нас.
2: Радио «Вера».

0: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».
1: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».

0: Страницы летописи. Пиршество во дворце израильского царя Ахава было в разгаре, когда на пороге залы неожиданно появился босой человек в грубом плаще из верблюжьей шерсти с посохом в мозолистых руках. Как он посмел? Кто впустил его сюда? Сдерживая ярость, правитель поднялся навстречу гостю, но тот остановил его жестом руки, и никто из присутствующих не посмел возразить пришельцу. Голос пророка Илии, а это был именно он, звучал в полной тишине.
1: «Слушай меня, Ахав, царь Израиля. Нечестие, в которое ты погрузил страну, переполнило чашу божественного терпения. И вот я возвещаю тебе, что час наказания пришел. Отныне небо будет заключено. 3 года ни капли дождя не упадет на израильскую землю, и голод воцарится на ней».
0: Прежде чем пирующие опомнились, пророк покинул дворец. Он был одним из немногих израильтян, кто хранил веру в единого Бога во время царствования Ахава. Нечестивый царь сделал государственной религией жестокий культ Ваала, языческое верование своей жены, финикиянки и Иезавели. Повсюду стояли капища этого идола, и его жрецы жили при дворце. Предреченное вскоре исполнилось в точности. Земля потрескалась от засухи, источники иссякли, люди стали умирать от голода и жажды. Пророк Илия удалился в пустыню, чтобы избежать преследования царицы Иезавели, которая поклялась убивать всех служителей единого Бога. Но спустя 3 года он вновь предстал перед монархом на царском дворе. Ахав был немало удивлен этим дерзким визитом.
2: «Ты ли это, смущающий народ Израиля?»
0: Без страха и сомнения отвечал царю Илия.
1: «Не я смущаю Израиль, а ты и дом отца твоего, тем, что вы презрели повеление Господне и идете вслед за Ваалом».
3: «Ну так и что же ты на этот раз скажешь народу, страдающему от зноя и жажды, по твоему слову?»
1: «А скажу я ему, что хватит хромать на оба колена. Если Ваал ваш Бог, то за ним следуйте. Но если Господь Израилев истинен, то ему служите».
0: Люди молчали, озадаченные словами Илии, и он продолжил свою речь.
1: «Я один остался пророк Господень, а Вааловых жрецов 450 человек. Пусть они принесут жертву на горе Кармил своему идолу, а я свою единому Богу, на которую падет огонь с неба, та и станет указанием, чей Бог истинен. И все должны будут поклониться ему, а не признающие его пусть будут преданы смерти».
0: Царь усмехнулся на слова пророка и повелел исполнить предложенное, уверенный в победе жрецов. С утра и до вечера служители Ваала скакали на горе перед капищем. Они кололи себя ножами и кольями, проливая кровь, и кричали дикими голосами, но так и не добились ответа от истукана. Тогда Илия восстановил жертвенник, разрушенный слугами Иезавели, а затем велел выкопать вокруг него глубокий ров и наполнить его водой. И саму жертву, и дрова под ней также обильно поливали, для того, чтобы ни у кого не было сомнений, что огонь может возгореться здесь только чудом. А затем пророк произнес такие слова.
1: «Господи, Боже Авраама, Исаака и Израиля, услышь меня. Да познает народ, что ты один Бог, и что я раб твой, и сделал все по слову твоему. Обрати, Господи, сердца людей к тебе».
0: Едва прозвучала эта молитва, как огонь упал с неба и охватил не только жертвенник, но и ров с водой вокруг него. «Воистину Господь есть Бог», со слезами покаяния говорили друг другу израильтяне. Жрецы культа, распространявшего в народе разврат и жестокость, были истреблены, и этого царица Иезавель не могла простить пророку Илии. Он скрылся в пустыне, и на израильской земле вновь стало утверждаться язычество. Пророк был на грани отчаяния. Ему казалось, что на земле не осталось никого, кому он мог бы передать веру в единого Бога. И тогда Господь явился Илии в тихом дуновении ветра и утешил, указав на Елисея, который затем и воспринял пророческое служение. Именно Елисей стал свидетелем того, как огненная колесница восхитила Илью от земли на небо. По преданию церкви, пророк живым был взят в небесное царство, чтобы перед вторым пришествием Иисуса Христа прийти к людям с грозной проповедью и уже своей мученической кончиной засвидетельствовать истинность единого Бога.
4: Жития святых. Страницы летописи. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Разве не спасительное дело чтить и покоить своих родителей, иметь попечение о своем семействе, служить для общества и для Святой Церкви? Иеросхимонах Иероним Соломенцев.

0: слушаете радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. «Сказал безумец в сердце своем: нет Бога». Такими словами начинается 13-й псалом царя и пророка Давида. Вера в то, что Бога нет, лишает человека разума, и не только разума, но и простого здравомыслия. Об этом трагедия «Скупой рыцарь» Александра Сергеевича Пушкина. Ее главный герой, барон, посвятил жизнь золоту. Монеты, обогренные кровью и облитые слезами, стекаются в его сундуки, и нет счастья для барона выше, чем созерцать свои сокровища в подвале. Но о чем мечтает барон? О еще большем богатстве? О власти? О долголетии? Нет. Он мечтает ни много ни мало, как об аде. «О, если б из могилы прийти я мог сторожевою тенью, сидеть на сундуке и от живых сокровища мои хранить, как ныне! Целую вечность сидеть с ключами в подземелье. Разве это не ад?» А барон, напротив, заявляет о своем желании волонтером отправиться в преисподнюю. Вот это и есть подлинное безумие, о котором говорил пророк Давид. Сначала отрицается Бог, затем и счастье, и бытие, все, что не вмещается в крохотный сундук. Желание барона исполняется. Он умирает в финале пьесы с криком: «Ключи! Мои ключи!» Какой отблеск рая можно найти в этой пьесе? Есть ли он? Да, есть. Сын барона, Альбер, велит слуге подать ему вина, присланного в подарок. А вина нет. Слуга отнес накануне больному кузнецу последнюю бутылку. Тут бы Альберу возмутиться. Он и без того почти нищ. Денег отец не давал, вина купить было не на что. Приходилось дорожить тем, что подарили. Но Альбер, выслушав ответ слуги, только и говорит: «Да, помню, знаю. Тогда и воды».
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте, с вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Казанский кафедральный собор – один из тех величественных строений, которые стали историческими, пройдя множество испытаний. Он стоит на горе и является самой высокой точкой в городе, напоминая каждому жителю, что ради своей веры всегда нужно идти вперед. С 1810 года в Ставрополе на протяжении 6 лет эпидемия чумы уносила жизни. Каменный крест, установленный на крепостной горе, являлся символом избавления от заболевания и служил памятью погибшим. Найденные археологами документы утверждают, что здесь находилась чуть позже деревянная церковь в честь Казанской иконы Божией Матери, но она была разрушена в 1838 году. Вместо нее было решено возвести церковь из камня, покровителями которой будут Александр Невский и Николай Чудотворец. В мае 1842 года строительный план согласовал и подписал государь. Начались сборы средств. В июле 1843 торжественно заложили первый камень храма. А спустя 4 года строительство завершили. В 1847 здание осветили, а собору присвоили статус кафедрального. В 60-х годах XIX века с западной стороны собора начали строение колокольни. Предвоенные годы стали для Казанского кафедрального собора Ставрополя решающими. Ни статус архитектурной ценности, ни мольбы народа не остановили власть. Сначала все описанное церковное имущество было изъято. Почти 500 килограммов серебра было передано в помощь голодающим Поволжья в 1922 году. А буквально через 10 лет здание церкви разрушили. Теперь там, где недавно звенели колокола, высилась радиомачта, служившая после парашютной вышкой. Новая жизнь Казанского собора началась вместе с 1991 годом. Второй раз был заложен камень на возвышении города в 1994 году. В 2004 году начались первые работы по построению комплекса Казанского кафедрального собора. А в 2010 уже состоялось служение в честь Воскресения Христова. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
4: Монастыри и храмы Ставрополья.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас.
5: Сегодня священник Александр Насибуллин, психолог, многодетная мама Ирина Гловацкая и филолог, педагог Ольга Цой будут размышлять о том, какую роль играют эмоции в духовной жизни.
6: Каждому человеку дано свое дело, и каждому делу свое время. Сказал Эзоп. Время творить добро. Дело дня. Программа о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».
7: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Почему Господь не дает спокойной жизни тем, кто Его ищет и кто изо всех сил старается быть Его верным учеником? Почему хотя бы для этих людей не создать комфортные условия существования? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 14 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
8: «И объе понуди Иисус ученики Своя влезти в корабль».
9: «И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ. И отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря,

0: Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» И Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно ты Сын Божий!» И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую.
1: И пришедший, придоша в землю Генесарецкую,
2: в только что прозвучавшем отрывке рассказывается о том, как апостолы несколько часов боролись с разбушевавшимся морем. И вдруг, видимо, в тот момент, когда их силы были уже на исходе, они увидели фигуру, которая идет по воде. Евангелие говорит, что от этого видения они встревожились. Греческое слово, которое использует здесь евангелист Матфей, можно перевести как «пришли в смятение», «в ужас». То есть это был не просто испуг, это было состояние полной потери ориентации на грани с паникой. Апостолы решили, что видят призрак, то есть дух умершего человека. В иудейской традиции это считалось зловещим предзнаменованием. В античном мире моряки часто принимали призраков за предвестников гибели. Однако внезапно призрак обращается к апостолам со словами: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Из этого ученики понимают, что перед ними Господь. Некоторые христианские толкователи указывают на то, что в разговорном арамейском языке, на котором говорили Христос и апостолы, слова «это я» отождествлялись с именем Творца. Именно их услышал Моисей на горе Синай, когда задал Богу вопрос: «Как твое имя?» И вот теперь это священное именование звучит из уст Спасителя, что повергает учеников в благоговейный трепет и восторг. Именно подобным состоянием и можно объяснить поступок Петра, который приходит в такое воодушевление, что, несмотря на бушующую стихию, просит у Господа разрешения прийти к нему по воде. Только представьте, в каком состоянии находились апостолы, когда вокруг них волновалось море. Возможно, мысленно они уже прощались с жизнью. Однозначно, что каждый про себя молился Богу о спасении. И вот спасение приходит к ним. Но приходит совершенно неожиданным образом. Явление Спасителя, который идет по воде, настолько нарушает их привычные представления, что они цепенеют от ужаса. Сразу же активизируются те предрассудки о духовной жизни, которые формировались в них с детства и поддерживались той религиозной средой, в которой они жили. И если бы не голос самого Христа, ужас мог бы перерасти в панику. Не так ли происходит зачастую и с нами? Ведь все мы выросли и живем в определенной культурной среде. И нередко именно она подсказывает нам, где, когда и при каких условиях нам может явиться Бог. В благодатных переживаниях, в благолепии размеренного церковного богослужения, в уютном семейном кругу, в благополучных обстоятельствах жизни. Одним словом, тогда, когда вокруг штиль, тишина и покой. Сегодня Евангелие напоминает нам о том, что Бог не обязан соответствовать нашим ожиданиям. Он может посетить нас посреди житейской бури, причем в таком образе, в котором мы его не узнаем, и который может вызвать у нас первобытный страх. И в свое время каждый неизбежно сталкивается с этим опытом. Ведь только так мы можем освободиться от наших ложных представлений и предрассудков о том, кто такой Господь. Только так мы сможем лицом к лицу встретиться с той великой и таинственной реальностью, которая говорит о себе лишь одно – «Я есть». Только так, подобно Петру, мы сможем откинуть всякий страх, ободриться и, не обращая внимания на обстоятельства, сделать шаг к ней навстречу.

0: Вера. Радио для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Иларион Троекуровский.
1: Воловий овраг в лесу неподалеку от села Головинщина Тамбовской губернии занесло снегом. 3 дня подряд свирепствовало вьюга, не давая людям выйти из дому. На 4-й небо прояснилось, и монах Иларион, пришедший накануне в сельскую церковь на богослужение, смог отправиться домой. В середине 19 века жил он отшельником в том самом Воловьем овраге. Келья ему служила маленькая земляная пещерка. Постель из веток, грубо сколоченная лавка, да дверь из тяжелых дубовых сучьев, которой монах закрывал вход в свою пещеру. Вот все, что у него было. Когда по пояс в снегу отшельник подошел к своему жилищу, то обнаружил, что дверь в него наполовину завалена большим сугробом. Замерзшему монаху пришлось руками разгребать снег. Наконец, вход был расчищен, и до гостей продрогший Иларион смог зайти внутрь. Плотно задвинув за собой дубовый заслон, он взял пучок хвороста, достал огниво и зажег костер, чтобы согреться и натопить промерзшую за несколько дней его отсутствия келью. Тепло от огня быстро расходилось по маленькой пещерке, словно пуховым одеялом с ног до головы, окутывая монаха Илариона. «Вот на дворе-то зима лютая, а я здесь в тепле до сухости», — подумал отшельник, и сердце его наполнилось благодарностью Богу. «Господи, сколь велико и дивно попечение Твое о рабе недостойном», — молился монах. В пещерке тем временем стало совсем жарко. Окон в ней не было, трубы тоже, дверь была плотно затворена, так что жар и дым от костра не мог выйти наружу. От сильного угара монах Иларион почувствовал себя нехорошо. Он хотел прилечь, но, не дойдя до постели, вдруг потерял сознание и упал. Очнувшись через некоторое время и открыв глаза, монах увидел, что находится на полу своей кельи головой на улицу. Неподалеку на снегу лежала дубовая дверь. «Это я, когда падал, толкнул ее, и она вывалилась наружу», — догадался Иларион. Со словами «Благодарю тебя, Боже», он истово перекрестился. Ведь не за день он, падая дверь так, что она открылась, давно бы уже задохнулся в запертой келье без окон. «Сохранил Господь», — радостно думал отшельник. Через несколько лет монах Иларион покинул Воловий овраг и поселился в селе Троекурово того же Лебедянского уезда. Близ села он основал Свято-Димитриевский женский монастырь. Наслышанные о его святой жизни, со всей округи люди сходились к отцу Илариону за мудрым духовным советом и благоговейно называли его старцем. А старец Иларион Троекуровский вспоминал свое чудесное спасение и говорил: «Того, кто верит в неусыпное Божье о нем попечение и во всем полагает себя на его святую волю, сохранит Господь и не оставит своею милостью».
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Иларион Троекуровский.

полоса. Еще дрожат цветы, полны водою и пылью золотой. О, не топчи их с новою враждою, презрительной пятой!

Радио «Вера». Светлое радио. Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утешает распрю. Книга притчей Соломоновых.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма писателя Николая Гоголя графу Александру Толстому. 2 августа 1847 года. Бельгия, город Остенде. Ваши известия о бедной нашей России неутешительны. Я тоже имею много неутешительных. К кровопролитиям на Кавказе прибавилось еще и холера в тех местах. Но как подумаю, ведь нам прежде всего нужно жить в Боге, а не в России. Ведь мы знаем, что без Божьей воли ничего не делается. А воля Божья разумна. Воля Божья знает, что нам нужно. Будем исполнять закон Христа относительно тех людей, с которыми нам придется столкнуться. Закон этот можно исполнять всюду. А о России Бог позаботится и без нас. Как ему оставить ее, если есть столько людей, которые о ней молятся? Помолимся и мы о ней крепко, как только можем молиться. Всею душою моей вас обнимаю. Весь ваш Гоголь.
0: Голоса времени.

0: православие.
1: Здравствуйте! В эфире священник Антоний Борисов. У Грузии две столицы. Одна современная – Тбилиси, а рядом с Тбилиси располагается вторая и более древняя – Мцхета. Здесь очень много старинных построек, особенно выделяется собор Свети-Цхавели, в котором короновались когда-то грузинские цари, а в наши дни поставляются патриархи-католикосы. Еще в Свети-Цхавели хранятся великие христианские святыни. Одна из наиболее ценных – милость пророка Ильи. Милость представляет собой накидку из овечьей или козьей шкуры. Такая одежда до сих пор популярна у пастухов Ближнего Востока. Пророк Илья жил за 9 веков до Рождества Христова. Он один из самых почитаемых и при этом таинственных святых. Дело в том, что Илья не умер, а был взят живым на небо, подхвачен огненной колесницей, посланный Богом. Перед Вознесением пророк отдал милость своему ученику и преемнику Елисею. Накидка Ильи сначала находилась у него, а после смерти Елисея сохранялась евреями в Палестине как великая святыня. Ведь через прикосновение к милости люди исцелялись от болезней. Как же эта святыня покинула Ближний Восток и оказалась в Грузии? Ответ простой – в результате войн. На Израильское царство неоднократно нападали египтяне, вавилоняне, греки, римляне. В результате избранный народ оказался рассеян по лицу земли. Так большая иудейская диаспора образовалась еще до Рождества Христова на территории современной Грузии. По воле Божией именно у этих переселенцев и оказалась милость пророка Ильи. Впоследствии она стала одной из наиболее значимых реликвий грузинской церкви. По местной традиции ее надежно спрятали, положили в фундамент собора. Грузия в прошлом часто подвергалась набегам завоевателей, потому велика была опасность уничтожения святынь. Зайдя в собор Свети-Цхавели, вы без затруднений сможете найти место, где милость Ильи была погребена. Справа от главного алтаря расположен маленький престол, огороженный каменным парапетом. На парапете имеется изображение, эпизоды из жизни пророка Ильи. Ученые неоднократно хотели вскрыть пол Свети-Цхавели и узнать, действительно ли накидка пророка находится в обозначенном месте. Как рассказывают экскурсоводы Мцхеты, патриарх-католикос Илья не благословил проводить исследования, заявив следующее. «Если у человека есть вера в то, что милость Ильи хранится в Свети-Цхавели, то никаких дополнительных доказательств ему не нужно. Если же такой веры у человека нет, то даже научные подтверждения ему не помогут». Завершает свой рассказ экскурсоводы обычно такими словами. «Факт, что в течение веков у грузинского народа не было сомнений в местонахождении милости Ильи – лучшее доказательство того, что она действительно хранится в Свети-Цхавели». С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о милости пророка Ильи, святыне собора Свети-Цхавели, расположенного в древней грузинской столице Мцхете.

0: Бог желает нашего спасения и строит его непостижимо для нас. Предайся воле Божией и обретешь мир скорбной душе своей и сердцу. Преподобный Никон Оптинский.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.
3: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».

0: свидание с шедевром.
1: Ваня, здравствуй. Разминулись мы с тобой сегодня. Я только пришла, а ты, смотрю, уже уходишь из Третьяковской галереи.
2: О, здравствуйте, Маргарита Константиновна. Да, я домой спешу. Мы с родителями договорились вместе фильм после ужина посмотреть. Стараемся раз в неделю вот такие кинопросмотры устраивать, а потом обсуждаем.
1: О, какая замечательная традиция у вас в семье.
2: Это правда. Я раньше стеснялся делиться с мамой и папой своими мыслями. Думал, что не поймут они меня. А когда мы стали о фильмах беседовать, оказалось, у нас так много общего.
1: Да. Искусство часто помогает людям разных поколений понять друг друга, найти точки соприкосновения.
2: И особенно киноискусство.
1: Я бы не стала выделять кинематограф. Существуют и другие формы творчества, на протяжении столетий помогавшие хранить живую ниточку добрых отношений между отцами и детьми.
2: Это какие же?
1: Я могла бы показать тебе пример, запечатленный в 1867 году на картине Василия Максимова. Если, конечно, у тебя есть возможность задержаться на 10 минут.
2: О, с радостью задержусь. Ведь родители с работы вернутся только через час.
1: Тогда пойдем. Вот, смотри.
2: Бабушкины сказки? Интересная картина, таинственная. Полутемная крестьянская изба, только лучина горит. В центре у русской печки старушка в платочке. Вокруг нее ребятишки. Смотрят на бабушку во все глаза. Очень им нравится ее рассказ. Но, Маргарита Константиновна, при чем здесь творчество, сближающее поколения? Мне кажется, бабушка просто рассказывает детям что-то занимательное, чтобы они не бегали по избе и не мешали никому.
1: Просто, да не просто. Сказки Ваня – это самое настоящее искусство. В повествовании сказительница вкладывает свое отношение к жизни, веру, опыт. Герои волшебной истории не только попадают в невероятные обстоятельства, но и совершают подвиги ради любви и дружбы. Они защищают слабых, сражаются со злодеями, не жалеют себя. Так ребятишки без скучных нравоучений усваивают, что такое хорошо и что такое плохо, и вырастают единомышленниками своих отцов и дедов.
2: Но как сказки можно назвать искусством, если они интересны только маленьким?
1: Василий Максимов показывает, что это не так. Взгляни на картину. Сказку внимательно слушают не только дети, но и взрослая девица за прялкой, и молодая мать с младенцем на руках. И даже старик, который мастерит что-то из кожи, отложил свою работу и весь обратился вслух. Художник вырос на русском севере под Волховым и потому знал не понаслышке, как земляки Поморы относились к сказителям. Во время рыболовного сезона хорошему говоруну артель рыбаков выплачивала два пая. Один за добытую рыбу, другой за утешительный сказ.
2: Утешительный?
1: Конечно. Ценились сказки, от которых суровой северной зимой становится тепло на душе.
2: Интересно, а до наших дней сохранились такие сказки?
1: Сохранились. Во многом благодаря Борису Шергину и Степану Писахову. Эти талантливые сказочники родились на русском севере во второй половине XIX века. Как раз в то время, когда картина Василия Максимова «Бабушкины сказки» приобрела известность. В произведениях Шергина и Писахова отразились и неповторимый поморский говор, и сердечность, присущая северному фольклору. По их сказам, кстати, в 1988 году сняли сборник мультфильмов «Смех и горе у Белого моря». В этом названии вся суть заключена. Пока смотришь, и посмеешься, и поплачешь.
2: Как вы говорите, смех и горе у Белого моря? Я предложу родителям посмотреть. И про картину Василия Максимова «Бабушкины сказки» расскажу им. В нашем семейном киноклубе будет вечер, посвященный традициям русского севера.
1: Идея замечательная. А еще можете посмотреть картину в Третьяковской галерее. Приходите всей семьей. Вместе побеседуем.
0: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Дмитрий Богомолов.
1: У нас, христиан, есть самое важное, что отличает нас от других людей, по-своему чтущих Бога. Это тело и кровь Христовой, которую мы вкушаем и которые для нас являются источником жизни. По слову Григория Богослова, это наше оружие. Оно и ободряет, и исцеляет, и вселяет в нас жизнь. Истинно, праведность, Евангелие, вера, спасение, Слово Божье и молитва тоже являются всеоружием Божьим. С их помощью мы можем одерживать духовные победы. Хочу поделиться с вами словами святителя Феолипта Филадельфийского. «Под всеоружием Христовым я подразумеваю троицу добродетелей – веру, надежду и любовь. Мы имеем веру, если избегаем настоящего и прилепляемся к будущему. Имеем надежду, если совершаем добрые дела и взираем на грядущие блага, как на настоящее. Наконец, мы имеем любовь, если тесными узами сочетаем себя со Христом и друг с другом, а также, если печемся о всяком брате и с долготерпением переносим обрушивающиеся на нас скорби. Ибо Писание гласит: «Любовь не мыслит зла и все переносит ради любви возлюбленного, любившего нас и соединившего нас Христа. Ему же слава во веки».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шепелева. Христианин должен иметь образ мыслей, достойный небесного звания, и жить достойно Евангелия Христова, говорил святитель Василий Великий, один из древних и почитаемых отцов церкви, богослов, живший в IV веке. Но как же достичь такого совершенства самому обыкновенному человеку? Да и возможно ли это? Возможно, говорят святые отцы и духовные писатели церкви, от святителя Иоанна Златоуста и преподобного Ефрема Сирина до святителя Феофана Затворника, преподобного Серафима Саровского и оптинских старцев. Многовековой мудростью, которая поможет на пути к Богу, они делятся с читателями на страницах книги «Проснись, душа». Избранные советы и наставления святых отцов на все случаи жизни. Действительно, в жизни бывает немало случаев, когда каждому из нас не помешал бы духовный совет и поддержка. Нередко в той или иной ситуации мы задаемся вопросом, как повести себя правильно, чтобы не навредить ни ближнему, ни собственной душе, поступить по-христиански. В сборнике мы найдем простые ответы на эти вопросы. Например, святитель Григорий Богослов подскажет, как относиться к тем, кто нас обидел. Великий святой предлагает рассматривать обиду как прекрасную возможность поупражняться в такой важной добродетели, как человеколюбие. «Простим сделанное против нас, чтобы самим сподобиться прощения», — говорит святитель. Подбадривает святитель Григорий Богослов и тех, кто вдруг лишился работы. В утешение потерявшим должность он советует не унывать, а полностью положиться на Бога и его промысл. Что для нас страшно? Ничто, кроме уклонения от Бога и божественного. А прочее, как Бог управит, так и будет. Причины тому знает домостроитель жизни нашей. Но как поверить, что Господь действительно устраивает нашу жизнь самым должным для нас образом, и даже неприятности происходят ради нашего же блага? Об этом в книге «Проснись, душа. Избранные советы и наставления святых отцов на все случаи жизни» размышляет преподобный Макарий Оптинский. И приводит евангельские слова самого Христа. «О всегдашнем над нами промысле сии слова Спасителя нашего удостоверяют. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у него». Конечно, каждому из нас хочется в жизни благополучия. Обрести его возможно, считает старец Георгий Затворник. И дает важный совет. Чтобы истинно быть благополучными, надобно всей душой и всем сердцем более всего на свете любить Бога и со всеми быть в мире. На страницах книги святые отцы и подвижники православия делятся с нами бесценным духовным опытом. Своими советами и наставлениями они пробуждают к жизни с Богом, как будто тихо и ласково трогают за плечо и говорят: «Проснись, душа!» С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса!
0: «Литературный навигатор».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Говоря в этом году о равнопостольном князе Владимире, говоря о крещении Руси, полезно поговорить о всем, что окружало князя Владимира, в том числе, что предварило его христианство и его поведение. В этом смысле очень полезно поговорить о его бабушке, княгине Ольге. Как раз в эти дни мы празднуем День памяти княгини Ольги и как раз День памяти равнопостольного князя Владимира. Княгиня Ольга стала той предвестницей, как ее называют, луной, которая предварила красное солнышко, приход князя Владимира, ее внука, которая, насколько смогла, христианизировала Русь, сама приняв христианство, и сделала все для будущего ее просвещения. Конечно, эти семена, уже давшие первые плоды, плоды веры, плоды мученичества, плоды просвещения, безусловно, сделали свое дело. Подготовили ту почву благодатную, на которой уже, так сказать, князь Владимир стал в полной силе возделывать эту почву и, безусловно, продолжать сеять семена, и, безусловно, продолжая в том числе собирать те плоды, посеянные и его бабушкой. Мне бы хотелось, вот говоря о княгине Ольге, князе Владимире, поговорить о том, насколько важна роль руководителя государства, руководителя народа, лидера народа в поведении, в жизни, в благоденствии этого государства, этого народа. Это действительно очень важно понимать, хотя часто мы говорим, что по народу и власть, когда бывают плохие руководители, но как важно, когда хороший руководитель. Вот эти два человека перенаправили путь всего государства, всего народа, или многих народов, включая в большой русский народ, совершенно в иное русло. Отторгнув от языческих богов, от поклонения бесам и дьяволу, от жестокости, от разврата, от злобы и многого другого, совершенно к иным, к небесным, духовным понятием и восприятием мира этого и, конечно, мира загробного, вечности. Эти два человека совершили то, что не смогли потом не спровергнуть. Некоторые другие князья, которые воевали между собой, сдавали друг друга, предавали татаро-монголам. Эти решения и эти действия не смогли уничтожить татаро-монголы. Не смогли уничтожить там французы в 812 году. Гитлер не смог уничтожить. Не смогли уничтожить большевики в 20-м столетии. То есть какой огромный задел, какое огромное решение. И, конечно, проецируя это в нашу жизнь, мы понимаем, насколько важна роль руководителя государства. И мы со своей стороны, как подданные этого государства, безусловно, нашего отечества любимого, безусловно, должны молиться всегда за наших правителей, чтобы Господь даровал им такой разум, такую мудрость право править в государстве, народом управлять, чтобы они могли принимать такие, пускай небольшие, а иногда эпохальные решения, которые на столетия будут двигать развитие.

0: Сегодня, 2 августа, слушайте фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться?» и фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Воскресное чтение на радио «Вера» с 11 вечера до полуночи.
1: Интересно, какие они? Сказки других народов. У эвенков три медведя белые.
2: А как по-украински колобок?
1: А арабская баба-яга на чем летает? Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам. В программе «Пересказки» на радио «Вера» каждый вечер в 21.05. «Пересказки».
3: Для детей
2: и взрослых.
0: Ларец слов.
4: Всем нам с детства знакомо слово «хоромы». Произнося это слово «хоромы», мы тут же представляем себе какое-нибудь красивое помещение, в котором обитает сказочный Иван-царевич и Василиса Прекрасная. На самом деле, на Руси хоромами называли деревянные жилища, которые, в отличие от каменных палат, считалось не столь уж и престижным жильем. Тем не менее, именно о хоромах, вернее, об источнике этого слова, мы с вами поговорим. В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «храмина». Русское слово «хоромы» в качестве источника своего происхождения имеет церковнославянское понятие «храмина». С храминой славянской Библии мы встречаемся неоднократно. Обычным значением данного слова являются такие вещи, как дом, жилище. Но можно в Священном Писании встретить и иные случаи смыслового наполнения понятия храмина. Например, в книге пророка Иеремии храминой называется комната, в которой находились тюремные стражи. Значительно более интересное значение храмины мы находим в посланиях апостола Павла. Храминой земной Павел называет человеческое тело, поскольку оно служит как бы домом, жилищем для души. Апостол указывает, что храмина земная недолговечна и со смертью человека разрушается. На смену ей должна прийти храмина нерукотворенная. Так апостол Павел называет тело человека после всеобщего воскресения из мертвых. В день страшного суда, по вероучению православной церкви, все люди воскреснут из мертвых. Те, кто жил благочестиво, получат тело храмину наподобие той, которой обладал Христос после своего воскресения. Итак, запомним, что церковнославянское слово «храмина» переводится как «жилище-обиталище», но в ряде случаев в переносном смысле может обозначать тело человека.
0: Ларец слов.

0: Вы слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: На юго-востоке Вологодской области есть маленький городок Никольск. Расположился он на северных Увалах, живописных холмах на правом берегу реки, которая носит название Юг, хотя и протекает по территории русского севера. Совсем не по-северному выглядит и одна из главных достопримечательностей Никольска – церковь Казанской иконы Божией Матери. Ее можно представить скорее где-нибудь в Крыму или Абхазии. Храм построен в типичной византийской архитектурной традиции. Историки называют Казанскую церковь уникальным и совершенно нехарактерным явлением для Вологодской губернии. И все же именно таким захотели видеть храм жители Никольска, на пожертвования которых он был построен в 1905 году. Вытянутая по сторонам форма здания, единственный широкий и величественный полусферический купол, высокие арочные окна, строгий, но выразительный декор белокаменного фасада. Проект храма создал вологодский губернский архитектор Фридрих фон Фриде. Возводился он на добровольные пожертвования горожан. Кирпичи делали из местной глины, а добывали ее прямо рядом со стройкой. Поэтому до сих пор неподалеку от храма сохранилась большая впадина. В декабре 1905 года церковь освятили в честь Казанской иконы Божией Матери. В Никольске этот образ Богородицы почитают особо. В 1667 году один из жителей тогда еще села Никольского рыбачил на берегу речки Дуниловки. Вдруг у самой кромки воды он увидел икону. Мужчина разглядел казанский образ Богоматери. С почтением он поднял икону и поместил в дупло высокого дерева. Потом поспешил в село и рассказал всем о чудесном явлении образа Божией Матери. Люди пришли к иконе и в благоговении усердно перед нею молились. Дуниловский образ Казанской иконы Божией Матери по сей день пребывает в Сретенском соборе Никольска, а в Казанской церкви – список с этого чудотворного образа. Огромный купол Казанского храма, увенчанный Золотым крестом, был виден из окрестных селений. Далеко разлетался и храмовый благовест. Его слышали даже в деревнях по другую сторону реки. Богослужения в Казанской церкви Никольска продолжались до начала 1930-х годов. Потом большевики арестовали всех священников, а храм передали колхозу. В нем разместились зерновой склад и мельница. Только в 1990-м храм вернули верующим. В том же году, 4 ноября, на престольный праздник, в Казанской церкви прошла первая литургия после 55-летнего перерыва. Сегодня возрожденный храм стоит в центре Никольска, окруженный березами и елями. Так не похожий на церкви Вологодчины, и все же плоть от плоти этой древней русской северной земли.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

0: Радио «Вера».
1: Молю, святое провидение, оставь мне тягостные дни, но дай железное терпение, но сердце мне окамени. Пусть не изменен жизнь не новый, приду к таинственным вратам, как Волги, вал белоголовый доходит целый к берегам.

Радио «Вера». Светлое радио. Никогда не поступайте против совести, даже если этого требуют государственные интересы. Альберт Эйнштейн.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из детских воспоминаний писателя Алексея Пантелеева. Второе десятилетие 20 века. Санкт-Петербург. Вон-мем гудит под сводами собора бас дьякона. И прежде чем священник откроет на аналое большую книгу в серебряном окладе и начнет читать «Во время оно прииде Иисус в Назарет», ты уже низко наклоняешь голову. Знаешь, что именно так, с преклонением головы, слушают в церкви Евангелие. Вместе со всеми, кто стоит вокруг, ты поешь верую. И веруешь, не все еще понимаешь, но всей душой веруешь, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, и в Духа Святаго, и в воскресение мертвых, и в единую святую соборную и апостольскую церковь. А как трепетно ждешь ты главной минуты литургии! Как радостно было накануне, когда, вернувшись домой после первой исповеди, ты лег спать, не поужинав. И утром, перед обедней, перед причастием, тоже ничего не ешь и не пьешь. С какой легкостью и на душе, и в теле идешь ты вместе с мамой в церковь. И вот она, главная минута. Ты впереди, но не из самых первых. Первые — младенцы и вообще маленькие, а ты уже большой. Ты — исповедник. Еще издали видишь чашу и красный плат в руке дьякона. Подходит твоя очередь. Волнуешься, но волнение это радостное, счастливое. Слегка привстав на цыпочки, тянешься, вытягиваешь шею. Высокий дьякон, чуть-чуть наклонившись, подносит к твоему подбородку сложенный вчетверо большой красный шелковый, почему-то очень нежно касающийся твоей кожи платок. «Имя?» — сдерживая бас, вопрошает дьякон. «Алексей». Руки сложены крестом на груди. Открываешь рот и видишь, как бережно подносит батюшка к твоему отверстому рту золотую ложечку, называя твое имя. Уже свершилось. В тебя вошли, озарили тебя блаженством тело и кровь Христовы. Это вино и хлеб, но это не похоже ни на вино, ни на хлеб, ни на какие другие человеческие еды и питья. Спускаешься с амвона, медленно следуешь за другими мальчиками и девочками и за какими-нибудь старичками и старушками к тому низенькому столику, на котором ждет тебя блюдо с белыми кубиками просфоры, большой медный кувшин или чайник, а рядом серебряные чашечки. В чашках слегка розовеет прозрачная жидкость. Тепло. Кладешь в рот 2-3 кусочка просфоры, запиваешь теплом. Ах, как хорошо! Отходишь в сторону, ищешь глазами маму. Вот она, издали улыбаясь, пробирается она к тебе, наклоняется, нежно целует щеку, поздравляет с принятием святых тайн.
0: Голоса времени. Радио «Вера».

0: Вера. Светлое радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Я из рода военных. Мои прадеды и дед – военные. Папа защищал Москву в войсках противовоздушной обороны. Среди моих родных – профессиональные военнослужащие спецназа, военные летчики и воздушный десант. Поэтому один из почитаемых святых в нашей семье – пророк Илия, небесный покровитель воздушно-десантных и воздушно-космических войск России. Память пророка Илии празднуют 2 августа. В этот день, в 1930 году, на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые была десантирована группа из 12 военных для выполнения учебной задачи. Поэтому 2 августа стало днем рождения «голубых беретов», как называют десантников, а святой пророк Илия – небесным покровителем русского десанта. Святой ветхозаветный пророк жил в Палестине за 900 лет до рождения Христа. Он ревностно боролся за истинную веру и грозно обличал идолопоклонство, исцелял страждущих и, по слову Божьему, совершал чудеса. Однажды воскресил умершего отрока, сына бедной вдовы. По велению Господа Илия выбрал себе последователя, святого Елисея, и, как написано в житии пророка, передал ему свою пророческую благодать. В Ветхом Завете сказано, что за пламенную ревность о славе Божией пророк Илия был взят на небо живым, и что он станет предвестником второго пришествия Христа. В день памяти пророка в храмах поют тропарь, то есть прославляющий гимн. Давайте попробуем разобраться, о чем это песнопение, и послушаем его в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. По-русски тропарь звучит так. «Ангел во плоти, оплот пророков и второй предтеча пришествия Христова, Илия славный, свыше пославший Елисею, благодать недуги отгонять и прокаженных очищать, потому и почитающим его источает исцеление». Вот как звучит церковнославянский текст тропаря. «Во плоти ангел, пророков основания, второй предтеча пришествия Христова, Илия славный». Свыше пославы Елисееве благодать, недуги отгоняти и прокаженное очищати, тем же и почитающим его точит исцеление. Давайте послушаем это песнопение.

святому Илии молятся о воинах, находящихся на службе. Существует свидетельство о том, что по его молитвам в ситуациях, казавшихся безнадежными, спасались солдаты и офицеры. Один опытный командир рассказывал, как он чудом остался жив, когда вместе со своим взводом десантников возвращался на базу после выполнения учебного задания. Их вертолет закрутило на подлете к земле. Стало понятно, сейчас разобьются. Офицер изо всех сил начал молиться Богу и пророку Илии. В нескольких метрах от поверхности земли вертолет чудом удалось выправить и благополучно посадить. Так, по молитвам святому, весь взвод спасся от гибели. Давайте еще раз вместе послушаем тропарь Илия Пророку в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

0: Сегодня в 7 вечера гостьей программы «Лавра» будет заведующая реставрационной мастерской Троицы Сергиевой Лавры Наталья Алдошина. Разговор пойдет об иконе Троица и о других иконописных шедеврах преподобного Андрея Рублева. А в 8 вечера гостем программы «Исторический час» будет историк Константин Залесский. Поговорим о судьбе офицера российского императорского флота Николая Николаевича Мушукова, о его участии в гражданской войне после революции в России и последующей жизни в эмиграции.
1: Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

0: Радио «Вера». Прообразы. Святые в литературе.
1: Святых, которые возвещали людям волю Бога и по внушению Святого Духа предсказывали будущее, называют пророками. Их особый дар на все времена остается загадкой, которую по-своему пытаются разгадать писатели и поэты. Здравствуйте! С вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о святом пророке Илье и романе Паула Коэльо «Пятая гора». Место действия – Израильское царство и древнее государство Финикия на территории современного Ливана. Время действия – 9 век до Рождества Христова. Героем романа известного бразильского писателя Паула Коэльо «Пятая гора» является ветхозаветный пророк Илья. Имя Илья означает «крепость Господня». Илья от рождения был предназначен для пророческого служения.
2: Илья с детства разговаривал с ангелами. И пришла пора, когда родители отвели сына израильскому первосвященнику, а тот, подробно расспросив мальчика, объявил его пророком, человеком духа, который воспламеняется, услышав Божий глас.
1: Пророк Илия жил во времена, когда израильским царством правил царь Ахав, взявший в жены чужестранку, царевну Иезавель. Она хотела, чтобы подданные Ахава поклонялись не Господу, а языческому божеству Ваалу. Израильтян заставляли приносить жертвы Ваалу, а несогласных казнили. В романе «Коэльо» Илья зарабатывает себе на жизнь плотницким ремеслом. Однажды, находясь в своей мастерской, он услышал божественный призыв. Вот как это было.
2: Свет вдруг померк, и вокруг Ильи замерцали мириады белых искр. Одна из этих искорок засверкала очень ярко, и внезапно, неведомо откуда, и как бы разом отовсюду прозвучало. «И сказал Илия из жителей Галаадских Ахаву, жив Господь Бог Израилев, пред которым я стою. В сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». А следующее мгновение все стало как прежде. Плотницкая мастерская, предвечерний свет, голоса игравших на улице детей.
1: Пророк Илия бесстрашно явился к царю Ахаву и возвестил, что в Израиле 3 года не выпадет ни капли дождя, наступит засуха и голод, если народ не перестанет неверием гневить Бога. Пророк Илия бесстрашно обличал царя, его супругу и отступивших от веры израильтян, чем привел в ярость царицу Иезавель. От гнева царицы пророку Илии пришлось бежать из родных мест, долго голодать и скитаться, пережить войны. Но Господь чудесным образом сохранил ему жизнь. В Библии говорится о том, что во времена пророка Илии шла война израильтян с сирийским царем Бенгададом II. В романе «Коэльо» на некий город Абкар в Финикии, где жил пророк Илия, нападают ассирийцы и не оставляют от города камни на камне. По замыслу автора, пророк Илия собирает всех оставшихся в живых жителей Абкара, и под его руководством они вместе восстанавливают разрушенный город.
2: Илия собрал всех жителей на площади, почти полностью очищенной от мусора и обломков. Зажгли факелы, и он начал говорить. «Случаются страшные беды. Мы можем понять их причины, винить других, воображать, как сложилась бы наша жизнь, не будь этой беды. Но все это бессмысленно. Беда уже грянула, тут уже ничего не поделаешь. Ничего, кроме одного. Надо позабыть страх, оставшийся в душе, и начать возрождение».
1: Паула Коэльо в вкладывает в уста ветхозаветного пророка вполне современные речи. Как известно, бразильский писатель – известный фантазер. В его романе «Пятая гора» немало выдумки. Но кто-то из этой книги, может быть, впервые откроет для себя, что жил в древние времена такой непохожий на других человек – пророк Илия. А если захочет узнать о нем больше, значит, самое время обратиться к первоисточнику и взять в руки Библию. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Надо уметь ставить себя на место другого человека, пытаясь оценивать и переживать то, что он чувствует.
1: Этот принцип сформулировала для себя поэтесса, философ, монахиня Мария Скопцова. Верность ему она подтвердила жизнью и смертью. Родилась в 1891 году. В 1906, после внезапной кончины отца, как сама признавалась, потеряла веру в Бога. Училась на высших бестужевских курсах. В 1912 выпустила первый поэтический сборник. Была дружна с Блоком, Волошиным, Ахматовой. Дважды была замужем. Родила сына и двух дочерей. После Октябрьской революции эмигрировала во Францию. Жила в Париже. В 1926 году, в возрасте 3 лет, от менингита умерла ее младшая дочь Анастасия. Потрясенная горем, вновь обрела веру и новый смысл жизни – служить людям во имя Бога. Организовывала столовые и приюты для бездомных и безработных. В 1932 приняла монашеский постриг. С началом Второй мировой войны присоединилась к движению сопротивления. Была арестована нацистами и отправлена в концлагерь Равенсбрюк. 31 марта 1945 года, за несколько дней до освобождения лагеря, погибла в газовой камере. Мать Мария Скопцова добровольно пошла в газовую камеру, встав на место другой заключенной.
0: Цитата дня.

0: чтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Насколько величественно звучит слово «человек»? Парадоксальный ответ есть у Аслана, героя цикла повестей «Хроники Нарнии», написанного Клайвом Льюисом. Аслан – лев, творец страны Нарнии, сын императора страны за морем. Во второй повести цикла «Принц Каспиан» Аслан прогоняет из Нарнии завоевателей-чужеземцев и возвращает Нарнию прежним жителям. Он передает власть юному принцу Каспиану и рассказывает: «Каспиан не коренной нарниец. Его предки, пираты, когда-то пришли в мир Нарнии из мира людей». Каспиан грустно замечает, что ему хотелось бы иметь более почетное происхождение. «Ты произошел от Адама и Евы», — отвечает Аслан. «И это достаточно почетно для того, чтобы беднейший нищий высоко держал голову, и достаточно стыдно, чтобы склонить до земли голову величайшего императора. Будь доволен». В этой фразе выражается двойственность человеческого бытия: величие, коренящееся в божественном замысле, и уничижение, рожденное грехом. Мы созданы по образу и подобию Божию, и в этом величайшая честь. Но человеческий грех, разделяемый каждым из нас, возвел Христа на крест. «Человек – творение высшего достоинства», писал святитель Феофан Вышинский, духовный писатель XIX столетия. Но это должно вести его не к тому, чтобы величаться, к тому, чтобы держать себя по достоинству. В этих словах святителя Феофана можно найти ключ и к фразе Горького. Да, человек звучит величественно, но его величие – способности жить соответственно своему призванию, быть образом Божьим и, как пишет святой апостол Павел, наследником Божьим, сонаследником Христу.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: В эфире программа «Добрые вести». В Ставрополе прошел обучающий семинар, посвященный противодействию распространению неоязычества. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла он состоялся в храме великомученика и целителя Пантелеимона краевой столицы. Мероприятие было организовано епархиальным отделом по взаимодействию с казачеством Ставропольской и Невинномысской епархии совместно со штабом Терского войскового казачьего общества. Перед началом пленарного заседания были совершены божественная литургия и молебен на начало всякого доброго дела. Также была показана видеолекция руководителя миссионерского отдела Ставропольской епархии иерея Антония Скрынникова. В работе семинара приняли участие духовенство Ставропольской митрополии, атаманы, казаки и казачки, а также прихожане храма. О задачах семинара, посвященного противодействию распространению неоязычества, рассказал ректор Ставропольской духовной семинарии, руководитель комитета по взаимодействию с казачеством Ставропольской епархии, священник Терского войскового казачьего общества протоиерей Павел Самойленко.
3: Задача сегодняшнего семинара – дать для собравшихся на этот семинар пастырей, духовников и братьев-казаков исчерпывающую информацию о том, что из себя на самом деле представляют родноверные язычники и другие деструктивные проявления жизни нашего общества.
2: Почетным гостем семинара стал заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета профессор Роман Силантьев.
4: Язычество действительно представляет угрозу. Далеко не все неправославные вероисповедания угрозу представляют. Большинство из них вполне миролюбивы, ну, как, например, там, баптисты. Но неоязычество – это религия ненависти, и очень часто последователи вот этого движения не только теоретическую агрессию проявляют в отношении православных, но и агрессию практическую. Взрывают храмы, уничтожают поклонные кресты, нападают с оружием на прихожан, разжигают ненависть. Поэтому церковь на это отвечает, и отвечает в том числе и просветительскими мероприятиями.
2: В ходе пленарного заседания были заслушаны приветствия и доклады участников. Завершился обучающий семинар принятием проекта итоговой резолюции. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
5: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Реестровая запись СМИ ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
6: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». В Ставрополе прошел обучающий семинар, посвященный противодействию распространению неоязычества. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла он состоялся в храме великомученика и целителя Пантелеимона краевой столицы. Мероприятие было организовано епархиальным отделом по взаимодействию с казачеством Ставропольской и Невинномысской епархии совместно со штабом Терского войскового казачьего общества. Перед началом пленарного заседания были совершены божественная литургия и молебен на начало всякого доброго дела. Также была показана видеолекция руководителя миссионерского отдела Ставропольской епархии иерея Антония Скрынникова. В работе семинара приняли участие духовенство Ставропольской митрополии, атаманы, казаки и казачки, а также прихожане храма. О задачах семинара, посвященного противодействию распространению неоязычества, рассказал ректор Ставропольской духовной семинарии, руководитель комитета по взаимодействию с казачеством Ставропольской епархии, священник Терского войскового казачьего общества, протоиерей Павел Самойленко.
3: Задача сегодняшнего семинара – дать для собравшихся на этот семинар пастырей, духовников и братьев-казаков исчерпывающую информацию о том, что из себя на самом деле представляют родноверные язычники и другие деструктивные проявления жизни нашего общества.
2: Почетным гостем семинара стал заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета профессор Роман Силантьев.
4: Язычество действительно представляет угрозу. Далеко не все неправославные вероисповедания угрозу представляют. Большинство из них вполне миролюбивы. Ну, как, например, там, баптисты. Но неоязычество – это религия ненависти, и очень часто последователи...

0: Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
1: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Библии. В Ветхом Завете, в книге «Чисел», рассказано о том, как израильтяне странствовали из Египта в землю обетованную. Под предводительством Моисея они пришли на равнины Моава и собирались двинуться дальше. Царь моавитян по имени Валак, видя это, испугался за свое царство. Но, зная о победах израильского народа, не решился вступить с ними в бой. Он отправил своих послов к человеку по имени Валаам, который слыл могучим волхвом. Говорили, что кого он благословит, тот будет благословен, а кого проклянет, тот будет проклят. Послы пришли к Валааму и просили его наложить проклятие на евреев. Валаам же не был обычным волхвом, то есть колдуном, как считали язычники. Он имел дар общения с истинным Богом и не мог от себя посылать проклятие и благословение, потому что делал это только по воле Божьей. Господь запретил Валааму проклинать израильтян. И тот сперва отказался, но послы были настойчивы, и Валаам решил отправиться в путь. Он сел на ослицу и отправился в землю моавитян. Но ангел Господень с мечом в руке встал на дороге, чтобы воспрепятствовать ему. Ослица, увидев ангела, свернула в поле. Валаам же не видел ангела, и поэтому стал бить ослицу, чтобы вернуть ее на дорогу. Трижды ангел преграждал путь, и трижды ослице приходилось выносить удары палкой. Тогда Бог отверз уста животному, и оно заговорило: «Что я сделала тебе, что ты бьешь меня вот так уже третий раз? Не я ли твоя ослица, на которой ты ездил сначала до сего дня? Имела ли я привычку так поступать с тобою?» В этот момент Валаам увидел ангела с мечом в руке, преграждающего ему путь. Так, через чудесную речь животного, Бог вразумил своего раба. А отголосок той библейской истории звучит в нашей речи в виде крылатого выражения «по сей день».
1: Первоисточник.

0: Вы слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: В 130 километрах к востоку от Иваново, среди густых хвойно-лиственных лесов, укрылась деревенька Луканина. С каждым годом в ней все меньше жителей. В середине 19 века здесь стояло около 100 дворов, а по переписи населения 2010 года оставалось всего 5 постоянных жителей. Сейчас в основном дачники приезжают сюда на лето. Близ деревни в чаще есть чудотворный источник, который существует с 14 века. Называется родник Луканинский колодчик. Его история началась с обретения иконы святителя Николая Мирликийского. В 1370 году образ угодника Божия обнаружили крестьяне в лесной глуши. На месте явления святыни и забил ключ чистейшей воды. Для хранения образа жители деревни Луканина построили деревянную церковь во имя Николая Чудотворца. Она сгорела в середине 17-го столетия вместе с иконой, и жители Луканина стали прихожанами храма Успения Богородицы соседнего села Пестяки. Но источник продолжал привлекать паломников. Над ним поставили часовню. В дни памяти святителя Николая от Успенской церкви сюда шли 2 километра крестным ходом и служили молебен. В советское время церковь Успения Богородицы в Пестяках закрыли, а паломничество к Луканинскому колодчику не прекратилось. В праздники православные собирались у лесной часовни и совершали богослужение. В 50-е годы скромную избушку с крестом сожгли безбожники, но родник продолжал журчать и струиться. В конце 20-го столетия Успенский храм в Пестяках вновь стал действующим. Прихожане осветили Луканинский колодчик и установили возле него крест. В 2014 году православные устроили над источником крытую купальню, а летом 2025 года к ней провели от дороги деревянный настил. Теперь и в распутицу к лесному роднику легко можно пройти и с молитвой окунуться в бодрящую студеную воду.
0: Путешествуем со смыслом.

Радио «Вера». Не говори, что к небесам твоя молитва недоходна. Верь, как душистый фимиам, она Создателю угодна. Когда ты молишься, не трать излишних слов, но всей душою старайся с верой сознавать, что слышит Он, что Он с тобою. Константин Романов.

0: Светлое радио. Клуб частных мнений на радио «Вера».
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Клуб частных мнений в эфире радио «Вера». И сегодня у нас тема эмоциональная. Эмоции в духовной жизни. Вред или польза? И чтобы обсудить эту тему, мы пригласили эмоционального священника, отца Александра Насибуллина, настоятеля Богородицы Рождественского храма деревни Поярково. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: А также матушку Ирину Гловацкую, психолога. Добрый вечер, Ирина.
3: Добрый вечер.
1: И, собственно, инициатор темы, автор частного мнения, Ольга Цой, филолог. Добрый вечер, Оля.
4: Добрый вечер.
1: Давайте послушаем программу Оли. И тогда обсудим эту интересную тему.
4: Наверное, можно сказать, мое знакомство с церковью началось с запаха ладана и медовых свечей. Я знала, что в храме тепло и чарующе пахнет. И от этого всегда на душе было спокойно и радостно, когда приходила свечку поставить. А как стала осознанно посещать службы, поняла, что храм – это, конечно, не только дивное благоухание и старинные иконы. Главное здесь – молитва, общение с Богом, таинство. Но ладан по-прежнему продолжала любить. К тому же у меня появился свой фаворит среди его ароматов. Тогда наш батюшка часто кадил одним и тем же прекрасно пахнущим ладаном на величание Богородицы. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим пели мы хором, пока священник обходил весь храм и кадил его. Этот момент службы очень важен, ведь он символизирует пребывание человека в раю, когда сам Господь ходил по раю и беседовал с человеком. По храму разливался удивительный аромат свежеиспеченного яблочного пирога с корицей и ванилью. Яблочный пирог моей бабушки. Так охарактеризовала я запах этого ладана. А позже выяснила, что называется он «Воскресение». Богородичное песнопение, сам образ Пресвятой Богородицы прочно стали ассоциироваться у меня с этим теплым ароматом. Словно моя бабушка печет пироги с яблоками и меня ждет в гости. И стала вдвойне благодатно молиться на службе. С нетерпением прислушивалась, когда батюшка даст возглас «Богородицу и Матерь Света в песнях возвеличим». Так с малого может начинаться путь к Богу, с ладана, красивых икон, благозвучного пения хора. А потом внешне отходит на второй план, уже думаешь о покаянии, работе над собой, борьбе со своими страстями, любви к ближнему. Но те ранние впечатления остаются в памяти. Первый добрый взгляд, встретивший в храме, приветливое слово, утешительный совет священника. Мне кажется, это очень важно, чтобы первые шаги человека в храме были наполнены радостными воспоминаниями. Сначала эта радость простая, житейская от тепла и доброты, но потом она перерастает в подлинно духовную, в осознание великой любви Божьей.
0: Частное мнение.
1: Вот Оля разобрала, мне кажется, такой важный аспект, да, для людей, подходящих к храму. Это эмоциональное вовлечение на первых каких-то шагах. Но вот дальше мы рассуждали о том, зачем нам эта тема. Мне кажется, она важная, потому что человек трехсоставен, как мы знаем, и если мы духом с Богом, тело мы можем укрощать, и телом мы тоже служим Богу, да, и делаем какие-то добрые дела, и поклоны, да, делаем. Ну, то есть тело тоже в работе. А вот душа, вот это чувственное вовлечение вызывает вопросы. Как бы не стать вот таким вот в экстазе бьющимся христианином, и как бы не перепутать истинную как бы благодать, которую мы получаем от Бога, испытываем радость, с какой-то вот такой деланной радостью. У нас отец Сергий Баранов в этой студии не так давно сказал, что бывает так, что мы молимся, и как-то истово молимся, и обдуманно молимся, но мы говорим сами с собой, вот чтобы вот туда не улететь. Mm-hmm. Отец Александр у нас не случайно сегодня в студии, мы уже второй раз вспоминаем этот эпизод. Завирусился ролик, как отец Александр на Пасху так радовался, оправдывался, что бегал с кадилом по храму, это вызвало разные реакции при обсуждении. Но вы считаете, что такие эмоции нужны?
2: Но я не считаю, это шло от сердца как раз-таки. Вот эмоции, как какой-то всплеск, который идет за внутренним переживанием Бога или его красоты, его величия, его воскресения. Вот. Но с этим же эпизодом связана как раз вот один баг, скажем, который возник, связан тоже с Пасхой, когда я как раз думал перед Пасхой, а получится ли испытать те же самые эмоции. И вот здесь меня ждала ловушка, потому что, сделав упор как бы в первую очередь на этом, я действительно пришел на службу и эти эмоции не испытал. Они как бы не возникли, потому что я пошел ради этих эмоций на службу. Я думаю, а что, если не получится их испытать? А как это будет? То есть я не проник в тайну воскресения Христа, да, а вот связал Пасху с теми эмоциями, которые вот были у меня до этого.
1: Но по храму-то бегали.
2: Я понял, что это ловушка. Вот мне было сложно в тот год это даже делать, вот признаюсь честно, и больше я так никогда не поступал. Я шел и думаю, не буду думать ни про какие эмоции, буду думать о Христе. И вот тогда эмоции, они уже начинают литься, и они бывают разные, и вот порой, как на Пасху, бывают даже немножечко буйные, как у арабов, знаете, которые там прославляют Христа. Я думаю, что это просто очень эмоциональная такая радость, которая выражается, бывает, в самых разных проявлениях.
1: Но Давид танцевал? Тоже,
2: да,
1: как бы...
2: Да, тоже, ведь это тоже была эмоция.
1: Тоже получил осуждение.
2: Да. Не задумал заранее это, да? То есть это шло от его сердца, и оно проявило себя вот во внешнем вот так.
1: Эмоции, вот, матушка Ирина, как вы думаете, насколько они нужны в нашем богообщении, так скажем?
4: Ну, в первую очередь, если сказать, что такое эмоции, да, это реакция на какой-то стимул, ситуацию человека, да? То есть там она немножко глубже, скажем так, у нас очень быстро обрабатывается, да, то есть наше соизмерение ситуации, да, наш опыт, опираясь на него прожитый, да, в тех или иных ситуациях. И здесь момент действительно, чтобы не попасть, как вот батюшка сказал, да, в ловушку, здесь нам помогает наш эмоциональный интеллект, то есть это, естественно, навык, который соизмеряет, то есть уместность-неуместность, да, каких-то эмоций, проявлений их, то есть, да, вовне. И поэтому это здорово, когда он есть, но когда его нет, то здесь момент того, что показатель взрослости человека. А вот в плане богообщения, насколько это хорошо или нет, здесь нет однозначного ответа, потому что некоторые эмоции нас действительно сподвигают. Такие как... радость, да, вот радость праздника, это ликование. Действительно, Пасхи. Оно может, тем более праздников праздник, здесь оно действительно может проявляться так, в таком виде, да, в каком, как говорят, да, вот Господь на сердце положил. С другой стороны, то есть, да, мы ощущаем благодать, это некая более тихая эмоция.
1: Это эмоция или это что?
4: Это
1: благодать
4: чувство.
1: Благодать дается Богом.
4: Чувство.
1: В ответ,
4: да,
1: возникает на чувство.
4: На такое тихое, да, воссоединение в молитве, в богообщении. То есть, да, это к чувству ближе, но это как и внешний стимул. То есть, да, есть же внешний стимул. То есть, да, все мы пропускаем через разум или через сердце. Здесь элемент благодати – это ближе к сердечному, то есть, да, вот такому фильтру. Вот, поэтому здесь мы... можем сказать о том, что действительно сама даже эмоция может быть неким таким моментом...
1: Сподвигающим,
4: да, человека. То есть или посмотреть какие-то дефициты, те же духовные, да, не обязательно какие-то внешние. То есть, да, а момент, когда человек... увидит в себе вот этот грешный элемент, греховный.
1: И расстроится.
4: Есть, да,
1: печаль,
4: и расстроится.
1: Но печаль одна из страстей.
4: Да. А мы про что говорим изначально? Про эмоциональный интеллект, который добавит, то есть, да, осознанности.
1: Давайте поясним, что такое эмоциональный интеллект.
4: Да. Это осознанное восприятие какого-то ситуации или каких-то слов, да, извне. Какой-то ситуации извне. Когда человек может управлять, вот как раз вот то, что я проговорила, внешне реагировать на...
1: стимулы какие-то, да?
4: На какие-то стимулы.
1: То есть осознанная внешне. Реакция,
4: да.
1: И контролируемые эмоции.
4: Конечно. И мы, когда осознаем, что это у нас за эмоции, мы ее контролируем. То есть, да, в какой-то мере, в какой-то возможно. Как и грустное, то есть чтобы это не уходило в уныние, так и... радостное, чтобы это было
1: не уходило уместно. В печаль.
4: Да. Ну, радость, да. Радость, она не в печаль, да, то есть, ну, чтобы в уместность было, да, то есть...
1: Если... Ну, радость, чтобы не переходила в такое вот лейфорию.
4: В эйфорию, да, может быть, да. Да.
1: Ага. А печаль не уходила в эту страсть печали.
0: Клуб частных мнений на радио «Вера».
1: Клуб частных мнений в эфире Светлого радио. Меня зовут Наталья Лангамер. Мы сегодня говорим об эмоциях. Это польза или вред в духовной жизни? И в студии у нас отец Александр Насибуллин, настоятель Богородицы Рождественского храма деревни Поярково, а также Ирина Гловацкая, психолог, супруга священника, и Ольга Цой, кандидат искусствоведения, филолог, педагог. Мы уже начали эту тему, Оль. Но вот с чего ты хотела бы... С чего ты ее инициировала? С чего ты хотела бы начать?
4: Ну, вот мы с этого, собственно, и начали, что мы приходим в храм, основываясь на эмоциях, да, и об этом был текст. А дальше? А что же дальше? А вот дальше начинается то, что эмоции нам начинают очень сильно мешать. И вот я удивилась совершенно, потому что здесь прозвучало слово, которое я себе записала перед эфиром. Это слово «ловушка». Вот батюшка его сказал, Машка его сказал, и я тоже его записала, это слово. То есть далее мы попадаем в ловушки наших эмоций. Что это за ловушки? Ну, одна из таких ловушек называется «А я не чувствую что».
1: Да.
4: То есть у меня была ситуация, когда я несколько раз подходила на исповедь с одним и тем же грехом, мне батюшка говорил, все, ты его проговорила, что? А вот я не почувствовала, что Господь меня простил. Сказал я.
1: О, да. О, да.
4: Что мне надо? То есть что я должна была почувствовать? Что у меня должно было какое-то явление явиться или что-то? Я не почувствовала. Что я хотела? Я хотела почувствовать, есть такое слово, катарсис.
1: Именно катарсис в момент, когда в Господь момент, прощает?
4: В момент таинства исповеди. Да, ну, вот, например, женщины, они очень эмоциональные. Такой известный факт, они очень часто исповедь превращают в такую длинную, долгую психологическую беседу со священником, в процессе которой они могут и всплакнуть, и во всех подробностях расскажут, что там с кем, у кого произошло у тебя, с кем ты поссорилась. И вот когда, наконец, финал этой длинной беседы, батюшка накладывает епитрахиль или читает разрешительную молитву, и потом вот тудум!
1: Я выхожу, всё. Я такая
4: наконец,
1: легкая.
4: Легкость. То же самое после причастия. Я ощутила такую радость, я ощутила такую, да, такую легкость, такую благодать. А если я ничего не ощутила, тут начинается глубокое разочарование.
1: У меня окамененное нечувствие.
4: То есть мы хотим получить катарсис. Катарсис – это совершенно не богословское понятие. Это понятие античной философии, которое потом пришло в искусство.
1: Это и... сопереживание чужому,
4: это
1: чужой боли.
4: Это чувство очищения, это состояние очищения,
1: да.
4: Которое ты испытываешь через некую сильную эмоцию. Это может быть эмоция сопереживания, как во время, допустим, спектакля, mm-hmm. да? Эмоция эмпатии во время чтение книги, и опять-таки, да, как бы вот когда ты проникаешься жизнью героев. То есть мы испытываем очень сильную эмоцию, которая нам помогает. Если мы катарсис не испытываем, у нас начинается разочарование. И далее уже какой-то путь свой, то есть либо мы уже перестаем ходить в храм, либо мы не хотим туда ходить. То есть это вот такая сильная-сильная ловушка, в которую мы попадаем.
1: Первое. Вот про остальные мы сейчас поговорим попозже. Давайте все-таки эту первую разберем подробнее, потому что она очень важная. Во-первых, катарсис. Вот мой личный опыт, когда мне сказали, что я грешница, я ходила, исповедовала этот грех 3 года. Причем мне уже священник, к которому я ходила, он говорил, опять? Я говорю, да. Он говорит, да вас уже Бог давно простил. Но у меня было внутри вот это вот чувство, какая я грешная, какая я неправильная, ориентируясь на человеческое мнение обо мне. И я правда жила с вот этим чувством вины, еще одна эмоция, да, пока оно каким-то образом из меня не вышло. И это было, как правильно мне тогда священник сказал, вы хотите это как эпитимью понести? Ну, понесите, если вам это хочется. Uh-huh. И вот я это несла, хотя Бог простил. Получается, нами все-таки управляют эмоции, даже когда мы хотим по-другому. Но вот насколько это неправильно? Я вот не знаю, правильно это было прожить это, или правильно было сказать себе, не надо это чувствовать, чувствуй, что Бог тебя простил. невозможно было себя заставить это чувствовать. Вот это как?
4: Как мы очень часто, особенно в неофитстве, да, впадаем в такое состояние понести героизм христианский. Угу. И это нас уводит в какую-то такую ненужную жертвенность, ложную жертвенность, да, где мы с помощью эмоций, ожидаемых, то есть, да, мы их специально пытаемся притянуть, да, вызвать, то есть, да, чтобы вот получить вот эту окрылённость некую, то есть, да, может быть, даже опираясь на свой личный опыт, когда-то была эта окрылённость, всё, но момент побыть вот в этом состоянии жертвы, то есть, да, вот, или даже состояние героя вот такого мученического такого подвига. Поэтому здесь мы действительно притягиваем в силу каких-то обстоятельств. Если это через, да, греховный такой вот путь, то есть, ну, вот в теме греховной, да, то есть мы там, да, мы можем поднажать. И мы сами это притягиваем. Но, в принципе, как и радость.
1: Но вот заставить себя чувствовать облегчение после исповеди у меня не получалось. Я понимала, что не надо. Да? А естественным путем не выходил отец Александр. Это, ну, как бы с духовной точки зрения, это ошибка?
2: Ну, я думаю, конечно, потому что, когда мы говорим «заставить себя чувствовать», мы эмоции ставим во главу угла, а так быть не должно. То есть эмоции — это то, что рождается в результате какого-то осознанного выбора человека. И вот здесь такие понятия, как любовь и вера, я поставил бы все-таки не в ряд чувств и эмоций, а в ряд благодатного выбора человека. То есть я, приходя на исповедь, выбираю верить, что Бог меня прощает, и принимаю это прощение. То есть это немножко не про эмоции, это немножко про разум человеческий, угу, да, который холодно принимает то, что декларируется Богом, Святой Церковью и так далее. Подключится ли дальше эмоция твоего сердца к этому или нет, это, наверное, вопрос, ну, сугубо индивидуальный. Каждый человек все-таки по-своему переживает этот мир и разные проявления этого мира, да. Кого-то капающая капелька воска, она отторгает, а кому-то нравится наоборот, вот, и так далее. То есть какие-то вещи люди по-разному могут воспринимать, и это вызывает в них разные эмоции, да. Одному это, может, человек что-то подарит, одного это огорчит, другого обрадует. То есть все-таки эмоции — это более такая субъективная вещь, на которых не стоит основывать свою жизнь. Если бы мы делали так, ну, например, чувство страха, и вот ты уже все побросал и убежал от Христа.
1: Важный момент. Но есть страх Божий. Давайте мы разведем эти понятия. Наш биологический, так скажем, страх, да, и от чего он возникает? В основном это страх потери жизни, да, это страх смерти в первую очередь. Ну и все, наверное, да, это базовое везде.
2: Вот. Передельный страх такой.
1: Да, ну, как бы на дороге ты боишься тоже аварии, там человека ты боишься, потому что он может тебя обнулить как личность, социальная смерть, mm-hmm, да. Но есть страх Божий. Вот, отец Александр, разграничьте, пожалуйста, эти понятия для нас.
2: Вот как только мы вводим страх Божий понятие, мы можем чувственности противопоставить бесстрастность. Mm-hmm. Вот. И иногда эти понятия как бы соединяют друг с другом, говорят, вот люди православные должны быть такие бесстрастные, в смысле, что не иметь чувства. Это все-таки не так.
1: Разные вот, вещи.
2: Да, угу. Как раз когда мы предстоим перед Богом, то пропадают чувства, которые переходят в страсти человеческие. Потому что, опять же, страх Божий — это благодатный выбор предстоять перед Ним. И это такой некий фильтр для тебя, чтобы, допустим, твоя печаль, которая нормальна от каких-то событий, например, ушел близкий человек, угу, да, и ты опечален, и это норма жизни. Вот плохо, когда, знаете, верующие люди даже говорят, ну что ты печалишься, он же в раю сейчас будет, угу, все хорошо. Хорошо, радуйся, говорят. Человек у гроба стоит, плачет, так, конечно, делать нельзя. То есть человеку действительно это надо отгоревать, прожить, и это все нормально.
1: Но не улететь.
2: Но не улететь в уныние, да. И вот это помогает сделать уже Бог. И это твой выбор. Твой выбор. То есть страх Божий, предстояние перед Богом, оно пропускает как раз вот эти чувства и не дает тебе уйти в уныние. Я бы сказал, что страх Божий — это опять про выбор. Это не про чувства. Это не про то, что ты вот сегодня там боишься его или как-то под ним ходишь, и тебе страшно. Это немножко не про это. Это про то, что ты перед ним предстоишь, и в свете его взора любящего все становится как бы на свои места.
1: Почему это называется страхом? Страх опечалить его, страх не попасть в Царство Небесное. Вот это же тоже в духовном смысле понятие.
2: Чувство
1: страх.
2: Такое, да, страх,
1: да?
2: Опять же.
1: Но
2: здесь
1: мы совсем по-другому воспринимаем вот это слово «страх». Мы его наделяем другими немножечко, другим наполнением.
2: Ну да, опять подключается что-то наше человеческое, когда мы транслируем само это понятие.
4: Может быть, боязнь огорчить.
2: Но для меня оно вот немножко вообще не про эти вещи, не про человеческие отношения перед ним, да, не про то, что мы боимся его там обидеть или что-то. Страх Божий — это вот просто некий фильтр, который пропускает все другие чувствования, и в этом свете как бы все вот оно не дает тебе уйти вот в эти страсти.
1: Рамки
2: как раз
1: такие, да?
2: Ну, некие рамки, наверное, так я бы сказал.
1: Ну,
2: да,
1: такие трезвые рамки. Хорошо, Оль, вторая ловушка. Ты говорила, что несколько.
4: Ну, вторая ловушка заключается в том, что мы очень зависимы от эмоций, очень сильно зависимы, и мы подвержены им. И, ну, классические примеры, опять-таки, из неофитства, зашел в храм, кто-то поставил свечку, свечку задули.
1: Ой, это опять, очень обидно там было у меня, когда
4: ну,
1: её задули.
4: Ну, это такая классика, это классика.
1: Такое.
4: Или там зашел в храм, забыл надеть платочек, или в брюках, и кто-то сделал замечание опять. Все. У нас идет очень мало людей, и по тем рассказам, которые я знаю, да и я сама такая была, которые спокойно пропустят это все, там улыбнутся, поблагодарят. Сразу же мы начинаем уходить в негатив. Мы сразу же уходим из храма, и дальше уже там...
1: Это не только про неофитов.
4: Я не туда не пойду больше никогда, и вообще не... миллион таких
1: случаев. А опытные верующие ответят бабушке.
4: Опытные скажут, да. То есть мы зависимы от наших эмоций. Вот совершенно как бы очень прям точно бабушка скажет, что действительно надо переходить уже на разум. Да, если мы знаем, что твой грех исчезает, и ты становишься как белый, как снег, как только ты его проговоришь и покаешься в нем, все, его больше не существует, как будто его никогда не было. Значит, надо в это поверить и не ждать там каких-то вот чувств, эмоций, там, облегчения и так далее.
1: Если это не испытываешь, отец Александр, нужно ли исповедовать этот грех снова и снова, пока до донышка не выйдет? Это может быть голос совести или это надуманная эмоция?
2: На мой взгляд, нет. Все-таки исповедь — это таинство, в котором Бог, как хирург, берет твое сердце и в нем проводит работу. То есть эта работа проведена независимо от твоих эмоций. Да? Ты к хирургу пришел, тебе укольчик поставили, ты заснул. Неважно, что-то ты испытал или нет, ты проснулся, у тебя опухоли уже внутри нет, ее уже удалили. Для этого не надо ничего тебе испытывать и переживать. Но при этом эмоции могут подключаться. Могут подключаться, и это, я думаю, тоже норма человеческой жизни. Не надо их игнорировать или пытаться подавлять верующему человеку, да? Ой-ой-ой, я начал что-то испытывать там. Потому что, знаете, порой эмоции — это вот как если руку мы к свече подносим, да, и боль, она заставляет руку убрать. Вот есть люди, которые болеют какой-то болезнью, которые не чувствуют боли, и они держат руку, она просто сжигает, эта свеча, человеческую руку, да. Вот эмоции, они порой нам помогают как бы вовремя где-то отскочить от чего-то.
1: Импульс такой.
2: Да, или как в случае с бабушкой, например, которая тебя огрела там в храме, но не всегда сразу подключится голова. Даже у меня, например. Вот меня в храме, я вот сейчас был в Грузии, и там один батюшка немножко меня так, значит...
1: Осадил,
2: да, по одному там моменту. У меня что? У меня такая горечь какая-то, расстройство какое-то возникло в сердце. Сказать, что это прям я ужасный какой-то человек там и так далее, ну, все, опять к унынию приходим. Нет, я в себе это принял, я пошел немножко так, постоял чуть-чуть, это как бы пережил в себе.
1: Но согласился или нет?
2: Но не ушел в обиду, да, в конце пришел как бы к какому-то смиренному пониманию, что мне это нужно было для чего-то и так далее. Я бы сказал, что голова, она должна подключиться потом, но иногда эмоцию невозможно заглушить,
4: да,
2: сразу.
4: Да.
2: И вот порой, знаете, когда эмоция слишком бывает сильная, ну, например, страх, вот чего-то человек боится, да, вот какие-то события в мире происходят, и человек боится, и кто-нибудь скажет, плохой христианин, голову не включил, да, так тоже нельзя. Когда эти эмоции в тебе начинаются, надо где-то их принять, немножечко их пережить, желательно ничего не натворить в этом состоянии, надо подождать, пока эмоции улягутся, а еще лучше эти эмоции приносить Богу.
1: Вот,
2: да, и это очень классная такая вещь, потому что Бог — это вообще единственный, кто видит твои свое сердце насквозь и прийти к нему и сказать: «Господи, мне сейчас так больно, мне сейчас так страшно, мне сейчас так горестно, обидно и так далее». И мне кажется, Бог тебя послушает, положит твою голову себе на грудь, как возлюбленного своего ученика, и погладит тебя. И с ним так хорошо эти эмоции на самом деле вот как-то переживать, потому что Бог готов их принять, твои эмоции. Они для него тоже важны. Он тебя таким сотворил, эмоциональным все-таки человеком. Да? Это же вот это все, что в нас есть, оно и делает нас людьми, наши реакции и так далее. Но эмоции могут давать побочный эффект. Поэтому все-таки я за то, чтобы немножечко ожидать, пока они чуть-чуть улягутся, и потом подключать голову. Вот. А из нее уже все как бы становится опять хорошо, радостно и на своих местах.
1: Знаете, однажды на проповеди отец Андрей Щенников сказал очень неожиданную для меня вещь. Я сейчас ее попробую озвучить, объяснить, а вы вот скажете, как вы ее воспринимаете. Я уже перешла к еще одной, не перешла, а вот подцепила мысль Оли, эмоции обида. Вот это тоже наша больная такая история. И он сказал следующее. Вот это притча о домоуправителе, когда он зачел долги тех людей, которые были должны господину, он как бы им списал. Что это? Почему он это сделал? И как это понимать? Наверное, самый сложный момент в Евангелии, да, самое сложное для понимания притча. И он сказал, что это как принести обиду Богу, потому что если мы попробуем простить обиду сами, мы ощущаем это как утрату своей личности или части своей личности. А когда мы приносим это Богу, мы как бы его ресурсом прощаем эту обиду, потому что у нас сил на это нет. Вот как вы думаете, как это понять правильно, матушка Ирина?
4: Ну, обида или, как вот озвучено было, да, злость – это как некая защитная реакция человека на тот момент, который он вообще не ожидал. То есть, да, многие люди, они судят по себе. То есть, да, в каких-то обстоятельствах, да, там, когда бабушка просит очень настырно там или где-то грубо, да, накинуть платочек или повязать юбочку, да, то есть в храме. Здесь у многих срабатывает защитная реакция, потому что человек шел, возможно, это впервые, да, то есть будучи в храме, в преддверии встречи, то есть, да, такой вот с Богом. Как раз вот в момент такого раскрытого сердца. То есть, да, а вот обида и все то, что нас уводит, это защитная реакция. А в момент, когда мы углубляемся и как раз стопоримся на обиде, она нас заглубляет. То есть заглубляет и раскручивает это поле обиды еще больше и больше. И начиная человек, и то есть здесь наше и сознание поддает нам тоже каких-то воспоминаний, да, о том, что и вот там так было, и тот так поступил, и это так.
1: Это такая, ну, в общем, помоечка собирается.
4: Да, и начинает целый, это вот такое вот кошеварство такое, да, вокруг какого-то, то есть, возможно, даже совершенно такого,
1: может,
4: простого.
1: Может, человек и не имел в виду это.
4: Да, да, то есть просто, может, она подсуетилась и быстрее, вот чтобы вот все было ладненько, то есть, может быть, даже с добрыми помыслами. И тут несостыковка, скажем, такая, даже где-то и эмоциональная. То есть, да, человек идет с какими-то мыслями благоговейными, трепетными, ему не до одежды. То есть его сердце в этот момент было раскрыто к Богу. То есть, да, возможно, это вообще впервые он вошел в храм. И здесь тоже нужно аккуратничать в плане вот не дергать таких вот, да, людей, как мы говорим, да, захожане, а вдруг это вот первый шаг. Так вот, обида – это наша, скажем, такая защитная реакция, еще раз повторюсь, на то, чего мы не ожидали.
1: Вот. Или наоборот, ожидали и как бы проектировали, что вот сейчас я приду, и там говорят злые бабушки, и ты...
4: И оно происходит. Происходит, да. Может быть и так, да. То есть смотря что вот с каким, скажем так, умыслом и помыслами шел человек, на что был настроен. Это тоже очень-очень важно. И также может он погасить этот вздор немножко даже извне. То есть своим хорошо, то есть, да, вот каким-то таким благостным элементом внутренним.
1: Вот я хотела как раз спросить, вот из вашего, может быть, личного опыта, простить обиду самой и простить обиду с Божьей помощью, это по-разному?
4: По-разному, конечно, по-разному. То есть действительно соглашусь, у самого человека, особенно когда он находится уже в состоянии обиды, а может, это даже глубокой обиды, такой вот собирательной, то есть, да, вот как я только проговорила, может, накрученной, то есть, да, из более чего-то такого, да, мелкого, раздутой, как мы говорим в простонародье, да, и у него уже нет ресурса. И действительно, это как раз это состояние, это уже даже не эмоция, да, это уже перешло в состояние, вот, самообида. Это как раз как обратная связь человеку на тот момент, что на выстраивание отношений с Богом. То есть это как раз дефицит.
1: Дефицит веры.
4: Веры. Mm-hmm. Дефицит духовной жизни. То есть элементы, пазл, которого, и не один, скорее всего, да, которого не хватает. А из дефицита мы все понимаем, да, человек мало что может сделать. Ему действительно нужна помощь извне. Поэтому здесь, когда мы подаем на литургию, молимся частным образом, да, за человека, то есть мы его вытягиваем с помощью Божьей. А когда человек вообще сам может признаться себе о том, что вот он обижен и что-то хочет с этим сделать, Господи, помоги. Святых, которые откликаются в его сердце, ангела-хранителя, либо кого он призывает, это дает помощь.
1: Напомню, что в эфире «Клуб частных мнений». Мы говорим про эмоции в духовной жизни, какой от них вред может быть, а какая главная польза, и как правильно ими управлять. В студии у нас отец Александр Насибуллин, настоятель Богородицы Рождественского храма деревни Поярково, а также Ирина Гловацкая, супруга священника, психолог, и Ольга Цой, филолог, педагог, кандидат искусствоведения. Меня зовут Наталья Лангамер. Мы сейчас прервемся на небольшую паузу. Пожалуйста, не переключайтесь.
0: Клуб частных мнений на радио «Вера». Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
3: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».
0: Клуб частных мнений на радио «Вера».
1: Возвращаемся в студию Светлого радио, Клуб частных мнений в эфире. Меня зовут Наталья Лангамер, и в студии вместе со мной сегодня отец Александр Насибуллин, настоятель Богородицы Рождественского храма деревни Поярково, а еще Ирина Гловацкая, супруга священника, психолог, и Ольга Цой, автор частного мнения, преподаватель, кандидат искусствоведения, филолог. И Оля, собственно, тему предложила, а тема у нас сегодня «Эмоции в духовной жизни». Про прощение мы говорили, прощение своими силами и прощение с Божьей помощью. Отец Александр, у вас личный опыт такой был? Разницу вы знаете между этими двумя ситуациями?
2: Ну, конечно, да, был, как и у всех, безусловно, потому что у всех верующих людей. Потому что здесь как раз про страх Божий. Когда ты перед Богом предстоишь, ты очень хорошо знаешь свое сердце и уже как-то гораздо проще относишься к грехам или огрехам других людей. Ты становишься более снисходительным, становишься, у тебя просыпается понимание, что не ты судья, а есть судья поважнее, который гораздо больше знает о других людях, и как-то становишься более милостивным, во всяком случае к этому стремишься. И вот хотел тоже про обиду дополнить, если позволите,
1: да,
2: для
1: да,
2: меня
1: конечно.
2: Очень болезненная эта тема, я все-таки сказал бы, как священник, что эта тема, вот именно обида, она такая пограничная эмоция-греховная страсть, потому что, когда человек испытывает обиду, у него очень быстро подключается весь набор его внутренних греховных разных страстей, один из которых и главный — это гордыня человеческая, конечно, да? Меня обидели, мне плохо, мне тяжело, какое-то самосожаление начинается и так далее. И вот порой бывает, человек настолько сильно в этом закосневает, что он уже обижается на все. Вот мы упомянули здесь бабушку, там, злую какую-то, да? Но бывает, что эти бабушки уже не злые, они уже ангелочки такие, уже батюшки с ними работают там на местах и говорят, не надо никого трогать. И они вроде бы никого не трогают, а все равно находятся люди, которые вот обижаются. Ах, она все равно там прошла, там полы мыла зачем-то. Я
1: и
2: тут
1: так
2: молился.
1: Не так посмотрела.
2: Да. А она зачем-то сказать, в храме воск там оттирала, а я молился, стоял в это время. Ну, неужели нельзя потом? И вот всегда есть как бы на что обидеться, да? И вот здесь эта обида очень такая опасная просто. Вот она как бы силится показаться эмоцией, что вроде бы это нормально, да? Но часто эмоция — это какая-то горечь или что-то такое, ну, неприятное просто. А обида — это такая мощная греховная страсть. И вот она зачастую человека поражает в самое сердце, не отпускает его. Mm-hmm. И я бы все-таки хотел обозначить, что ее как именно как греховную страсть назвать, да? Потому что человек все-таки сам делает выбор, обидеться ему или нет. Это выбор часто. Mm-hmm. Согласитесь.
1: Снова вот про выбор.
2: Я это тоже лично знаю на себе. Супруга что-нибудь тронула там, и ты, ах, обидится. А ты думаешь, а не буду обижаться. И смотришь, у тебя весь день расцвел. Вот если бы обиделся, потеряли бы один день прекрасной супружеской mm-hmm. жизни.
1: А потом бы супруга еще обиделась.
2: Конечно, потратили да. там и так далее на выяснение отношений и прочее. А мы так, хоп, и уже давно приняли решение, а давай мы просто постараемся не обижаться. И вот я не скажу, что это про подавленные эмоции. Ты просто принял решение, да не буду я обижаться, ну ничего страшного
1: не
2: произошло.
1: Все равно они подавляются, отец Александр.
4: Но это разум, получается.
2: А знаете, вот когда это решение принял, потом начинаешь что-то обсуждать, и мы просто проблему проговорили, и все, и уже нет никаких подавленных эмоций. Я понял, она меня услышала, я ее услышал. Значит, не обида была в корне, значит, просто непонимание.
1: Какое-то. Чаще всего непонимание.
2: Чаще всего за обидой кроются какие-то, вот мне кажется, другие эмоции. Я бы как вот священник, простите, может, немножко в пику здесь, но мне кажется, это просто о терминах мы здесь спорим.
1: Да.
2: А, вот, просто обида, она как бы такая нарядная
1: коварная.
2: Госпожа,
1: очень
2: которая
1: коварная.
2: Всегда стремится как бы сказать, все нормально, обижайся, ничего страшного не происходит. Да нет, подумай, посиди, а может, лучше не обижаться тебе сейчас.
1: Вот это тоже про эмоциональный интеллект, и знаете, про именно. Недостаток веры, потому что мы недавно тоже писали одну программу, как вот принимать близкого человека, когда он к нам там строг, ну так скажем. И вывод-то один. Если ты пребываешь в молитве, в общении с Богом, и если ты каждую секунду помнишь, что ты здесь живешь, чтобы попасть в Царство Небесное, то это проходит как бы фоном. Вот эти все эмоции. Но бывает, мы съезжаем, и часто мы съезжаем из вот этого предстояния пред Богом, это очень сложно, и возникают вот эти сильные эмоции. Страх, гнев, да, тоже очень mm-hmm. интересная эмоция, которая, по идее, гнев нам дан для того, чтобы гневаться на свои грехи.
2: Mm-hmm.
1: Вот, а у нас он охватывает. Я вот про подавление этих эмоций хотела спросить. По идее, мы должны успокоиться. И очень часто, Оль, ну вот не знаю, как у тебя, мы запихиваем эти эмоции куда-то в себя, и они там начинают запертые подгнивать, и такой фурункул созревает. Вот правильно ли их запихивать в себя, и что с ними вообще делать? Ну, молитва, понятно, но не сразу же проходит. Бывает нас в эти эмоции как бы, ну, так, заносит. Что с ними делать,
4: вот, матушка? Правильно, как батюшка сказал, это как раз показатель его вот, да, эпизод семейный. Это показатель высокого прокачанного эмоционального интеллекта. Всегда, всегда про выбор. То есть выбор, вот то, что вначале, да, я говорила, это выбор уместности, это эмоции, то есть, да, как реакции, то есть и причинно-следственная связь, что нам это даст.
1: Да.
4: То есть, да, что нам это даст? Если человека есть цель и приоритет обидеться, вот действительно он найдет. И в благоговейной бабушке, которая мягко-ласково говорит, на что обидеться, да, и в либо в ком, да, из родных, то есть просто он зацепит сам, то есть выискивая, то есть он получает желаемое. То есть
1: а очень удобная это... позиция обиженного. А в ней
4: да.
1: одни плюшки, ну, так скажем.
4: Да, то есть он как некая жертва обстоятельств. Да. А жертва у нас в социуме, это вот прям как-то вот ее холит и лелеет, ну вот
1: да,
4: он
1: да.
4: же в минусе, скажем так, он же в обиженных.
1: И зачем
4: здесь...
1: из этого вылезать? Там так уютно в этом болоте, почавкать
4: тепленько. Это очень опасное состояние уже вот в плане жертвы, то есть, да, а эмоции обиды, то есть, да, действительно ее вовремя остановить. Тогда, когда человек, да, может прогуляться, может что-то вот...
1: Так да? Вот зачем это делать, если ты можешь в позиции жертвы, тебя, во-первых, тебя жалеют, во-вторых, ты манипулируешь людьми, в-третьих, ты ни за что не отвечаешь, это внешние обстоятельства.
4: Да-да-да.
1: Ты спокойно лежишь и чавкаешь в этом...
4: И тонешь в болоте.
1: В этом... А, тонешь.
4: Тонешь в болоте.
1: Да? Чем опасно?
4: Да-да-да, засасывает, конечно, на дно, да. На самое дно.
1: Медленно.
4: Причем там,
1: что там на дне?
4: Есть некая бездонность. А на дне там уныние точно. То есть,
1: точно.
4: А, ну, это как бы тоже не совсем дно. Там уже в суицидное состояние может это все утягивать. То есть все плохо, все плохо, все плохо у человека.
1: Да.
4: То есть
1: и
4: он уже вообще не видит вот этого лучика божественного уже нигде. То есть, ну, в болоте оно же тина, это не просвечивает.
2: Долго продолжающаяся, она может к этому привести.
4: Да.
2: Радость, вот я подумал, тоже.
1: Тоже?
2: Бесконечная радость такая, знаете. И вот уже желание постоянное.
4: Энергетик такой,
2: да. И человек уже какими-то что-то, вещества начинает какие-то для этого брать, что не может, ему прям хочется это испытывать.
4: Подсаживается.
2: Да, мне кажется, у человека вот эмоции все-таки они так то приходят, то уходят, как-то вот, да, вот радость, вот я в вашей интонации заметил, что вы имеете в виду, а радость может разве уходить? Нет, вот все, что в Боге, вот это постоянно. И это про страх Божий опять, про предстояние перед Ним. И вот тогда в пику страстям, которые эмоции могут как бы вызывать, вот эти все благодатные свойства, которые мы называем в эмоциях, они превращаются в какое-то постоянное тихое состояние души. Радость по Богу — это не то же, что радость мирская. Хотя радость мирская тоже хороша. Мороженку съел, как тебе приятно, как хорошо. Да?
1: Одну, вот. Вторую, третью,
2: да.
1: Каждый день вечерком.
2: А для Бога не надо есть мороженку. В Боге тебе всегда хорошо. Ты просто всегда в базовом состоянии покоя, тишины и радости. Ты ходишь, а внутри радостно. Для этого даже не всегда улыбаться надо. Вот. Ну,
4: и дадим рекомендации слушателям, чтобы быть, да, вот именно созвучным Богу, то есть, да, нужно пребывать в богообщении.
2: Да.
4: Это и поддерживает нашу связь, вот эту в радости духовной, душевной, то есть, да, когда сердце не ликует, а в состоянии просто радости
1: мира.
4: Стабильной, да, мира.
2: И это ставит на место те вот радости и скорби, которые у нас приходят
1: пики
2: извне,
1: эмоциональные.
2: Наружные такие, да. Вот, и проверять все-таки свою голову. Вот я, знаете, мы общались про храм, вспомнил ковидный год, когда людей не пустили на Пасху в храм. Классная была для всех нас проверка, да, насколько мы зависим от этих внешних эмоций, состояний, от кадила.
1: Кто-то впал в печаль, кто-то в гнев,
2: действительно,
1: кто-то в уныние.
2: И мы смогли посмотреть,
4: всего
2: а у нас
4: этого,
2: внутреннее предстояние перед Богом, оно выше всего этого, или все-таки для нас вот это на первом месте, да? Вот мне кажется, иногда хорошо себя с этих позиций оценивать.
0: Клуб частных мнений на радио «Вера».
1: Клуб частных мнений в эфире «Радио Вера». Наталья Лангамер у микрофона. И вместе со мной в студии отец Александр Насибуллин, настоятель Богородицы Рождественского храма деревни Поярково, а также Ирина Гловацкая, психолог, супруга священника, и Ольга Цой, филолог, педагог, кандидат искусствоведения. Оля нам, собственно, эту тему предложила. Тема у нас сегодня – эмоции. Вы знаете, я вот сейчас слушаю вас и понимаю, что есть некие пики эмоциональные, да, ну, вверх или вниз, и страх Божий как раз позволяет это все выровнять и спокойно принимать, потому что спад вот этого пика эмоций – это всегда какой-то... Ты захлебываешься, тебе чего-то не хватает, и это всегда вот очень сложно выходить вот из этого пике, так скажем, да. Кстати, можно еще взять, я не знаю, эмоции это или нет, влюблённость. Потому что это такая спорная
4: любовь, две разные.
1: Влюблённость и
4: любовь. Это состояние больше.
1: Это состояние больше, да, не эмоция. Но тоже.
4: Но порождено эмоцией. Да.
1: Порождено эмоцией.
4: Конечно.
1: И за этой эмоцией люди, собственно, и охотятся, потому что в браке она притухает немножко. Вот. Но она же нужна для создания союза, вот эта химическая реакция внутренняя. Отец Александр, я знаю, что вы женились именно по такой вот влюблённости.
2: Да, причем она у меня длилась очень долго, настолько она была сильной и яркой, ну, наверное, лет даже. Иногда она месяцы длится, у нас, наверное, куда 3-5 лет, что-то такое прям. Это была очень такая сильная влюблённость, и я бы, ну, наверное, действительно всё-таки вот к эмоциям больше это отправил, потому что это не было выбором моим. То есть это просто была Божья стрела, которая поразила меня в сердце. Все, не могу ни есть, ни спать. Меня бросает в жар от этой влюбленности. Хочется петь, танцевать и так далее. Состояние аффекта такое, да? В хорошей парадигме лучше это состояние подождать, чтобы не натворить глупостей. Потому что особенно в отношениях парня и девушки эти глупости можно натворить в период как раз влюбленности, которые потом уже не отменить, простите. Вот, поэтому вот я об этом и говорил, что надо подождать, пока уляжется, и как бы, ну, где-то постараться, я не знаю, хотя бы притормозить.
1: А чего ждем-то?
2: В эмоциональном...
1: Когда пройдет или жениться надо на этой эмоции?
2: Жениться, да. Ну, чаще всего влюбленность возникает вне брака, да, и надо как бы это переждать, чтобы подключилась голова, и тогда уже делать предложение там или что-то.
1: Ой, сейчас осознанно. Как вы сейчас неаппетитно говорите? Ведь хочется в этом чувстве побывать.
2: Ну, вот у нас, к сожалению, такое количество разводов-то как раз по этой причине. Люди влетели, ребеночка родили, первые там 3-5 лет брака прошло, они такие очнулись от этого сна, и вдруг поняли, что надо делать выбор любви, а это уже выбор. А люди этого не понимают и думают, ой, любовь прошла, а любви-то еще и не было. Была вот эта эмоция, была вот эта эйфория, она, как мы говорили, по синусоиде, бам, и ушла. Ее в браке, кстати, потом надо возобновлять, и она возобновляема.
1: А это возможно?
2: Это возможно.
1: Или это
2: конечно.
1: Какое-то искусственное натягивание совы на глобус?
2: Вот мы сейчас с супругой активно стараемся пропагандировать даже, что супругам хорошо поделать романтические поступки.

0: И свои чувства на эмоциях.
1: Да. Матушка Ирина, вы соглашаетесь? У вас
2: конечно
1: тоже любовь-любовь.
2: Любовь-любовь.
1: В семье. И тоже... Угу. Сколько лет вы уже вместе?
2: 19, будет 20.
1: Ничего себе. А у вас тоже так же возобновляются как бы усилием эмоции? Или сами по себе еще живы? Первичные.
2: По-разному. По-разному. Где-то действительно я говорю всегда о том, что отношения – это относить. Каждый относит из супругов, да, вносит, привносит что-то свое. И... Ну, благостное, конечно, хочется радостное. Понятно, что это действительно вперемену с обычными житейскими заботами, но действительно подпитывать, то есть, да, вот давать базовую, это же напитывать, то есть отношения, они живы. Живы тем, что если мы их подпитываем, то есть подкармливаем. Поэтому, конечно, да, конечно, соглашусь полностью. Просто, ну, кто чем? Кто чем? То есть это действительно от сердца лежит. Кому-то нужно подумать, а как бы мне так сделать? То есть, да, действительно, скажем так, направить себя как некую цель или приоритет, то есть, да, мне нужно сейчас чем-то подпитать, то есть, да, наши отношения, потому что что-то где-то угасло из-за каких-то житейских перипетий.
1: Но угасло до какого состояния? Пока еще клиент жив-то, что подпитывает? Это нет ощущения? Нет ощущения, что соседи прямо вот остаетесь? Соседи это уже, наверное, не возродить.
2: Разные этапы можно возродить. Там тогда уже зависит, если это вот семейная пара, тогда желание двоих.
1: Угу.
2: Разную степень можно. Пока еще не развелись, то можно. Ну, или не разошлись совсем надолго. Угу. Даже бывает же сейчас паузу берут надолго. То есть, да, без развода. Там уже сложнее, потому что там у каждого начинается своя жизнь.
1: Оля,
3: а я прям вот...
1: О чем еще не поговорили?
3: Можно я в этой же теме продолжу немножечко ложку дегтя в бочку меда?
1: Кидай.
3: Вот батюшки и матушки. Влюбленность это прекрасно, но если она взаимна, а вот если она не взаимна, тогда мы получаем эмоцию...
1: Я хотела об этом
3: огромной, спросить. Огромной да. трагедии. Угу. То есть, когда влюблен мужчина, все, давай, женись. Ага. Вот. А вот когда, допустим, девушка влюбляется первая, и, к сожалению, так происходит, что у нее нет мужчины, ей не дает ответ, вот здесь уже, ну, прям это может быть такая трагедия. Очень болезненная.
1: То есть, получается, влюбленность, она вот она возникает. В одном случае это хорошо, а в другом случае это грех.
2: Вы про безответную любовь?
1: В принципе, или... про влюбленность. Вот у человека вспыхивает эта эмоция первичная, да? И мы в одном случае говорим, что это стрела в сердце Божье, а в другом случае мы говорим, это что беда. Это греховная страсть.
2: Да, да.
1: Называем одно и то же чувство разными словами. Вот что за несправедливость такая? Так это все-таки хорошо или плохо, вот эта эмоция?
0: Я вот думаю, что влюбленность, она, в принципе, не самое хорошее для жизни состояние. Потому что мы хоть
1: зачем
0: сказали,
1: нам Бог
0: что
1: ее
0: это,
1: дал?
0: Я же сказал, что это стрела Божья. Это не рука Божья, что он тебя погладил, а это стрела. Вот я, мое частное богословское мнение, что Бог посылает этот дар просто для того, чтобы один парень заметил другую девушку. Потому что иначе браки вообще бы не создавались. Если бы каждый из нас разумно подумал, зачем ему семейная жизнь и вот это вот все, что там предстоит, мы бы лучше остались дома с мамой на печке играть в PlayStation. Вот. И поэтому мы делаем, опять же, не можем делать выбор в этом состоянии, то есть это что-то такое, Бог нас осеняет как бы этим, да, поражает этим только для того, чтобы вот мне кажется, чтобы мы создали наш семейный союз.
1: Так вот поражает-то иногда не к тем людям это возникает. Это вот как Господь попускает?
0: Ну, надо как-то это
3: одно
0: вот
3: решение.
0: Уметь.
3: Нужно подключать разум. Вот
0: да,
3: мы почему-то
0: да.
3: все, когда говорим сегодня про эмоции, мы вот все как-то приходим к теме разума, да, то, что надо прокачивать свой ум,
0: да.
3: свой интеллект, и в любом случае даже есть такое выражение, что умом мы противимся Богу, то есть получается, что душа-то у нас открытая всегда Господу, mm-hmm. а ум у нас постоянно нам мешает. Значит, нужно
1: как
3: действительно работать.
1: Тоже.
3: Нужно действительно работать со своим разумом, со своим mm-hmm. Духом, mm-hmm. Да, интеллектом, вот его прокачивать, чтобы наши эмоции нас не уводили в какие-то...
0: Но для этого надо приходить к Богу, потому что ты пред Богом предстоишь и умом, и сердцем.
3: Умом mm-hmm. быть в Боге, получается.
0: Да, умом быть в Боге, потому что действительно от этого этого многих бед можно избежать. Mm-hmm. Потому что вот мы говорим про влюблённость, а бывает, знаете, люди в браке живут там много-много лет, и вдруг у него влюблённость, какой-то там ещё особе. Mm-hmm. Ну что же mm-hmm. с этим делать? Mm-hmm. Надо это просто убрать из себя, ну как бы пережить как-то. Может быть, не подавить. Мы не говорим про подавить, мы говорим про прожить. Прожить — это значит прийти к Богу и

0: сказать, господи, вот влюбился, такое в моем сердце возникло сейчас. И вот с ним в общении, если ты с женой не можешь, допустим, это проговорить, да, может
1: не
0: быть,
1: надо.
0: Ее это ранит, да, например,
1: да? Да, ни в коем случае не нужно.
0: Да, ну, слушайте, я вот делюсь с матушками некоторыми открытиями на этом поприще.
1: А
0: вот.
1: Матушка еще круче про духовно прокачанного вас.
0: Духовно прокачанного, да-да-да. Вот, я просто тут в спортзал пошел грешным делом и вот заметил, что взгляды немножко отвлекаются. Девушки сейчас так вульгарно достаточно ходят в эти залы, так что вот с одной стороны парням раньше советовал, говорю, ходите в залы, качайтесь и так далее. Сейчас на себе испытал немножко пагубное влияние этого времяпрепровождения. Mm-hmm. Поэтому, ну, надо быть осторожным, так скажу, просто отходя немножко от темы, да. Вот, поэтому если там с женой не можешь поделиться, с Богом ты можешь всем поделиться. Надо приходить с ним, это пытаться проговорить, прожить как-то и так далее, не подавить, да. И мне кажется, через время это угаснет. Не надо думать, что все эмоции, которые в тебе есть, это какая-то суперправда о тебе, что mm-hmm. вот в тебе это возникло, и это, знаете, вот надо что-то об этом думать. Девушка говорит, но я же обрадовалась, вот я же радуюсь, когда вижу его, значит, это мой человек.
1: Да,
0: да,
1: да.
0: Ничего это не значит. Угу. Это просто временное какое-то проявление. Вот с тем же мороженым упомянули, знаете, 10 штук мороженого съешь, уже радости не будет никакой, угу. да?
1: Горло
0: заболит,
1: да?
0: То есть
1: заболит,
0: это
1: да?
0: все субъективные
1: когда
0: вещи.
1: Регулярно его ешь, уже потом как-то и перестаешь чувствовать вкус
0: да,
1: горца,
0: к эмоциям
1: кстати.
0: Осторожно все-таки угу. надо относиться и головой управлять. Мне кажется, это и есть эмоциональный угу. интеллект, когда
1: да.
0: голова, она сопряжена с этим. И поэтому, наверное, детей, я не знаю, насколько можно такому интеллекту учить
1: можно,
0: с детства,
1: конечно.
0: Да, потому что влюбленность-то она возникает в период как раз юношеский. Такой.
1: Но если мы это про влюбленность,
2: да,
1: да,
2: а так в целом распознавать и анализировать.
0: Ну, вот.
2: То есть вот здесь вот если мы говорим, да, вот когда, как вы сейчас проговорили пример, когда там кто-то в браке, да, влюбился вдруг, то есть это момент еще и анализа, то есть это же грешным делом, то есть у него возникла такая эмоция. И как раз элемент здесь показатель дефицита человека, что его задело там, то есть, да, его эмоцию,
1: чего он недополучил,
2: да, чего он недополучает uh-huh. здесь. Uh-huh. Ему, может быть, как-то это аккуратно или проговорить, то есть, но обязательно попросить помощи Божией, обязательно. Без этого мы слабы. Слабы, потому что можем ранить другого человека, да, супругу и супруга. И здесь как раз и проявление и дефицита, и грешного какого-то направления. То есть, да, ну, все, у всех у нас есть что-то свое. Поэтому здесь действительно анализ очень важен. То есть как раз вот словив эмоцию, проанализировать, она про что? Про во благо или про какую-то грешную, скажем, такую цель?
1: Мы можем сами вызывать эмоции. В частности, я хотела задать вопрос, почему вот женщине обидно узнать вот эту правду, когда муж поделился, что у него где-то что-то на стороне возникло. Могу сказать вот за себя. Это как раз такая досада и боль, что вот этой пылкой острой эмоции уже нет к тебе. Что не ты та, которой стихи посвящают. А можно эту эмоцию потом вот этому мужу испытать к жене? Мы можем эти эмоции в себе возрождать, провоцировать, нет?
2: Конечно, можем.
0: Можем.
2: Конечно, можем.
0: Можем.
2: Но
0: можем,
2: опять
0: да?
2: же, это работа двоих. Угу. То есть это обязательно. То есть, да, или женщина уйдет в обиду, вот как угу. вы сказали, да, потому что муж проговорил, вот ему там что-то понравилось, она уйдет опять вот в это жертвенное состояние, все плохо, значит, с ней что-то не так, и вот это все. А проговорить, а что там было? Что такого? Но это элемент такого внутреннего взрослого человека, не только по паспорту взрослого, а
1: духовно
2: внутреннего взрослого с духовной опорой, естественно. По-другому вряд ли женщина может пережить. Это нормально, скажем так, ровно. Ну, среднестатистически ровно.
0: Мне вот кажется, что правильные эмоции можно в себе культивировать. Mm-hmm. Вот, допустим, если мы затронули отношения мужа и жены, когда я у вас бываю, мы всегда почему-то их затрагиваем. Ну, я отвечаю
1: тема,
0: за семью,
1: да.
0: в эпархии.
1: Да, никуда
0: поэтому...
1: мы не уходим от
0: да.
1: них. Поговорили про эмоции, пришли к любви.
2: Насущное.
1: Да, ну, самое такое, да, мощное.
0: И вот некоторые эмоции, может быть, можно и нужно в себе культивировать. Допустим, вот свою любовь к жене или вот этот восторг от нее, допустим, mm-hmm. да, вот как вы упомянули, что в какой-то момент потерялась, замылилась немножко, да. Я вот, например, использую в обществе говорю, что моя жена самая красивая. Вот я всегда хожу и всем говорю, моя жена просто самая
1: но
0: красивая.
1: Она правда красавица.
0: Она правда красавица, это себя не надо как бы понуждать, но, знаете, замыливается взгляд. Знаете, когда у тебя дорогая-дорогая машина стоит как в гараже, ты уже, ну, сел в нее и поехал, просто
1: это
0: как транспорт,
1: жизни,
0: как
1: да?
0: бы сказать. Да, норма жизни. А у тебя там такая суперкрасавица, и себе надо об этом напоминать. Мне понравилось выражение, везде его говорю, моя жена Rolls-Royce в мире женщин. Я это говорю, и все. И я внутренне, у меня это ощущение, оно все все растет с каждым разом, понимаете? И я прихожу домой, действительно смотрю на нее и думаю, как мне повезло. И я ей тоже говорю, как мне повезло. И в хорошем смысле сам в это начинаю верить, да? Ну, то есть это, мне кажется, неплохо в себе эти чувства...
2: Даже подпитывать,
1: я сам себе завидую.
0: И проговаривать. Когда ты что-то говоришь сам себе или вовне особенно, ты, декларируя это, свидетельствуя об этом, себе заново это напоминаешь. И мне кажется, это неплохо делать.
1: У нас прекрасно. Буквально минута осталась. Олечка, коротко, подведи итоги. Ты нашла ответы какие-нибудь?
2: Да, конечно. Конечно, это очень важная тема, как мне кажется. И мы вот проговорили вот благодаря батюшке и матушке эти моменты, что... Ну, я для себя выделила то, что действительно давайте не то, что контролировать, а давайте ум поместим в Бога.
1: Да.
2: И с помощью вот этой прекрасной вещи, с помощью Господа, все-таки мы возьмем, ну, или хотя бы попытаемся взять контроль над нашими эмоциями, как положительными, так и отрицательными, для того, чтобы их направить на путь нашего спасения.
1: И мне кажется, здесь вот уместна эта фраза, которую мы все уже знаем и много раз произносили, если Бог на первом месте, вот подлинно на первом месте, если ты живешь в чаянии спасения, то как бы все остальное на своих местах. Спасибо вам большое за этот эфир. Мне кажется, мы так много чего потрогали.
2: Эмоционально.
1: Да, эмоционально. И какой-то ответ нашли про этот эмоциональный интеллект или страх Божий, который нас держит в русле. Напомню, что в студии у нас сегодня был отец Александр Насибуллин, настоятель Богородицы Рождественского храма деревни Поярково, а также Ирина Гловацкая, супруга священника, психолог, и Ольга Цой, кандидат искусствоведения, филолог, педагог. Я, Наталья Лангамер, на этом с вами буду прощаться, но только напомню, что нашу программу можно слушать, а можно ее смотреть на сайте radiovera.ru и во ВКонтакте в нашем сообществе есть видеоверсия, она будет доступна сразу после эфира на волнах Светлого радио. Это был Клуб частных мнений. Мы увидимся, услышимся через неделю, в воскресенье 18:00, а сегодня прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания.
2: До свидания.
3: До свидания.
4: Клуб частных мнений на радио «Вера».
5: Вы слушаете радиоканал «Радио «Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио «Вера» для слушателей старше 12 лет.
6: Сколько бы грехов ни было у кого, и как бы велики они ни были, у Бога милосердие еще более, потому что как Он Сам бесконечен, так и милость Его бесконечна. Святитель Тихон Задонский.
7: Радио «Вера» – это радио о любви.
8: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
7: Становитесь попечителем Светлого радио.
8: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
7: Радио Вера. Вместе творим добро.
9: Может показаться, что идеальных семей не существует. Однако в жизни немало удивительных историй о семьях, в которых любовь и желание быть рядом, несмотря ни на что, сделали их по-настоящему счастливыми. Подлинные истории из жизни людей, сумевших не только обрести, но и пронести свою любовь через время, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории».
10: Ежедневно, утром. На радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Лавра. Духовное сердце России.
1: Программа «Лавра» на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. У микрофонов архимандрит Семён Тумачинский, доцент Московской духовной академии Кира Лаврентьева. Напомню, что «Лавра» – это цикл исторических программ об одном из духовных центров России – Троице Сергиевой Лавре, ее основателе, преподобном Сергии Радонежском. Мы говорим с нашими гостями о том, какую роль играл преподобный в духовном становлении российского государства, какие важные вехи и события проносит сквозь века история Троицы Сергиевой Лавры и почему важно знать об этом сегодня. Цикл программ подготовлен при поддержке культурно-просветительского центра Троицы Сергиевой Лавры «Киновия». А в студии у нас сегодня Наталья Евгеньевна Алдошина, заведующая реставрационной мастерской Троицы Сергиевой Лавры, преподаватель иконописного факультета Московской духовной академии, член синодальной комиссии по иконописи. Наталья Евгеньевна, добро пожаловать. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Очень рада видеть вас в нашей студии. И, как всегда, по доброй традиции, отец Семён начинает нашу программу с цитаты. Отец Семён, кого мы сегодня будем слушать?
3: Ну, нашего любимого отца Павла
1: Флоренского,
3: конечно.
1: Прекрасно.
3: Лавра собой объединяет в жизненном единстве все стороны русской жизни. Мы видим тут великолепный подбор икон всех веков и изводов. Как же можно представить себе Лавру без школы иконописи и без иконописных мастерских? Пишет отец Павел Флоренский. Дорогая Наталья Евгеньевна, ну, вы возглавляете реставрационную мастерскую, главную, а может быть и одну из немногих в Русской Православной Церкви. Но невозможно не начать наш разговор с вопроса о главной святыне Лавры. А вы являетесь, собственно, хранителем иконы Святой Троицы преподобного Андрея Рублева. Конечно, хотелось бы узнать, как она себя чувствует на своем родном месте. И я до сих пор встречаюсь с тем, что некоторые даже вот благочестивые паломники не все знают, что она находится теперь в Лавре, представляете? Поэтому, мне кажется, обязательно об этом нужно говорить. Как она себя чувствует?
2: Я думаю, что это событие, конечно, трудно вообще нам даже осознать. И вообще до конца. Потому что это какая-то, ну, большая тайна и план Божий. Вот именно в это время икона возвращается вновь на свое исконное родное место, вот в родную обитель преподобного Сергия. И здесь нельзя не вспомнить о том, что именно для этого иконостаса преподобный Никон умолял и просил преподобного Андрея Рублева написать иконостас и образ Пресвятой Троицы, глубоко чтимый и самый такой основной, перед которым всю свою жизнь в обители молился преподобный Сергий. Поэтому, конечно, это, знаете, отец Сергий Дурылин, у меня сейчас как-то вот буквально всплыли передо мной его слова, я сейчас не смогу точно их передать, но у него сохранились страницы в дневнике об этом событии, когда впервые он увидел раскрытый образ Пресвятой Троицы. Это совершилось в 18 году, когда это вторая реставрация, первая Гурьянова была реставрация в 1904 году, когда в Лавре, и вторая в 18 году. И вот он входит в собор, и он видит светящийся, как он говорит, что-то светоносное, просто вот сияние, которое исходит от иконостаса, вот от иконы Пресвятой Троицы. И действие было настолько, его потрясло, и он говорит, в этот момент там завершалось, это произошло вечером, уже в сумерки, уже там лампады горели, в храме было не так много народу, 18-й год. И такие ряд паломников также незаметно подходили к образу преподобного Сергия, и, как вы сейчас говорите, отец Семён, и даже как бы, как будто не заметили перемен. И только как там он упоминает, один странничек остановился перед этой иконой, упал на колени, и у него слезы потекли, и он стал усердно молиться. То есть вот он делает вывод, что вот этот образ, он даже до конца не сразу всем открывается, как будто вот это тоже происходит. И сейчас со многими иконами мы проходим, как сейчас, мимо каких-то святынь, и кого-то сердце это не касается. Поэтому сейчас, наверное, почти какая-то похожая ситуация может быть. Вот. Но надо сказать, что это действительно поистине, как он определяет, это такое совершенно трудно себе представить, как этот, он называет его образ как ангел. Он сияет, источает свет, и он говорит, что как это случилось, что это нам откровение дано было. Почему? Потому что обитель преподобного Сергия была в этот момент, когда появилась эта икона, она была сама наполнена такими подвижниками, такими святыми лицами, и он называет, что это ангелоподобный преподобный Никон, убеждает ангелоподражательного преподобного, значит, Андрея Рублева написать образ в похвалу ангела, как-то у него тоже такое удивительное сравнение преподобного, ангелоподобного преподобного Сергия, в его похвалу. То есть вот эта особая атмосфера, которая была вся наполнена высочайшей духовной жизнью, молитвой и объединяла всех единым духом. Поэтому вот в такой атмосфере эта икона и могла родиться, исполненная любви, благоговения, смирения. И надо сказать, что, наверное, сейчас мы просто становились, может быть, соучастниками отчасти, кто это понимает, того события, потому что я прекрасно помню в Третьяковской галерее и свою любовь к этому образу, и предстояние, и все. Но когда свершилось вот это событие, мы увидели образ Троицы в соборе, то, знаете, это просто такое, как бы, глубокое потрясение произошло, потому что знаете, одно дело – это какая-то вот связь преподобного Сергия с этим образом, а другое дело для меня, как иконописца, и здесь совершенно очевидным становится то, что весь иконостас писался вместе в одно время с этой дивной, чудной, светозарной иконой. И можно представить, какой же свет наполнял Троицкий собор, и вообще какое особое духовное состояние было у всех тех иноков, у всех тех молящихся, которые стояли в соборе в то время. Вот. И поэтому, конечно, нельзя не сказать, что это просто вот... Мы просто, наверное, не можем сейчас даже до конца оценить и понять вообще значение того события, которое свершилось. Вот. Это какая-то тайна особая. Все у нас происходит по плану Божию, по какому-то его усмотрению. И нам, наверное, это великое утешение, потому что вот ты действительно стоишь, и что-то происходит, какой-то огромная тишина, мир и какой-то покой водворяется в душе просто вот от того, что ты предстоишь перед этой иконой. Какое-то действие у неё, это, понимаете, это какой-то, это же тот дивный мир Божий, совет предвечный о спасении рода человеческого. И это такая тайна, как мог преподобный. Это какова была высота духовной жизни, мы его называем уже теперь преподобного прославленного Андрея, который мог действительно каким-то, ему было это, наверное, дар какой-то Божий дается за особую чистоту сердца и смирение дается, потому что духовное видение, духовное прозрение, которое лежит в основе вообще иконописания, оно именно является даром Божьим. И вот это действительно откровение, которое вот только такому, поэтому его и совершенно верно, что его прославили великих святых, иначе и быть не могло, потому что именно ему дано было зреть именно вот такие тайны божественные и явить в тех формах уникальных, то есть второй такой иконы просто, мы понимаем, нет и быть уже не может. Это что-то вот всем, всем нам дан вот какой-то дар от Бога, вот, вот это вот образ.
3: Еще надо пояснить, наверное, паломникам, что вот когда они приходят в Троицкий собор, что, собственно, первый ряд – это в основном уже более поздние иконы, они заменены были, да, а только вот следующий, второй, третий
1: ярус иконостаса, надо...
3: это Андрей Рублев, его руки. Это видно сразу, что да. Это из одного, один человек писал, что это...
2: Ну да, конечно, уникальность нашего иконостаса Троицкого в том, что он, это единственный иконостас, который дошел до нас именно со времени его создания. То есть это получается, это первая половина 15 века, 1420-е, 23-е, 25-е годы, по-разному вот этот весь период, основание собора 22-й год, и потом пока-то он просох, пока-то mm-hmm. что-то, и уже готовились и росписи одновременно, и писались иконы. Это невероятные сроки, вообще даже невозможно себе представить, как это могло все вообще быть в это время создано. То, что сейчас поражает всех просто. И каждая из этих икон, это дошли до нас три ряда икон. Это праздничный, деисусный и пророческий ряд, которые принадлежат именно кисти преподобного Андрея и его помощников, близких по... Это как своя дружина была, своя мастерская, своя какая-то вот... И там и преподобного Даниила тоже упоминает, естественно, как одного из таких тоже близких иконописцев,
3: Даниил
2: старших. Да. Я не очень люблю это слово «чёрный», это, скорее всего, что-то такое, поэтому...
3: Ну, идентификация такая.
2: Да, да, ну, просто это появилось в искусствоведческой литературе, такое, ну, как бы описание, ну, упоминание.
3: Мы здесь как раз пытаемся пояснить, почему, собственно, в иконостасе вторая появилась икона Святой Троицы, которая тоже в местном ряду слева, да, находится от царских врат. Вот как-то это не очень обычно логично, да, выглядит. Вот, может быть, вы историю эту расскажете.
2: Да, здесь очень интересная история. Она связана с, непосредственно связана с государем, царем Борисом Годуновым. Это время буквально 1599 год, то время, когда он пожелал принести иконе Святой Троицы и свое приношение в виде богатейшей ризы, равной по тому богатству, по той красоте и просто, наверное, все ювелиры, какие только могли быть совершенные, и все камни драгоценные, там целая минералогическая какая-нибудь просто коллекция, может быть, она была изготовлена для того, чтобы ему положить на чудотворный образ Троицы, как он пишет, сделать свое приношение от рода своего, от семьи. И поэтому, конечно, он не мог этого сделать напрямую, потому что Иван Грозный до него уже сделал приношение к Троице, угу. и цаты, и венцы, изысканнейшие работы, вся любовь и благоговение тоже государя Ивана IV тоже к этому образу. И снять просто и повесить он не мог. Единственный выход, который пришел ему, это в том, чтобы сделать копию с подлинной иконы Троицы и переложить дар Ивана Грозного на икону, вновь написанную копию, а свою принести подлинной древней иконе, свое приношение. Вот, поэтому здесь удивительная, конечно, эта история, но надо сказать, что прошло со времени 170 где-то приблизительно лет со времени написания иконы преподобным Андреем. Вот, вот эти годы, 1425 и 599 год. И поэтому за это время, конечно, олифа, покрывное покрытие иконы, уже сильно потемнело. И поэтому то, что мы видим сейчас в образе Второй Троицы, мы не можем видеть той светозарной, той чистой палитры, преподобно, казалось бы, копия. А на самом деле мы ее видим именно в том виде, как она была вот к началу XVII века, к этому времени.
0: Лавра. Духовное сердце России.
1: Программа «Лавра» на Радио Вера. В студии у нас сегодня Наталья Евгеньевна Удошина, заведующая реставрационной мастерской Троицы Сергиевой Лавры, преподаватель иконописного факультета Московской духовной академии, член Синодальной комиссии по иконописи. У микрофонов архимандрит Симеон Томачинский, Кира Вавриентьева. Простите, Наталья Евгеньевна, мы вас как будто перебили.
2: Нет, ничего. Так, знаете, я хотела бы сказать, что для нас еще эта икона, чем интересна, что тогда сделали точную, увезли ее в Москву, приезжали иконописцы, сделали с нее точную кальку. То есть вообще прорезь такая, как раньше они там делались, там прорези точнейшие. Поэтому, когда эту икону нам пришлось реставрировать тоже, это было где-то 2010, тогда, в 2010 году она у нас находилась на реставрации. Я помню точно такой же вопрос, к нам приезжал святейший, он тоже задал вопрос о том, почему две иконы Троицы в Троицком соборе. И как раз вот эта история, она тоже его как бы была, не, тоже очень важно узнать было, откуда же все-таки предыстория всех этих событий. Вот. И здесь просто вот это так и осталось. И нам дорога эта икона еще в том, что вскоре же в 17 веке икону подлинно уже начали прописывать. И потом в 18-м, где-то, то есть неоднократно ее уже стали поновлять. В этот период, когда делал с нее список, мы ее можем себе представить, ну так, насколько мастера это смогли повторить, вот, но они, можно сказать, соблюли все вот эти вот нюансы там по графике, по... То есть это буквально, ну, такая, мы не можем сейчас сказать научная копия, сейчас этим занимаются, существует это понятие, но там это была просто задача поставлена, чтобы все совпало, нимбы, цаты, все это было один к одному, чтобы нельзя было различить. То есть они в это время, они выглядели одинаково, когда приводили на них эти ризы драгоценные, царские приношения. Вот. И, правда, надо отдать должное, действительно, все последующие годы обязательно иконы имеют такое свойство, покрытие, оно несовершенно, со временем оно темнеет, поэтому волей-неволей было, появлялось желание о том, чтобы иконы обновить, поправить, поновить. Так что вот и ту, и другую икону одновременно поновляли. Поэтому, когда, в общем, проходил там 18-19 век, и когда наступило время уже 20 века, когда уже первые реставрационные появились опыты, первая реставрационная школа такая в Русском музее, кстати, вот, и мастера уже делали уже первые шаги к тому, чтобы удалять покрытие, и можно было увидеть отчасти уже действительно заглянуть в том же, какая же была икона действительно в древности, иначе бы мы все утратили совсем бы иконописную традицию. Вот. И здесь, конечно, надо отметить, что вот реставрация подлинной Троицы Гурьяновым, выполненная в 904 году, это известная реставрация. Он первый, кто дерзнул, тогда был наместник Кранит. Он там, кажется, Кранит, если я не ошибаюсь. Вот. Наместник и братья благословил на том, чтобы снять ризу, и там же в стенах лавры икону, значит, Гурьянов раскрывал. Это было первое историческое событие, прикосновение к этому. И одновременно делалась реставрация вот на Второй Троице, которая как копия списка.
3: Это начало 20 века, правильно?
2: Да, начало 20 века. 904 год, это такой факт, он задокументирован. Это очень как бы важное тоже событие, первое в веке. Но вторая, и затем, надо сказать, когда это был первый опыт сделан, но раскрытие было выполнено не до конца. Может быть, и неплохо, но, по крайней мере, отчасти основное. И тогда это потрясло всех, потому что никто не ожидал. Иконы настолько были уже в 19-м, позднее время уже записаны, что узнать, это исторически было связано с именем преподобного Рублёва, и мы знаем, что на соборе московском было именно восстановление о том, чтобы писать иконы, как преподобный Андрей Рублев, а смотрели на эти поздние записи и до конца, как бы, да еще маленькие отверстия, которые были в ризе, едва проглядывали потемневшие. Поэтому, конечно, то, что сделал Гурьянов, это было для всех потрясением. Но затем все равно на нее опять одели эту же драгоценную ризу и вернули в собор. И только уже после всем известных этих трагических событий, после революции в 1918 году, уже вновь вернулись к реставрации и раскрытию иконы. И вот эта реставрация, она, в общем-то, донесла и показала именно ту икону, которую мы практически видим сейчас. Других уже таких грандиозных реставраций на этих образах, на первого образа Святой Троицы, уже были только отдельные, небольшие, но уже такой, можно сказать, значимый, которая явила нам всем вот эту всю красоту подлинной иконы. Это вот связано именно с 1918 годом. Это не случайно, потому что, вы знаете, это событие, конечно, потрясли всех, и особенно те, кто был связан с искусством. В общем, на всех, все понимали, что мы можем скоро все потерять. Это атеистическое время, все крушилось, ломалось, продавалось, исчезало на глазах, рушилось. Поэтому надо было срочно создавать какие-то комиссии по сохранению и изучению своего наследия. И вот как раз 18-й год, он знаменит тем, что это была создана первая реставрационная мастерская Грабаря, потому что он стоял во главе, и он создал вот эту вот комиссию по сохранению, спасению и изучению древней иконописи. Она так и звучала. И для всех, конечно, очень одним из самых значимых и важных мест была Троица Сергиева Лавра. И надо сказать, поэтому сразу же они тогда же создали филиал. И так он и назывался, Сергиевский филиал реставрационных мастерских. И он должен был находиться непосредственно в Лавре. Туда поставили главного, одного из опытнейших реставраторов, Тюлина. Вот он там возглавлял эти реставрационные работы. И что интересно, что все вот эти работы, а первые, это, конечно, Троица для всех была, и из Троицкого иконостаса сняли еще апостола Петра из Иисусного чина, еще ряд праздничных икон, и перенесли их. Для меня было это тоже очень интересно знать, куда. В митрополичьи покои. И вот там, вот где патриарший сейчас покой, тогда митрополичьи покои, и там две комнаты нижних были отведены для этой реставрационной мастерской. И туда-то переносили иконы из Троицкого собора, самые ценные, самые древние. Вот. И вот эта работа по раскрытию проводилась там. И меня потрясает вообще вот эти дневники, которые велись реставраторами. Мне когда вот мы их просматривали, знаете, там просто потрясающе, потому что там по числам, там где-то буквально месяц-два, и икона раскрывалась. То есть, конечно, это был не один реставратор. Та самая сила, это, конечно, Чириков упоминается, Григорий Осипович Чириков, один из таких замечательных. Обязательно Тюлин, Суслов. Это именно те реставраторы, которые занимались вот древней нашей святыней, образом Троицы. И а вот Григорий Осипович Чириков занимался непосредственно реставрацией ликов. Потом кто-то там делал одежды. То есть это было, знаете, такая соборная такая. Сейчас уже не принято. Сейчас за реставратором закреплена какая-то одна икона, он ее ведет. А тогда вот как-то они вместе трудились, смотрели друг за другом вместе и подсказывали, находили какие-то решения. Но это произошло просто вот, ну, за кратчайшие сроки, которые я... У меня, например, это как бы не укладывается. Может быть, потому что сейчас другие, безусловно, другие способы реставрации. Тогда это был, ну, просто скальпель, и они были виртуозы. Как они это раскрывали, там, ну, с помощью там, тампонов, скальпелей, самые простые вот эти, но они были иконописцы. Это те иконописцы, все они почти выходцы из мастеры, вот этой иконописной школы, они чувствовали икону. Они сами писали, они просто вот эти все вот эти мазочки, все нюансы, все переходы, градации. И когда они прикасались к этой иконе, я понимаю, они как бы могли, они чувствовали. Конечно, до них уже кто поновлял все старые какие-то иконописцы, там, которые получали это как для себя это задание, они тогда не озадачивались этим, они что-то могли стереть, и поэтому вот в том виде, в каком дошла, потертости вот эти что-то, тогда это было, даже понятие реставрации не существовало, просто готовили поверхность для поновления, стирали, и все. И вот это как следствие, конечно, вот дошло до нас. Но вот надо отдать должным этим замечательным, чудным вообще профессионалам своей области. Теперь, надо сказать, вот сейчас у нас есть благословение патриарха и разрешение от Министерства культуры, Метод Совет у нас курирует. Мы сейчас тоже занимаемся иконами Троицкого собора, непосредственно из иконостаса, рублевскими иконами. И у нас просто вот мы год можем работать, два. То есть мы работаем с микроскальпелем, мы работаем уже через микроскоп, там сохраняем, расслаиваем чешуечки. Конечно, это почти, ну, это такая, как хирургия глаза, я говорю. То есть это вот ювелирная такая работа, то, чем... Потому что у нас сейчас как бы мы понимаем, что надо сохранить все настолько, что здесь уже себе даже доверять нельзя, тут надо просто... Это такая ювелирная, тончайшая работа. Вот, это немножко отдельная тема, я сейчас расскажу подробнее, мне просто хотелось закончить о Троице, что вот это вот событие, конечно, потрясло всех, и когда увидели явление и поняли, почему именно вот эта икона являлась действительно образцом. Вот, потому что равного просто, ну, нигде больше, ну, совершенно определенно ни в мире, ни в России, нигде больше нет равного подобного по красоте дивной этому образу.
1: Знаете, Наталья Евгеньевна, я вас слушаю, вспоминаю цитату протерии Василия Зиньковского, которая очень емко сказал о развитии философской мысли в Европе и о том, что в Европе была эпоха Возрождения, философская мысль, все это так стремительно и, знаете, так набирало силу и развивалось, а у нас не было такой философской мысли на сломе вот этих веков, 14, 15, 16. У нас не было развития. Русь молчала. Татаро-монгольская ига, много скорбей, много боли. Русь молчала, но родились иконы. Родилась Троица Рублёва. Вы знаете, меня это настолько потрясло, когда я это прочитала. Он говорит, вот наше молчаливое богословие. И я действительно думаю, вот это да. Вот, наверное, лучшую русскую душу, вот в ее самом высоком духовном проявлении нельзя характеризовать, чем вот в этом молитвенном предстоянии перед Троицей
2: Рублёва. Вот оно все богословие.
1: Вот оно все богословие,
2: да. Причем об этом же говорил, знаете, Борис Викторович Раушенбах, когда он стал погружаться, выцерковляться и изучать. И вот это его потрясло, и как раз то, о чем вы говорите, о том, что западное богословие, иконы, там идет иллюстрация, он об этом говорит. На все церковные события мы видим перед собой там стон, плач, мы видим страсти, мы видим переживания, все это душевное. Здесь же именно вот это богословие иконы, о котором вот как раз сейчас вы вспомнили, вот это и есть, это запечатленные вот эти иконы, которые вот все, они говорят, вся молитва, весь ответ, они же очень чувствовали вот это все, богослужение, ритм вот этот вот, и вот это вот все, когда ты смотришь, это уже запечатленная молитва, иконы вот этого времени, как раз вот это, когда высочайшая духовная вот это вот расцвет духовной жизни, монастырей было, это вот нельзя как бы вот тут по-другому уже и понять ничего, если не увидеть, что именно вот эта мысль, она так и в иконах.
1: Ну, Наталья Евгеньевна, если смотреть на икону просто вот так, вот ты пришел с чёрствым сердцем, и просто ты на нее смотришь, объехав там пол Европы, Италию, посмотрев все полотна эпохи Возрождения, и вот ты приезжаешь к Троице, да? И, с одной стороны, можно действительно испытать величайшее потрясение, которое мы слышим, и разные истории, когда человек просто плачет, не может остановиться. А с другой стороны, можно ведь и не увидеть ничего. Это, наверное, связано с тем, что это больше духовное произведение. Вот вы говорите о красках, вы говорите о способе цветопередачи, вы говорите о великой тонкости, да, руки Рублёва. Это понятно. Но ведь не только это в ней, я вот что хочу сказать, не только художественная ценность. То есть, возможно, ее сердцем только можно воспринять.
2: Конечно.
1: Всю ее художественную ценность можно оценить, если ты ее воспринял сердцем. Вот.
2: Да, совершенно верно. Просто здесь я касалась моментов, которые связаны непосредственно
1: конечно,
2: с профессией,
1: конечно.
2: С тем, что вот как бы вопрос, который тема,
1: да,
2: которую
1: да, да,
2: не было осветить, можно было. Но то, о чем вы говорите, это же происходит как бы без этого глубинного состояния, содержания, вообще да. бы как-то тут нам... Мы бы даже не говорили об этом, если бы этого не было. Поэтому это до сих пор все изучают, размышляют, угу. говорят, спорят. Столько всяких искусствоведческих таких изысканий, богословских размышлений же на это время. То есть она подвигает вообще ум, душу работать внутренне над собой. И поэтому, конечно, одно можно сказать, что это откровение. Но интересное наблюдение, что вот просто даже постоять, очень многие говорили, то, что происходило еще и в Третьяковской галерее. Просто вот ты просто вот стоишь перед ней, ты подходишь, и в этот момент ты можешь в любом состоянии не быть не готовым к встрече к этой. Но что-то происходит, на твою душу начинают вот такие были как-то отклики. То есть вот если ты взволнован, в каком-то таком состоянии приходишь, там, у тебя мысли и обо всем, то вот внутри начинает как бы постепенно все успокаивается. Вот этот вот мир, который есть в иконе, он явно просто действует. И вот утешаются те страсти, те бури. И какая-то начинается, человек может даже этого до конца не понимать, что же с ним происходит. Какое-то очищение или освобождение, и даже внутреннее преображение. Ты, наконец, я бы сказала, чувствуешь себя человеком.
1: Программа «Лавра» на радио «Вера». В студии у нас сегодня Наталья Евгеньевна Алдушина, заведующая реставрационной мастерской Троицы Сергиевой Лавры, преподаватель иконописного факультета Московской духовной академии, член синодальной комиссии по иконописи у микрофонов, архимандрит Семён Томачинский, доцент Московской духовной академии и Кира Лаврентьева. Мы продолжим этот, даже не знаю, как сказать, вдохновляющий, какой-то очень тонкий, очень высокий разговор, который таким является благодаря Наталье Евгеньевне, конечно, после короткой паузы.
0: Лавра. Духовное сердце России.
4: Псалтирь – это духовный мостик к небу. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.
5: Зачем нужно поститься?
6: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
5: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
6: А что?
5: А кто?
6: А где?
5: А почему?
7: Так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем. Вот все и узнаете у нас в программе.
8: Вопросы Веры и Фомы. Каждую субботу.
6: 9:30.
8: На радио Вера.
7: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте veraifoma.ru.
0: Лавра. Духовное сердце России.
1: Программа «Лавра» на радио «Вера» продолжается, и в студии у нас сегодня Наталья Евгеньевна Алдушина, заведующая реставрационной мастерской Троицы Сергиевой Лавры, преподаватель иконописного факультета Московской духовной академии, член синодальной комиссии по иконописи. У микрофонов архимандрит Семён Томачинский, доцент Московской духовной академии, и Кира Лаврентьева. Наталья Евгеньевна, интереснейшие вещи вы рассказываете, конечно, и очень хочется успеть вас расспросить и о других шедеврах преподобного Андрея, которые тоже находится в Троицком соборе. Расскажите, если можно.
2: Вот могла бы упомянуть о самых последних вот работах с иконами преподобного Андрея из этого ряда. Одна из них – это снятие со креста, икона из праздничного ряда иконостаса. Совершенно поразительной иконографии. И надо будет сказать, что наша задача вообще, как перед нами как бы ставится, только очень конкретная. То есть мы имеем дело, вот мы сейчас говорили о иконе Троицы, но ее прежде чем передать, это была большая предыстория, дебаты, и все говорят, что это не музейное хранение, что это святыня, самое главное вообще для нас. Она вдруг начнет, перейдет в другие условия, начнет разрушаться, потому что попадет не в музейные условия, а в храмовое пространство. И условием было о том, что сейчас она находится необходимым условием в специальной капсуле, в которой поддерживается определенный температурно-влажностный режим. За этим наблюдают, и что происходит, там какие-то колебания исправляются и так далее, чтобы она постоянно была в определенных условиях, заданных для вот содержания, чтобы не произошло каких-то изменений, которые бы как-то повлияли на ее сохранность. Надо сказать, что она почему еще такое производит впечатление? Потому что у нее нет покрытия сейчас, и она как бы нет защиты вот этой внешней. После реставрации удалили все покрытия, и мы видим чистоту этих красок, они не накладываются, то есть здесь вот нет, в любом случае, там любое покрытие, лак, будь то лак, будь олифа, там или еще разновидности этого покрытия, они все-таки подвержены времени и приобретают обязательно какой-то, уже свой цвет, они начинают меняться. Вот, это через призму, как через темные или желтые очки мы начинаем смотреть, то есть все, палитра меняется, это естественный процесс. Процесс старения, с этим никто ничего не может сделать, попытки какие-то они проходят сейчас, продолжаются поиски каких-то, но это происходило все время, как бы искали вот какие-то найти наиболее надежные покрытия. И вот сейчас перед нами очень интересная как бы задача стоит, потому что иконы, которая сейчас в Троицком соборе, реставрация была подчас где-то 19-й год, и время войны, 40-е годы. Тогда была как раз музейная реставрация. Иконы как бы находились в реставрационных мастерских Сергия Посадского музея-заповедника. И сохранились какие-то описания, документы. Но за это уже прошло уже сколько лет? 80-90 лет. То есть опять иконы набрались. И копоти, которая начинает входить в покрывной слой олифы. И это очень серьезная опасность для икон. То есть любая копоть агрессивная, откат свечей, и она начинает поражать слой олифный, проникать его в него. И поэтому необходимо вот этот слой копоти утоньшить, убрать, который проник в покрывной слой олифы. И сделал ее черной, с разводами, то, что мы себе реально представляем. Поэтому сейчас, когда мы приходим, мы не можем видеть той подлинной красоты и чистоты, и с трудом как бы разглядываем изображение. И как бы вроде бы это не укладывается в одну общую какую-то гармонию, потому что все-таки этот процесс есть. И вот сейчас задача такая, вот мы сейчас работаем с иконами архистратига Михаила из Деисусного чина. Вот. И одновременно у нас вот только что завершилась работа по вот иконе из действительно страстного цикла. Это снятие со креста. Вот. И сложность невероятная. Вот тут вот я вспоминаю эти сроки, потому что мы должны под вот таким микроскопом сидеть и в день, может быть, расчищать где-нибудь сантиметр или там несколько миллиметров. То есть когда вот этот микроскальпель утоньшается, вот этот слой олиф, ее нельзя снять до конца. Снять до конца – это значит обнажиться вот этот красочный слой, и тогда опять на него иконы же не защищены ничем. И вот они тогда опять будут принимать взять на себя эту копоть. Это, в общем, действительно сложный момент такой. Но сейчас, слава богу, мы убираем эту агрессивную копоть. Это ювелирная работа, и она, вот, ну, может быть, доверена уже тем, кто имеет большой опыт. У нас он как-то уже накопился там уже, поэтому сейчас вот те, кто вот у нас работает с высшей категории и имея опыт такой вот работы с такими сложными древними иконами. Поэтому вот сейчас это дивная совершенно икона снятия со креста. И, может быть, уже вот мы сделали, выпустили, сейчас подготовили альбом, только вышел, со всеми макроснимками, со всеми подробными описаниями, со всеми фрагментами, для того, чтобы это как был вообще просто для всех, как история этой иконы, можно было ее видеть. Но одно из самых интересных моментов – это инфракрасная съемка, которая позволяет видеть авторский рисунок. То, чего раньше, вот это как раз необыкновенное, конечно, сейчас вообще для реставраторов, в общем, и исследований икон, способ, то есть увидеть так авторские мысли, замысел и почерк мастера, это только возможно вот благодаря тому, что вот проникают лучи и дают нам этот авторский рисунок. И сейчас мы можем видеть подлинную руку преподобного Андрея, как он писал, его авторское выражение ликов, кисти рук, вот это все то, что сокрыто всегда было, недоступно вообще для всех. Вот теперь это как-то вот мы сейчас проводим вот со всеми иконами, сейчас вот дело будем работать, тоже проводить также с иконой архистратига Михаила. И вы знаете, мы делаем еще и такие микропробы, где мы открываем до авторского слоя, то есть до слоя древнего начала вот 15 века преподобного Андрея, раскрываем маленькие микропробы, чтобы увидеть и сравнить цвет. И я вам совершенно могу гарантировать о том, что это вот подлинный. Вот вы видите Троицу преподобного, вот, и можете посмотреть, тот же голубец, та же киноварь, те же светящиеся охры, тот же цветоносный вот этот санкирь, который на ликах ангелов, и точно такая же, в общем, живопись и на всех иконах.
3: Наталья Евгеньевна, вот это... я правильно понимаю, что планируется со временем все таким образом раскрыть иконы Рублёвского
2: цикла? По крайней мере, такое намерение есть, потому что другого выхода нет, нам надо эту копоть убирать агрессивно, поэтому это уже одно из условий, то есть надо эту работу обязательно проделывать, только она, конечно, должна быть очень тщательно выверена, выполнена, потому что там еще, могу сказать, есть нюансы, там есть некоторые, как я говорила, раньше не было таких методов, остаются еще прописи, частично маленькие, от разных времен, и вот тут вот надо, ну, практически ювелирная работа, надо анализировать, вот все сравнивать, продумывать, и прежде чем вот как-то вот что-то здесь прикоснуться. Но, слава богу, вот эти приборы помогают. Мы видим, как один красочный слой лежит на другом, и как он наслаивается. Это прямо картина. Увеличение идет огромное на экране. То есть мы там видим просто вот эти тончайшие слои все, и как лежит олифа на авторском. Поэтому можно будет совершенно вот со стопроцентной, почти будем так говорить, гарантией сказать, что вот не тронут никак, вот действительно здесь неприкосновенно все своя подлинная икона, а в то же время она вот просветляется и становится доступна вот для нас. И вот я сейчас, вот вы сказали, какая интересная икона, могу сказать об Архангеле Михаиле. Вот это вот чудный образ, он имеет еще
1: в Троицком соборе.
2: Да, в Троицком соборе, и здесь устного чина. Он имеет свою историю, он связан с осадой. Я просто хотела бы напомнить об этом, потому что мы все знаем вот этот период многомесячный, 16 месяцев осады, лавры, такое событие особое, и я думаю, оно многим описано, в Раме палец он сохранил, там и во всех воспоминаниях очень много об этом сказано, но эта икона является участником непосредственно этих событий. И каким образом? То есть если мы знаем, что в Троицком соборе хранится икона святителя Николая, которая попала в ядро во время осады. Оно располагается на столпе, как раз около раки с мощами, это икона. Если кто-то ее так может вспомнить, то это вот икона как раз та, в которую попало ядро во время осады. И вот эта дверь с полуденной стороны, как говорим, южная дверь, вот эта вот, по которой мы видим, такую прорванная металлическая дверь, прорванная такая вот эта вот дыра, такое отверстие загнутое металлическое, это как раз то ядро, которое попало в икону святителя Николая. Только каким образом, просто оно было на северной стене, оно пролетело вдоль всего иконостаса и ударилось в икону святителя Николая. Ударилось во время всенощной. Это была служба на архистратига Михаила. Храм был полон народа. И в алтаре служба. Отцы молятся. Самое... А перед этим 30 дней, 30 ночей беспрестанно бомбардировки шли. Летели без остановки. И вот молились архистратигу Михаилу, и вот эти ядра летят, и вот это то, что мимо молящихся все видят, как попадает вот это ядро, попадает и пробивает икону святителя Николая. И затем из алтаря ядро второе ударяется в колокол на Духовской церкви, и попадает в алтарное окно и пробивает со стороны алтаря до доску архистратига Михаила Рублевского. Вот этот образ. Выбивает часть доски, ударяется о столб, потом о стену, затем летит к подсвечнику около иконы Троицы, делает там дыру, проминается потом где-то на пол. Все там со слезами, вообще все, это было вот это вот все метущееся состояние. И наместник и Асаф, вот сохранились такие вот совершенно удивительные, и вот это Авраамия Палицына воспоминания, он от,

0: нравится. И это ему какое-то было настолько... Он понял, что уже не знал, как вот... Он всячески поддерживал братью, там трагедия была, столько всего тут. И вот это он тут же рассказал братьям в алтаре, что будет нам помощь от Господа, потом уже про это видение. И действительно, через день-два там уже помощь пришла, и вылазки, и так далее. Поменялась ситуация. Но вот этот момент просто... потрясающий совершенно, вот, и связанный с осадой. И вот эти обе иконы сейчас находятся у нас там в мастерской и архистратига Михаила. Мы уже завершаем реставрацию этой иконы. Вот. Лик дивный, там не все сохранилось личное, но совершенно вот прямо смотришь, вот действительно, вот мы сейчас будем делать рисунок, восстанавливать благодаря инфракрасной съемке, для того, чтобы можно, и вот будем ее как раз сравнивать с иконой преподобного Троицы, преподобного Андрея Рублева. Вот это тоже предстоит. И могу сказать, что вот почему вот это удаляется копоть, потому что она мешает сделать рисунок авторский, прочитать его, поэтому необходимо копоть удалить после этого, уже когда вот утончается все, только тогда чистый вот этот вот авторский, вот этот весь подлинный рисунок иконописный, он перед нами предстает.
1: Лавра. Духовное сердце России.
2: Программа «Лавра» на радио «Вера». Сегодня в этом часе с нами Наталья Евгеньевна Алдушина, заведующая реставрационной мастерской Троицы Сергиевой Лавры, преподаватель иконописного факультета Московской духовной академии, член синодальной комиссии по иконописи. У микрофонов архимандрит Семен Томачинский и Кира Аврентьева.
0: Спасибо. Я хотел сказать, что удивительный, если вот мы сейчас коснулись, если позволите, иконы святителя Николая.
2: С радостью.
0: Вот, я могу сказать, что это совершенно тоже особый, особый образ, который живет в памяти. И за ним стоит очень много какой-то таких еще не до конца раскрытых таких вот каких-то загадок. Вот. Потому что то, что вот мы сейчас наше привлекло, икона находилась в таком тяжелом состоянии, и уже вопрос о ее реставрации просто вставал очень остро. У нее там и с доской были проблемы, и с авторским слоем, поэтому надо было что-то ее сохранять. И вот мы, когда коснулись этого и получили разрешение, мы увидели, что она очень плотно, коркой, толстой записано в позднее время, практически 19 век. Mm-hmm. Вот. И встал вопрос о том, чтобы как нам дальше поступить. Либо мы просто укрепляем, и тогда вот Методсовет просто вот дал настойчивый какой-то такой тоже здесь свой совет и разрешение на то, чтобы провести удаление вот этих всех поздних слоев записи. И теперь открылась совершенно дивная икона. Причем лик совершенно такой молитвенной глубины и собранности, который просто вот, ну, оторваться можно сказать, что просто невозможно. Она же такой образ-то вообще сам удивительный. Он самый, один из самых почитаемых в Троицком соборе. Его всегда, как бы перед ним было всегда особое моление. Его переносили с одного места на другое по Троицкому собору. Всегда перед ним были большие светильники, лампады там всякие. И всегда он был каким-то центром таким, вот куда притекали всегда паломники, братья тоже молились, очень чтимый образ. И теперь как бы становится понятно, очень интересно, какой-то потрясающей глубины и красоты образ открылся со всеми житийным, целым житийным таким рядом. То есть вот здесь мы видим путь, как бы, житие святителя Николая, и в центре казалось бы, очень монументальный, простой, лаконичный образ, но очень глубокий и по своей красоте и собранности, и какая-то изысканная тонкость даже в цвете. Он не яркий, он какой-то очень сдержанный, вот эта палитра. И сейчас вот все там как бы даже немножко разные версии о времени его создания, потому что там очень сложные несколько слоев, и мы даже предполагаем, что под тем образом, который сейчас у нас раскрылся, вот это конец конец 15 века, образ, который сейчас вот явился, конец 15-го, самое, может быть, начало 16 века. Почему? Потому что у нас святитель Серапион,

0: Вот. Когда он еще будучи новгородским, он одно время был тоже наш наместник, тоже имел отношение непосредственно к лавре, он сделал приношение и обложил ее серебром. И это точная датировка. То есть это уже 1605-1607 год, вот эти годы, когда он сделал свое приношение, украсил вот эту икону. Вот. И сейчас, конечно, мы знаем, у нас ничего этого уже на иконах Троицкого собора нет, потому что все драгоценные оклады и все было это вот в определенное время все было удалено, вот разошлось там, наиболее ценные что-то забрали в резницу, как они считали, где больше золота и драгоценностей, где-то там что-то еще, то есть вот это вот все. Поэтому сейчас мы имеем дело только вот непосредственно с иконой, без всяких этих. Но документы зафиксировали о том, что он сделал это приношение по любви к этому образу, почитанию. Вот. Но когда мы посмотрели, то тоже такая загадка, что там есть еще более нижележащий слой, и кусочки одни проглядывают. И возможно, что пока наше предположение, может быть, он имеет отношение еще к более древнему собору Троицкому, потому что преподобный Сергий, у него и келейная икона была святителя Николая, благословение от родителей. И вообще почитание святителя Николая было очень глубоким у нас и в Троицком,
1: всегда, да.
0: И всегда в Троицке, в лавре преподобного. Поэтому, конечно, икона уникальная по-своему. Вот. И сейчас нас поражает ее сохранность. Там тончайшее письмо ликов, там на фоне бирюзовый, глубокий, такие сине-бирюзовый фон насыщенный, то, что как бы очень характерно для письма начала XVI века. Но вот я говорю, что еще там проглядывает что-то и ниже лежащие слои. Но уже туда мы заглядывать не будем, но вот в своей такой первозданной красоте того времени, конца 15-го, начала 16 века, скоро все могут паломники и братья очень тоже переживать, спрашивать тоже, как икона, в общем, движется, уже соскучились все, ждут ее, так что скоро мы ее будем возвращать в Троицкий собор, этот образ. Вот, так что хотелось еще, если позволите, сказать об одной интересной иконе архистратига Михаила, который 16 века один из самых таких масштабных, больших образов. Тоже на столпе Троицкого собора встречает. Это молельная икона, к ней Иван Грозный перед своими походами всегда приходил и возносил особые молитвы. Очень почитаемый образ. И он относится именно к XVI веку, относится ко времени, когда Меркурий такой был казначей в лавре. Меркурий по прозвищу Дмитровец, он из Дмитрова происходил. И очень интересно его время тем, что он очень был покровитель художественных работ в монастыре. И надо отдать должное, что вот он именно заказывает этот образ, он был Михаилом до пострига, и сделает свое приношение в лавру, заказав этот образ иконописцам, которые должны были вдохновиться одним из самых древнейших образов архистратига Михаила в Кремле, в Архангельском соборе. Этот дивный образ 1400 года, один из самых древних. Вот он самый близкий по вот такой, как сейчас принято говорить, программе. То есть вот как бы вот идет повествование, он идет с бытием. Архангел Михаил с бытием и тоже как воин. В общем, это такая удивительная совершенно икона. И она тоже одна из самых первых вот реставраций. На нее сразу обратили внимание. Вот после революции в 19 году она тоже в лавре реставрировалась, также в покоях. Вот. И с тех пор вот мы как бы вот вновь вернулись к этой реставрации уже в 2006 году. И засияли эти краски за это время. То есть она совершенно удивительной тоже красоты. И по своему содержанию какой-то очень сильный и глубокий образ. Просто вот как такого предстоятеля перед престолом Божиим за вот во всех наших бедах и нуждах. Это удивительно просто. Поэтому столько как бы вот с этим образом связано исторических наших событий. Но очень интересный со своей стороны маленькая деталь, которая имеет значение. То есть там начинается бытие, как бы вот изображение Троицы. Верхний ряд, вот такое mm-hmm. вот клеймо. И у иконы кремлевской она ближе к каким-то византийским таким традициям. А здесь это просто образ, а не явно иконописец смотрел на Троицу преподобного Андрея Рублева. Вот, в Троицком соборе. И он прямо, мы узнаем все. То есть вот иконографически все. То есть он сохранил рисунок, образ, все. Сделал, взирал на Троицу, которая вот непосредственно в иконостасе. Опирался на нее. И очень интересно, когда мы там удаляли, там как частичные прописи были, мы покрытие снимали. И этого было не видно, потому что под копотью там по всякой олифой потемневшей. И открылся в среднем ангеле, открылся фрагменты крещатого нимба. То есть это очень интересная деталь, потому что об этом очень много вот размышлений, там, споров всяких, тех же там богословствующих, искусствоведов и так далее. Кто же из там из лиц, кто из Святой Троицы? Ну, как бы сейчас эти разговоры, наверное, mm-hmm. всем известны. Вот. То здесь дано точное определение. Это не всегда бывает на этой иконе. И мы... Можно сделать предположение. То есть прямо киноварные фрагменты такие остались, вот надпись «Иисус Христос в центре». Mm-hmm. То есть вот понимаете, да, то есть здесь очень интересный момент вот этот. Можно сделать предположение, что иконописец видел на иконе. Можно сделать предположение. Потому что это время как раз, можно сказать, что соборы проходили. И вот Большой Московский собор, он всем именно сказал, было указание о том, чтобы образ Святой Троицы писать так, как ее написал преподобный Андрей Рублев. Так что...
1: Вы вот... имеете в виду крещатый нимб именно в клейме, да, которое в...
0: Ну, да, в клеймушке изображение Святой угу. Троицы, да, и да. именно там, да, да вот да. у центрального среднего да. ангела изображение крещатого угу. нимба. Вот это остались.
1: Наталья Евгеньевна, а вот сама реставрационная мастерская и иконописная традиция современной в Лавре, в Академии, она же преемственно связана с преснопамятной матушкой Юлянией Соколовой, да,
2: да,
1: правильно я?
2: Хотели мы успеть поговорить, минута у нас буквально осталась. Да, ну уже не успеем, наверное, надо отдельную программу делать, но важно, конечно, сказать, что Наталья Евгеньевна такой продолжатель традиции, внучатая племянница монахини Юлянии в миру Марии Николаевны Соколовой, вообще великого человека, наверное, да, для иконописи 20 века, духовного чада отца Алексея Мечева, удивительно прекрасного, любимейшего нами святого. Поэтому будем очень ждать вас, Наталья Гейна, чтобы еще поговорить, конечно, о монахине Юлиании. И от всей души благодарим за тот какой-то очень тонкий и какой-то многогранный экскурс в мир икон Троицкого собора. Не успели мы все обговорить. Очень хочется. И это тот момент, когда не хочется завершать программу, хочется слушать вас и внимать тому, что вы говорите, потому что действительно огромная ценность. И сегодня особенно. Спасибо огромное за этот разговор, дорогие наши слушатели. В студии Светлого радио сегодня у нас была Наталья Евгеньевна Алдошина, заведующая реставрационной мастерской Троицы Сергиевой Лавры, преподаватель иконописного факультета Московской Духовной Академии, член Синодальной комиссии по иконописи. У микрофонов были архимандрит Семён Толмачинский, доцент Московской Духовной Академии, и Кира Лаврентьева. А я завершаю по доброй традиции, сложившейся в этой программе, этот час цитатой из священника Павла Флоренского. «Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. Чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя, ее признанным святым и при жизни чудного старца, святого Сергия, как свидетельствуют его современники». Наталья Евгеньевна, мы вас всегда очень ждем. Спасибо вам огромное, что провели с нами этот час.
0: Спасибо, я рада с вами была поделиться. Тут теме, опять повторюсь, тавтологии радостью, которую мы испытываем прикосновением.
2: Да, да, поэтому... да.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: До
2: спасибо. До свидания.
0: До свидания.
3: Лавра. Духовное сердце России.
4: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
3: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Исторический час на радио «Вера».
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Сегодня мы поговорим об очень необычном человеке. Не настолько известным для всех, кроме, может быть, тех, кто занимается историей гражданской войны и русского зарубежья. Но, тем не менее, весьма достойным. Собственно, речь идет о Николае Николаевиче Машукове. Я обычно прошу у наших гостей визитную карточку человека, о котором мы разговариваем. Если позволите, сейчас я дам ее сам. Вот у меня в гостях Константин Залесский, замечательный историк. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Дадите такое позволение?
2: Да, конечно.
1: Николай Николаевич Машуков славен двумя вещами. Понимаете, какое дело? Начало 20 века, эпоха революционных потрясений, гражданской войны – это ведь мука для русского человека, который получал образование, служил, работал, творил и хотел бы и в дальнейшем продолжать все это. Он хотел бы сохранения мира, каким он был до 1917 года, так или иначе. И крушение испытывало его на прочность. Иногда человек погибал, иногда ломался, иногда терял способность честно служить, творить, иногда делался подлецом. В общем, те времена, они ведь скверные, темные, страшные. И тем не менее, бывало, что гражданская война давала обратный эффект, когда в человеке раскрывались его способности, и происходил его взлет. Вот Машуков вышел из лейтенантов в адмиралы за 3 года. Это, знаете ли, фантастический результат для российского императорского флота, да и вообще для флота нашей страны. И это еще не все. Он был из тех, кто смог преодолеть горечь унижения, разгрома, утраты всех регалий, прежних чинов и вновь подняться и возвыситься уже в эмиграции. Это, знаете ли, способность очень крепкой натуры, невероятная стойкость и резистентность русского человека, который все способен пережить, и обстоятельства скверны мира сего его обтекали, но не крушили и не гнули. Николай Николаевич Машуков. Ну что же, а теперь мы попробуем поговорить о нем, вот рождение его, вот того, как он формировался. Любопытная вещь. До 1917 года, ну, собственно, до гражданской войны, он был не очень-то большим человеком во флоте. Ну, офицер и офицер среди сотен таких же офицеров.
2: Да, но все-таки он был среди своих одногодков, он был достаточно заметным человеком в том смысле, что карьера шла очень хорошо, то ему явно она у него шла.
1: Ну, он был, видимо, хороший офицер.
2: Хороший офицер, да. Звезд с неба не хватал, но в общем и целом, ну, что может сделать младший офицер флота? Какую карьеру он может сделать во время Первой мировой войны? В общем, не особо большую. Вот. Но до этого карьера у него шла достаточно неплохо. Он родился 22 января 1689 года в Одессе. Существует сейчас почему-то очень большая дискуссия по поводу того, где он родился. Часть исследователей утверждает, что он родился в Благовещенске, потому что его отец позже работал в Благовещенске начальником отделения Государственного банка, но на самом деле он родился именно в Одессе. А потом уже в 4 года он не запомнил Одессу. Он не помнил. Он сам-то все время говорил, что он воспитывался в Благовещенске. Поэтому вот возникла вот эта ситуация. Но он, в общем и целом, родился в Одессе и был в 4 года перевезен в Благовещенск.
1: Если я правильно понимаю, он не из дворян.
2: Нет, он из потомственных
1: дворян. Он из потомственных дворян, но не из военной семьи.
2: Не из военной. У него батюшка был статский советник. В конце концов, дослужился. Но так, в общем, дворянский род не особо древний, но, в общем, вполне для карьеры нормальный.
1: Почему же пошел-то в офицеры? Хотя, казалось бы, со связями батюшки мог бы подняться на статской службе.
2: Мог, но вот, в принципе, морской кадетский корпус было очень... Понимаете, Дмитрий Михайлович, здесь вот наш слушатель, он этого понять, наверное, не сможет. Потому что сейчас, если...
1: Не будем его обижать, мы стараемся объяснить.
2: Да. Потому что если сейчас, скажем так, родитель работает на достаточно высоком посту в Благовещенске, то поступить в Московский университет и спокойно здесь учиться может его сын вполне спокойно. А в то время статский советник из Благовещенска не факт, что мог обеспечить жизнь своего сына в Петербурге, который будет учиться в гражданском учреждении. А вот если того примут на казенный кошт в морское училище или морской кадетский корпус, морской корпус, тогда можем морской корпус, то это гарантия того, что человек получит хорошее образование, и у него будет возможность для хорошей карьеры.
1: Ну что ж, надо радоваться, что его приняли в морской корпус. И когда же он вышел... стен этого училища.
2: Да, он вышел из стен училища в 1908 году, причем он был выпускником, он вышел гардемарином, выпускником так называемого мессинского выпуска. Все называли этот выпуск мессинский. Это потому, что в 1908-1909 году гардемарины, выпускники как раз 1908 года, они проходили стажировку на эскадренном броненосце «Цесаревич», который как раз совершил плавание по Европе на броненосце «Цесаревич», они все приняли участие в спасении пострадавших от землетрясения в Мессине. Это в Италии. Там разнесло город по полной совершенно. То есть там землетрясение было кошмарное. Люди гибли просто там волнами захлёстывало побережье. И русская эскадра, в том числе «Цесаревич», оказавшись там вот рядом, они сделали, ну, фактически, скажем так, фактически они спасли тех людей, которые без них бы они погибли.
1: Притом сами изрядно рисковали.
2: Не, ну хоть что святое дело, конечно рисковали. Но в общем и целом вот они спасли до сих пор. Ну, хотя не знаю, как сейчас, но лет 5 назад в Мессине еще об этом помнили.
1: Ну что ж, выпуск 1908 года. Это ребята, которые миновали грозное дыхание русско-японской войны, но разговоры об ее уроках, уроках горьких, они, конечно, достигали умов молодых людей. И они попали во флот в тот момент, когда он заново строился и активно реформировался. То есть вот какой-то такой свежий ветерок носился по умам флотских офицеров.
2: Да, именно. То есть они получали назначение в том числе на новые строящиеся корабли. То есть не только сошедшие со стапелей, но уже еще и строящиеся, то есть как наблюдатели. И Машуков тоже прошел эту школу. Причем это были вот как раз вот в это время, в промежуток между русско-японской и Первой мировой войной, шло очень активное реформирование не только флота как организма, да, ну, о чем мы можем отдельно говорить и очень долго, и не будем, наверное, пока бы на этом останавливаться, а кроме того, крайне упорно и серьезно шло реформирование системы военного образования, потому что было принято решение, что нужно просто полностью перестроить офицерский корпус военно-морского флота. Именно поэтому все время шло повышение квалификации. То есть тот же самый Машуков, который, как мы напомним, в 1908 году окончил морской корпус, в 1911 году он окончил временный штурманский класс, а в 1913 артиллерийский офицерский класс. То есть он получил сначала, значит, это самое, как это называется, штурманский офицер второго разряда, это должностная категория, и потом артиллерийский офицер первого разряда он получил, ну, конечно, по повышению пошел. То есть он был специалистом как общим, ну, после корпуса, да, так он был специалистом по штурманской линии, так он был специалистом и по артиллерийской части.
1: К Первой мировой в каких чинах он ходил?
2: К моменту Первой мировой войны он был лейтенантом. Вот, причем, скажем так, Он занимал неплохие должности, но он еще не успел раскрутиться. Он прошел фактически это была стажировка. То есть он был и вахтенным начальником на эсминце. Он был старшим штурманским офицером на минном заградителе. Он исполнял должность флагманского штурмоотряда заградителей. Он был артиллерийским офицером.
1: Все это на Балтике.
2: Все, да, в основном на Балтике. Да, на Балтике. Он был помощником преподавателя офицерского артиллерийского класса. Но это вот когда он окончил, некоторое время его оставили там помощником преподавателя. И потом, да, ну, плавал он, значит, на крейсере «Диана», на линкоре «Император Александр II». И вот с 14-го он был младшим артиллерийским офицером на линкоре «Гангут», который еще строился.
1: Ну, напомним, что линкоры этого типа были новейшими, мощнейшими кораблями в Российской империи. Всего построили на Балтике 4 штуки, на Черном море 3 штуки.
2: Да.
1: И «Гангут» — это была очень хорошая школа. Это современнейший корабль с мощной артиллерией. Здесь есть где получить опыт морскому офицеру.
2: Да, но он был там не очень много. Еще корабль не сошел, не был не спущен со стапелей. А в основном всю Первую мировую войну, с 1 августа 1914 года и до 17-го он провел на линкоре «Петропавловск».
1: Линкор «Петропавловск» — это, что называется, сестершип «Гангута».
2: Да, да, да.
1: Брат родной, можно сказать.
2: Да. Но действующий.
1: Действующий, да, действительно. Петропавловск выходил в море, прикрывал операции, связанные с минными заграждениями. В общем, до конца 1915 года этот корабль реально плавал, участвовал в боевых операциях. Потом его поставили фактически охранять Финский залив со всеми остальными дредноутами. И здесь, конечно, постепенно нарастало напряжение, поскольку команды, не нюхавшие пороха, очень хорошо воспринимали агитацию из Петрограда, и они, не боевые команды, ну, где, вернее, боевой элемент был минимальным, в общем, пропаганду в себя приняли в огромных количествах.
2: Да, он был там артиллерийским офицером, вторым артиллерийским офицером, но до 15-го года он исполнял обязанности старшего артиллерийского офицера. Вот, а в декабре 16-го года его назначили помощником заведующего временным артиллерийским классом. Ну, как раз, как вы правильно абсолютно упомянули, корабль, в общем, был выведен из состава, ну, как, не выведен из состава флота, конечно, но не участвовал уже ни в каких военных действиях, и Машуков, естественно, просился хоть дать ему хоть какое-то задание. Но достаточно быстро, уже в 17-м году, он, его это не устраивала абсолютно эта работа, и он добился откомандирования на учебу в Михайловскую артиллерийскую академию.
0: Исторический час на радио «Вера».
1: Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк Константин Залесский. Мы беседуем с вами о крупном флотском военно-морском деятеле Николае Николаевиче Машукове. Но теперь давайте посмотрим. Его действительно откомандировали, но а в 1917 году он, во-первых, подрос в чинах, а во-вторых, покинул Балтику, насколько я помню, навсегда.
2: Да. Кстати, приведем все-таки голос истории, надо слышать, да? Как раз его характеристика, данная командиром Петропавловска, капитаном первого ранга Пилкиным, который он дал на Машукова. Очень хороший офицер, с развитым чувством долга, большим трудолюбием, отличным знанием своего дела. Исполнял 6 месяцев обязанности старшего артиллериста на корабле во время вооружения, и благодаря его указаниям и настойчивости была достигнута в назначенный срок боевая готовность артиллерии. Заслуживает поощрения и дальнейшего движения по службе.
1: Что касается Пилкина, знаменитый морской офицер, вот он как следует понюхал пороха и впоследствии автор мемуаров. Человек, который связал свою жизнь с белым делом. Но, кроме того, на Петропавловске Машуков должен был познакомиться с другим крупным человеком, потому что там держал флаг адмирал Бахирёв Михаил Кранатович, который командовал первой бригадой линкоров. И вот, возможно, желание служить, если не воевать, то хотя бы заниматься какой-то активной деятельностью, импонировало Бахирёву, и он помог молодому офицеру, в общем, обрести какие-то новые служебные возможности.
2: Это позже, да. Как раз, напомним, вы правильно сказали, 28 июля 17 года он произведен старшие лейтенанты. Вот на этом его служба в императорском, уже не в императорском, все-таки временного правительства, но в русском флоте завершилась. И надо отметить, что, судя по всему, мы точно не можем это сказать, потому что у нас нет точных сведений, но, судя по всему, Машуков после февральской революции, он, в общем, не очень хотел служить на флоте, и поэтому он и выбрал, так сказать, учебу в академии. То есть, скажем так, уход из революционного флота, особенно
1: распропагандированного
2: революционного Балтийского флота, вот он не мог это видеть, и он спокойно перебрался в академию, что, ну и спокойно, переждать это все и не переждал.
1: Ну, дело в том, что переждать было невозможно, да. Это ж сколько надо было прожить лет. Да. Но любопытная деталь, вот что касается первых месяцев после падения монархии, на флоте же была бойня, вакханалия, огромное количество народу погибло. Сначала на Балтийском, спустя год и на Черноморском. Служить на флоте было гораздо рискованнее, чем сухопутно частях, там огромное количество офицеров рассталось жизнью, было изувечено и так далее. А Машуков, видимо, насмотрелся на все это, причем на бригаде линкоров. Это было развито со страшной силой, гораздо больше, чем в реально боевых соединениях. И, очевидно, он действительно захотел все-таки поберечься.
2: Да, он не вернулся туда просто. Он же был, я говорю, как помощником заведующего артиллерийских классов и, соответственно, видел это издалека. И решил не связываться с этим. А уже в 18 году он решил не вставать на сторону большевиков и, как многие, уехал на юг России, в Одессу. Тем более, что там, ну как, там уже была там уже были французы к тому времени. То есть, в общем и целом, была какая-то надежда, может быть, переждать этот момент. Но я так понимаю, что там оказалось достаточно большое количество людей, которых он знал лично, и все они были связаны не с большевиками.
1: Но на юге России флот то исчезал, то вновь возрождался. Это очень сложная эпоха. В частности, несколько крупных флотских деятелей, адмирал Нинюков и адмирал Савлин в особенности, из руин, из-за революционного хаоса, затем из, в общем, того страшного разгрома, который учинили на флоте сначала немцы, потом англичане с французами, вошедшие в Крым, они пытались выстроить настоящий новый боевой флот, но уже для белого дела, под таких командующих, как Деникин и Врангель. Удавалось это с трудом, и каждый толковый офицер, который готов был, в общем, в этих рискованных обстоятельствах поставить на белое дело, высоко ценился.
2: Да. Вот, в общем, Машуков в конце концов явился к адмиралу Нинюкову и, значит, сказал, что вот хотел бы послужить. На что ему сказали? Как флот-то еще, в общем-то, нет флота. Ему сказали, давай-ка ты, Николай Николаевич, организуй-ка ты доставку боеприпасов в Новороссийск из Одессы, ну, соответственно, с острова Березань. Там склады на острове Березань. А французы не дают вывозить из Одессы боеприпасы. Французы-то, они же союзники. Ну, значит, союзники-то, неизвестно, чьи они союзники. И, соответственно, белым они не хотят снаряды отдавать.
1: Ну, французы в тот момент были сами себе в основном, да, союзники.
2: Вот. И говорит Нинюков, ну, говорит, давай, говорит, Николай Николаевич, ты активный офицер, давай и вперед. И Машуков, набрав офицеров-добровольцев по Одессе, организовал погрузку в Березане в обход французов боеприпасов, порядка 50 тысяч снарядов, и обходя, не заходя в Одессу ни в коем случае, и обходя французские посты, доставил это все в Новороссийск генералу Ставицкому.
1: Ну, насколько я понимаю, в тот момент во главе белого дела стоял Деникин, и, в общем, все это досталось вооруженным силам на юге России.
2: Да, конечно. Нет, естественно, конечно, но главное, что он сумел это довести, потому что, в общем и целом, в гарнизоне Новороссийска снарядов не было и патронов, а он как раз их привез. То есть, в общем и целом, он, ну, скажем так, резко повысил ее боеспособность. Да, и, соответственно, это показало, что он, ну, то самое, человек, который может хорошо служить во флоте. Соответственно, вот корабль, на котором он ходил, этот тральщик «Ольга», он уже, значит, вошел в состав флота, уже добровольческого.
1: Ну, формирующегося.
2: Формирующегося, ну, как бы уже стал его единицей. А вот уже, а через, это конец 18-го года, а, соответственно, с 10 апреля 19-го он возглавил уже вспомогательный крейсер «Цесаревич Георгий». Ну, вспомогательный крейсер – это, конечно, не крейсер, да, но по меркам добровольческого флота это вполне приличный боевой корабль.
1: Хорошо вооруженный пароход.
2: Да, да, хорошо вооруженный бывший гражданский пароход, конечно. Вот. Его задача, ну, естественно, была конвоировать транспорты прежде всего, потому что особых боевых действий он вести не мог. Но здесь как раз сыграла роль, скорее всего, очень большую роль сыграла вот та самая доставка его снарядов Новороссийск. То есть Машуков показал себя молодым, ну, старший лейтенант, не самые высокие чины, но очень, как это сказать, наверное, здесь слово главное не исполнительный, а человек, для которого не существует слова «нет».
1: То есть энергичный.
2: Энергичный, то есть он подходит к выполнению любого задания творчески и находит решение проблем вот с теми силами, которые у него есть. А есть у него силы, ну, в общем,
1: ничтожные.
2: Причем это будет показатель с этого момента и до эвакуации. У него всегда будут ничтожные силы, и ему перед ним всегда будут ставить очень серьезные задачи. И тут ему поручают с помощью, значит, цесаревича Георгия, что сделать? Погрузить, обеспечить доставку транспортов в Румынию, погрузить туда бригаду генерала Тимановского, которую французы отказываются пропускать к белым, и, значит, доставить ее к месту. Что сделал Машуков? Он прибыл со своим отрядом в устье Дуная, погрузил в Тульче бригаду Тимановского на свои корабли и доставил 3000 человек в Новороссийск. При том, что французы сделали все, чтобы эта бригада не доехала. Отметим, что бригада Тимановского из Румынии стала одной из, ну, мощных ударных частей белой армии. Это при том, что сам Тимановский стал легендой добровольческой армии, как его звали, Железный Степанович. Он, отчество у него было Стефанович, конечно, но вот его звали Железный Степанович. Вот. И, соответственно, на этих вот постах он выполнил бесконечное количество вот этих вот всех, как нам сейчас кажется, авантюрных походов, обходя французов, доставляя транспорты в обход наших якобы союзников, эвакуируя людей оттуда, где было опасно, доставляя людей туда, где они были необходимы. То есть вот эта вот бурная его деятельность, которая связана была скорее не с вот теми, как мы привыкли, действиями флота, когда действия флота сводятся к каким-нибудь морским сражениям, там, Ютландское, Гангутское, да, там, что-нибудь
1: это
2: еще там.
1: Было связано с малой войной.
2: Малой войной, даже не, может быть, не малой войной, а обеспечением деятельности армии на побережье.
1: Ну что ж, мне кажется, его пора повышать. 19-й год на исходе, он увешан заслугами перед белым движением.
2: Ну да, и он поднялся до капитана-лейтенанта. Уже. Потихоньку. До капитана второго ранга он поднялся в сентябре 1919 года.
1: Ну что ж.
2: Это уже после того, как он принял участие в обстреле, подчеркивает слово, обстреле крепости Очаков, ну, а также он обеспечил высадку десанта в устье Южного Буга. Это было ему значительно ближе.
1: Ну что ж, вот насколько я понимаю, ему постепенно стали подчинять не отдельные боевые корабли, а отряды. И он показал себя как человек, который способен руководить флотскими соединениями. Хотя сам, в общем, никогда не командовал большим кораблем.
2: Да, 30 лет человеку, кстати, обрати внимание. Значит, сначала в сентябре 19-го очень недолгий период был, но он просто потом станет очень для него важным. Ему поручили восстановить Севастопольский морской кадетский корпус. Вот, он его начал восстанавливать, но очень недолго был там, и вскоре он был назначен, вот как раз он некое время командовал крейсером «Алмаз».
1: Что такое крейсер «Алмаз»? Это когда-то посыльное судно, которое во время Первой мировой войны, во-первых, довооружили и превратили хоть и в старенький, но полноценный крейсер второго ранга, 120-миллиметровое орудие, и главное, его приспособили под гидросамолеты. Он мог работать с авиацией. «Алмаз» из ничего превратился в полноценную, довольно сильную боевую единицу.
2: Да-да. И вот в самом конце, в последних числах декабря 2019 года он и возглавил второй отряд Черноморского флота. То есть вот соединение кораблей. И вот на этом посту он как раз достаточно провел достаточно долго, ну как долго, долго по меркам гражданской войны время, и предпринял целый ряд операций, которые были прежде всего связаны с тем, что, наверное, стало специалитет Черноморского флота еще в годы Первой мировой войны. Это обеспечение и поддержка сухопутных войск на прибрежных районах.
1: Ну, либо эвакуация, либо десант.
2: И не только. И оборона. То есть использование кораблей флота в качестве артиллерийской поддержки. То есть сначала зимой 19-20 он принял участие в обороне Арабатской стрелки. Это как раз где корпус Слащева там оборонял эту территорию. И он как раз его поддержал. И надо сказать, что внес очень большой вклад, потому что с артиллерией у белых было не очень хорошо. Вот. И как раз в марте 20-го вот, было как раз он показал себя... Ну, скажем так, одним из лучших морских офицеров Белого флота во время эвакуации из Новороссийска, и не только.
1: Новороссийская эвакуация была, по большому счету, человеческая катастрофа. Да. Огромное количество народу было потеряно, и относительно небольшое количество честных, умелых, энергичных моряков были в тот момент просто на вес золота, потому что отступающие, буквально гибнущие белые части нужно было очень быстро, на очень перегруженных кораблях доставить в Крым, спасая от уничтожения.
2: И при этом надо отметить, что Машуков, он не просто почивал на лаврах, то есть погрузил новороссийские людей и отправил их, доставил их в Крым. Он эвакуировал людей из Новороссийска, из Геленджика, из других городов на Кавказском побережье. То есть его корабли мотались туда-сюда, вот насколько было возможно, до потери сил. Вот. И то есть он сделал вообще все возможное. И капитан первого ранга.
1: Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк Константин Залесский. Мы буквально на минуту выходим из эфира, чтобы вскоре вновь встретиться с вами и продолжить нашу беседу.
0: «Исторический час» на радио «Вера». Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера». Исторический час на радио «Вера».
1: Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк Константин Залесский. Мы беседуем о стойком русском человеке, великолепном морском офицере Николае Николаевиче Машукове. Начало 1920 года. Он капитан первого ранга. И ему еще предстоит как следует повоевать в этом году. Так что на всю жизнь останется, что вспоминать.
2: Да, 20-й год показал, что Машуков является, ну, я не знаю, другого человека на Белом флоте, который бы был таким мастером десанта, именно высадки десанта. То есть понятно, что десант возглавляет тот, кто высаживается на берег, но обеспечивает высадку десанта тот, кто на берег не высаживается. И причем обязательно должен этот человек обеспечить также и артиллерийскую поддержку этого десанта. И вот здесь Машуков показал себя, ну, наверное, одним из лучших специалистов в этом направлении. Первый десант, так называемый Кирилл, в районе Кирилловки, это Восточная Перекопа, был организован в 20-м году, в апреле 20-го года. Там высадились, на самом деле, очень небольшой отряд, якобы полк, но, в общем, 450 человек с одним орудием.
1: Который... Ну, для армии Врангеля полки бывали по 100 человек, не удивляйтесь, дорогие радиослушатели.
2: Да, да, отряд должен был просто выйти, дойти до Акимовки, взорвать железную дорогу и через Геническ уйти обратно в Крым. Вот. Соответственно, его поддерживал огнем Машуков. Прошел отряд, значит, потери составили порядка 80 человек вот за всю эту кампанию, но цель была выполнена. Цель была такая – разведать местность. И вот в мае того же 20-го года, опять же, тот же самый Машуков доставил из Феодосии и у Кирилловки высадил корпус Слащева, который проломил оборону с красных и вышел в тыл 13-й армии, поставив ее на грань катастрофы.
1: Хотелось бы напомнить, что к тому времени командующий вооруженными силами на юге России сменился. Теперь это Врангель. Врангель планирует вернуться на театр военных действий со свежими силами. Ему нужно укрепиться в Северной Тавре. А здесь без десантов не обойдешься.
2: Да, именно так.
1: И относительно небольшие силы Черноморского флота могут им помочь только в том случае, если их возглавляют умелые офицеры. Дело тонкое, сложное, с ограниченным ресурсом. Машуков на своем месте.
2: Да, именно. И вот потом как раз мы, ну, я не знаю, как все, но я думаю, что очень многие слышали вот это вот сочетание десант генерала Улагая. Это, наверное, был самый успешный десант в Таврии. В районе, высадка произошла в районе станицы Приморско-Ахтырской на Кубани. И главное, у этого десанта были чрезвычайно амбициозные цели. То есть, в общем и целом, предполагалось, что это станет началом чуть ли не генерального наступления Белой армии. Но силы оказались недостаточны. Хотя отметим, что десант был произведен вот идеально. То есть высадка была произведена прекрасно. На первом этапе корабли поддержали, ну, когда действие было в районе береговой линии, поддержали Улагая, и у десант Улагая на первых порах достиг, ну, очень серьезных успехов. А потом, конечно, когда красные подтянули войска, которые превосходили многократно десант Улагая, то там, конечно, уже перспектив не было.
1: Ну, планировалось то, что удастся зажечь восстание среди казаков, да, которые были жестоко обижены советской властью. И отчасти эта задача была выполнена, потому что огромное количество кубанцев ушло с Улагая. То есть много дней вели бои, понесли тяжелые потери, а ушли с прибавкой. Эту прибавку кубанских казаков тоже должен был перевести именно Машуков.
2: Да, естественно. Ну и, соответственно, 10 августа 1920 года он был произведен в контр-адмиралы.
1: Ну, что вам сказать? Мы говорили, что с 17 по 20 год за три всего годика лейтенант превратится в адмирала. Мы показали, за что он все это получил, и согласитесь, ведь, в общем, трудился честно, не трусил, рисковал своей головой, делал невозможное порой, но всегда исполнял приказ командования, даже если его, в принципе, исполнить было невозможно, Машуков находил как.
2: Да. И вот соответственно, через 2 месяца, состоялось назначение Машукова на его последний пост в России. И надо сказать, что, наверное, можно предположить, что он был идеальным кандидатом на этот пост. И если бы на этот пост был назначен не он, а какой-нибудь другой, вполне достойный офицер, то дальнейшая эвакуация Белой армии не пробыла бы произведена на столь высоком уровне. 17 октября он был назначен начальником штаба Черноморского флота.
1: Собственно, при Врангеле Черноморский флот, который готовился к эвакуации белых войск, был назван русской эскадрой.
2: Да, вот ей, конечно, что русской эскадрой. Да.
1: На суше русская армия, на море русская эскадра. На штабе русская эскадра очень крупного по тем временам морского соединения адмирал Саблин сумел вырастить настоящий боеспособный флот. Там был новенький линкор, старенький линкор, крейсеры, эсминцы, подводные лодки. И к 2020 году флот вырос до изрядных размеров. Саблин подготовил организационно эвакуацию, но он не смог отправиться вместе с ней. Последние акты подготовки были не в его воле, он скончался. И вот здесь все досталось адмиралу Кедрову, который не очень хорошо был ознакомлен с делами белого движения, и его начштаба Машукова, который должен был как белка в колесе вертеться, чтобы довершить все, что планировалось. Да.
2: Но он имел опыт как высадки десантов, так и эвакуации. Ведь эвакуация – это не только плыть на корабле. Эвакуация – это же погрузка. А эвакуация – это действие на регулирование в портах.
1: Обеспечение.
2: Это снабжение. То есть это колоссальная масса всех мероприятий. И как раз Машуков в этом отношении был, наверное, самым подготовленным офицером флота. И, ну, то есть без него Кедров, наверное, не справился бы, если честно.
1: Но я полагаю, да, действительно, Машуков сыграл выдающуюся роль. Дорогие радиослушатели, ноябрь 1920 года Белая армия покидает Крым. Вместе с ней покидают чиновники, связанные с белым правительством, вместе с ними покидают члены семей и огромное количество гражданских беженцев, которые не хотят быть расстрелянными, ограбленными, изнасилованными, искалеченными, просто убитыми походя после того, как в Крым войдет Красная армия и махновцы, которые идут вместе с ней. Это, знаете сколько? Это 150-160 тысяч человек. И вот что это на плечах Машукова?
2: Да, и надо отметить, что эта эвакуация не имела ничего общего с той паникой, панической эвакуацией, проваленной фактически, которая была из Новороссийска. То есть опыт новороссийской эвакуации Машуков полностью учел.
1: Больше организованность?
2: Ну, значительно больше. Все прошло в целом очень неплохо. И надо отметить, что сам Машуков, он 2 ноября, он на последнем пароходе, это был вооруженный ледокол «Гайдамак», он ушел из Ялты. То есть он оставался до последнего на побережье.
1: Сколько могли забрать, столько забрали. Притом пароходы уходили нагруженные под завязку, перегруженные, сверхперегруженные. Все, кого можно было взять. И то, собственно, не удалось, вот, например, Феодосии, кубанских казаков, генерала Фостикова, всех взять на борт. Это была, конечно, трагедия. Но во всех остальных городах в целом она удалась.
2: Да, в целом все получилось. И надо отметить, что вот 2 ноября Машуков покинул Ялту, ну, соответственно, Крым, и 5 ноября, то есть через 3 дня, приказом генерала Врангеля, как главнокомандующий офицер, он был награжден орденом святителя Николая Чудотворца, ну, соответственно, 2-й степени. Первой награждения не было. И таким образом он стал одним из 5 моряков, получивших эту награду. И вообще, эту награду получило небольшое количество людей, но моряков вообще всего 5.
1: Ну, Врангель ценил Машукова как дельного человека, тут ничего не скажешь. Вскоре русская эскадра прибыла в Константинополь, то бишь в Стамбул. Дальше началась сортировка, кого куда. И, собственно, у моряков русской эскадры было два пути. Либо в королевство сербов, хорватов и словенцев, то бишь Югославия, но это огромный дом престарелых. Mm. То есть те, кто не способен был взять в руки оружие, но нуждался в заботе на склоне лет. А другие, те, кто еще могли, способны были продолжать борьбу, отправили в Северную Африку в порт Бизерта.
2: Да, и туда же, естественно, отправился и контр-адмирал Машуков, напомним, 31 год. Вот он покинул Россию в 31 год контр-адмиралом. Причем ему было сразу поручено, ну, как бы эскадра все-таки уже была сокращенная, там в должности начальника штаба не было особой нужды, ему было поручено возглавить и сказать, организовать, в общем, работу морского кадетского корпуса. То есть наладить быт, и, ну, не только быт. На самом деле это как раз то, что мог энергичный Машуков лучше всего сделать. То есть организовать работу. Дорогие... И он ее организовал. В форте Джебель-Кибир в Бизерте он располагался.
1: Тут очень сложная задача, дорогие радиослушатели. Вот в чем дело. Конечно, русская эскадра предполагала, что вот те моряки, которые поселятся в Бизерте, а их там 6-7 тысяч человек, довольно много, в будущем будут использованы для борьбы с советской властью. Но надо было просто как-то устраивать их. Не хватало продуктов, не хватало одежды. И вот еще одна проблема. А кто те учащиеся морского корпуса, о которых должен был заботиться Машуков? Да ведь это же подростки, это сироты, которые остались без всякой заботы после того, как их отцы, старшие братья погибли, кто-то остался на территории России. Все эти парни должны были получить образование, должны были получить хлеба, должны были получить место, где они могут прожить несколько лет, прежде чем сами смогут о себе позаботиться. И французы, например, не говорили «морской корпус», французы говорили «сиротский приют».
2: Да.
1: Но Машуков должен был, так или иначе, выполнять роль одновременно начальника морского корпуса и главы сиротского приюта.
2: Да, естественно. И на этом посту надо сказать, что ему это удалось, то есть он сумел наладить контакт, что было чрезвычайно сложно, с французами, которые контролировали базу в Бизерте. И в конце концов-то и присвоили корабли нашей русской эскадры. Вот. Но он сумел с ними наладить определенный контакт, он сумел получить с них необходимые средства и продовольствие для содержания корпуса, ну или приюта, как-то, как угодно. И в общем и целом он сумел спасти корпус.
0: Исторический час на радио «Вера».
1: Дорогие радиослушатели, напоминаю, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем судьбу и деяния российского морского деятеля Николая Николаевича Машукова, контр-адмирала. У нас в гостях замечательный историк Константин Залесский. И мы добрались до того, что стало последним актом, последним аккордом, можно сказать, сознательной жизни для огромного количества участников «Белого движения». Кто-то потом предавался воспоминаниям, как мы были генералами, адмиралами, как мы сражались, как мы участвовали в войнах русско-японской, в Первой мировой, в гражданской, как мы бились. А между тем не было будущего. Собственно, все то будущее, которое было у русской колонии в Бизерте, состояло в том, чтобы либо поучаствовать в борьбе с красной властью, либо устроить свою жизнь, отказавшись от этого боевого братства, оно теряло смысл. Будущее состояло в том, чтобы построить для себя храм на исламской территории, в Северной Африке. Храм действительно был построен, представьте себе, во второй половине 30-х годов, когда в России храмы сносили. Там действительно в Бизерте храм был построен. Я там был, храм выглядит до сих пор великолепно.
2: Ну, там осталась русская колония, по-моему, там до сих пор.

0: как устроить будущее свое. А между прочим, вот 4 года стоянка русского флота там продлилась, потом флаги были спущены, и эти корабли больше изгнанникам из России не принадлежали.
1: Да, они перешли в собственность Франции.
0: Они действительно перешли в собственность Франции, на них там претендовала Советская Россия, не сложились эти переговоры. Но так или иначе, а что теперь вот те люди, которые оказались в Бизерте? Они просто беженцы, изгнанники. Да. У них есть высокие чины, некоторые из них адмиралы. Я побывал на кладбище в Бизерте, православные кресты, мраморные плиты с именами контр-адмирал такой-то, вице-адмирал такой-то. Но огромное количество адмиралов и генералов белого движения, в том числе и тех, которые получили свои чины еще в Российской империи, честно, их заработав, в общем, обречены были на жалкое прозябание. Там кто-то водил такси, счастлив был, что такая работа есть. Бывший начальник штаба Балтийского флота адмирал Крафт пытался завести молочную ферму в Югославии. Не очень получилось. И кто-то просто пытался делить, в общем, деньги от пособия. Кто-то пытался немного заработать на месте. Мушуков, выполнив свою роль главы морского корпуса в Джебель-Кибире и, по сути дела, главы сиротского приюта, понял, что ему, еще молодому мужчине, нужна другая жизнь. Он не хочет держаться только за прошлое. Он хранит в себе воспоминания, он нигде не поступился честью, он храбро дрался, а теперь ему надо устроиться. Ему нужен новый раунд. Первый завершился. В новом раунде жизнь надо переменить целиком и полностью. Немногие из русских эмигрантов осмелились сами себе сказать. А теперь с нового старта, с нуля, будучи никем, вперед.
1: Да. Но надо отметить, что у него был кое-какой багаж для нового старта, который заключался, во-первых, естественно, он свободно говорил по-французски, потом у него остались неплохие отношения с французскими властями, и переезд во Францию был, в общем, никаких препятствий не было.
0: Он принял паспорт французский.
1: Он, да, он принял французский паспорт, и, кроме того, ему, значит, было, ну, уже порядка 30-35, ну, в этом районе 35 лет, и он был высокопрофессиональным и хорошо подготовленным морским офицером. То есть у него было очень хорошее техническое образование. Напомним, кроме корпуса, он окончил и штурманские классы, и артиллерийские классы, и имел неплохой опыт службы, который он не забыл. То есть он не командовал, как многие адмиралы, в течение 20 лет кораблями, уже забыл, что там у этих кораблей внутри. А он помнил это очень недавно. И поэтому, приехав во Францию, он поступил в электротехнический институт студентом.
0: Вот опять подчеркнем этот момент. Ему 3,5 десятка лет.
1: Да.
0: За спиной битвы.
1: Ну, правда, он очень моложаво выглядит.
0: Командование кораблями, в общем, достаточно высокий пост в морской иерархии. Мушуков говорит, я поклонюсь простому преподавателю, да, потому что он выведет меня в люди заново. И это было разумно.
1: Да, и он учится студентам, при том, что знаний у него больше, чем у какого-либо преподавателя этого электротехнического института.
0: Но он честно ведет диалог с жизнью. А да, как иначе?
1: Да, и в 32-м году он получает заветный диплом и, естественно, вот тут вопрос совершенно нормальный, что в профессорский состав и руководящий состав этого института предлагает ему остаться на кафедре, потому что лучшего преподавателя из студентов здесь нету. И 30, ну, уже под 40 лет, а ну да, 32-й год, значит, это
0: за 40.
1: За 40, 30, да, 43 года. Да, 43 года человеку он становится преподавателем, ну, там все профессора. Там все профессора.
0: Он становится профессором.
1: Он становится профессором технического института в Париже. И остается там на работе еще 33 года.
0: И, до 65-го. И, наверное, кто-нибудь время от времени задает ему вопрос. Вот, мне говорили, месье Машуко, что вы русский. Точно ли вы русский? Не могу.

0: Ну, понять-то не слышу никакого акцента в вашем языке, и вы, кажется, преподавать как французский преподаватель. Он оказался на своем месте преподаватель французам лучше, чем преподаватели французы.
1: Да, и надо ответить, что вот на эти вопросы, которые вы озвучили, как вспоминают его коллеги, он отвечал всегда: «Для меня нет большей гордости, чем я состоял в добровольческой армии». Вот. Ну, кроме того, Машуков, естественно, оставаясь преподавателем, активно участвовал в работе Военно-морского союза, то есть он не прервал связи с русской военной эмиграцией, был, естественно, прихожанином собора Альсаневского, ну, на Рю-де-Рю. Вот, даже икону туда преподнес, что безертовскую, значит, из Безерта. Вот. В общем и целом, жизнь его прошла достаточно благополучно. Он сумел встроиться в новую жизнь, он сумел начать новую жизнь, и в общем и целом он достаточно благополучно ее прожил. Он скончался 12 октября 1968 года в Париже, и похоронен был, естественно, на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, где его могила находится и сейчас.
0: Ну, напомню, что это за кладбище, мемориальное кладбище русской эмиграции. Да. Там рядом с ним лежали генералы, адмиралы, князья, люди знатнейших родов, ну и, в общем, простой дворянин из Одессы, который когда-то был начальником штаба русской эскадры и спас 1500 людей. Мне хотелось бы поговорить именно об этом. Роль Машукова, да, впрочем, всех спасателей «Белого дела» в 1920 году, надо признать, благородная. Это роль Саблина, это роль Машукова, это роль Кедрова, который был какое-то время шефом Машукова по русской эскадре. В чем состояла эта роль? Понимаете, они были те, кто предложил огромному количеству людей выбор. Выбор был следующим. Они могут начать новую жизнь, если они выберут исход. И они просто не знают, что с ними будет, если они останутся в Крыму. Если они останутся в Крыму, есть хороший шанс схлопотать 9 грамм свинца. Там десятки тысяч людей оказались в 21-м году в безымянных могилах и в волнах Черного моря, превратившись в трупы. Это массовое превращение в трупы. Оно в 21-м году было одной из величайших трагедий Крыма за всю его историю. Это бойня просто страшная. Когда говорят о том, что для русского человека исход, тот самый великий исход 20-го года был печальным событием, трагедией, то упускают одну простую вещь. Ну, конечно, люди тосковали по своему отечеству. Конечно, они оказались без средств к существованию. Конечно, они, в общем, оказались оторваны от собственных корней. Конечно, они утратили все то, на что трудились и чему служили в течение десятилетий. Но они остались живы. И, значит, после того, как они оказались в мирной обстановке, они могли распорядиться своей жизнью так, чтобы устроить ее наилучшим образом. Все это дало им несколько флотских начальников. Мы назвали их. Машуков в этой компании занимает почетное место. Он из тех, кто дал людям выбор. Вы можете жить и умереть. А после того, как вы останетесь живы, вы сможете выбрать, как вам жить. Можете жить прошлым, можете жить будущим. Я сам останусь с вами, как сильный человек, который должен позаботиться о молодых ребятах, оставшихся безо всякой возможности нормально жить. Да? Пока я должен буду о них заботиться, я с ними буду. А потом, извините, я тоже должен сделать свой выбор. Я собираюсь жить, я собираюсь жить достойно, я собираюсь устроиться в этой жизни, я собираюсь сделать все, чтобы о русских не говорили. Они неудачники, они ничего не умеют, они не смогут приспособиться к другой реальности, они просто жалкие попрошайки. Посмотрите на меня. Я профессор французский. Я не попрошайка. Я очень стойкий русский человек, который когда-то воевал, а потом выбрал для себя гражданское ремесло с тем, чтобы прожить остаток жизни достойно. Посмотрите на меня. И действительно, это очень хорошая жизнь.
1: Нет, это вполне очень достойная жизнь. И главное, что подобная жизнь показывает, что можно не поступаться принципами.
0: Да, можно держаться, и Бог помогает тебе. Если ты остаешься добрым христианином, не отступаешься, не трусишь, не ленишься, делаешь то, что должно, и есть хороший шанс, что с тобой все будет не так уж плохо. Дорогие радиослушатели, время нашей передачи постепенно подходит к концу. Мы рассказали вам о стойком русском человеке и великолепном морском офицере, профессоре французском Николае Николаевиче Машукове. И от вашего имени мне остается поблагодарить Константина Залесского. А потом попрощаться с вами остается. Спасибо за внимание. До свидания.
1: Всего вам доброго.
2: Исторический час на радио «Вера».

Сегодня, 2 августа, слушайте фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться?» и фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Воскресное чтение на радио «Вера» с 11 вечера до полуночи. Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Пророчествовал Сын Божий о храме Иерусалимском. Разве неверно пророчествовал? Остался ли камень на камне, и входят ли в него ныне молящиеся? Разве неверно пророчествовал? Вложил народ всю душу свою в стены храма, и остался пуст. Кто душу свою доверит камню на хранение, и сам не печется о ней, тот колеблем будет, как тень осиновая. Воздвигли мы храм Господу, говорят они, и заплатили долг свой. Отныне мы должники лишь самим себе. Воздали мы Богу Божие, а теперь воздадим себе должное. Несчастные, зачем храм Господу, если вам не нужен? Для чего он тому, которому в песчинке не тесно и не слишком просторно во вселенной звездной? Разве могут бездомные дом учителю всех зодчих выстроить? Научил зодчий предков ваших для того, чтобы вас научили воздвигать храмы ему, ибо вам, а не ему, на потребу они. Ему воздвигая, вы им из самих себя строите, ибо ничего не может прах для него без него сделать. Строя ему храмы лучшие, вы показываете пример душе, что надлежит ей в себе выстроить. Строя ему лучшее, чем телу своему, вы душе пример подаете, чтобы и она строила себе обиталище, более крепкое, возвышенное и светлое, чем тело ее. Драгоценные храмы ему возводите, дабы напомнить душе, что и она для палат царских предназначена, а не для глинобитных мазанок. Не ему дом возводите, но образ душе своей, и книгу ее пишете в память ей. Господь милостив, и нисходит он в храмы каменные, вами выстроенные, чтобы с душами вашими встретиться. Несчастные, что будет с вашими храмами, если не прозреют души и примера не послушают? Если купола храмов выше душ вознесутся? Если пространство храмов будет пространнее, чем пространство душ, что будет с храмами вашими? Если свечи в храмах каменных будут светлее мыслей ваших умов? Если ладан и смирна будут благоухание сердец ваших? Что будет с храмами вашими? Если алтари храмов будут святее святыни душ ваших? Если богатство литургии будет богаче богатства душ ваших? Если эхо молитв в храмах найдет больше отклика в стенах каменных, чем в душах ваших, что будет с храмами вашими? Станут они идолами каменными на могилах душ ваших. И когда станут ими, тогда перестанут быть примером строительства духовного и обратятся в гордыню. Тогда воистину не останется камня на камне от них. И вы, несчастные, скитаться будете, как тени храмы возводивших и для чего возводят знавших, и станете, как игра тени осиновой, по миру колеблемой.

0: слушаем вместе. Радио «Вера»
1: для всей семьи.
0: Пересказки.
1: Крепкий аркан по мотивам сингальской сказки.
2: В пещере среди скал жил лев, царь зверей. Пришел однажды к нему в гости давний приятель шакал. И лев стал ему жаловаться. «Эх, совсем я старый стал, не могу охотиться. Целыми днями караулю в кустах оленей и кабанов, а когда приходит время прыгнуть из засады, никого не могу поймать».
3: «Скажите, господин, а если кабан сам подойдет к вашей пещере, вы сумеете его схватить?» – спросил шакал.
2: «Конечно, сумею», – ответил лев. «Да разве такое возможно? В наших краях все, кроме тебя, мою пещеру стороной обходят».
3: «А вот посмотрим», – сказал шакал. «Есть у меня один знакомый кабан. Я попробую его привести».
2: Отправился шакал в лес, нашел в чаще кабана и говорит: «Ну, наконец-то! Сколько дней я тебя повсюду искал. У меня к тебе важные известия». «Ничего хорошего от тебя ждать нельзя», – проворчал кабан, но все же поинтересовался: «И зачем ты меня искал?»
3: «Как ты знаешь, наш царь стал совсем стар, и он велел мне найти того, кому передаст власть.
2: Это должен быть самый сильный и благородный зверь в нашем лесу. Разумеется, я сразу подумал про тебя и начал повсюду тебя искать. Пойдем вместе к царю, остальное все он тебе сам скажет». Привел шакал кабана к пещере льва и говорит: «А теперь подойди к царю, поклонись, воздай ему почести, и он передаст тебе власть». В страхе приблизился кабан к пещере. Лев с рычанием набросился на него, но кабан успел сбросить когтистые лапы со своей головы, да и был таков. «Опять мне не повезло», — сказал лев. «Теперь 100 лет не дождешься, чтобы к моей пещере кто-нибудь подошел».
3: «Ничего подобного. Я снова приведу сюда этого кабана», — возразил ему шакал.
2: «Разве кабан вернется сюда, если только что чудом избежал смерти? Не на аркане же ты его сюда притащишь. Да у тебя и силенок не хватит».
3: «Лежите спокойно в пещере и ждите, мой господин».
2: Догнал шакал в лесу кабана и говорит: «Что случилось, приятель? Тебя как будто молния поразила. Почему ты весь задрожал и убежал?» «И ты еще спрашиваешь?» – возмутился кабан. «Ты же сам видел, как лев набросился на меня и хотел съесть».
3: «Тебе показалось», – возразил шакал. «Царь просто потрогал твою голову, чтобы проверить, подойдет ли тебе по размеру корона.
2: Теперь он убедился, что корона тебе в самый раз, и больше не сомневается, что именно ты должен стать правителем леса».
3: Обрадовался кабан и снова побежал к пещере.
2: Лев набросился на него, но каким-то чудом кабан опять увернулся и с громким хрюканьем убежал в чащу.
3: «Не расстраивайся, мой господин», — сказал шакал льву. «Я и в третий раз его сюда приведу. Стремление к власти – очень крепкий аркан».
0: Пересказки.

0: Радио «Вера». Свидетели веры.
1: Авраамий Галичский, которого в житии именуют также Чухламским и Городецким, по названию мест, где он подвязался, был учеником преподобного Сергия Радонежского. Год и место его рождения история не сохранила. Известно лишь, что в Троицкую обитель он перешел из Нижегородского Печерского монастыря. После нескольких лет, проведенных под руководством преподобного Сергия, он испросил его благословения и в 1350 году удалился в Костромские пределы, в Галицкое княжество. Его целью было полное уединение и безмолвие. Но промыслом инуку был уготован другой путь. На Руси в то время оставались еще народы, никогда не слышавшие о Христе. Авраамию, подобно многим ученикам великого радонежского игумена, было суждено понести миссионерские труды по просвещению языческих племен, стать наставником новокрещенных, основателем и строителем четырех монастырей, освященных в честь Пресвятой Богородицы. На это ушло 25 лет. Прибыв в Галицкие земли, преподобный Авраамий поселился в пустынном месте. Через некоторое время он получил откровение от Бога перейти на ближайшую гору, где обрел чудотворную икону Божией Матери – умиление. О чудесном явлении известили галичского князя Димитрия, который послал к Авраамию слуг с просьбой принести образ в город. Преподобный пришел с иконой в Галич, где был встречен правителем и православным духовенством. От иконы начали совершаться многочисленные исцеления, привлекавшие сотни богомольцев. В XIV веке в пределах княжества обитали чудские языческие племена. Князь дал старцу средства на сооружение церкви и монастыря близ Чухламского озера, на месте явления иконы недалеко от чудских поселений, для проповеди христианства. Храм был построен и освящен в честь успения Пресвятой Богородицы. Вскоре обитель стала центром духовного просвещения. Многие язычники, убежденные проповедью преподобного Авраамия и высоким примером его жизни, приняли там крещение. Желая избежать похвал и стремясь к уединению, старец поставил вместо себя настоятелем своего ученика Порфирия и удалился в уединенное место в 30 верстах от монастыря. Но и туда начали приходить люди в поисках совета и духовного наставления. Вокруг старца стали вновь собираться ученики. Так возникла еще одна обитель с храмом в честь положения Ризы Божией Матери. После этого преподобный Авраамий дважды уходил от людей в пустынные места, но и там обретал учеников и духовных чад. Так возникли еще два монастыря в честь собора Пресвятой Богородицы и Покрова Пресвятой Богородицы. В последнем из основанных им монастырей Авраамий Галичский приставился. Случилось это в 1375 году. Мощи святого пребывают под спудом в Покровской обители, разоренной большевиками в 20-е годы прошлого века и возвращенной церкви в начале 90-х. Преподобного Авраамия называют просветителем костромских земель.
0: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: По-настоящему ведет за собой та книга, из которой читатель делает выводы сам. Корней Чуковский. «Время читать». Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 2 августа, слушайте произведение Павла Владимировича Тужилкина «Пламенный» и рассказ протоиерея Леонида Каркадинова «Карантин». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Домашний кинотеатр.
2: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.

0: Удивительное пение, которое мы только что услышали, это голоса монахов из древней обители Дахиар, что на Афоне. На Святой Горе раннее утро. Рассвет еще не наступил, а они уже в храме возносят молитвы Богу. Побывать в одном из афонских монастырей приглашает нас режиссер Александр Запорощенко. Его документальный фильм «Где ты, Адам?» вышел на экраны в 2020 году. Скажу сразу, рассказывать про эту ленту довольно сложно. Ее нужно увидеть. И не просто увидеть, а пережить. Пропустить через себя. Впрочем, по-другому и не получится. Александр Запорощенко снял кино, которое проникает в самое сердце. В документальном фильме «Где ты, Адам?» необычно, пожалуй, все. В нем нет закадрового дикторского текста. Никто ничего не объясняет и не комментирует. Как признавался в одном из интервью режиссер, ему хотелось не рассказывать, а показывать, погружать зрителя в атмосферу монастыря с помощью образов. Перед нашими глазами проходят долгие завораживающие кадры. Проливной дождь стучит по камням. Колышутся высокие кипарисы на скалах над бескрайним морем. Тихо ступая, идет по монастырскому двору пожилой монах с кротким взглядом. Это духовник монастыря Дахиар, архимандрит Григорий Зумис, известный и почитаемый современный афонский старец. Из его уст в фильме звучат бесценные духовные наставления и удивительные признания. Ценно, что монологи героев в фильме не дублированы. Перевод с греческого языка дается синхронными титрами. Так еще сильнее ощущается непередаваемая атмосфера афонской обители. Стоит отметить, что это одна из немногих существующих съемок старца Григория Дахиарского, который отошел ко Господу в 2018 году. Поэтому с особым благоговением смотришь на него и внимаешь ему. В картине «Где ты, Адам?» есть эпизод, в котором старец Григорий говорит о воскресении Христовом, о том, что только в нем все сущее обретает смысл и обновляется сам человек. Из потомка ветхого, согрешившего Адама, превращается в наследника Адама нового, воскресшего Христа. Давайте послушаем эти слова старца Григория на греческом языке.
1: «Янастаси, ине то кендрон». Ανατολικής Ορθοδόξης Εκκλησίας, όπως μας το δίδαξε ο Απόστολος Παύλος. Αν δεν υπάρχει Ανάσταση, είναι όλα μάτια, όλα είναι ψεύδι. Όλα στην Ανάσταση καταξιώνονται και παίρνουν αξία. Όλοι μαζί να γιορτάσουμε την κοινή Ανάσταση.
0: Впрочем, разговаривают монахи в фильме немного. Их жизнь занята куда более важными делами, непрестанными молитвами и трудом. Мы видим, как они вручную укрепляют набережную перед монастырем, как собирают оливы, рыбачат, пекут хлеб, собираются за трапезой. А ночью, после всех трудов, молятся в маленьком полутемном храме. Может показаться, что все эти эпизоды монастырской жизни не связаны между собой, что в фильме нет сюжета, нет так называемого кинематографического конфликта. Но чем глубже погружаешься в повседневность монахов Святогорской обители Дахиар, тем яснее сознаешь, конфликт фильма – одновременно и главный внутренний конфликт любого человека – поиск себя и Бога. Замечательно об этом сказал продюсер картины, священник Александр Плиско. По его мнению, у ленты «Где ты, Адам?», как у православной иконы, обратная перспектива. То есть центром, отправной точкой, становится сам зритель. В документальной ленте Александра Запорощенко важен каждый эпизод. И съемка монашеского пострига на Афоне, уникального священнодействия, свидетелем которого становится зритель, и рассказ одного из монахов о своем необычном послушании, заботе о многочисленных монастырских котах. Ну а суть названия документальной картины «Где ты, Адам?» раскроют сами ее герои, жители афонского монастыря Дахиар, благодаря чему мы отчетливо поймем, что фильм этот не только о них, но и о нас. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
2: Домашний кинотеатр. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Терпение любого человека не бесконечно. Но как должен поступать христианин, когда ему кажется, что оно у него закончилось? Ответ на этот вопрос звучит в 12-м псалме, который, согласно уставу, может читаться сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Доколе, Господи, забудешь имя до конца, доколе отвращаешь лице Твое от меня?
3: Доколе, Господи, будешь забывать меня в конец? Доколе будешь скрывать лицо Твое от меня? Доколе мне слагать советы в душе моей, скорбь в сердце моем день и ночь? Доколе врагу моему возноситься надо мною? Призри, услышь меня, Господи, Боже мой, просвети очи мои, да не усну я сном смертным. Да не скажет враг мой, я одолел его. Да не возрадуются гонители мои, если я поколеблюсь. Я же уповаю на милость Твою. Сердце мое возрадуется о спасении Твоем. Воспою Господу, облагодетельствовавшему меня, и буду петь имени Господа Всевышнего».
2: «И пою имени Господа Вышнего».
1: Вспомните, когда вы последний раз с возмущением или болью говорили: «Но сколько же можно ждать?» Например, вы звоните человеку, а он, уже увидев, что вы звоните, продолжает разговор. Или вы сидите в очереди к врачу, а человек, который зашел перед вами, никак не выходит. Или, наконец, вы попросили ребенка вам помочь, а он сидит в своей комнате и не идет. У каждого воспоминания будут свои. Но они будут точно, потому что всем нам знаком опыт нетерпеливого ожидания. Но почему же в этот момент мы бываем раздражены или опечалены? Можно решить, что это в нас от эгоистичности. Конечно, эгоизм нельзя сбрасывать со счетов, и он влияет. Но не только он. Во всем этом звучит кое-что еще. Мы не доверяем ближнему и уверены, что он занимается чем-то несущественным или, по крайней мере, менее существенным, чем то, с чем обращаемся к нему мы. Псалом 12, который мы сегодня услышали, начинается со слова «доколе», то есть «до какого времени». Это слово повторяется 4 раза. Я не допускаю в голосе псалмопевца раздражения, но очень сильная досада в таких повторах слышна точно. Когда ты уверен, что человек к тебе хорошо относится и любит тебя, ты скорее печалишься от промедления, чем злишься. Давид был юношей, когда пророк Самуил помазал его на царство. Молодой помазанник знал, что Бог любит его и благословил его. Но реальность, которую он видел перед собой, как будто бы говорила о другом. Против него враждовал прежний царь Саул, и у Давида уже практически не было сил. Зато ощущение, что Бог забыл о нем и скрывается от него, было и еще какое. Давид устал искать выход, устал чувствовать превосходство врага, и он буквально кричит от отчаяния: «Сколько еще будет происходить все это? Услышь меня, наконец!» Казалось бы, перед нами классическая история обиды, раздражения и разочарования в том, кто говорит о любви, но дел любви пока не являет. Но мысль Давида развивается совсем иначе. Он просит Бога просветить его зрение и помочь ему не умереть. В его жизни было много проблем, и некоторые его поступки вызывают вопросы. Но вот эта удивительная готовность даже в самых тяжелых ситуациях не отвращаться от Бога, а сохранять ему верность, оказывается важнее всего остального. Его собственные ресурсы иссякли, но для него это не повод злиться, а повод еще громче, еще искреннее взывать к Творцу. Ведь на самом деле источник жизни и сил любого человека именно в Боге. Поэтому псалом, который начинается со слов отчаяния, заканчивается упованием на милость Господа. Давид говорил о прошлом, и это прошлое не просто безрадостное, оно очень тяжелое и гнетущее. Однако в настоящем вместо отчаяния его сердце наполняется надеждой. Надеждой, которая в свою очередь дает царю уверенность, что в будущем он возрадуется и будет воспевать Творца. Каждому человеку, сколько бы сил у него ни было, приходилось переживать ситуации, которые казались безвыходными. Были они таковы или нет, сказать сложно, если вообще возможно. Такие переживания всегда субъективны и зависят от массы факторов. Но тот выбор Бога, о котором мы слышим в сегодняшнем псалме, находится в наших руках. И даже когда кажется, что терпения нет совсем, мы призваны доверять Господу.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение. Радио «Вера».

0: должно снисходить душе своей в ее немощах и несовершенствах и терпеть свои недостатки, как терпим других, но не обленяться, а побуждать себя к лучшему». Преподобный Серафим Саровский.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.
3: Персона. От латинского «персона» – портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».
4: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. 3-летний Федя Бурков любит прогулки, катание на качелях и игры со сверстниками. Но сейчас для него это редкие радости. Большую часть времени Федя проводит в больнице с мамой Дианой, а дома его ждут папа и старшая сестра. Все началось весной прошлого года, когда у Феди появился кашель. Сначала врачи решили, что это обычная инфекция, но анализ крови показал, что ситуация намного серьезнее. Так Федя оказался в онкологическом отделении больницы. Началось долгое лечение. После курсов химиотерапии мальчик заново учился ходить и говорить, мужественно преодолевая все трудности. Когда казалось, что назначенная терапия помогла, болезнь вернулась. Сейчас Федя готовится к трансплантации костного мозга. Подходящий донор уже найден. Им станет папа Феди. Но перед трансплантацией мальчику необходим курс специального препарата. Он снизит риск осложнений после процедуры. Купить дорогостоящее лекарство семья Феди не может. Она обратилась за поддержкой в фонд «Свет Дети». Вот уже 17 лет он помогает юным онкопациентам со всей России и стран СНГ. Оплачивает лечение и диагностику, помогает купить билеты и содействует в предоставлении жилья в Санкт-Петербурге для семей, которые приехали на лечение из регионов. Поддержать Федю и других подопечных фонда «Свет Дети» можно на сайте благотворительной организации. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
3: Дело дня.

0: слушаете радио «Вера». Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня мы с вами отправляемся гулять по Москве. Гуляем в компании Игоря Горькавого, историка-москвоведа. Здравствуйте, Игорь.
2: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: И идем мы с вами сегодня в Напрудную Слободу. Это у нас Трифоновская улица, не самая известная для туристов, кстати, для многих москвичей, как я понимаю, место, хотя недалеко от центра, ближайшее метро, как мне кажется, здесь у нас станция метро Рижская или Рижский вокзал, нам нужно перейти на другую сторону, во-первых, третьего транспортного кольца, что сделать несложно, тут есть переходы, и на другую сторону проспекта Мира. И вот мы идем вдоль Новорижской эстакады и поворачиваем налево, первый поворот, улица Гелеровского. Идем по ней до первого поворота направо и оказываемся на Трифоновской улице.
2: Это очень интересные места. Знаете, сейчас мало кто, конечно, может себе представить, как они выглядели даже в сравнительно недалеком прошлом, но на картах Москвы конца XIX века еще обозначена река Напрудная, которая здесь протекала и брала на исток свой примерно там, где сейчас находится здание Рижского вокзала, или Виндавского вокзала, как он назывался до революции. И вот как раз эта река, она ограничивала территорию небольшой сравнительно, но дворцовой Напрудной Слободы. Первое упоминание, которое относится еще к 1339 году, когда князь московский Иван Данилович Калита писал в своей духовной грамоте: «Седал есмь сыну своему Семену село Напрудное у города». И вот с того далекого времени это село Напрудное, потом превратившееся в Напрудную Слободу, находилось в дворцовом ведомстве. Почему, возникает вопрос? Ведь рядом были другие села, другие слободы. А потому что отсюда великие князья и цари московские отправлялись на охоту. В документах остались свидетельства о том, что страстный охотник, царь Алексей Михайлович...
1: В соседние Сокольники ездил, да?
2: Совершенно верно. И вот он охотился, как было сказано в документах, промеж Сущева рощи, что к Напрудному. И как раз с этими самыми охотничьими забавами московских государей связано предание, которое ведет нас с одной стороны, мы передвигаемся с вами прямо сейчас, двигаясь к храму святого мученика Трифона, а с другой стороны мы вспоминаем, почему эта улица так называется и вообще какое значение к этому месту имеет древний святой, святой мученик Трифон. Так вот, предание утверждает, что в XVI веке, по другой версии этого предания, еще раньше, в конце XV века, один из приближенных великого князя, по одной версии это был великий князь московский Иван III, по другой версии это был царь московский Иван Васильевич Грозный, соответственно, указывается имя некого боярина Патрикеева, но вот как, кто именно был этим боярином, сказать трудно, потому что при Иване III жил некий Иван Патрикеев, действительно пострадавший от великокняжеского гнева, но было ли это как-то связано с соколом или нет, мы сейчас сказать уже не можем точно, а предание, тем не менее, объясняет это именно так. Знаете, этот боярин упустил княжеского сокола. Вот, казалось бы, незадача, всего лишь птица, но хороший сокол охотничий стоил тогда примерно столько же, сколько 2-3 породистых коня. Надо помнить, что за соколами, за охотничьими кречетами сокольники царские отправлялись на берега Белого моря, на Двину, на Терский берег. То есть они проходили тысячи километров для того, чтобы найти и отобрать самых лучших охотничьих птиц. Это была очень дорогая аристократическая охота. Поэтому упустить царского сокола означало не сдобровать как минимум, а может быть и голову потерять. Вот этот самый боярин Патрикеев, как говорит предание, стал молиться.
1: Ну, сокол стоил дороже боярина Патрикеева.
2: Ну, может быть и нет, но дороже его карьеры. Во всяком случае, вот предание утверждает, что, помолившись святому мученику Трифону, боярин нашел сокола мирно сидящего на ветви дерева. И отсюда возникает уникальная иконография, которая неизвестна византийскому миру, грекам и сербам, которые тоже очень почитают мученика Трифона. Вот как раз здесь, в этом храме, существовали, сейчас существуют уже как реплики старых икон, была такая же икона написана в 1914 году, вот к очередному какому-то юбилею этой местности. Святой мученик Трифон на коне, в плаще, с соколом, который сидит у него на руке.

0: уникальное для Москвы, потому что, хотя первые письменные упоминания о храме Святомученика Трифона относятся к XVII веку, но вот исследования, которые проводились в этом храме Петром Дмитриевичем Барановским...
1: Львом Давидом.
0: Львом Давидом, да, замечательными мастерами, в 30-40-х годах показали, что храм, скорее всего, более древний. И сама архитектура, которую они постарались для нас восстановить, она об этом свидетельствует, потому что стены храма сложены из белого камня, и только своды, и барабан сделаны из кирпича.
1: Но это первый из дошедших до нас храмов по времени, который перекрыт крещатым сводом. До
0: этого... И бестолпный.
1: Бестолпный,
0: что
1: да.
0: Очень важно. Поэтому...
1: И, кстати, да, простите, когда Лев Давид восстанавливал храм Спасский собор в Андрониковом монастыре, там пришлось многое додумывать, достраивать, это все реконструкция, а все-таки храм Трифона в Напрудном, он в основе своей сохранился практически полностью.
0: Да, и надо сказать, что по словам историка Москвы или Снегирева, в церкви находились надгробия 16 века, то есть он был построен намного раньше. Так или иначе...
1: 15 век, конец 15 века, сейчас официальная датировка,
0: да,
1: 80-е,
0: 80-е. Это делает храм, вот этот маленький храм, здесь, в общем-то, не в центре Москвы даже, находящийся фактически одним из древнейших в нашем городе.
1: Да.
0: Поэтому уже это одно заставляет любителей старины сюда направляться. К сожалению, вот та реставрация, которую совершили в 20 веке, освободив храм от подвижных наслоений и достроив звонницу, которая вызывает много вопросов, потому что никаких, в общем, никаких остатков той звонницы 15 века, которая, может быть, существовала, не было. Это уже чистой воды, скажем так, реконструкция.
1: Но мы можем себе представить эту звонницу, если действительно верна версия, согласно которой этот храм строили выходцы из Далмации, части современной Хорватии, которые, например, очень много строили, там, многие, наверное, ездили отдыхать в Черногорию, да, значит, многие были в городе Котор, видели его архитектуру. Вот Котор строили как раз архитекторы из Далмации. Есть предположение, что и Трифоновский храм в Напрудном строили выходцы оттуда же. Возможно, и звонницы были в таком вот полуроманском стиле.
0: Ну, эта звонница скорее ориентирована на псковскую традицию, но, тем не менее, хотя она существует, и этот вариант тоже возможен. Но, к сожалению, так получается, что во время этой реставрации, реконструкции был фактически разобран остальной храм. А ведь история не стоит на месте. Вокруг древней церкви постепенно сложился уникальный храмовый комплекс, потому что здесь стояли пределы, соответственно, к храму был пристроен сначала предел святителя Николая, потом Филарета Милостивого, а потом была пристроена великолепная колокольня в 1895 годах. И вот, если вы зайдете на сайт паствы.ком и посмотрите на фотографии, где как раз показывают, как колокола поднимают на эту колокольню, вы представите себе, насколько это было грандиозное церковное сооружение, которое вмещало в себя до 3000 молящихся. Это один из самых крупных храмов Москвы в этой ее части в то далекое время.
1: Не сохранилось, и вот сейчас мы, наверное, с вами не согласимся, да, я считаю, что не сохранилось, и хорошо, потому что теперь мы видим храм, ну, хотя бы примерно в тех объемах, как его задумывал зодчий, строивший на этом месте.
0: Ну, вы знаете, я тут испытываю противоречивые чувства, Алексей, потому что, с одной стороны, наверное, был какой-то вариант, если бы мы жили в другую эпоху, сохранить... восстановить храм древний, одновременно сохранить как-то и то, что к нему примыкало. Но, тем не менее, теперь уже нет сослагательного наклонения у слова истории, поэтому мы...
1: Древнейший храм в Московской области, Никольский в селе Каменское, там же тоже замечательный реставратор, по-моему, во главе с Альшулером, который его расчистили, они тоже убрали все поздние пределы, это был такой достаточно большой собор, но под ним, под этим собором оказался нетронутым храм конца XIV века.
0: Знаете, есть примеры, на Западе их можно встретить, когда храмы не только XIV, но и более раннего времени открывают внутри действующего храма. То есть можно было бы представить какие-то конструкции стекла, которые бы, соединяя новую часть здания и старую, позволяли нам увидеть это здание в его самобытности. Но это уже теперь наши с вами в каком каком-то смысле мечты. А вот что касается того, что мы видим с вами сейчас с правой стороны от храма, обратите внимание, здесь есть такой знак, я бы его назвал, наверное, голубец, так как такие знаки называют на севере, в Сибири. Это

0: знак того, что на этом месте стоял когда-то престол как раз Филарета Милостивого. И очень важно, что святыни храма, а самая главная святыня – это частица мощей святого мученика Трифона, так же, как и икона Филарета Милостивого, которая была в этом пределе, все это было перенесено после закрытия храма в 1931 году в недалеко отсюда расположенную церковь Знамени в Переславской Слободе. И вот как раз история перенесения этих мощей, она связывает нас и с Котором, и с Бако-Каторским заливом, который теперь в Черногории, а раньше был частью Сербии. Соответственно, московский серебряных дел мастер Добряков поставил серебряную раку святому мученику Трифону там, а правитель Черногории Петр Негош прислал частицы мощей от главы святого Трифона в Москву. Эту часть святыни московский мастер передал императору Александру в 1812 году, а тот в 1819 году передал эти мощи в этот храм, потому что, опять-таки, какая-то чувствовалась связь между дворцом и бывшим дворцовым селом. Но что интересно, что, может быть, сейчас не всем известно, храм-то тогда стоял на острове. Вот чего не хватает сейчас, чтобы представить эту красоту. То есть вот представьте себе вот это вот поле, которое вокруг нас, ну, наверное, луг, точнее сказать будет.
1: Заливной.
0: Это был заливной луг. Это была запруда на той самой реке Напрудной, которая здесь образовывала небольшое озеро. И вот храм стоял когда-то в древности, в 15 веке именно, вот так, как сейчас мы его видим, как храм Покрова на Нерли. Рядом с водоемом отражался в этих водах. Это была замечательная картина. Но все-таки надо два слова сказать и о том, что мы видим сейчас на переднем плане прямо за храмом, потому что, хотя это здание вряд ли восхищает кого бы то ни было, но это здание очень важного медицинского центра. Это Московский областной научно-исследовательский клинический институт, народе Моники, принято называть это слово сокращенно. А ведь это старая Екатерининская больница, основанная Екатериной в 1776 году, которая стала ответом на вызов чумного бунта, на вызов эпидемии. И старые корпуса этой больницы тоже сохранились. И если обойти по улице Щепкина комплекс зданий Моники, то можно увидеть несколько старых корпусов, в том числе и современный корпус номер 6, который сейчас нефрологический. А раньше это был знаменитый Московский роддом, где, кстати говоря, появился на свет Владимир Семенович Высоцкий. И чуть дальше храм всех скорбящих радости, который был построен местными жителями, местными купцами, каверинами в 1899 году в честь как раз восшествия на престол императора Николая Александровича, в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радости.
1: Ну что ж, такая вот Трифоновская улица, и самое главное, все-таки храм Трифона в Напрудном, замечательный, совершенно чудесный, вот при всей своей любви к древнерусской архитектуре, со всей, вернее, своей любовью к древнерусской архитектуре, я об этом говорю. Спасибо Игорю, Игорь Горьковый, историк, москвовед, был сегодня с нами, гулял по Москве, по этому замечательному ее кусочку. Я Алексей Пичугин, гуляйте по Москве, любите ее, любуйтесь ей, будьте здоровы.
2: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.

то, что дышит.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете произведение Павла Владимировича Тужилкина «Пламенный». Читает Григорий Дунаев. Продолжение.
1: Кроме близких по духу пустынников, наведывались к Серафиму и богомольцы. Кто из любопытства, кто для благословения. Но не для того Серафим удалялся в пустынь, чтобы жить в суете людской. Посетители, конечно же, отвлекали Серафима и от трудов по обустройству бытия, и от молитв. Но роптать было не в его правилах. Смирение — вот что вырабатывал он годами в своей душе. Поэтому, принимая страждущих, он глубину веры своей в Господа пытался передать людям, и те уходили от него просветленными. Пламя его души, зажженное Творцом, согревало всех, кто желал найти утешение своим болям и хворям, сомнениям и страданиям. Приходили иногда и сестры Дивеевской обители. Серафим не забыл наказа отца Пахомия о попечении над монахинями, но не пришло еще время опекать их. Не готов он был к общению с ними. Страсти естества не позволяли ему отдаваться только духовной беседе. Дьявол, стерегущий в ожидании минутной слабости, набрасывался с удесятеренной силой, терзая душу и разжигая дурные помыслы. Иеромонах призывал тогда на помощь святых духовных отцов, и те помогали ему своими советами из глубокой древности. «Когда воспоминание о женщине станет бесстрастно, тогда заключай, что вступил ты в пределы целомудрия. Когда же представляемый тобою образ ее за душу берет, тогда знай, что ты еще чужд этой добродетели. Но в первом случае не останавливайся на таковых помыслах и долго не беседуй мысленно женским образом, потому что страсть сия любит возвращаться назад, опасность от нее близка», — говорил преподобный Нил Синайский. Ему вторил святой Иоанн Лествичник. «Кто желает представить Господу тело целомудренным и сердце чистым, тот должен сохранять безгневие и воздержание, потому что без этих двух добродетелей весь труд наш будет бесполезен. Бесы сласти греховной часто приступают как огонь и как угли огненное», предостерегал святой Григорий Синаид. Чтобы помочь себе в борьбе с искушением, монах даже просил настоятеля не пускать к нему женщин. Но сделать это было практически невозможно. И Серафим, чтобы оградить себя от паломников и паломниц, валил на пути к своей келье деревья. Завалы на еле заметной тропке, ведущей к пустыннику, останавливали любопытствующих, а обойти их было трудно. Лес вокруг стоял такой, что, как говорят в народе, руку не просунешь. По наступлению зимы ручеек паломников совсем истекал. Лишь душевные беседы с двумя жившими неподалеку пустынниками скрашивали его долгое и трудное одиночество. Их советы тоже помогали ему в отречении от мирских страстей и забот. В 1796 году Серафиму предложили место настоятеля в Алаторском Троицком монастыре. К отшельнику на дальнюю пустынку пришел сам настоятель, отец Исаия. «Здравствуй, Серафимушка!»
2: «Доброго здоровья, отче!»
1: «Давно я у тебя не был в гостях. Поди, дела строительские не дают возможности в праздности время коротать. Правда твоя. Новую колокольню вот уже 8 лет строим, а конца строительству не видно. Еще 3 года провозимся».
2: «Бог в помощь, отче».
1: «Бог спасет».
2: «Ты с предложением ко мне, отче, пришел?» Намекал мне покойный Пахомий, что для тебя помыслы других людей не являются загадкой. Ежели так, догадайся сам. Благодарность, батюшка, передай епископу Тамбовскому за доброе отношение ко мне, но не смогу я стать настоятелем монастыря Алаторского. Дозволь остаться в пустынножительстве. Хм, и впрямь прозорливость твоя удивительна. Неужели все, о чем люди мыслят, ты узнать можешь? Если Господь позволяет, понимаю я людей еще до того, как они слово произносят. И еще отец Пахомий говорил, что события грядущие твоему разуму подвластны. Так ли это?
3: Так, батюшка.
2: Кто после моей кончины будет настоятелем обители?
3: Нифонт.
2: Ох, властолюбив он! Боюсь, роптать начнут монахи, да и послушники разбегутся.
3: Не волнуйся, батюшка. С обителью в ближайшее время ничего не случится.
2: В ближайшее? А если дальше заглянуть?
3: Страшусь я, отче.
2: Отчего же?
3: Чую я, что за стеной, в которой мне иногда дверь открывается, таится ужасное.
2: Ты уже заглядывал туда?
3: Только самую малость.
2: И что там?
3: Глад и мор, пожары и поругание святынь. Молю теперь Господа, чтобы не испытывал меня, слабого и грешного, страданиями неземными, что открываются мне по его воле.
2: Что ж, крепись. Божие избрание не только радость несет.
1: Видения, о которых говорил Серафим, действительно мучили его. Пребывая в молитве и ощущая рядом с собой присутствие Святого Духа, он иногда заглядывал в будущие времена, и живые картины из жизни потомков сражали его своей жестокостью и неразумностью. Но усилием воли Серафим старался бороться с видениями, с трудом возвращаясь к себе в келью или в знакомые места Саровского леса. Чтобы подчинить воле свой разум, ввергавший его в страшные картины, Серафим постоянно читал молитвы, не давая возможности проникнуть ни одной посторонней мысли. Но небесное знание все равно приходило к нему. Как-то на исходе зимы, стоя в келье с молитвой на устах перед иконой всех радости и радость, он вдруг увидел свою матушку, возлежащую на смертном одре. Шел 1800 год. Агафья Фотиевна лежала на кровати бледная и молчаливая. Возле нее стояли Алексей и Прасковья. Вдруг матушка как бы встрепенулась, и взгляд ее устремился в угол избы. Она подняла руку и указала в темноту.
2: «Что там, маменька?» — спросила Прасковья.
4: «Проша! Прошенька там!»
2: «Там нет никого, мама!
4: Прохор в монастыре!»
1: Но мать уже ничего не слышала. Взор ее, устремленный в ту сторону, где явилась в последний земной миг любимое чадо, застыл. Душа ее отлетела к Господу.
3: Прохор в эту ночь не ложился вовсе. Он стоял на коленях в молитвенном бдении, время от времени целуя большой медный крест, подаренный Агафьей Фотиевной. Печаль овладела его сердцем. В своих обращениях к Творцу он просил для любимого человека Царствия Небесного. Воспользовавшись душевными переживаниями монаха, вновь накинулся со своими искушениями лукавый. На этот раз он обрушил на Серафима внутреннюю брань. А поводом послужил отказ иеромонаха от должности настоятеля Алаторского монастыря. «Разве имел ты право отказываться от такой чести?
1: Не гордыня ли это? Не высоко ли ты возомнила себе? Тебя, грешного и ничтожного, приняли с почтением и вниманием в Саровской обители. Наставники духовные тратили на тебя время и силы, а ты уединился в лесах и заботишься лишь о собственном спасении. А вдруг твое предназначение в том, чтобы помогать заблудшим и слабым в другом монастыре, оставшемся без пастыря? А что, если там вместо тебя станет настоятелем недостойный? И это принесет много страданий послушникам и братьям. И из-за этого, без поддержки, которую ты бы мог оказать, сломается чья-то судьба, и человек будет потерян для Бога. Такие горькие и тревожные думы терзали Серафима, и он едва находил силы, чтобы противостоять этой внутренней брани. И только благодаря изнурительному посту, когда он переставал принимать даже ту скудную пищу, которой довольствовался, и долгими молитвами с обращениями к Господу Иисусу Христу и Пречистой Матери Его, сумел он обрести душевное равновесие. От монастырских дел Серафим отошел совсем. Он осознал, что спасение его собственной души возможно только в уединении. Монастырская жизнь была насыщена суетным бытом, интригами монахов и послушников, стремящихся завоевать себе благоволение начальства. Все это угнетало боголюбивую душу пустынника. Но иногда обстоятельства заставляли его возвращаться. Так, 13 марта 1803 года в монастыре случился пожар. Ранним утром Прохор услышал тревожный бой колокола. Поспешив в обитель, он увидел, как пламя пожирает деревянные кельи. С ним вместе пришли в обитель и другие два пустынника — Мефодий и Дорофей. Пожар мог наделать больших бед, потому что деревянных построек было достаточно, да и в каменных постройках деревянные стропила могли полыхнуть, так как жар от огня был великий. Но расторопные монахи вместе с трудниками и послушниками сумели остановить распространение огня, а потом и совсем затушить его. После пожара Серафим подошел к настоятелю. «Отец Исаия, прости меня».
5: «За что, Серафим?»
1: «Наверное, я мог бы увидеть это страшное событие загодя и предупредить тебя».
5: «Не терзай себя, ты ни в чем не виноват. На все воля Божья. Ведь я видел, как вы с отцом Мефодием молились за братью во время пожара. А молитва твоя до Господа доходит быстрее, чем наша, потому мы и сумели отстоять архиерейские кельи. А на месте деревянных построек мы скоро возведем новые, уже каменные. У нас бригады строителей работают из Арзамаса и Мурома. Там мастера споры. Скоро и следа от беды этой нежданной не останется. Так что иди к себе спокойно в твой любимый Иерусалим и молись за нас».
1: «Я слышал, отец Исаия, что хочешь ты увеличить количество братьев в обители».
5: «Да, получено такое разрешение. К 30 монахам еще 20 можно будет в штат записать. Есть хорошие послушники, кои желают испытать себя в Рисофоре».
1: «Ну, дай-то Бог. Другой братии в послушании облегчение будет».
5: «Да облегчение-то не всегда на пользу идет. Сам-то ведь легких путей к Богу не ищешь».
1: «Как воск, неразогретый и неразмягченный, не может принять налагаемой на него печати, так и душа, неискушенная трудами и немощами, не может принять на себя печати добродетели Божией».
5: «Благостно мне с тобой, Серафим».
1: «Дозволь с просьбой к тебе обратиться, нижайший отче».
5: «Если в силах моих, исполню».
1: «Ко мне обращался за советом инок Евгений. Уж очень ему хочется в Киево-Печерскую лавру сходить. Ты его, говорят, не пускаешь. Я ему посоветовал смириться и подождать годок. Ты уж его на будущий год отпусти, Пусть сходит в лавру. Там благолепный, и для спасения души своей много можно почерпнуть.
2: Хорошо. Как скажешь. Не буду я ему препятствовать. Пусть идет. Вот только управимся немного со строительными делами после пожара.
1: Бог в помощь, батюшка.
2: Бог спасет.
0: На радио «Вера» вы слушаете произведение Павла Владимировича Тужилкина «Пламенный». Читает Григорий Дунаев.
3: Через год в лесную келью Серафима заглянул еще один пустынножитель – отец Назарий. Его Серафим знавал еще в послушании. Иеромонах Назарий находил время для разговоров с молодым курянином, который своим пытливым умом и беззаветной преданностью вере заинтересовал его. Немало хороших и добрых советов в первые годы жизни в монастыре получил от Назария послушник Прохор Мошнин. Но вскоре Назарий отправился паломником в Словецкую обитель и, увидев там разорение и запустение, подал доношение в Святейший Синод, в котором изложил свой план по возрождению монастыря. Назария в январе 1782 года вызвали в Санкт-Петербург. Там он получил назначение в настоятели Северной обители. Но это были не Соловки, а Спасо-Преображенский Валаамский монастырь. И только в 1804 году отец Назарий вернулся в Саровскую обитель и почти сразу же отправился на пустынножительство в келью неподалеку от Серафима. Рассказы о суровом, диком и заброшенном крае, где в полном уединении от мирских сует служила Господу горстка монахов, сильно заинтересовали Серафима. Он, глядя в темные глаза Назария, видел воочию могучие монастырские стены и остроконечные башни, выложенные из гранитных валунов, деревянную Голгофскую часовню в лесной глуши Валаамского острова, каменные скиты на островах, усыпанных огромными валунами. Радость светилась во взоре Серафима. Есть еще на Руси мужественные и самоотверженные люди, способные совершать духовные подвиги во имя православия.
2: Несмотря на преклонные годы, отец Назарий через несколько месяцев после возвращения в Саровскую пустынь опять отправился в паломничество, на этот раз в Екатеринославскую епархию. По пути он совершал немало духовных подвигов, о которых потом долго говорили в народе. И не случайно после его паломничества на имя настоятеля Саровской пустыни пришло прошение из Екатеринославля о направлении Назария в их епархию в чине архимандрита. Только Назарий, как и Серафим, выбрал уединение в Саровских лесах. Жил он в келье на полпути от монастыря к дальней пустынке. Два пустынника искренне радовались минутам общения, которые иногда выпадали им по воле Божьей. Чем сильнее крепчал духом Серафим, тем яростнее нападал лукавый. Он вновь послал пустыннику тяжкое испытание. 12 сентября 1804 года с иеромонахом произошло событие, которое сильно подорвало его здоровье. Пустынник заканчивал убирать овощи в огороде. Картошка уже выкопана и рассыпана в сенях для просушки. Подошла очередь репы. Она уродилась в этом году не сильно крупная. Да и откуда было взяться хорошему урожаю? Земли песчаные, на них только сосны хорошо растут. Перегнивший мох, который Серафим натаскивал с болота, не давал большого питания корнеплодам. Но и тому, что уродилось на грядках огородника, радовался неприхотливый монах. Он не баловал себя пищей, ел столько, чтобы хватало сил для служения Господу. Зимой несколько сваренных картофелин да отвар травы сныти в течение дня вполне поддерживал его силы.
1: Поэтому с любовью, не торопясь, Серафим выдергивал каждую репку, обрывал листья, обтирал ее и складывал в плетеную корзину. По привычке он возносил неустанную молитву к Всевышнему и Царице Небесной. И вдруг он почувствовал, что рядом кто-то есть. Обернувшись, он увидел трех крестьян, стоявших у изгороди. Они были похожи, словно слепленные одним пекарем из одного и того же теста. Один из них постарше, видать, отец. У сыновей и бороденки пожиже, и взгляд не такой хмурый. А глава семьи глядел из-под лобья сурово, с тоской и безнадежностью, с какой смотрит скотина, почуявшая, что ее привели на убой. «Батюшка, не благословишь ли нас?» — хрипло произнес старший. Серафим заглянул ему в душу и поежился. Там было темно и смрадно.
5: «А сначала в грехах не хочешь покаяться?» — спросил пустынник.
2: «Да не в чем мне каяться».
5: «Так что же привело тебя и сыновей твоих ко мне?»
2: «Житье тяжкое».
5: «Расскажи, а я послушаю».
2: «Все у меня в доме наперекосяк идет. За что не возьмусь, все рушится. Детей полная изба, а есть нечего. Помещику много денег задолжал. Подать давно не плачу».
5: «А что же ты не платишь-то?»
2: «Так нечем. Завел пчельник. Медведи одолели и все погубили. Стал липу драть, да мочало в реке вымачивать. Украли все подчистую. За смолу, что стал заготавливать, арестовали и батагами угостили. На поле недород. Скотина падает. Поросята и тени живут. А на днях последняя коровенка сдохла. Совсем кормиться нечем. Что делать мне, батюшка? За что мне напасти такие?»
5: «Неправедно ты живешь, хозяин».
2: «Что ж неправедного я делаю?»
5: «Бога не чтишь. Живешь как зверь, никого не любишь, ни о ком не печешься. Все себе тянешь. Вот и не получается у тебя ничего».
2: «Эх, монах, я думал, ты помочь сможешь. Такой путь к тебе проделал. А ты мне живу неправедно. А ты, значит, праведно живешь? Ты вот здесь в лесу сидишь, ничего не делаешь, а тебе со всей округи кто маслица, кто метку принесет, кто хлебушка, а то и денежку, наверное, приносит. Поделись деньгами, монах».
5: «Сребролюбие — грех смертный».
2: «Грех, говоришь? Неправедно живу, баишь? Ну так что ж, одним грехом больше, одним меньше, не все ли равно?» Схватив лежавшие под ногами полено, крестьянин замахнулся и шагнул к монаху. «Ну, говори, где деньги прячешь, долгогривый?»
1: Серафим распрямился во весь немалый свой рост, расправил широкие плечи и ответил: «Зря вы думаете про богатство. Нет их у меня».
2: «К тебе ходят мирские люди и деньги носят».
5: «Я не беру их. Зачем они мне?»
2: «Значит, добром не хочешь. Что ж, хуже будет, святой отец».
1: Серафим обладал недюжинной силой, да к тому же рядом был топор, воткнутый в березовый обрубок. Выдернув из дерева страшное оружие, монах перехватил его поудобнее, готовый защищаться. Разбойники в ужасе попятились. Но неожиданно Серафим расслабил напрягшееся тело и кинул под ноги крестьянину топор. «Что вам надобно, творите», — смиренно произнес он и опустил глаза. Горечью наполнилось его сердце за погибающие души, обреченные из-за мелочной корысти гореть в вечном огне гиенны.
2: Увидев смирение монаха, крестьянин отбросил в сторону полено, в мгновение ока подхватил топор, напал на Серафима и нанес страшный удар обухом по голове. Монах рухнул на землю. Удар был настолько силен, что из ушей и рта Серафима потекла кровь. Он потерял сознание.
4: «Отец, ты чего?» — испуганно спросил один из сыновей. «Зачем это? Ты же убил его!»
2: «И что теперь? Будем плакать и молиться?»
4: «Давай веревку. Связать его надо.
2: Живой он еще. Очухается, может поквитаться с нами. Вон он здоровущий-то какой!»
4: «Да где же я веревку-то найду?»
2: «Поищи в сенях кельи. Там поди есть. Или пояса свои давайте!»
1: Распоясавшись, сыновья помогли связать руки и ноги бесчувственному монаху.
2: «Так, а теперь пошли в дом. У него наверняка деньги там припрятаны».
1: Сыновья послушно отправились за отцом. Но в келье их ждало разочарование. Их взором предстали только голые стены, пустые лавки, несколько икон и стопка книг. В сенях лежала рассыпанная для просушки картошка. Открыв подпол, крестьяне обшарили все и там. Пытались даже копать, надеясь найти спрятанные богатства. Пусто. Разъяренные, они снова подступили к Серафиму, который уже пришел в себя.
2: «Где деньги, что ты получаешь от богомольцев?» — спросил старший, пнув монаха в ребра.
1: Превозмогая боль, Серафим ответил: «Я ни от кого и ничего не беру».
6: «Врешь, косматый. Все в монастырь с деньгами ходят, а возвращаются пустые. Значит, есть у тебя серебро и золото».
2: «Куда припрятал, долгопалый?»
1: Крестьяне набросились на монаха и стали избивать его, пытаясь дознаться о спрятанных деньгах. Но Серафим молчал, и это еще больше ярило разбойников. Били ногами в лицо, колотили палкой по ребрам, злорадствуя и понося, как им казалось, не в меру жадного монаха. Серафим снова потерял сознание.
4: «Отец, не как убили все-таки».
2: «Ну и бес с ним, туда ему и дорога. Пусть за жадность свою с чертями разбирается. Вот они поджарят его на сковородке, он им сразу и расскажет, где богатство спрятал. Жаль, только мы не узнаем».
4: «А что же дальше-то делать?»
2: «А может, он деньги где-нибудь поблизости схоронил. Бери лопату, пошли дальше искать».
1: Несколько часов разыскивали несуществующие сокровища разбойники, перевернув все и перекопав земляной пол в сарае, развалив поленницу дров, разрушив песчаную пещерку в откосе. Не найдя ничего, крестьяне ушли, злые и разочарованные. Только к ночи очнулся Серафим и, с трудом освободившись от пут, дополз до кельи. В сенях он снова впал в беспамятство. Утром другого дня послушник Варлаам, пришедший навестить пустынника, увидел своего наставника, с трудом бредущего с посохом по тропинке вдоль Саровки. Послушник заплакал. Настолько вид искалеченного Серафима был ужасен. Подставив пустыннику свое плечо, Варлаам повел его в обитель. Временами Серафим терял сознание, и тогда послушник тащил его на себе. Только к полудню они добрались до монастыря. Строитель Исаия, узнав о страшном злодеянии, немедленно поспешил в больничную келью. Увидев возлежащего Серафима, настоятель ужаснулся. Голова у монаха была разбита, зубы выбиты, лицо изуродовано побоями.
3: Жизнь едва теплилась в искалеченном теле. Исаия распорядился об оказании помощи страдающему брату. Варлаам обмыл раны своего наставника водой и спиртом, пытаясь хоть как-то облегчить его участь. К больничной келье собралось немало монахов и послушников, услышавших о беде, приключившейся с пустынником. Но у дверей был поставлен монах, который никого не допускал в келью, чтобы не навредить больному. Первые 7 суток Серафим был в тяжелом состоянии. Он не принимал пищи, не вставал, сильные боли не позволяли даже уснуть и забыться. На 7-й день настоятель, видя, что состояние Серафима ухудшается, послал в Арзамас за врачами. Приехав, те осмотрели монаха и удивились, что он до сих пор жив. У него были сломаны ребра, на теле виднелись глубокие раны и обильные кровоподтеки. Голова в нескольких местах пробита. Посовещавшись, лекари посчитали необходимым пустить кровь больному. Такая мера была популярна среди врачей при лечении многих болезней. Отец Исаия резко возразил докторам. «Да что вы, любезные! Отец Серафим и так много крови потерял. А вы еще хотите ее выпустить? Неужели у вас другого лечения нет?» Врачи стали снова совещаться, для солидности то и дело употребляя латинские термины. В разговорах стали сходиться на том, что надо промыть раны спиртом и наложить пластыри. Раздосадованный беспомощностью лекарей настоятель вышел, чтобы принести спирта. Тогда приезжие доктора обратились к Серафиму, предлагая ему свои варианты лечения. Но иеромонах, хотя и пребывал в сознании, сказать что-либо им не мог. Открылась дверь, и послушник Варлаам, не покидавший все эти дни кельи пустынника, в полголоса сообщил: «Настоятель идет». В эту минуту Серафим уснул. Сон его был краткий, тонкий и приятный. Во сне ему явилась Пресвятая Богородица в царской порфире и в золотом сиянии. За ней следовали апостолы Петр и Иоанн Богослов. Остановившись у ложа, Божья Матерь некоторое время молча и с состраданием смотрела на безжизненное тело Серафима. Потом, обратившись к врачам, она произнесла: «Что вы трудитесь? Он от рода нашего!» Затем она прикоснулась пальцами к разбитой голове Серафима, как бы вливая в него божественные силы, способные совершить чудо. И видение исчезло. Присутствующие и не подозревали о нем, но все равно почувствовали, что с больным что-то произошло. Он вдруг широко открыл глаза и улыбнулся. Лицо его осветилось внутренней радостью, смертельная бледность исчезла, щеки порозовели. Вошедший в келью отец Исаия, увидев, как преобразился облик больного, воскликнул: «Серафимушка, тебе лучше. Потерпи, милый. Сейчас врачи тебе помогут излечиться от увечий. Все будет хорошо. Только потерпи». «Не надо, батюшка», — слабым, но твердым голосом ответил монах.
2: «Да как же это? Тебя так изувечили, что непонятно, как душа в теле держится. А врачи — люди опытные. Они знают, что в таких случаях делать надо».
3: «Мне человек не поможет. Я вручил себя Божьей Матери, истинному врачу душ и телес». И столько убежденности было в этом ответе, таким сиянием было преисполнено лицо иеромонаха, что Исаия поверил в скорое излечение Серафима и не возобновлял больше разговора о врачах. Силы чудесным образом стали возвращаться в изуродованное тело пустынника. Одежды, присохшие к ранам, отстали, слипшиеся на голове и бороде волосы очистились. На другой день, к вечеру, он уже смог встать с постели и помолиться у образа небесной владычицы. Через несколько дней монах стал самостоятельно принимать пищу. Но еще более 5 месяцев пришлось провести Серафиму в обители, прежде чем он ощутил в себе силы, необходимые для продолжения пустынножительства. По описанию, данному Серафимом отцу-настоятелю, разбойников быстро нашли. Ими оказались отец и сыновья Красулины, крестьяне села Кременки, которая располагалась в нескольких верстах от монастыря. Их ждало суровое наказание, но Серафим вступился за них. Они не ведали, что творили. Эти заблудшие души стали орудием в руках князя тьмы. Он искушает меня, хочет, чтобы я оставил стезю свою. Приведите их ко мне. Я надеюсь спасти их для Господа нашего». Стеная и обливаясь слезами, Красулины вымаливали прощение у изувеченного ими иеромонаха. Серафим остановил их стенания и беседовал с ними долго, пытаясь найти и находя в их сердцах крупицы веры. Живым, ярким словом он разжигал в их душах боголюбие и раскаяние. Сила убеждения, которая веяла от монаха, была настолько велика, что крестьяне воистину осознали глубину своего падения и укрепились в мысли о необходимости праведной жизни. После перенесенных увечий Серафим сделался согбенным. Ходить теперь ему приходилось только с посохом. Поседела его густая шевелюра. Седые пряди засеребрились и в окладистой бороде. По весне он запросился у отца-настоятеля отпустить его снова в леса.
7: «Серафимушка, ты еще слаб. Потерпи хотя бы до лета, а то и совсем оставайся в обители. Здесь вместе с остальной братьей жить намного легче. Да и кто знает, вдруг еще разбойники какие объявятся, ведь его всю жизнь могут лишить».
3: «Не страшусь я, батюшка, разбойников. Готов я терпеть любые лишения и происки врага нашего, дьявола. Ведь это именно он наслал на меня новое испытание». Об этих испытаниях предупреждал еще в китаевской пустыне старец Досифей, когда благословлял меня на уход в Саровскую обитель. «С помощью Царицы Небесной я выдержал бесовское нападение и потому должен продолжить дело свое молитвенное».
7: «Ну что ж, благослови тебя Бог».
3: Глава 10. Столпник. Возвращаясь к себе в лесную келью, Серафим пошел не вдоль Саровки, где под снегом уже скапливались талые воды, а напрямки, через лес. Места ему здесь были знакомые. В период своего послушания полесовщикам он исходил здешний лес вдоль и поперек. Казалось, что знал он там каждый бугорок и каждое дерево. Но неожиданно, отойдя от ближней пустынки не более версты, он наткнулся в чаще леса на большой камень с плоской вершиной. Снега на нем не было совсем, словно кто-то смел его веником. Гранитные бока светились пятнами солнца.
7: «Батюшки, откуда ты тут взялся, родимый?» – удивился Серафим.
3: Взойдя на валун, Серафим преклонил колени и сотворил молитву. И Всевышний озарил его сознание ярким небесным сиянием. Благодать снизошла на монаха, и он забыл о времени. Очнувшись, Серафим увидел, что в лесу стало сумеречно. Он целый день простоял на камне коленопреклоненным и не заметил этого. Несказанно удивившись этому, монах встал с гранитной плиты, будто с мягкой войлочной подстилки, и зашагал в сторону своей кельи. Появление камня, которого он ранее здесь никогда не видел, и забытье, в какое он впал на весь день, не ощущая ни холода, ни боли в ногах, все это было чудом, не поддающимся обычному объяснению. И вспомнился ему Симеон Столпник, 47 лет простоявший в молитве на каменном столпе. «Не знак ли ты мне посылаешь, Царица Небесная?» – прошептал Серафим. Освоившись в келье, Серафим через несколько дней снова отправился к странному валуну. Установив в коре сосны образок Божией Матери, Серафим взошел на гранит. Как и в первый день, камень принял его, и усердная молитва, произносимая монахом, легко долетела до небес, о чем он узнал через картины, которыми сподобил его Господь. Две огромные армии сшиблись на широком русском поле. Сошлись две конные лавины, крушая и топча все на своем пути. Вздыбленные с дикими глазами кони, фонтаны и струи крови, отрубленные головы, проткнутые штыками груди, разорванные ядрами человеческие останки, хриплый, почти звериный рев и предсмертные крики и стоны, пороховой дым и содрогание земли от множества пушечных выстрелов, ружейные залпы и падающие на землю тысячи тел. Рожденные для любви и радости, богослужения и смирения, люди ожесточенно убивали друг друга, словно сражались с дикими зверями. С трудом вынурнув из этой страшной картины, Серафим скорбным взором посмотрел на образ Царицы Небесной. Что же это, Пречистая Матерь, творится на свете? За что люди так ненавидят друг друга? Что толкает их из мирных полей в чужие края для убиения ни в чем не повинных людей, которые сотворены на земле по велению Божьему? Для чего мне это знание, Царица Небесная? И снова было видение. Он увидел город, и это была Москва. Тысячи повозок стояли у домов, и жители выносили скарб, ценные вещи, сундучки с драгоценностями и грузили все это на телеги и в кареты. Длинные обозы тянулись из города в сторону восходящего солнца. Сдержанные рыдания и причитания слышались в воздухе, как бы пропитанным болью, тревогой и унынием. А с запада уже подошли к Москве невиданные полчища солдат в чужих синих мундирах. Их полководцы горцевали на белых скакунах, посмеиваясь и глядя на золотые купола города, из которого вот-вот должны были принести с поклоном свое смирение и дары покоренные жители. Но делегации не было, и войска двинулись вперед. И заполыхали деревянные дома и церкви, занялись пожарами целые улицы и торговые ряды. Черная туча, словно огромная сказочная птица, накрыла древний и красивейший русский город. Оранжевые языки пламени зловеще летали над храмами и домами. Пьяные от вседозволенности и азарта солдаты тащили из уцелевших домов одежду и ковры, посуду и картины, избивая,
8: а то и убивая на месте людей, цеплявшихся за добро. Дьявол, злорадно хохоча, витал над этим разором. Серафим воздел руки к небу и простонал: «Господи, помилуй грешное человечество! Не ведает оно, что творит. Если это поможет им исправиться, прими мою молитву. Помоги им спастись, Господи!»
0: На радио «Вера» вы слушали произведение Павла Владимировича Тужилкина «Пламенный». Читал Григорий Дунаев. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Живу у бабушки с дедушкой уже почти месяц, потому что в нашем детском саду поселился карантин. Кто это, мы с ребятами не успели узнать, так как встревоженные родители перестали нас туда водить. «Мама, а кто он такой? Карантин?» – спросил я маму в автобусе, когда мы ехали в гости к бабушке. Мне казалось, что это какой-то сказочный великан. «Как тебе объяснить? Вот твои друзья Саша и Костя болеют и в садик не ходят, так?»
1: «Так».
0: «А карантин и назначают врачи, чтобы другие дети тоже не ходили в сад, понимаешь?»
1: «Понимаю», – протянул я.
0: «А зачем?»
1: «Затем, чтобы остальные дети не заболели».
0: Я подумал про себя. Мама просто сама не знает, что великан карантин захватил нашу любимую группу, чтобы играть в наши игрушки и есть наши запеканки.
1: «А он долго будет жить в нашем садике?»
0: «Кто?» – спросила мама.
1: «Карантин!»
0: Мама улыбнулась. «Думаю, пару недель, может, три, не больше. Не переживай, а ты пока у дедушки с бабушкой поживешь. Они уже сильно соскучились по тебе». Мама своим пальчиком надавила мне на нос, и я засмеялся. Мне объяснили, что папе с мамой нужно каждый день ходить на работу, и со мной просто некому сидеть. Пришлось взять с собой сменные вещи, книжки, игрушки. А еще на днях папа подарил мне настоящую лупу, и я как сыщик с ней не расставался. Оказалось, очень интересно изучать различные следы и разглядывать паутины. В квартире у дедушки с бабушкой для меня как сыщика был простор. Еще бы! Две комнаты, кухня, прихожая, кладовка, ванная – и все это мне одному. Я за несколько дней каждую щелочку облазил. Вот только на днях закончил исследовать темные углы под диваном. Где темно, там всегда интересно и опасно. А что мальчишке надо?
1: «Всю пыль собрал?» — спросила меня бабушка, то ли ругая, то ли шутя, когда я вылез из-под дивана довольный.
0: Она в десятый раз отряхнула мне штаны, а я... тут же, вырвавшись, побежал на кухню. На кухне пахло уютом. Там постоянно гремели крышками кастрюли, что-то жарилось, весело шкварча на плите. Бабушка была генералом на кухне, потому что все ее слушались. Даже дедушка, как солдат, часто чистил картошку.
1: «Вот, Иван», — говорил он мне, — «учись, пока молодой. В армии пригодится».
0: И я с увлечением смотрел, как кожурная змейка вырастает, извиваясь из-под дедушкиного ножа. Больше всего я люблю крутиться волчком возле бабушки, прятаться под ее застиранный фартук.
1: «Ваня, перестань вертеться, мешаешь. Дед, займи его чем-нибудь», — беспомощно вздыхала бабушка.
2: «А ну, иди-ка сюда», — подозвал меня как-то дедушка.
1: «Что ж тебе показать?» — в задумчивости проговорил он, когда мы вошли в комнату.
0: «Дедушка, покажи, что в шкафу со стеклянными дверцами и маленьким замочком», — подсказал я, вспомнив, как часто прижимался носом к мутному стеклу шкафа, пытаясь разглядеть на его полках книжки и альбомы.
1: «Это моя библиотека», — объяснил дедушка, поворачивая ключ в маленьком замке. «Всю жизнь собирал по крупицам. Книги — это большая ценность. Кладезь знаний».
0: «Что такое кладезь?» – перебил я.
1: «Кладезь – значит колодец по-старинному, ну, из которого воду черпают ведром».
2: «А как из книжки черпать?»
1: «Читать ее надо, внимательно вчитываться в каждое слово. В ней найдешь много интересного и полезного».
0: Дедушка бережно достал книгу с темными кожаными корочками.
1: «Это старая книга?» – спросил я. «Древняя», – поправил меня он. «Месяцы слов. На церковно-славянском языке написано. Был у наших предков такой язык. Его можно и сейчас услышать в храме за богослужением. А писали книги гусиными перьями, тушью».
0: «Ты, наверное, все-все на свете знаешь, раз столько книг прочитал?» – спросил я.
1: «А ты хочешь все знать?» — в ответ спросил меня дед.
2: «Ага.
1: Выбирай любую книгу. С чего начнешь?»

0: этой древней книги, деда. И картинки, наверное, древние».
1: «В этой книге картинки необычные», — стал объяснять дедушка. «Не такие, как в твоих детских книжках».
0: «Необычные? Волшебные, что ли? Я всегда надеялся, что волшебники водятся на свете».
1: «Нет, не волшебные, а святые».
0: «Святые», — повторил я за дедушкой. «Мне стало очень интересно. Я часто слышал, как вечерами бабушка в своей комнате шепотом повторяет: «Святый Николая, моли Бога о нас».
1: «Такие изображения, — продолжал дедушка, — где нарисованы святые люди, называются иконами. Вот, посмотри». Дедушка открыл книгу с пожелтевшими страницами. На листе был нарисован человек с бородой в длинной одежде, а рядом с ним дикий зверь. Я сразу зверя узнал.
0: «Это же лев, дедушка. Он тоже святой?»
1: «Это святой Герасим и его лев. Молодец, узнал этого хищника. Но со святым Герасимом он был как ручной котенок. Здесь в книге написано, как Герасим вылечил этого льва, и он, в благодарность за исцеление, служил потом всю жизнь ему и даже умер на могиле старца».
0: Мы листали с дедушкой древние страницы, которые местами прогрыз жучок, наверное, тоже древний. Картинок в книге было много, но еще больше буковок. Первые буквицы особенные, крупнее остальных, причудливых форм с красивыми завитушками. Я водил по ним пальцем, повторяя замысловатый узор, похожий то на диковинный цветок, то на зверя, и долго рассматривал каждую такую буквицу, представляя, как ее когда-то очень давно кто-то древний выводил гусиным пером. Буквы сначала были ровными, но постепенно стали наклоняться. Наклоняться, и потом совсем выстроились в ровную полосочку. Потом я почему-то очутился в своей постели. Оказалось, было уже утро.
1: «Что, удивлен?» — спросила меня бабушка, зайдя в комнату. «Ты прям за столом заснул, а дедушка тебя перенес на диван». Бабушкины морщинки улыбались. «Вставай, внучок. Хватит уже нежиться, а то в принцессу превратишься».
0: «Какую еще принцессу?» — сморщился я.
1: «На горошине!» — бодрый голос бабушки окончательно меня разбудил.
0: А все же увлекательное это дело — черпать знания. Глава вторая. Сюрприз для бабушки. Если бы проводили чемпионат мира по приготовлению борща, моя бабушка заняла бы первое место. Я в этом нисколечко не сомневаюсь. Бабушкин борщ всегда наваристый, густой и даже на вид очень красивый. А главное, он такой вкусный. А еще я даже не подозревал до вчерашнего дня, что он очень жирный и скользкий. Мне вчера сильно не повезло. Грустно, когда не везет. Сначала все складывалось хорошо. Бабушка ушла в магазин за хлебом, оставив меня одного дома. Дедушки тоже дома не было. Красота! Я тут же решил, что сюрприз очень обрадует бабушку. Мы сегодня еще не обедали, и я, забравшись на табурет, взял с полки две глубокие тарелки. Из ящика комода достал ложки. Поднял с плиты кастрюлю с борщом, чтобы переставить ее на стол. Она вдруг предательски выскользнула из моих рук, перевернулась в воздухе и полетела вниз. Весь борщ оказался на полу. В кастрюле только ложки две, не больше оставалось.
2: «Сейчас бабушка придет. Что делать?» — растерялся я. «Вот был бы у меня друг лев, он все бы это мигом слезал». Но пришлось справляться самому. Борщ был холодный и никак не хотел собираться обратно в кастрюлю. Я собирал его ладошками, но он продолжал растекаться по полу. Пятно жира я так и не смог убрать. Скользкие ладошки сильно пахли мясом, свеклой и жиром. Я постарался их вытереть о полотенце. Запах не исчез, а на полотенце появились оранжевые пятна. «Раз оно уже в борще, хуже не будет», — подумал я и вытер им жирное пятно с пола. Грязное полотенце я не повесил обратно на крючок, а запихнул под диван. Там темно, и кроме меня туда никто не залезет. Недавно проверял. «Ну, хоть это я ловко придумал». Так думал я. Сюрприз для бабушки все же удался. Когда она вернулась, то обнаружила меня стоящим в углу. Ничего не понимая, она прошла на кухню, всплеснула руками и сначала заохала, а потом засмеялась. «Вы только подумайте, сам себя в угол поставил. Такого я еще на своем веку не видывала», — рассказывала она вечером родителям. «Он меня обезоружил. Хорошо еще, что не успела кастрюлю разогреть». Родители тоже дружно смеялись вместе с бабушкой. Только мама потом мне строго сказала: «Сынок, больше с плиты ничего не бери. Опасно. Представляешь, если бы борщ был горячим?» «Мама, я полотенце под диваном спрятал», — признался я. «А мы уже знаем», — сказала спокойно мама. «Дедушка нашел. По запаху». Мама, улыбаясь, посмотрела на меня. «Ничего себе!» – удивился я, почесывая затылок. «Дедушка сыщик!» Через пару дней меня снова повели в детский сад. Карантина там уже не было. Это и понятно. Одному ему что в пустых группах делать? Каждый заскучает. Я, даже не попрощавшись с мамой, сразу побежал к ребятам. Нам всем не терпелось рассказать друг другу, что интересного произошло с каждым за это время. Время карантина.
3: На радио «Вера» вы слушали рассказ протоиерея Леонида Каркадинова «Карантин». Читал Владимир Голицын.

0: «Вера». Светлое радио. Воскресное чтение на радио «Вера». Вы слушаете фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться?» Читает Павел Конышев. Продолжение.
1: Вы так решительно вступили на путь служения Господу? Благослови, Господи! Работайте же, Господи! Паче всего, во-первых, поопаситесь самомнения, оно первый враг. Исправность наша пред Богом, еще только преднамеренная, уже порождает мысль о некой особенности нашей пред другими и даже пред собой прошедшим, тем паче, когда успеем сделать что-либо на сем пути. Как только немного постоим мы всей исправности, она кажется чем-то дивным, и мы начинаем мечтать о себе, как о лицах совершенных, совершающих дивные дела. А это враг подущает, чтобы возбудить самомнение. Кто поддастся и впадет в сие самомнение, оттого тотчас отходит благодать и оставляет его одного. Тогда враг схватывает его, как беспомощную добычу. Во-вторых, страх и опасения да не оставляют вас. Посреди сетей ходим. Враг никогда не искушает сразу очевидно худым, а обманывает более видимостями добра. Неопытный пойдет вслед приманки и попадет в руки врага, как падает в яму, прикрытую беспечно идущий по лесу зверь. Но опасаясь, не теряйте мужества, ибо Господь близ. В-третьих, страх смерти и посмерти, суда и воздаяния, да не отходит от вас. С утра вместе с тем, как восстановлять будете память о Господе в сердце, позаботьтесь привязать к Нему, сердцу, память и о сих последних. Затем и будьте сим помышлением неотлучно весь день, как и с Господом, и ко сну отходя говорите: «Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит». Увидите, каких охранителей найдете вы в них. В-четвертых, нельзя вам совсем устраниться от общества. Но от вас зависит бывать более в таком, в котором меньше развлечений. И в этом, когда бывать будете, внимание своего к Господу близ и внутрь сущему, и памяти смерти готовы взять вас, не теряйте, сколько можете. Сердце своего не отдавайте под впечатление предлежащих приятностей от очей, слуха и других чувств. Жизнь в мире тем и нехороша, что слишком много набивает в душу вещей, лиц и дел, о которых воспоминание потом мутит душу, и молиться это не дает как следует. Средство против всего одно – как можно беречь сердце от приятия впечатлений. Пусть все мимо вас идет и проходит, не входя в сердце. В-пятых, не бегайте, однако ж, людей и не угрюмничайте. В вашем положении это неудобно, да и пользы от этого вам не будет. Однако ж, бывайте более со своими. У вас, верно, все порядки хороши? От них не отступайте, чтобы не выдать себя из ряду вон и не подвергнуться людскому пусторечию. В-шестых, духовные занятия, молитва, чтение и размышления должны идти неопустительно каждый день. Что в какое время делать, сами приладьте. Пораньше вставайте, и прежде чем выходить к своим, пройдите все эти занятия, в какой мере успеете. Молитесь, однако ж, подольше. Свою кровную нужду выражайте Господу детским словом и с детским доверием, молитвы молитвенника, перетращая поклонами с краткими к Богу воззваниями. По молитве читайте с размышлением, и все читаемое прилагайте к себе или додумывайтесь, как осуществить то в своей жизни. Я писал уже и еще повторяю. Было бы много плодотворно, если бы вы каждое утро кратко записывали порождающиеся или размышлением добываемые мысли при чтении Евангелия и апостола. Возьмитесь за этот труд и совершайте его в простоте, без всяких словоизвитий. В-седьмых. Трудясь всеусильно, всю печаль вашу об успехе возверзите на Господа. Уверенность в Боге – корень духовной жизни. Вдруг ничто не дается, все придет в свое время. Все, что взыщете с верою, придет. А когда? Когда Господу угодно будет подать. Терпите, твердо стоя в начатых порядках. Воодушевляйтесь надеждою, что придет день, когда воссияет в сердце свет обрадования и возвратит ему свободу от всех уз и доставит легкость движения и возношения туда, куда повлекут добрые начертания духа. Будете парить тогда в области духовной, как птичка, выпущенная на свободу из клетки. Благословение Господне на вас! Матерь Божия да осеняет вас покровом своим. Ангел-хранитель да защитит вас от всех приражений вражеских. Спрашиваете о молитвенном правиле? Да, надобно иметь молитвенное правило немощи ради нашей, чтобы с одной стороны лености не давать хода, а с другой ревность держать в своей мере. Самые великие молитвенники имели правило молитвенное и держали его. Всякий раз они начинали молитву с установленных молитв, и потом уже, если в продолжении их находила молитва самодвижная, оставляли их и молились сею молитвою. Если они так, тем паче нам так надо поступать. Без установленных молитв и совсем не знаем, как помолиться. Не будь их, и совсем остались бы мы без молитвы. Однако ж, не надо много набирать молитв. Небольшое число молитв, как следует исполняемых, лучше, чем много молитв, спешно исполняемых, отчего трудно удержаться, когда их набрано не в меру в жару усердия молитвенного. Для вас, я полагаю, совершенно достаточным исполнение утром и вечером положенных в молитвенниках молитв утренних и на сон грядущим. Только старайтесь всякий раз исполнять их со всем вниманием и соответственными чувствами. Чтобы это успешнее совершать, потрудитесь в свободное время особо прочитать их все, обдумать и обчувствовать, чтобы, когда станете читать их на молитвенном правиле, вам известны были святые помышления и чувства, содержащиеся в них. Не то значит молитва, чтобы прочитать только молитвы, но то, чтобы воспроизвести в себе содержание их и так их произносить, как бы они шли от нашего ума и из нашего сердца. Затем, обсудив и обчувствовав молитвы, потрудитесь заучить их на память, чтобы не хлопотать уже о молитвеннике и свете, когда придет время молитвы, и чтоб во время совершения ее не развлекаться тем, что видит глаз, а удобнее держаться в мысленном к Богу обращении. Сами увидите, как это многопомощно. Да и то, что в таком случае во всякое время и во всяком месте молитвенник с вами много значит. Так, подготовясь, когда стоите на молитве, заботьтесь удерживать ум от парения и чувства от холодности и равнодушия, всячески напрягаясь и внимание хранить, и теплоту чувства возгнетать. После каждой прочитанной молитвы кладите поклонов, сколько рассудите, со своим молитвенным словом о чувствуемой нужде или с обычной краткой молитовкой. Через это молитва немного продлится, но сила ее возрастать будет. Особенно по окончании молитв подольше сами помолитесь, прося прощения за невольное отбегание ума и предавая себя в руки Божии на целый день. И днем надо поддерживать молитвенное внимание к Богу. Для этого, как не раз уже говорено, память о Боге, а для нее краткословная молитва. Хорошо и очень хорошо заучить на память несколько псалмов и читать их за делом или между делом, иногда вместо коротенькой молитовки с размышлением. Это древнейший обычай христиан, замеченный и введенный в устав еще святым Пахомием и святым Антонием. Проведши так день, вечером усерднее и собраннее помолитесь. Усугубьте и поклоны, и свои к Богу обращения. И, паки предав себя в руки Божии, отходите ко сну с краткой молитвой на устах и засыпайте с нею или с прочитыванием какого-либо псалма. Какие псалмы заучить? Заучите, какие вспадут на сердце при прочитывании их. На одного одни, на другого другие псалмы более действуют. Начните с «Помилуй мя Боже», псалом 50. Далее «Благослови душе моя Господа», псалом 102. И «Хвали душе моя Господа», псалом 145. Антифоны псалмы литургии. Еще начальные псалмы вправили ко всякому причастию. «Господь пасет мя» – Псалом 22, «Господня земля и исполнение ея» – Псалом 23, «Веровах тем же возглаголах» – Псалом 115, Псалом 1 – «Повечерие, Боже, в помощь мою вон ми» – Псалом 69, «Псалмы часов и подобные» – «Читайте псалтирь и выбирайте». Заучив все сие, вы будете всегда во всеоружии молитвенном. Когда придет какая смутительная мысль, спешите или с краткой молитвой Господу преподать, или читать какой-либо псалом, особенно «Боже, в помощь мою ван ми», и все облако смущения тотчас развеется. Вот вам и все о молитвенном правиле. Но и еще повторю. Помните, что все сие суть пособия. Главное же – умное в сердце Богу предстояние с благоговейством и болезненное к Нему преподание. Пришло мне на мысль сказать вам еще вот что. Можно все правило молитвенное ограничить одними поклонами с коротенькой молитовкой и со своим молитвенным словом. Становитесь и кладите поклоны, говоря «Господи, помилуй» или другую какую молитву, изъявляя свою нужду или хвалу и благодарение Богу воздавая. Чтобы не вкралась сюда леность, надо или число молитвок определить, или время, сколько должна длиться молитва, или то и другое вместе. Необходимо это, потому что есть какая-то у нас непонятная странность. Когда, например, занимаемся чем-либо внешним, то часы проходят будто одна минута. Но когда становимся на молитву, то и минута не пройдет, а уж кажется, что молились долго-предолго. Это помышление не причиняет вреда, когда совершают молитву по установленному правилу. А когда кто молится, только поклоны кладя с коротенькой молитвой, то оно представляет большое искушение и может прекратить молитву, едва начавшуюся, оставляя обманчивое уверение, что молитва прошла как следует. Вот добрые молитвенники и придумали, чтобы не подвергаться этому самообману, четки, которые и предлагаются для употребления тем, кто полагает молиться не молитвами молитвенника, а сам от себя. Употребляют их так. Скажут: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя грешного или грешную». И переложат одну чёточку между пальцами. Скажут так в другой раз и еще переложат, и так далее. При каждой молитовке поклон кладут, поясной или земной, как охота, или при маленьких чёточках – поясной, а при больших – земной. Правило «все при сём» состоит в определенном числе молитвах с поклонами, куда вставляются и другие молитвы, своим словом сказываемые. Для того, чтобы и тут не обмануть себя поспешностью произношения молитвок и кладения поклонов, при определении числа поклонов и молитв определяют и время длительности молитвы, чтобы отсекать поспешность, и если вкрадется она, наверстать время приложением новых поклонов. Сколько за какое молитвословие следует класть поклонов, у нас положено в следованной псалтире, в конце и в двух пропорциях, для усердных и для ленивых или занятых. Старцы, которые теперь у нас живут в скитах или особых кельях, например, на Валааме и в Соловках, все службы таким образом справляют. Если хотите, или иногда захотите, и вы свое правило можете сим образом справлять. Но прежде потрудитесь навыкнуть справлять его, как прописано. Может быть, и не потребуется сие новое установление правила. Про всякий, однако ж, случай посылаю вам чёточки. Поступите вот как. Заметьте, сколько у вас проходит времени за утреннюю и вечернюю молитвою. Потом сядьте и приговаривайте свою коротенькую молитовку по чёткам. И смотрите, сколько раз вы пройдете чётки в продолжении времени, употребляемого вами обычно на молитву. Это число пусть и будет мерой вашего правила. Это вы сделаете не во время молитвы, а помимо ее, хоть с таким же вниманием. Правило же молитвенное сим способом совершайте потом, стоя и поклоны кладя. Прочитав это, не подумайте, что гоню вас в монастырь. О молитве по четкам я сам в первый раз услышал от мирянина, а не от монаха. И многие миряне и мирянки молятся сим образом. И вам пригодится сие. Когда молитвословие по чужим заученным молитвам причитается и не станет возбуждать, можете этим образом помолиться день-другой, потом опять по заученным молитвам, и так в перетруску. И еще повторю. Существо молитвы в возношении ума и сердца к Богу. Эти правильцы идут в пособие. Не можем мы обойтись без них. Немощны суще. Благослови вас, Господи. Пишите, что никак не управитесь с мыслями, все отбегают, и молитва идет совсем не так, как бы хотелось. А днем среди занятий и встреч с другими почти и не вспомнишь о Боге. Вдруг нельзя. Надо порядочно потрудиться, чтобы хоть сколько-нибудь установились мысли. А так как вы ожидали, только начни, тут и есть, никогда не бывает. Уж и то успех, что вы стали замечать это и считать недолжным. И прежде ведь тоже бывало, но и горе мало. А теперь не только замечаете неустройство мыслей, но и беспокоитесь из-за этого, и желание изъявляете, как бы сладить с ними. И извольте продолжать и разжигать сие беспокойство, и напрягать усилия к исправлению своей неисправности. Я уже писал, что постоянство и непрерывность труда над собою есть неотложное условие успеха в духовной жизни. Прочное умиротворение мыслей есть дар Божий, но дар сей не дается без усиленных собственных трудов. И одними своими трудами вы ничего не достигнете. И Бог ничего вам не даст, если не потрудитесь всеусильно. Таков закон неотложный. У вас есть книга бесед святого Макария Египетского. Извольте прочитать 19-ю беседу о том, что христианам должно нудить себя на всякое добро. Там пишется, что надлежит нудить себя и на молитву, если не имеет кто духовной молитвы, и что в таком случае Бог, видя, что человек усильно подвизается и против воли сердца обуздывает себя, то есть свои мысли, дает ему истинную молитву, то есть неразвлеченную, собранную, углубленную, когда ум неотходно Богу предстоит. И как только во время молитвы начнет ум неотходно пребывать с Богом, то после он уж не захочет отступать от него, ибо с ним сопряжена сладость, вкусив которой, не хотят вкушать ничего другого. А какой именно здесь труд надо употреблять, я уже не раз поминал. Произвольно мыслям блуждать не позволять. А когда невольно отбегут, тотчас ворочать их назад, укоряя себя, жалея и болезную о сем нестроении. Святой Лествичник на это говорит, что надо с усилием заключать ум свой в слова молитвы. Вот когда заучите на память молитвы, как я писал в прошлый раз, может быть, дело пойдет лучше. Лучше бы всего в церковь ходить. Там скоро раскрылся бы дух молитвенный, потому что там все к тому направлено. Но для вас это дело неудобное. Уж трудитесь дома навыкнуть молиться, не рассеянно и прочее время с Богом пребывать, сколько можете. Заучивая молитвы, не забудьте во всякое слово вникнуть и всякое прочувствовать. Тогда и на молитве слова те будут приковывать ваше внимание и возгревать молитвенные чувства. Делайте еще вот что. Не вдруг становитесь на молитву после домашних хлопот, разговоров и беганий, а немного подготовляйтесь к ней, стараясь наперед собрать мысли свои и направить их к достодолжному предстоянию пред Богом. Возбудите в себе чувство нужды в молитве. И именно в сей час, ибо другого, может быть, и не будет. Не забывайте также восстановлять сознание своих духовных нужд и, ближе всего, настоящей вашей нужды, устроение мыслей в молитве с желанием найти им удовлетворение и именно в Боге. Когда будет на сердце сознание и чувство таких нужд, тогда само сердце не даст вам отбегать мыслями на другое, а будет заставлять вас умолять Господа о них. Паче же всего, посильнее вас чувствуете свою всестороннюю беспомощность. Что если не Бог, то пропадать вам совсем. Если кому угрожает беда, а он пред собой лицо имеет, могущее одним мановением избавить его от всей беды, станет он туда и сюда озираться при сём? Нет. Падет пред ним и будет умолять. Так будет и с вами в молитве, когда приступите к ней с чувством всесторонней беды и сознанием, что избавить вас некому, кроме единого Бога. За всеми нами водится немалый грешок, что тогда, как ко всякому другому делу приступаем, с некоторым приготовлением, как бы оно мало ни было, за молитву беремся с ветру и спешим ее отделать как можно поскорее, как будто это дело какое мимоходное, придаток к делам, а не главнейшее из них. Откуда же при этом быть собранности мыслей и чувством к молитве? Вот она и идет, кое-как, нестройно. Нет уж, вы извольте отказать себе в этом грешке и ни под каким видом не позволяйте себе ветреничать в отношении к молитве. Доведите себя до убеждения, что такое отношение к молитве есть преступление, и преступление тяжелейшее, уголовное. Считайте молитву первым в жизни своей делом. И такую в сердце своем имейте ее. Затем и приступайте к ней как к первому делу, а не как к междуделию. Трудитесь, Бог вам будет помощник, но смотрите, исполняйте, что вам прописывается. Если станете исполнять, то скоро-скоро увидите плод. Добивайтесь ощутить сладость истинной молитвы. Когда ощутите, тогда это будет манить вас на молитву и воодушевлять к притрудной и внимательной молитве. Благослови вас, Господи! Продолжаю речь на вашу жалобу о неустроении мыслей по причине житейских занятий. Без дела как быть? Будет грешная праздность. И работать что-нибудь надо, и кое-какие по дому хлопоты исполнять. Это долг ваш. И внешних отношений пресечь нельзя. Надо держать их, и держать достодолжно. Это долг общежития человеческого. Но все такого рода дела и занятия можно и должно справлять так, чтобы они не отбивали мысли о Боге. Как же это? Есть у нас поверье, и чуть ли не всеобщее, что коль скоро займешься чем-либо по дому или вне его, то уже выступаешь из области дел божеских и богоугодных. От того, когда породится желание жить богоугодно, или зайдет речь о том, то обыкновенно с этим сопрягают мысль, что уж коли так, то беги из общества, беги из дома в пустыню, в лес. Между тем, и то, и другое не так. Дела житейские и общественные, от которых зависит стояние домов и обществ, суть Богом определенные дела, и исполнение их не есть отбегание в область небогоугодную, а есть хождение в делах божеских. Имея такое неправое поверье, все так уж и делают, что при житейском и общественном и заботы никакой не имеют о том, чтобы думать о Боге. Вижу, что это поверье и вами владеет. Извольте же отбросить его и убеждение возыметь, что все, что вы делаете по дому и вне, по делам общежития, как дочь, как сестра, как московка теперь, есть божеское и богоугодное. Ибо на все сюда относящееся есть особые заповеди. Заповеди же исполнения, как будет неугодно Богу. Своим поверьем вы точно делаете их неугодными Богу, потому что исполняете их не с тем расположением, с каким хочет Бог, чтобы они были исполняемы. Божеские дела не по-божьему у нас творятся. Они и пропадают даром, и еще от Бога ум отбивают. Исправьте же это, и отселе начинайте все такие дела делать сознанием, что так делать заповедь есть, и делайте их, яко заповедь Божию исполняющая. Когда вы так настроитесь, то ни одно дело житейское не отдалит вашей мысли от Бога, а напротив, приблизит к Нему. Все мы рабы Божии. Каждому он назначил свое место и дело, и смотрит, как кто исполняет его. Он везде есть, и за вами он смотрит. Содержите сие мысли и всякое дело делайте, как бы оно было поручено вам, прямо от Бога, каково бы это дело ни было. Так делайте дела по дому, а когда кто совне приходит или сами выходите вовне, держите в мысли, в первом случае, что Бог вам послал то лицо и смотрит, по-божьему ли вы его примете и к нему отнесетесь. А во втором, что Бог поручил вам дело вне дома и смотрит, так ли вы сделаете его, как он хочет, чтобы вы его сделали. Если настроитесь так, то ни домашнее, ни внедомовое, ничто не будет отвлекать ума вашего от Бога, а, напротив, будет держать при нем с соображением, как бы сделать дело приятно Богу. Все будете делать со страхом Божиим, а сей страх будет поддерживать неотступное внимание к Богу. А то, какие дела по семье и вне он и угодны Богу, это извольте уяснить хорошенько, взявши в руководство книжки, в которых излагаются должные здесь дела. хорошенько уясните для того, чтобы в нынешних житейских и общественных порядках отделить от достодолжного все то, что внесено сюда суетностью, страстями, человекоугодием и мироугодием. Но от всего этого, после изъявленной вами решимости жить богоугодно, вы, конечно, и без особых напоминаний устранитесь. Кроме сказанного поверья, прививается к делам нашим еще некая, назову так, немочь. Это забота, что всякое дело, сознанное достодолжным, надо делать со всем усердием. Это есть долг, огражденный страшным прещением. Проклят всяк, творяй дело Божие с небрежением. Но забота или многозаботливость, точащее сердце и покоя ему не дающее, есть болезнь падшего, который взялся сам устроить свою судьбу и мечется во все стороны. Она разбивает мысли и даже на том деле, о котором хлопочет, не дает им сосредоточиться. Так вот, извольте вникнуть. Если найдете, что и вас одолевает иногда эта забота, потрудитесь прогнать ее и не давать ей хода. Усердие к делам имейте и, делая их со всем тщанием, успеха ожидайте от Бога, Ему посвящая и самое дело, как бы оно мало ни было, а заботу подавляйте. Сделайте так, и ваши занятия и дела житейские не будут вас отвлекать от Бога. Помоги вам, Господи!
0: Вы слушали фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться». Читал Павел Конышев. Продолжение следует. Воскресное чтение на радио.

0: Воскресное чтение на радио «Вера». Вы слушаете фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань».
1: Продолжение.
0: Читает Владимир Козичев.
2: Глава 42. Сколько времени надлежит упражняться в каждой добродетели и каковы признаки преуспеяния в ней? Времени, сколько нужно упражняться в добродетели, чтобы установиться в ней, определить нельзя умозрительно. Это пусть уже всякий сам для себя полагает, судя по своему состоянию, своим обстоятельствам и своим успехам в духовной жизни. Особенно же, по рассуждению своего старца или духовного отца, руководящего его. Впрочем, у кого ревность о преуспеянии жива, и он не останавливается ни пред какими трудностями и средствами, у того скоро обнаружится явно немалый успех. Признаком же преуспеяния служит то, если вступивший на путь добродетели ревностно течет по нему с твердой решимостью не соступать с него, как бы трудно это ни было и каких бы жертв ни требовало, несмотря ни на случающееся по временам охлаждение и омрачение души, ни на оскудение духовных утешений и благодатных радований, какое попущается по божескому о нас промышлению на пользу нам. Вторым, не менее верным признаком преуспеяния служит степень силы брани, какую воздвигает против добрых решений и дел плоть. Чем более слабеет сия брань, тем более преуспеяние в добродетели явно подвигается вперед. Посему, когда не чувствуешь брани или нападков со стороны низшей, чувственной части своей, особенно в то время, когда имеешь перед глазами возбудительные к тому случаи, то можешь верить, что добродетель твоя довольно уже восприяла силу. Но если ты начал совершать дела свои на пути добродетели с большей готовностью и радостью духовную, чем прежде, можешь это почитать признаком преуспеяния в добродетели даже еще более верным, чем усмирение плоти. И святой Исаак советует, определив цель, к которой должно направлять все дела жизни своей, держать в мысли знаки и приметы, расспросив о них у опытных, правым ли путем идешь, или уклонился от него и идешь какой-нибудь стезей вне настоящей дороги. Знаки же и приметы полагает он следующее. Если видишь, что ум твой не терпит насилия, а свободно действует и течет в добрых помыслах, то это знак, что ты простираешься в преднее. Равным образом, когда во время стояния на молитве ум твой не парит туда и сюда, и внезапно стих пресекается на языке твоем, и на душу твою налегают оковы молчания без участия твоего произволения, также, когда примечаешь, что при каждом возникающем в душе твоей добром помысле и припоминании, и при каждом духовном созерцании очи твои наполняются слезами, и слезы без принуждения текут по ланитам твоим, или когда иной раз видишь, что мысль твоя сама собой, без твоего содействия погружается вглубь сердца твоего и пребывает в этом состоянии какой-нибудь час, причем мир царствует в помыслах твоих, все это суть признаки, что ты добре преуспеваешь на пути воспринятой тобою духовной жизни. При всем том, однако же, не следует питать полную уверенность, что мы совершенно установились в искомой добродетели или окончательно победили какую-либо страсть, хотя бы иной раз долгое время не чувствовали приражений и движений ее». Потому что тут может скрываться злая кознь человека ненавистного дьявола и лукавство живущего в нас греха, по которым нередко представляется нам в себе добром и по сокровенной гордости нашей признается таковым то, что поистине есть совершенно противоположного свойства. И кроме того, если помыслим о совершенстве, к какому призывает нас Бог, то хотя бы мы уже довольное время шли путем добродетели, скорее подумаем, что едва ли и начало достодолжной жизни положено нами, нежели что мы уже установились в ней. Посему святые отцы называют несовершенную, не чуждую недостатков жизнь и самых совершенных людей. «И совершенных несовершенно совершенство», — говорит лествичник. И Павел святой совершенство полагает в том, чтобы непрестанно тещи и тещи впреднее, не озираясь вспять и не думая, что уже достигли искомого. Посему и самого себя называет несовершенным и еще не достигшим того, к чему стремится. «Не за не уже достигох», — говорит он, — «или уже совершихся, гоню же аще и постигну. Братья, аз себе не упомышляю достигша, едино же заднее уба забывая, впреднее же простираяся, соусердием гоню к почести вышнего звания Божия о Христе Иисусе». И, желая показать, что в этом одном и состоит наше совершенство, присовокупляет. «Елицы уба совершенни, сие да мудрствуем». Как бы так, то и совершенство, чтобы не думать, что мы достигли совершенства. То и есть быть в состоянии добродетельном, чтобы не стоять, а все тещи непрестанно к добродетели». К тому же в глубине нашего сердца пребывают иной раз такие тонкие и такие скрытные страстности, что мы со всеми не знаем, что это страсти. Как же можно нам допускать такую в себе дерзость, чтобы думать, будто мы совсем уже очистились от страстей? И если острозоркие оные и пророческие очи Давида не могли это узреть в себе, как мы можем присвоять себе такое узрение? Посему, как он всегда молил Бога «от тайных моих очисти мя», так тем паче мы имеем нужду умолять Его об очищении наших тайных страстностей, ибо мы только действия и ветви страстей чувствуем, сил же их и корней познать не можем без просвещения от Святаго Духа. Оттого только тогда сознаем мы в себе страсти, когда они действуют. Как же скоро они притихнут, нам думается, что мы достигли уже бесстрастия. Чем удостовериться можем, что страсти только притихли в сердце нашем, а не умерщвлены? Тем, что когда случится нам, успокоившимся на их счет, встретить предметы, коими питаются скрывшиеся в нас страсти, особенно когда это бывает внезапно, то они тотчас оживают и дают чувствительно о себе знать своими иной раз нелегкими движениями. Так что, бывая ими смущены, дивимся сами, где они укрывались и как вдруг выросли. Святой Исаак Сирианин объясняет это следующим прекрасным сравнением. «Как во время зимы, хотя исчезают с лица земли травы и цветы, но корни их остаются целыми, укрываясь во глубине ее». И как только почуют весенний дождь и теплоту, тотчас снова произрастают и покрывают собой лицо земли. Так бывает и со страстями. И еще, как земля проклятая естественно произвращает терния и волчцы, так и естество человеческое, повредившееся через падение и теперь во грехах зачинающееся и раздражающееся, некоторым образом естественно порождает страсти, от коих грехи, и ему никогда нельзя доверять или на него положиться. Итак, ты, как новоначальный еще в духовной брани, всеусердно упражняйся в добродетели, как бы не положивший еще начало в ней, помня при том, что лучше заботиться о том, чтобы всегда простираться впреднее в добродетели, нежели о том, чтобы высматривать и определять признаки совершенства в ней. Господь и Бог наш, один ведет сердец наших, одних просвещает и дает им видеть свое преуспеяние в добродетели, а другим не подает такого просвещения и ведения. Ибо видит, что тогда, как для тех это ведение послужит к смирению, эти не удержатся от возгордения. И как отец чадолюбивый от этих последних отстраняет опасность падения в особенно ненавистный ему грех, а первым подает повод к усилению особенно любезной ему добродетели смирения. Впрочем, и тот, кому не дается познание своего преуспеяния, если только не понеродит и не перестанет упражняться в добродетели, в свое время может узнать об этом, когда Богу угодно будет это открыть ему для его блага. Глава 43. О том, что не следует слишком сильно желать освобождения от претерпеваемых скорбей, предаваясь всецело в волю Божию. Когда находишься в какой скорби, переносимой тобой с благодарением, внимай добре, да не прельстит тебя враг или твое самолюбие возжелать избавиться от нее. Ибо от этого потерпишь ты две потери. Первая та, что хотя восприяв такое желание и согласившись на него, ты не потеряешь тотчас добродетели терпения, однако же значительно поколеблешь ее, отчего она, мало-помалу ослабевая, по причине неисполнения желания избавиться от надлежащей скорби, ввергнет тебя, наконец, в состояние нетерпеливости. Вторая та, что терпение твое с сего момента начнет быть подневольное. Бог же доброхотно дателя любит и награждает. Следовательно, с сего времени хоть терпеть все же будешь, ибо одно желание избавиться от скорби не избавляет от нее, но терпение твое будет безнаградное. Бог воздаст тебе за терпение скорби до того часа, до которого ты терпел благодушно, не ища избавления. Со времени же восприятия такого желания Бог уже ничего не воздаст тебе за твое неохотное терпение». Напротив, если ты, отражая и подавляя находящее желание избавления от скорби, всецело будешь предавать себя в благую волю Божию, изъявляя готовность охотно потерпеть и стократно большие скорби, чем настоящие, если угодно будет Господу наслать на тебя их, то хотя бы страдание твое настоящее продолжалось час какой, и даже менее того, Бог примет его за самое долгое, и с этим соразмерит воздаяние тебе. Подобно сему и во всех других случаях, не давай воли своим желаниям, а держи их в своей власти, направляя все исключительно к одной главной цели – стоянию в воле Божией и шествованию по воле Божией. Ибо тогда и желания твои все будут правы и благочестны, и ты при всякой неприятной случайности будешь пребывать в покое, упокоении,

со скорби и нужды Богом посылаемые, во вразумление и научение нас или в наказание за грехи наши. Они благотворны для нас и праведно именуются спасительным крестом, который Он нередко возлагает на самых близких любимцев Своих и угодников, и несение которого во всех наипаче благоугодно Ему. И то, что я сказал, не желая избавиться от скорбей, разумей как должно, в смысле покорности воли Божией. Мы не можем не желать быть свободными от скорбей, потому что в наше естество сам Бог вложил желание благобытия, почему благоволил и в молитву, им самим начертанную для нас включить «не введи нас во искушение», которую мы и повторяем каждодневно по несколько раз. Если теперь, после такой молитвы, слышимой, конечно, Богом, Он посылает нам скорбь, то явно, что на это особая воля Его, которой мы, как твари Его, сознающие свой долг во всем Ему покорствовать, и должны благодушно покориться, перенося посланное как такое, что необходимо для спасения именно моего и твоего. Да и самую молитву «не введи нас во искушение» твори, преразумевая «не яко же ас хощу», но яко же ты, подражая Господу Спасителю, то есть твори не потому, чтобы имел отвращение от искушений и ни под каким видом не желал их, но потому одному, что так молиться повелел Господь, содержа вместе в душе полную готовность благодушно принять все, что благоугодно будет Богу наслать на нас, и не поблажая самолюбивому желанию непрерывного благобытия, которому невозможно быть на земле, так как оно есть удел будущей вечной жизни. Глава 44. Предостережение от злых советов дьявола в добром. Когда лукавый дьявол увидит, что мы право, с живым усердием и в добром порядке шествуем путем добродетелей, от которых не успевает отвлечь нас на свою сторону явными назло прельщениями, тогда преобразуется в ангела светло и то мнимо благими помыслами, то изречениями Божественного Писания, то примерами святых, возбуждает неблаговременно и не по силам принимать непомерные подвиги к духовному совершенству, чтоб, когда мечтаем стоять наверху его, не зринуть нас в бездну падения. Так иного научает он жестоко изнурять тело свое постом, бичеванием, спанием на голой земле и другими подобными озлоблениями плоти для того, чтобы он или впал в гордыню, возмечтав, что великие совершают дела, или заболел от крайнего изнурения и сделался неспособным и малые исполнять дела благочестия, или, утомившись под тяжестью подвигов, стал равнодушен ко всем духовным деланиям и даже к самому спасению, и таким образом, мало-помалу охладевший к добру, сильнейшим прежнего вожделением набросился на плотские сласти и мирские утехи. И сколько уже от этой козни вражеской погибло душ, которые, поддавшись рвению неразумной ревности и в своих самоумерщвлениях приступая за меру собственных своих сил, пропали в своих измышлениях подвижнических и сделались посмешищем злых демонов. Чего, конечно, не случилось бы с ними, если бы они держались доброго рассуждения и совета и не забывали, что эти самоумертвительные подвиги, хотя похвальны и плодотворны там, где имеется для них достаточная сила телесная и смирение душевное, всегда, однако же, должны быть управляемы благоразумием и употребляемы лишь как средство к духовному преуспеянию, а не возводимы в достоинство целей и то умаляемы, то увеличиваемы, то изменяемы, то совсем прекращаемы на время». Те, которые не могут так строго к себе жить и такие поднимать труды, как святые, могут иным образом подражать жизни их, именно возбуждением и водружением в сердце добрых расположений, навыкновением теплым молитвам, неуступчивым препобеждением страстных помыслов и пожеланий и хранением чистоты сердечной, любовью к молчанию.

0: молчанию и уединению, смирением и кротостью пред всеми, деланием добра тем, от коих пришлось потерпеть что-нибудь, блюдением себя от всего недоброго, хотя оно было незначительно. Такие добротности сердечные более благоугодны Богу, чем непомерные подвиги умерщвления плоти, когда они не требуются нравственным нашим состоянием. Потом советую тебе в подъятии таких телесных подвигов, когда в них належит нужда, действовать рассудительно. Не берись за высокие меры, а начинай с низких, ибо лучше понемногу восходить вверх, нежели, взявшись вдруг за высокое, быть потом в необходимости спускаться вниз к стыду своему. Но советую тебе также избегать и другой крайности, в которую впадают иной раз и такие мужи, которые почитаются духовными. Они, будучи управляемы самоугодием и саможалением, слишком большую обнаруживают заботу о сохранении телесного здоровья, и такими усердными о нем бывают попечителями, что при встрече самого малого труда и лишения дрожат, боясь потерять здоровье, и ни о чем они столько не думают, ни о чем с таким удовольствием не говорят, как о сохранении своей жизни. Между тем, однако ж, изобретая себе деликатное яство, более удовлетворяющее сластолюбивый вкус их, чем здоровье, они расслабляют и нередко расстраивают свое здоровье, лишая себя того, что считают для себя великим благом, неумением принять к достижению его должных средств. Хотя они к такому образу действования выставляют побуждением желание наилучше работать Господу, в самом же деле это есть не что иное, как покушение согласить двух непримиримых врагов, дух и плоть, не только без всякой пользы для них обоих, но, напротив, с явным вредом как для того, так и для другой. Ибо этим у тела отнимается здоровье, а у духа – спасительное настроение. Посему безопаснее и полезнее для тела и для души мерный образ жизни, управляемый благоразумием, при котором берутся во внимание и потребности душевные, и особое сложение телесное с состоянием здоровья. Ибо не для всех одна мера всем отношений, хотя для всех один закон – тело держать в услужении духу. Припомни при этом и сказанное уже прежде, что в стяжании не только добродетелей телесных, но и душевных надлежит соблюдать постепенность, восходя в них мало-помалу.
1: Вы слушали фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Читал Владимир Козичев. Продолжение следует.
2: Запись предоставлена студией «Феофания».
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера.
7: Надежда.
6: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Петр Лабузнов. Литературные эскизы. Читает Олег Нестеров.
1: Связь поколений. Почему мне до боли сердечной хочется вызывать в памяти и живо представить, что было с дедом моим в последнюю минуту, с отцом, с теми, кто не вернулся с войны, проникнуться их мыслями, ощутить движение их сердец. Наверное, это и есть связь поколений, которую нельзя терять никогда, ни при каких обстоятельствах.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из детских воспоминаний Мироновой Юлии, духовной дочери архиепископа Луки, воина Ясенецкого, главного хирурга Красноярского края. 1943 год. Великая Отечественная война. Город Красноярск. Госпиталь. Валентина Феликсовича, святителя Луку, поторопили. И он, повернувшись к санитарке, сказал: «Позаботьтесь, пожалуйста, о девочке. Накормите ее, оденьте». И вот эта женщина повела меня в комнату, где было много полок с бельем и больничной одеждой. Там она выбрала халат поменьше, скроила по мне и стала его сметывать и строчить на машинке. А пока шила, все рассказывала, с кем меня свела судьба. «Валентин Феликсович – хирург от Бога», – рассказывала она. «Он такие операции делает, которые никто не умеет. Кости, суставы из осколков складывает, молитвы читает, и они срастаются. Знаешь, как его больные любят? Словами не передать. Да и мы все – врачи, санитары, медсестры – считаем его помощником Бога на земле». Потом эта женщина повела меня по палатам. Если я видела, что раненому больно, я старалась погладить его забинтованную рану. И ему становилось легче. Я поселилась в госпитале. Он тогда много оперировал, жутко уставал. Случалось часто, что и ночью поднимали его. Но когда у него выдавалось время, он со мной много разговаривал. Жаль, я маленькая тогда была. Почти ничего не помню. Помню только, как мне хорошо с ним было. Спокойно, радостно.

0: Радио «Вера».
1: «Что истина?» — Пилат ему сказал. И руку поднял высоко над головою. И говоря о том, слепец не знал, что истина пред ним с поникшей головою. В томлении изменчивых путей, блуждая в темноте усталыми ногами, об истине тоскуем мы сильней, не зная, что она всегда, везде пред нами. Павел Булыгин.

0: Радио «Вера». Часть речи.
1: Василий Никифоров Волгин. Отрывок из рассказа «Молнии слов светозарных». Любил дедушка Влас серебротканный лад церковнославянского языка. Как заговорит, бывало, о красотах его, так и обдаст тебя монастырским ветром, так и осветит всего святым светом. Каждое слово его казалось то золотым, то голубым, то лазоревым и крепким, как таинственный адамантов камень. Тяжко грустил дедушка, что мало кто постигал светозарный язык житий, пролога.
2: Пролог в переводе с греческого означает «предисловие». Прологом называют славянский сборник житий святых, расположенных по дням их церковного поминовения. В отличие от четьих миней, где жизнеописания угодников божиих изложены подробно, пролог сообщает краткую информацию о подвижниках. Также в нем можно прочитать об основных церковных праздниках. Прототипом пролога были аналогичные греческие сборники «Синоксари». Из-за ошибки переводчика славянский сборник, вероятнее всего, и получил свое название. Заголовок предисловия к «Синоксарию» был воспринят как наименование книги в целом.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает актер театра и кино Владимир Халтурин.
1: Люблю душеполезное чтение. Очень важны бывают бесценные наставления святых отцов нам, мирянам. Хочу поделиться с вами некоторыми из них. Святитель Лука Воина Ясенецкий. Будь добрее, чем принято, ибо у каждого своя война, бои и потери. Живи просто, люби щедро, вникай в нужды другого пристально, а говори мягко. А остальное предоставь Господу. Именно любовь, ни вера, ни догматика, ни мистика, ни аскетизм, ни пост, ни длинные моления не составляют истинного облика христианина. Все теряет силу, если не будет основного – любви к человеку.
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Имя купчихи Анны Черихиной в конце XIX века было на устах у всего Саратова. Отчасти и на глазах тоже. Многие городские здания украшали балконы с дивными узорчатыми чугунными решетками. На этих произведениях искусства стоял фирменный знак завода Черихиной. Анна Васильевна была талантливой предпринимательницей и, по отзывам современников, удивительно милосердной женщиной. На ее попечении находилась чуть ли не половина жителей Саратова. Анна родилась в семье богатого купца, который не жалел денег на благотворительность, помогая детям-сиротам. Черихина дважды была замужем и оба раза овдовев, оказалась единственной владелицей мельницы и трех заводов – чугунолитейного, механического и машиностроительного. Мужья Анны Васильевны дела вели не слишком успешно. Взяв управление заводами в свои руки, Черихина смогла наладить бизнес. Прибыль ей приносили не только предприятия, но и торговый дом, в котором Анна Васильевна продавала изделия своих заводов и товары, привезенные из Англии. Город уважал Черихину. Состоятельные люди считали хорошим тоном приобретать у нее чугунные решетки, ограды, колонны и крылечки для своих домов. Заказы сыпались со всех сторон. На заводах Анны Васильевны трудились замечательные мастера и рабочие. Хозяйка всячески поощряла их, платила приличное жалование. Приглашала для заболевших сотрудников врачей, оплачивала лечение, покупала лекарства. Черихина, так же, как и ее отец, успешно совмещала управление производством и благотворительную деятельность. В 1891 году губернию поразил страшный голод. Анна Васильевна бесплатно размолола на своей мельнице и раздала голодающим 164 тонны зерна, присланного благотворителями. Узнав о том, что Саратовское попечительство о слепых ищет дом под училище для своих подопечных, Черихина подарила им каменный двухэтажный особняк. Детей из бедных семей обучали в училище бесплатно. Ребята получали здесь не только образование, но и профессию. Плели корзины, вязали ковры из полосок ткани, делали обувные щетки, даже сиденья и спинки для венских стульев и детские коляски. Все это потом продавалось, а деньги переводились на счета училища. Императрица Мария Федоровна, которой доложили о деятельности Черихиной, вынесла купчихе благодарность. Позже за труды по презрению слепых Анну Васильевну наградили серебряной медалью за усердие. Когда в Саратове открылось 25 попечительств о бедных, Черихина возглавила одно из них. Благотворительница взяла на себя заботу о самом неблагополучном районе города. Здесь в ужасных антисанитарных условиях проживало 70 тысяч бедняков. Анна Васильевна организовала сбор пожертвований, и люди стали регулярно получать продукты, одежду, лекарства, дрова. Для детей Черихина открыла бесплатную столовую, а для безработных женщин – швейную мастерскую. В самом начале 20 века Анна Васильевна основала детский приют, пожертвовала на него 71 тысячу рублей. Сначала дети жили в арендованном здании, потом Черихина купила для них двухэтажный дом и капитально его отремонтировала. В течение 15 лет Анна Васильевна содержала приют. В 1913 году она осуществила еще один благотворительный проект – построила дом дешевых квартир для вдов и одиноких женщин. Незадолго до революции Черихина учредила стипендию своего имени для девочек из малоимущих семей, учениц женской гимназии. В 1917-м Анна Васильевна потеряла все – производство, состояние, недвижимость. Но по сей день саратовцы с гордостью показывают туристам ажурную чугунную лестницу в Радищевском музее, отлитую больше века назад на заводе Черихиной и ставшую одной из визитных карточек города. Да и дом, в котором жила купчиха-благотворительница, сохранился. Это красивое, строгое и скромное здание. Говорят, такой же была и его хозяйка.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из письма художника Михаила Нестерова богослову и литературоведу Сергею Дурылину. 1941 год, Москва. Дорогой Сергей Николаевич, давно я получил ваши письма, и особо хорошо было последнее. Я люблю получать такие письма. В них лучшие стороны души человеческой светятся. Жаль, что вы с Ириной оба прихварываете. Но и времечко же выпало на вашу долю. Что сейчас делается в мире непостижимо. Со дня творения Вселенной не было такого чудовищного и бесчеловечного кавардака. Но чувствую я всей полнотой своего сознания, что немца мы прогоним. Когда — все равно. Но он у нас не заживется и надолго будет помнить нас, Иванов. Что меня огорчило и возмутило, это то, что сделали немцы с могилой Пушкина. Ведь Пушкин-то после святых угодников идет в первой очереди. Такого непостижимого варварства, ничем не оправданного, не знаешь, чем объяснить. Неужели после всех Гёте, всех их мудрецов, людей с великой душой, остались только одни невежды и мракобесы? Не хочется верить.
1: Голоса

0: Радио «Вера».
1: Одна есть в мире красота любви, печали, отречения и добровольного мучения за нас распятого Христа. Константин Бальмонт.

0: Вера. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Трехлетний Федя Бурков любит прогулки, катание на качелях и игры со сверстниками. Но сейчас для него это редкие радости. Большую часть времени Федя проводит в больнице с мамой Дианой, а дома его ждут папа и старшая сестра. Все началось весной прошлого года, когда у Феди появился кашель. Сначала врачи решили, что это обычная инфекция, но анализ крови показал, что ситуация намного серьезнее. Так Федя оказался в онкологическом отделении больницы. Началось долгое лечение. После курсов химиотерапии мальчик заново учился ходить и говорить, мужественно преодолевая все трудности. Когда казалось, что назначенная терапия помогла, болезнь вернулась. Сейчас Федя готовится к трансплантации костного мозга. Подходящий донор уже найден. Им станет папа Феди. Но перед трансплантацией мальчику необходим курс специального препарата. Он снизит риск осложнений после процедуры. Купить дорогостоящее лекарство семья Феди не может. Она обратилась за поддержкой в фонд «Свет Дети». Вот уже 17 лет он помогает юным онкопациентам со всей России и стран СНГ. Оплачивает лечение и диагностику, помогает купить билеты и содействует в предоставлении жилья в Санкт-Петербурге для семей, которые приехали на лечение из регионов. Поддержать Федю и других подопечных фонда «Свет Дети» можно на сайте благотворительной организации. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Христианин проклинает грех. Христианин не проклинает неволю. Проклинает рабство тому, что его ниже. Разве невозможно малой капле воды отыскать путь из-под горы к свету белому? Разве невозможно пламени в недрах горных проложить путь себе и к вершине вырваться, на которой ждет его солнце? Разве невозможно погонщику верблюдов спасти себя и животных своих от Самума, благовременно возвратившись с пути, не имеющего оазисов? Разве невозможно сыну войти в имение отца своего с властью отца? Разве невозможно исполняющему закон стать законодателем? Разве невозможно тебе покинуть ниву греха, где семя единое дает жатву стократную? Разве невозможно нашедшему ниву лучшую, худшую оставить? Разве невозможно тому, кто узнал злодея в своем спутнике, назад повернуть и бежать от него? Но страх мой отвечает мне: а что, если нет нивы иной? Что, если не найдется другого спутника? Мужество мое отвечает мне: когда говоришь о Христе, не говоришь ли о спасении? Вседержитель небесный, прими душу мою себе в рабыни. Все свобода моя единственная, да тому служу, кто меня выше.

0: Радио «Вера». Ольга Благодарева. Литературные эскизы. Читает Тутта Ларсен.
1: Здравствуй, новый день. Красота. Дышать бодрящим, морозным воздухом, что как живительный бальзам, который надо пить маленькими глоточками, не торопясь. Настоящий, бесценный дар зимы для нашего организма. А душа, хоть и холодина на улице, после такой прогулки и впрямь, словно отогревается, поет, обновляется. Уходят вчерашние обиды и печали, и хочется снова смеяться, радоваться жизни и любить весь мир, такой прекрасный. И каждый день разный.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из заметок философа и богослова протоиерея Сергия Булгакова. 1925 год. «Моя родина, носящая священное для меня имя Ливны, небольшой город Орловской губернии, не блещет никакими красотами, скорее даже закрыта не красотами, серостью. Однако она не лишена того, чего не лишена почти всякая земля в нашей Средней России. Красоты лета и зимы, весны и осени, закатов и восходов, реки и деревьев. Но все это так тихо, просто, скромно, незаметно и в неподвижности своей прекрасно. То, что я любил и чтил больше всего в жизни своей, некричащую благородную скромность и правду, высшую красоту и благородство целомудрия, все это мне было дано в восприятии Родины. И ей свойственна также такая тихость и ласковость, как матери. Она задушевна, как русская песня, и как она исполнена поэзией музыки. Только ее надо слышать самому, внутренним слухом, потому что она не насилует и не потрясает, не гремит и не кричит, но тихим шепотом нашептывает свои небесные сны. И теперь, когда я собираю свои чувства и свою любовь к ней, в душе моей звенит этот голос вечности. И поистине, родину можно и должно любить вечную любовью. Это не только страна, где мы впервые вкусили сладость бытия. Это гораздо большее и высшее. Это страна, где нам открылось небо».

Отцы пустынники и жены непорочны. Чтоб сердцем возлетать во области заочны, чтоб укреплять его средь дольных бурь и битв, сложили множество божественных молитв. Но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет во дни печальные великого поста. Всех чаще мне она приходит на уста и падшего крепит неведомою силой. Владыка дней моих, дух праздности унылый, любоначалие змеи сокрытый сей и празднословие не дай душе моей. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Когда Арсений достиг совершеннолетия, в Греции разразилась гражданская война. Правительственные войска и партизаны воевали против коммунистов. Подвергаясь опасностям, семья Арсения помогала всем нуждающимся. Мать кормила голодавших хлебом и никогда не брала с них ни денег, ни их драгоценностей, как делали многие другие. Сам Арсений во время сражений помогал ухаживать за ранеными и хоронить убитых. В доме он взял на себя все крестьянские работы, которых было очень много. Старшие братья Арсения ушли в партизаны. Однажды коммунисты арестовали Арсения и бросили в тюрьму в надежде выпытать хоть что-нибудь о партизанском отряде, в котором воевали его братья. Но вскоре, так ничего и не добившись, выпустили его. В тюрьме Арсений увидел, что и среди врагов есть много голодных и измученных, нуждающихся в куске хлеба. И он стал приносить хлеб коммунистам, несмотря на то, что знал их намерение убить его братьев. Многие не понимали и не одобряли эти поступки Арсения. А он сожалел, что у него мало сил, и он не может помогать людям еще больше. Вскоре после окончания войны Арсений ушел на Афон и принял монашество с именем Паисий. Много лет спустя он стал известным духовником, к которому приходили тысячи людей, чтобы получить совет и утешение. Его стали называть старцем Паисием Святогорцем. Он нередко делился воспоминаниями о гражданской войне. Свой рассказ старец обычно завершал такими словами: «Чтобы любовь возрастала, нужно ее отдавать. Неважно, оценит ее или нет. Человек, который не отдает даже ту немногую любовь, что у него есть, словно держит в руке горсть семян и не хочет их посеять».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает игумен Лука Степанов.
1: В Евангелии от Матфея сказано: «И когда умножится беззаконие, во многих оскудеет любовь». На наших глазах сбываются эти слова. Мы разучились любить. И даже тех, кто нам дороги, мы часто мучаем своим эгоизмом, который принимаем за любовь. Вот что писал о такой искаженной любви митрополит Антоний Сурожский. «Не в том беда, что мы немногих любим. Мы не способны любить очень многих. Наше сердце слишком узко, как говорит апостол Павел, тесно в ваших сердцах. Но как мы плохо, нетерпеливо, неласково, неумно любим и тех, о которых говорим, что они нам дороги. Как нам надо задуматься над теми, кто нас окружает, и поставить себе вопрос: какова моя любовь к ним, в радость или в тягость? Потому что бывает и так, что наша любовь может удушить человека. Она для него не свобода, а рабство. Человек стонет от того, что мы называем любовью, когда мы знаем лучше него, в чем его счастье, что ему нужно, где его радость, когда мы у него отнимаем всякую искорку свободы, творчества, потому что сами хотим управлять его жизнью так, чтобы ему лучше было».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Сергии Клименко. В 1948 году я поехала в Осташков, в Знаменский женский монастырь. Приблизительно в 1944 году монахиням была возвращена одна из церквей этого монастыря. Схимонахиня Рафаила, старшая монахиня Знаменского монастыря, рассказывала мне, что они своими руками восстанавливали церковь, в которой до этого времени была столярная мастерская. Когда разбирали и выносили стружки, наткнулись в углу на какой-то ящик. Вымыли, открыли ящик. А это мощи преподобного Нила Столобенского, привезенные с острова Столобнова, где была устроена турбаза. Так преподобный Нил скрыл и спас себя.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Известный богач и очень замечательный человек. Так говорили знакомые о Дмитрии Бинардаке. Еще его называли самым дельным человеком России. К нему обращались со своими проблемами лучшие представители творческой интеллигенции XIX века. Жуковский, Аксаков, Лермонтов, Гоголь. И неутомимый спонсор Бинардаки никогда не отказывал в помощи. Дмитрий появился на свет в 1802 году в Таганроге. Его отец был греческим офицером, получившим российское подданство. И сын начинал свою карьеру в гусарском полку. Но в отставку вышел совсем молодым человеком и занялся коммерцией. Преуспел в ней. Спустя всего 6 лет Дмитрий уже был владельцем всего винодельческого промысла Петербурга. Потом стал вкладывать деньги в промышленность. Владел пароходством, золотыми приисками, 16 заводами, в том числе и знаменитым Сормовским. На нем, благодаря Бинардаке, впервые в России появились паровые машины, токарные станки, подъемный кран. Дмитрий Егорович разглядел талант в молодом инженере Александре Износкове, который установил на Сормовском заводе первую в стране мартеновскую печь. Гоголь писал о Бинардаке: «От тебя сыплется изобилие и добро на все». Дмитрий Егорович действительно неустанно занимался благотворительной деятельностью. За нее он получил звание потомственного российского дворянина. Жить спокойно, видя, как много вокруг горя и слез, Бинардаке не мог. В Петербурге он основал общество вспомосуществования нуждающимся учащимся второй мужской гимназии. Оно платило за обучение детей, одевало их, закупало учебники. Среди великого множества других благотворительных организаций Бинардаке было общество земледельческих колоний и ремесленных приютов. Оно помогало малолетним преступникам. Вообще, Дмитрий Егорович всегда оказывал удивительное воздействие на детей. Стоило ему только взглянуть на плачущего ребенка, как тот начинал улыбаться. Так что никого не удивило, когда благотворитель основал общество «Помощь детям», а при нем ясли-приют. Бинардаке строил храмы по всей России, в Сибири, Башкирии, на Урале. В Петербурге он был попечителем Знаменской церкви. На собственные средства возвел греческую посольскую церковь тогдашней столицы. Всю необходимую утварь и иконы Дмитрий Егорович заказал в Греции. Кстати, там прекрасно знали о самом богатом и знаменитом греке России. Прямой потомок древних афинян Бинардаке никогда не забывал своей исторической родины. В Афинах на его деньги выстроили национальный музей и библиотеку, университет, православную церковь при русской дипломатической миссии. Дмитрий Егорович щедро помогал и единственному на Афоне русскому Свято-Пантелеймонову монастырю. В благодарность Бинардаке получил от правительства страны звание почетного гражданина Греции. Один из самых красивых залов своего петербургского дворца на Невском проспекте Дмитрий Егорович бесплатно передал Императорскому музыкальному обществу. Первый в России общественный концерт камерной музыки состоялся именно здесь. Дмитрий Егорович профинансировал строительство оборонных сооружений Кронштадта, главной военно-морской базы российского флота на Балтике. За это Александр II наградил благотворителя орденом Святого Владимира. В 1870 году Дмитрий Егорович ездил в немецкий город Висбаден по делам и внезапно умер от сердечного приступа. Император Александр II лично встречал гроб с телом Бинардаке на Николаевском вокзале в Петербурге. Слишком велики были заслуги перед страной основателя благотворительной империи русского грека Дмитрия Бинардаке.
0: Имена, имена милосердия.

плохо, не печалься, брат. Пока есть на свете кто-нибудь, кто нам с тобой

торопиться некуда, да и вспомнишь с трудом, как в нем был счастлив некогда, но не все, не все так плохо. Не печалься, брат,

подойдет чей-то кот и потрется мордочкой. Все не так.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность.
1: Спаситель, к Тебе я с молитвою грешной опять обращаюсь. Прости, что злом окруженный, как тьмою кромешной, сбиваюсь с прямого пути, что гнойные язвы людского порока зияют на ранах моих, что я погружаюсь в него так глубоко, и мысль о Тебе то блуждает далеко, то вся изливается.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: поются, за редким исключением, на каждой литургии. О смысле этого песнопения рассказывает священник Антоний Борисов.
1: Первая заповедь блаженства звучит так. «Блаженни нищие духом, яко тех есть Царство Небесное». То есть счастливы нищие духом, потому что им будет дано Небесное Царство. Нищие духом – это смиренные люди, которые помнят, что без помощи Божией ничего доброго сделать не могут. Поэтому они не хвалятся и не гордятся. Следующая заповедь говорит нам, что Царство Небесное откроется тем, кто скорбит о своих грехах и старается их исправить, блаженни плачущие о грехах своих, потому что они утешатся. Третья заповедь обещает счастье тем, кто кроток, то есть тем, кто терпеливо переносит все несчастья. Блаженны кроткие, потому что они наследуют землю. Четвертая заповедь блаженства говорит о том, что помощь от Бога получат те, кто ищет правды Божией, иными словами, стремится не грешить и поступать по совести. Блаженны алчущие и жаждущие правды, то есть желающие правды, потому что насытятся. Следующая заповедь обещает счастье тем, кто милостив, то есть милосерден и сострадателен к другим. Такого человека помилует Бог. Блаженны милостивые, потому что они помилованы будут. Шестая заповедь блаженства говорит, что счастье дано будет только человеку с чистым сердцем, тому, кто хранит себя от плохих мыслей, поступков и желаний. Блаженны чистые сердцем, потому что они Бога увидят. Заповедь седьмая обещает блаженство тем, кто старается жить со всеми мирно и других мирить друг с другом. Этих людей Христос называет миротворцами и обещает, что они будут особенно любимы Богом. Блаженны миротворцы, потому что они будут наречены, то есть названы сынами Божиими. Восьмая и девятая заповеди предупреждают нас, что жить по правде Божией не всегда легко и удобно. За верность Богу можно пострадать, быть изгнанным и обиженным. Но за такое терпение Христос обещает особую награду. «Радуйтесь и веселитесь тогда, потому что велика ваша награда на небесах».
0: Заповеди блаженства поются на литургии всегда при открытых царских вратах, центральных дверях иконостаса, в знак того, что если мы будем исполнять заповеди Божии, Царство Небесное окажется для нас открыто. Под пение блаженных из алтаря выносится Евангелие, что тоже не случайно. Богослужебное Евангелие – символ учения Христа, суть которого заключена в заповедях блаженства. А теперь давайте послушаем заповеди блаженства в исполнении хора Киевской духовной академии.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О смирении и гордости. Среди иноков одного монастыря никто не имел пресвитерского сана. Настоятель любил повторять: «Помысел гордости в своем начале подобен огню на гумне, который, если не поспешить погасить, погубит труд всего года».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Был я пастырем овец, и возвысил ты меня быть пастырем человеком. Находил я овцам пастбище зеленое, и были они довольны. Людям в пищу предлагаю тебя, и многие не хотят вкусить. Щемит сердце мое от скорби, Господи. Глаза мои полны слез, ибо многие не вкушают тебя, но ищут пищи на нивах голода. Не туда, братья мои, не туда, куда грядете вы, то нивы глады и только умножат голод ваш. И, обезумев от голода, друг на друга броситесь и поглотите, и не насытитесь. Овцы, приходящим от Бога, питаются. Вы же потому люди, чтобы Богом питаться. Если люди станут питаться пищей овечьей, для чего было Богу создавать и овец, и людей? Что есть овца, если не пища, которой питается? А вы призваны богами быть, оттого Бог предлагает себя в пищу вам. Господи мой, падаю на колени пред Тобою и молю о милости. Оскудели верой священники Твои, потому многие люди Тебя не хотят вкусить. И пустует пастбище Твое богатое. Хороший пастырь овец нехорош для людей. Зачем не оставил ты меня быть хорошим в малом, но поставил быть негодным в большом? Когда я был пастырем овец, и тогда я был священником твоим. Каждой травинки касался посох мой пастырский, и, припадая грудью к земле, вслушивался в дыхание ее и лежал на спине, глядя на грозное пламя небесное. И касался челом росистой листвы в горных лесах, и обнимал с жалостью ели высокие, грозой сломленные, и читал имя Твое, написанное пламенем по всей земле, и чувствовал, как горит подо мной каждая пять, и говорит: «Я есть алтарь Всевышнего», и величие Твое наполняло меня восхищением. И луга, и дубравы, все воды и суши наполнялись восхищением моим. А когда возрос, то познал с невыразимой дрожью, что ты еще ближе мне, чем предчувствовал я в полях детства моего. Познал я, Господи, что я есть земля, в которой ты горишь и глаголишь. Познал я, Владыка мой, что странник я в самом себе, а ты — хозяин и господин. И познание сие повергло меня в ужас, пронизавший до мозга костей. И сказал я себе: не свой дом осквернял ты, но чужой. И не на себя навлекал позор, но на другого. И не себя оскорблял, но хозяина, в чьем доме ты гость. И бросал грязью не в свечу, а в солнце внутри себя. Какое крещение смоет позор мой пред Тобой? Какое покаяние грех мой пред Тобой изгладит? Помоги мне истребить себя грешного и родиться заново, словно чистому младенцу без прошлого. Помоги мне, Отче мой! Идолы языческие требуют от жрецов своих известной меры мудрости. Сколько же мудрости потребно священнику Бога жизни? Идолы требуют известной меры чистоты. Сколько же чистоты солнечной потребно тому, кто служит Богу богов? Идолы требуют известной меры сил от служителей своих. Какой же силою должен быть припоясан служитель Вседержителя Всесильного? Всевышний Отче мой, очисти жизнь мою и сотвори ее жертвой на Твоем жертвеннике. Когда был я пастырем овец, плакал я над каждым ягненком закланным, сотвори меня невинным, как ягненок, и сожги меня на алтаре Твоем, Господи и Боже мой».

0: Радио «Вера». Петр Лабузнов. Литературные эскизы. Читает Билли Новик.
1: Теплое совершенство мира. На лето меня, городского хилого пацана, отец отвозил в сибирскую деревню. По утрам бабушка брала меня за руку, и мы отправлялись в курятник. Я держал маленькую плетеную корзинку, куда складывали яйца. То утро выдалось пасмурным, из-за сопки надвигалась темная туча. Я засыпал на ходу, но и поход в стайку, где сбоку притулился птичий дом, пропускать не хотел. Бабушка достала из гнезда яйцо и почему-то не положила его в корзинку, а опустила в мои ладони, сомкнутые ковшиком. Я вышел во двор. Сквозь узкую щель набрякших дождем туч пробилось солнце. У меня в руках лежало теплое совершенство мира. Тогда я не мог так сказать, но чувствовал сердцем.

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний архимандрита Тихона Агрикова, 1909 год. Особое влияние имел на меня и на всю нашу семью один святой жизни иеромонах по имени Нифонт. Он вначале был в монастыре, а потом его перевели на приход, небольшой хутор, от нас километрах в 12. Этот святой батюшка бывал и в нашем доме. Про него ходили дивные слухи. Он исцелял разные болезни, прогонял бесов, восставлял недужных. Потом он умер мученически в тюрьме. Однажды, помню, по случаю какого-то праздника, батюшка Нифонт был в нашем доме. Было и человек 10-12 его почитателей. Сидели все тихо и пели песни. Батюшка подпевал легким баском. Он смотрел на своих духовных чад необыкновенно добрыми глазами, чистыми, как лазурь неба. Мне тогда было не больше 8 лет. Помню, залез я за печку и очень боялся показаться на глаза. Батюшка Нифонт заметил меня и зовет. Я еще дальше залез, но меня оттуда вытащили. Помню, отбивался, но не кричал, хотя страшно было. Батюшка приглашал меня к себе, спрашивал, пойду ли я в монастырь. Не помню, говорил ли я что-нибудь батюшке, наверное, ничего не говорил. Перепугался. Святой он был человек, вот я и боялся. Прошло уже более 40 лет, а я все помню батюшку Нифонта и глубоко уверен, что живу только его святыми молитвами.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность.
1: Молю Тебя, Создатель мой, смири во мне страсти и волнения, избавь меня от искушения, исполни к радости святой, от грешных чувств, от гордых дум, оборони меня, Спаситель, и озари мне, Искупитель, небесным светом, бедный ум. Юлия Жадовская.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: В детстве Арсений очень боялся ходить через кладбище. И все же ему приходилось делать это почти каждый день, потому что так быстрее всего можно было добраться до школы, в которую он недавно поступил. Научившись читать одним из первых в классе, он стал читать жития святых. Как-то раз в одном из них он прочел о том, что если боишься находиться в каком-то месте, то надо, наоборот, оставаться там подольше, чтобы этот страх изгнать. Арсений решил пойти на кладбище. «Днем, — рассказывал он потом, — я приглядел одну пустую могилу. Когда стемнело, я пошел на кладбище, и хотя мое сердце отчаянно билось, залез в эту могилу. Сначала было страшно, а потом я даже освоился. Просидев в могиле довольно долго, я осмелел, вылез наружу и стал прогуливаться по кладбищу. Точно так же он провел еще два вечера. Спустя многие годы Арсений приехал на Афон, принял монашество и стал известным подвижником Паисием Святогорцем. Он подолгу жил в одиночестве в страшных и недоступных для простого человека местах. Ведя суровую духовную борьбу, старец Паисий часто вспоминал свой детский опыт преодоления страха. «Именно это мне было нужно. Сходить на кладбище три раза, просидеть там до поздней ночи, и страх улетучился навсегда».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Федор Бородин.
1: Когда наши детки совершают неприглядные поступки, наша реакция, реакция родителей, бывает разной. Не дай бог, конечно, если будут крики и оскорбления. Что бы ни случилось, нужно выслушать ребенка. Тихо и спокойно, помолившись. Пускай нам даже больно в тот момент от того, что он говорит. Дети даже не всегда способны бывают прислушаться к нашим нравоучениям. Им кажется, что они сами знают, что для них лучше. Хочу поделиться с вами наставлениями архимандрита Иоанна Крестьянкина о том, как поступать в таком случае. «Молитесь за детей своих, и чем можете, помогите». Они еще не научились жить и не знают истинных ценностей жизни, а потому и советы ваши им сейчас ничем не помогут. А вот молитва, творимая втайне от них, и ожесточенное сердце умягчит.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Натальи Соколовой «Под кровом Всевышнего», 1928 год. В 3 года я никак не могла понять, почему брата Сережу, который был моложе меня на 2 года, носит на руках, кормит с ложки, а я должна кушать сама, должна давать брату мои игрушки, должна терпеть его плач. Когда мама меня отстраняла, не желая меня ласкать, я начинала горько и безутешно рыдать. Тут приходил папа, брал меня на руки и утешал меня с бесконечным терпением и любовью. Обычно я долго не могла успокоиться, и отцу приходилось иной раз держать меня на коленях больше часа. А я все продолжала судорожно всхлипывать и прижиматься к папе, как бы прося защиты. «Дай отцу хоть пообедать-то», — обращалась ко мне мама. «Оставь, Зоечка», — говорил отец. «Нельзя прогонять от себя ребенка, если он просит ласки». Помню, как я брала отца за густые бакенбарды и поворачивала молча к себе его лицо, не давая папе смотреть на собеседника. Окружающие нас смеялись и говорили «ревнует». «И что это за слово они выдумали?» — думала я. «Ведь это мой папа». И я была готова просидеть на коленях отца целый вечер. Да чего же мне было с ним хорошо? Через ласку отца я познала божественную любовь. Бесконечную, терпеливую, нежную, заботливую. Мои чувства к отцу с годами перешли в чувство к Богу, чувство полного доверия, чувство счастья быть вместе с любимым, чувство надежды, что все уладится, все будет хорошо, чувство покоя и умиротворения души, находящейся в сильных и могучих руках любимого».

0: эфире радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В 1870 году в семье почетного гражданина Евпатории Эзры Дувана родился сын Семен. С караимского языка, одного из разновидностей тюркского, фамилия Дуван переводится как «правитель». Семен Эзрович соответствовал ей целиком и полностью. За всю свою историю Евпатория не знала лучшего городского головы, чем Дуван. Общественную деятельность Семен начал как депутат местной думы и член городской управы. Идей и предложений по благоустройству Евпатории у молодого человека было великое множество. Про него говорили, что Дувану до всего есть дело и на все хватает времени. К примеру, он сам проверял, как замащивают городские мостовые, и лично добывал в Петербурге деньги на эти работы. Энергичному Дувану было невозможно отказать. На 250 тысяч рублей, что выделили в столице, замостили почти все улицы Евпатории. В 1906 году Семена Эзровича избрали городским головой. До него никто не прочил Евпатории большого курортного будущего. Дуван первым понял, что город может стать русской Ниццей. Но для этого его необходимо было расширить. Дуван дошел до Государственного совета, и Евпатория почти бесплатно получила нужную ей территорию. В благодарность за этот бескорыстный труд именем Дувана при его жизни, что стало единственным случаем в истории Евпатории, назвали одну из улиц. Получив столь приятное известие, растроганный Семен Эзрович сказал: «Даю слово, что имя, данное улице, постараюсь носить с достоинством и приложу все усилия, чтобы город, оказавший мне столь высокую честь, никогда в этом не раскаялся». Евпатория строилась со сказочной быстротой, и все благодаря энергии Дувана. При нем город стал благоустроенным причерноморским курортом, одним из лучших в Крыму местом для отдыха и лечения. Даже враги Семена Эзровича признавали, что именно он сумел пробудить Евпаторию от спячки. А в газете «Одесский листок» писали: «Дуван – человек с размахом, который скорее пригоден для Москвы, чем для маленькой Евпатории». И все же именно родной город вдохновлял Семена Эзровича на неустанный труд. «Я люблю Евпаторию, люблю так горячо, как только можно любить родину. Я верю в светлое будущее Евпатории и твердо уповаю, что будущее это не за горами», – писал Дуван. Светлое будущее Семен Эзрович строил в том числе и на собственные средства. Так он возвел изящное здание для библиотеки имени Александра II. На ее полке легли книги из личного собрания Дувана. Семен Эзрович открывал больницы и школы, пожертвовал немалые средства на строительство греческой церкви, постоянно оказывал финансовую помощь малоимущим жителям Евпатории, опекал школу-санаторий для глухонемых, мужскую и женскую гимназии. Причем лично вносил плату за учение детей из бедных семей горожан и крестьян. Во время русско-японской и Первой мировой войн Дуван передал армии крупные суммы. Когда императрица Александра Федоровна открыла в Евпатории военный санаторий, Дувана назначили его заведующим. И он, дабы достойно содержать это лечебное учреждение, продал одно из своих имений. По всему Евпаторийскому уезду Семен Эзрович провел телефонную сеть, а в самой Евпатории открыл трамвайное движение. Трамвай и по сей день ходит по тому маршруту, который в 1914 году предложил Дуван. Семен Эзрович всегда работал на совесть. Его требовательность к себе порой доходила до смешного. Например, когда в городе строили женскую гимназию, Дуван вдруг стал сомневаться в качестве гидравлической извести, от которой зависит прочность фундамента. Семен Эзрович замучил своих домашних опытами, а потом замучил подрядчика, заставив его раскопать фундамент. Известь оказалась хорошей. Дуван возместил непредвиденные расходы из своего кармана, но зато был спокоен за безопасность гимназисток. Семен Эзрович прожил долгую жизнь. Он скончался в 1957 году во Франции, куда его семья эмигрировала после революции. Но Дувана прекрасно помнят в Евпатории и до сих пор называют городским головой Божьей милостью.
0: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». В темной чаще замолк соловей. Прокатилась звезда в синеве. Месяц смотрит сквозь сетку ветвей, зажигает росу на траве. Как при месяце кроток и тих у тебя, милый очерк лица. Эту ночь, полный грез золотых, я продлил без конца, без конца. Иван Никитин.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Иоанн Дамаскин, без сомнения, один из самых известных церковных поэтов. Перу святого Иоанна принадлежит множество песнопений. Кроме того, Дамаскин стал систематизатором церковного богослужения, создав 8 гласов или мотивов, на основе которых исполняются все молитвословия. Прозвище «Дамаскин» святой Иоанн получил, потому что был родом из Дамаска. Будучи греком по национальности, он родился на территории Персидской империи и всю жизнь прожил на Ближнем Востоке. Иоанн Дамаскин составил практически все песнопения главного православного праздника Пасхи Христовой. Об одном из пасхальных молитвословий рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Кандак Пасхи по преданию написан святым Иоанном Дамаскиным. Кандак – это особый тип молитвословия. В древности кандаком называлась целая богослужебная поэма, состоящая из 20 или более строф. Впоследствии размер кандака был уменьшен, но функция его осталась прежней. Кандак в сжатом виде рассказывает о событии, которое легло в основу праздника. Послушаем, о чем говорит нам кандак Пасхи. По-славянски он звучит так. «Аще и во гроб снесшел и себе смертне, но адово разрушил иси силу. И воскрес еси, яко победитель, Христе Боже, жена мироносицем вещавый, радуйтеся, и твоим апостолам мир даруй, падшим подаяй воскресение». А так звучит его русский вариант. «Хотя и во гроб ты бессмертный сошел, но адову силу ты разрушил и воскрес. Как победитель Христос Бог, возвестив женам мироносицам, радуйтесь, и твоим апостолам даруя мир, согрешившим же подавая воскресение». Кандак Пасхи, составленный Иоанном Дамаскиным, показывает нам всю канву событий, которые предшествовали воскресению Христа и последовали за этим чудом. Спаситель был убит на кресте. Будучи бессмертным Богом, он, тем не менее, умер. Но только для того, чтобы спасти людей от вечной смерти. Христос воскрес. После восстания из мертвых он явился сначала женам-мироносицам, а затем апостолам. Воскресение Христово стало свидетельством всем людям, что Бог сильнее смерти и способен дать вечную жизнь каждому.
1: Кандак Пасхи исполняется на 8-й глас, радостный и торжественный. Иначе и быть не может, ведь праздник Пасхи – это великое торжество, победа жизни над смертью. А теперь давайте послушаем кандак Пасхи в исполнении хора церковно-певческой школы во имя преподобного Иоанна Дамаскина при соборе Владимирской иконы Божией Матери города Санкт-Петербурга.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Лето – период отпусков и каникул. В этот сезон число пожертвований в благотворительные проекты обычно снижается, а количество тех, кому требуется помощь, растет. Чтобы и в летний период помогать людям, оказавшимся в беде, Марфо-Мариинская обитель милосердия проводит ежегодную акцию «Лето добрых дел». Сегодня на попечении обители в Москве находится более 2000 человек, которые бесплатно получают продуктовые наборы. Более 70 родителей особенных детей обращаются сюда за психологической консультацией, а 74 ребенка с диагнозом «детский церебральный паралич» посещают Елизаветинский детский сад при монастыре. Один из них – 5-летний Тимофей из Москвы. Тимоша – любознательный и активный ребенок. Любит играть с воспитателями и гулять со своим спаниелем Ларри. У Тимофея детский церебральный паралич. Движения его рук и ног ограничены. Кроме этого, у мальчика косоглазие. Он может смотреть каждым глазом поочередно, но не одновременно. Мир для него словно распадается на две картинки. Из-за особенностей здоровья Тимофею трудно общаться. Его поддержка – это воспитатели Елизаветинского детского сада и мама Екатерина. Переживания сказываются на ее психологическом состоянии. Поэтому детский сад при Марфо-Мариинской обители работает не только с Тимофеем, но и с его мамой. Благодаря консультациям с психологом Екатерине удается снижать тревожность. Приняв участие в акции «Лето добрых дел», вы подарите Тимофею и другим подопечным проекта занятия со специалистами, а их родителям – психологическую поддержку и опору. А также получите в подарок заставку на телефон с изображением цветущего сада Марфо-Мариинской обители. Переходите на сайт монастыря и участвуйте в акции «Лето добрых дел». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.